Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 8:06.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисичанска.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва».

Знаешь, луна такая яркая, в ней даже не видно твои слезы. Но, дорогая, не плачь, я прошу тебя, хотя тут вряд ли помогут уговоры. Загородный дом, ужин при свечах, просто потому что отключили свет. Но он ведь совсем не нужен нам, мы можем без света с тобой хоть 1000 лет. Но часов через 12 уже встанет солнце, хотя одно сидит прямо передо мной, и мне совсем ничего не

Я не знаю, что там над облаками, за стратосферой прямо в небесах. Может, все, о чем мы с тобой всегда мечтали, или просто пустота. Вот бы взлететь, распустить свои крылья, накрыть тенью всю планету. Или просто проникнуть на ракетную станцию и угнать свою собственную ракету. Но я не знаю, стоит ли оно того. Да и покажите мне того, кто знает. Ведь точно известно, что солнце одно, но твой взгляд и эту теорию ломает. Глаза горят ярче звезд, ярче полярные Альфа Центавры. Моя ракета уже вовсю идет на взлет.

я заболтался, а ты все еще в слезах. А твои слезы, они ведь как алмазы, ими просто так сорить нельзя. Рынок обвалится, начнется инфляция, люди начнут голодать. Если Будда верил в реинкарнацию, остальные считали, что жизнь одна, и не стоит тратить ее на слезы, не стоит кризис снова звать. Давай я лучше просто тебя поцелую, и мы вместе с тобой отправимся спать.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, Милин.
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне Милин.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: И никогда не бывал в нашем городе светло над вечерней рекой. И мечтал до зари, друзьями ты не бродил.

на Москву приезжай. И пройди по Арбату, окунись на Тверском, шум зеленых аллей, хотя бы раз посмотри.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

дрались по-геройски, по-русски. Два друга в пехоте морской. Один паренек был калужской, другой паренек костромской. Один паренек был калужской, другой паренек костромской. Они точно братья сроднились, делили и хлеб, и табак. И рядом их ленточки вились в огне непрерывных атак. Штыки ударяли два друга, и смерть отступала сама. А ну-ка, дай жизнь!

домах. Но вот под осколком снаряда упал паренек костромской. Со мною возиться не надо, он другу промолвил с тоской. Я знаю, что больше не встану, в глазах беспросветная тьма. О смерти задумал тирана, поди, веселей Кострома. И бережно поднял он друга, но сам застонал.

0: вам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, и высотники, да,

Не откажите мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да, моя.

0: не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

И Сталинградской над Волгой не спят до утра рыбаки. И дикую песню, душевную песню поют у родной реки. И звуки той песни протяжной тревожат простые сердца. И брат вспоминает погибшего брата.

степи Сталинградской над Волгой заря молодая встает. И степь, как слезою, омылась росою, и снова земля цветет. Здесь бились за правду солдаты, и Волга тот подвиг хранит. От стен сталинградских до сопок манжурских путей.

уходят с рассветом туманы, и ветер шумит молодой, душевная песня, старинная песня плывет.

0: Старинная песня плывет под широкой рекой.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: говорит Москва.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой. Ведь Эльбрус из самолета видно здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой. И с тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две короткие затрещины, но не обиделся, а приговаривал: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая. Ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении: ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня из пропасти вытаскивая. Ты ругала меня, скалолазка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать, вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазковая. Мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами.
0: Говорит Москва.
2: Шесть утра. Шесть утра. Время начинать движение.
3: Дамы и господа, заводите свои моторы!
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
3: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле

небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет

никого не отпустишь. На каждом окошке поют соловьи. Любовь никогда не бывает.

Адама гуляли Ева и Адам согласно точным данным. И как заученную роль Адам твердил: «О, Ева, я твой король, я твой король, а ты моя королева, я твой король, я твой король, а ты моя королева». Однажды Ева в летний зной, забыв зарок заветный, решила с яблони одной отведать плод запретный. И хрустнув тонкой кожурой, Адам успела: «Ева, ты мой король, ты мой король, а я твоя королева, ты мой король, ты мой король, а я твоя королева». Пришла и к нам любви пора, и мы твердим упрямо слова пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-прадеда Адама. Их даже в песенку порой

0: твой король, я твой король, а ты моя королева. Я твой король, я твой король, а ты моя королева.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университета.

0: Оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

нисколько не шучу. Ему любой маршрут по нраву, любое дело по плечу. Захочет он взлетит в ракете, изменит русло старых рек и широко шагая по планете.

0: влюбленным
1: человеком. Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы честь.

молитва любви, как будто мирных стезя влюбленных такова, что русский взнос за счастье милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
3: Oh my goodness!
2: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
3: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal!
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Право знать», говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Нет таких морей, таких архипелагов, нет таких портов вблизи или вдали. Где б мы ни носили наших флагов, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ждем добро на вход, ждем добро на выход, ждем своих невест, жен и матерей. Но не ждем ни милости, ни выгод у разбушевавшихся морей. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ничего, что есть, приливы и отливы, лишь бы мы ни в чем друзей не подвели. И тогда считаем рейс счастливым, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами.

В наших боях с врагами долго будут люди песни распевать, и в кругу с друзьями часто вечерами эти дни когда-нибудь мы

0: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
3: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция Театральная.
4: Марин, ну куда ты опять собралась?
5: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
6: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
4: Рассказываем по пятницам после 12.
6: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Внимание! Говорит Москва.
8: 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Чем любой переход. Подъемы и крутые спуски в дороге встретятся не раз. И день походных перегрузки на прочность пусть проверит нас.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Дождливым вечером, вечером, вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том о сём и нашу песенку любимую.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Плисича.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
6: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

сердце бьется, оглушая, было. Жизнь моя по горло в солнце было. Как же это было и прошло?

0: будет. Очень мягко, очень тихо будет. Улицы протяжные, пустые.
1: Я держу!

0: будем.
1: Снова жизнь по горло в солнце будем. Если только ты поверишь, будем. Если только ты вернешься, будем. Если только будешь рядом, ты будешь.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

солнце светит. Хорошо сегодня вместе нам с тобою до зари бродить по площадям. Светофор зеленым глазом нам мигает, улицы поют, песни рядом. Если слов мы не находим, молча бродим.

Ритмы звонкие встречают нас повсюду. Шелестит листва, шепчет липы. Этот вечер никогда я не забуду. Мне с тобой сегодня хорошо. Мне с тобой сегодня хорошо.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы оцените красоту игры. Пусть бесит совет.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер жесток.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
1: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
4: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
6: Каждое воскресенье после 17 часов.
5: Гость в студии.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
8: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
7: для пользы больного, будучи далек от всякого
9: намеренного, неправедного и пагубного.
10: Я врач.
11: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
12: Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
14: Время начинать движение.
15: Мотор, мотор.
14: Так говорит Москва.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: 7 часов 4 минуты, среда, июль, день 8. Дамы и господа, заводите свои моторы!
17: Вы поняли, да, такая фишка? В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все, я подсидел Романа Щукина. Чтобы разговаривать с вами про тачки. Столько, сколько я захочу. Вы хотели со мной не говорить о них и говорить со мной постоянно о политике, а я пришел сюда, чтобы разговаривать с вами про тачки. Одна проблема. Никто этого, естественно, не знает и не ожидает. Все такие разошлись. А что, Ромы нет сегодня, все разошлись. А вот и нет, а вот и нет, я тут, я живой. Видите, все эти страшные эпичные подложки звучат на фоне. Я здесь, серьезно, ребята, это не запись, я здесь. А оно так все время так вот и бахает? Пускай бахает, это в этом что-то... Нет, ну не так, не так, не так ужасно, понимаешь? Так вот оно должно быть где-то на фоне. Доброе утречко, пишет Николай. Ну, наконец-то, пишет Алексей, приветствуем там и так далее. Ждали моторы, вот все в таком духе. Ну и давайте, что, автомобильные темы мы с вами, дорогие друзья, обсуждаем. А какие это автомобильные темы? Вот же вопрос. Ну, мне кажется, он там повторяется по 100 раз, поэтому давай... Его убирай. Ну и что, что будем обсуждать? Я, честно говоря, вот эти ваши все автомобильные темы того, не знаю даже, что вы там говорите о них. Что, а что сейчас машина? Сейчас вы же наверняка про бензин все время будете говорить. Вот. А? Про газ, про бензин, про канистры, залили в канистру, не залили в канистру, чем заправить газонокосилку, купите электрогазонокосилку, ну и все такое, да? А пилюли будут, пишет Молчун, пилюли, а, это музыкальные композиции какие-то, ну, что-то включить, чтобы люди с утра, так сказать, проснулись, подожди, нет, ну ты, а? Не, ну, во-первых, кстати, у меня есть такая возможность, на самом деле, а во-вторых, я должен сейчас посмотреть плейлист, чтобы такое людям включить, надо же что-то необычное, ты понимаешь? Они же привыкли к чему? К какому-то такому электро что-то у них. Да, да, там. И там. Просыпаемся! Надо им что-то такое, понимаешь, предоставить некое. Так, что говоришь, с телефона могу включать? Что говоришь, мальчишка? С телефона могу включать? Блютусь. Да, блютусь. Так, и как твой блютусь называется? Вот этот вот, который вот, смотри, внизу который? Подожди, да вот здесь, а ты сам не знаешь. Да, давайте голосование. Процент пересевших на общественный транспорт, пишет Алекс. Да нет, давайте истории. У кого общественный транспорт, кто пересел, можете истории свои писать сразу. Что тут голосовать? Да, это оно? Оно, все, да, вот сейчас это подключается. Ну, оно пишет, что подключается, может, это подключиться. Влада Очечник открывается только в топ-комплектации, пишет Олег. Лада и Очечник, наверное, да, вот надо произносить. Или Очечник надо произносить. Это смотря какая школа, питерская или московская. Потому что если питерская, тогда будет Очечник, правильно? А если московская, Очечник будет. Вот. А вот а слово «очкошник», оно в каком... Это по-кубански уже, скорее всего, да. Слушай, вчера какую вещь про Краснодар увидел в интернете? Правда-неправда, что в Краснодаре сильно не любят приехавших и называют их «понаехалы». Да, реально? В Краснодаре? Отвечаю. В Краснодар такой же многонациональный город, там много кто живет, там все так или иначе понаехалы. А оказывается, у них есть вот это словечко, и они его применяют, и некоторые даже вот, так сказать, интернет-обитатели жалуются, говорят, ни одного такого города в России не встречали, как Краснодар в этом смысле. Краснодар, вы чего? Успокойся ты, я тебе говорю. А то сейчас мы тоже тебя будем понаехалом называть тут в Москве, понимаешь? Хотя мы и сами понаехали. Так, ладно, давайте. Вот, допустим, я нажимаю кнопку. Включается? Да. Включается. Это все? Это вся твоя громкость? Я сейчас свою добавлю. О, такая пилюля. Ты наушники надень, звукорежиссер, ёкарный бабай.
18: Что, классику начинаешь?
17: Ну ты наушники надень. У тебя же как бы положено по должности в наушниках сидеть, или я что-то путаю. И будь добр, добавь как-то, ты что так тихо? А? О, просыпаемся! Не Это что такое? Это что такое? Я сейчас... У меня одно ухо закончилось просто. Я правильно понимаю, что сейчас по левой стороне в автомобилях динамиков больше нету людей? Давай так. Наверное, Bluetooth использовать у нас не надо. Не-не, ну ты видишь, он что-то пикает. Поэтому не подойдет нам такой вариант с тобой. С Bluetooth. Колонки потом почините сами. Так, ну, значит, не то вам, да? Что там? Ну что, ну если я не могу с телефона включать, тогда какая мне разница? Так, предлагаю отпускать бензин только автомобилям отечественного производителя, пишет Андрей. Да, идеи с отпуском бензина существуют разнообразные. Тут надо признать этот факт. Единственная беда, какие бы они ни были, они все, на мой взгляд, неправильные. Неправильные. Я предлагал одну вещь сделать, но меня никто почти не поддержал, кроме тех, кто меня слушал в тот момент. Идея такая, не только верхняя планка, но и нижняя планка, чтобы не заезжали по 2 литра, не заправляли. Все, от 20 литров, от 20 до 50, вот хочешь не хочешь, даже от 30 давайте. Вообще, каждому полный бак, вот так, нормально? Хорошая идея, не знаю, как реализовать единственное. Можно без пилюль, пожалуйста, пишет Савелий. Почему это же очень... Просыпаемся, пробуждаемся, пишет Григорий. Доброе утро, Алексей, пишет Вячеслав. Доброе утро, дорогие друзья. Нет, давайте какую-нибудь автомобильную тему. Давайте какие-нибудь топовые вещи. Нам надо с вами обсудить что-то автомобильное. Что-то, что... Не надо нам драм-н-бейс никакой. Выключи, пожалуйста. Мы... Не надо, не подслушивай. Слушай. Говорит Москва, надо не подслушивать, а слушать. Вот. И, понимаешь, внемть. И хватит меня отвлекать вообще. Дай мне поговорить с народом. Если у тебя есть какая-то правильная, народная, автомобильная тема... Ты, кстати, на моноколесе до сих пор ездишь?
18: Да.
17: Серьезно? Вот скажи, пожалуйста, а как? Во-первых, ты живой или у тебя есть двойники?
18: У тебя
17: есть тройники. Вот так вот жизнь-то семейная рушится вот с таких вот заявлений, ты понимаешь? Я просто к тому, что на моноколесе. Представляете, у нас есть специальный человек, который по городу, по нашему, ездит. А ты выезжаешь на дороге общего пользования, который... Не выезжаешь? Да? Правильно, хотя бы так. То есть ты предпочитаешь просто сбивать пешеходов на тротуарах?
18: Я боюсь.
17: Боишься пешеходов? Но учитывая, что ты 2,5 метра ростом и плюс еще на колесе... То есть, грубо говоря, нужно еще и бояться зацепиться за провода, например, да? Да, за ветки. Серьезно, да? Врезаешься в ветки. Вот. Давайте про BMW-водителей, пишет Вячеслав. Ну, это же какой-то атавизм, это же какое-то, знаете, отошедшая вроде бы натура. Какие-то водители BMW. Если честно, я себе слабо представляю сегодня людей, которые покупают новые BMW. Просто я не... А? Ну, потому что это нелогично, потому что это, ну, цена такая, это глупо. Есть автомобили, вот ну, те же самые BMW продаются сейчас, и там X5, X6, привозят их, чтобы они более-менее по-нормальному по утюлю проходили, да, они двухлитровые. Ну, двухлитровый X5, ну, двухлитровый X5, ну, чтобы что, я не понимаю, чтобы... И он там, наверное, какие-то 9 секунд до 100 едет. Ну, любой китаец просто в точку уезжает. А BMW же обычно брали люди, которые хотели изобразить, что они драйверы, да, там, они водители, они вообще резкие, они просто вот завтра их бери, да, в Формулу-1 отправляй, они там справятся абсолютно там. Все эти Ланды Норрисы и не Ланда Норрисы, они все будут очень сильно страдать, все эти остальные ребята там, Хэмилтоны, не Хэмилтоны. А тут получается, что у тебя огромная машина, ну, плюс-минус. Хотя, конечно, весят они все равно не так ужасно, как весят гибриды и электрички. Ну, до 2 тонн вообще так в среднем, да. Ну, нормальная машина на самом деле весит 1,5. Нормальная машина. Ну, таких почти нет.
18: Заправленная?
17: Заправленная туда-сюда где-то 1600. Это прям нормальная, хорошая машина. Если мы вообще говорим о спорте. Кстати, вот вам тема. Вот эти люди, которые говорят, у меня спортивная машина, а потом садятся в «Октавию». Вы не правы, я вам хочу сказать, вы не правы. Такие же люди, которые садятся в Toyota Camry, вы вообще не правы. То есть Octavia хотя бы едет хоть как-то, вот, а от Camry вы вообще не правы. Короче, автомобиль должен быть легкий, автомобиль должен быть жесткий. На самом деле подвеска должна быть ультражесткая, привод должен быть задний или полный. Ну и можно и на переднем, но опять же, смотря какие машины. Я бы не взял Шкоду Октавию, если бы предпочел какой-нибудь динамичный автомобиль на переднем приводе. Если бы мне хотелось передний привод, динамичный автомобиль, мы бы рассмотрели какую-нибудь Хонду, наверное, да, какую-то там Civic R, там что-то такое. Или мы бы рассмотрели бы с вами Mini Cooper, или мы рассмотрели бы с вами Golf GTI, и это, в принципе, брат этой Октавии. Или бы мы с вами рассмотрели бы копеечку BMW с хорошим двигателем. Сейчас они тоже, кстати, двухлитровые. Вот раньше копейка 135-я, она была, извините, трехлитровая, рядная шестерка. А сейчас что? А сейчас все 2 литра, 306 лошадиных сил. Но в целом и не то, и не другое, и не третье брать не стоит. По одной простой причине, оно того уже не стоит все. То есть таким образом цены себя показывают.

Являли именно движки Porsche турбированные, вот насколько я знаю, у моих товарищей, у кого было, прямо неплохо, они не жаловались, говорили, потребление отлично, мне нравится. С другой стороны, эти же товарищи, они были не московские жители, а подмосковные жители, поэтому, когда они говорили, что у них 9 на 100, я предполагал, что это все-таки трассовый расход в большей степени, но это был и автомобиль, извини меня, Porsche GTS. Ну, в смысле, Panamera GTS, у нее, по-моему, там 4 литра движок или еще больше, огромный вот такой вот двигатель, он там весь хрюкает, хрипит, там V8, по-моему, она... Но все равно высокоэффективные. Короче, неплохо, на самом деле, они делали. Но, как бы, тенденция к чему идет? Двигатель уменьшается, и компрессия, так скажем, в этом двигателе, да, она возрастает. За счет турбины. Ну, и раньше еще были компрессоры, но сейчас не используют. Турбина, все. Ну, и переход на гибридную тягу. Да, вот вы видите спорт, и вы видите везде там гибриды. Да? Вот, соответственно, переход на гибридную тягу. Когда у тебя и батарея тянет, и двигатель тянет, или только батарея тянет, двигатель заряжает. Разные есть варианты гибридов. Но гибрид — это как бы будущее. И он вот позволяет при схожих показателях мощности давать куда меньший расход, на самом деле. Вот люди говорят, вот гибрид этот зачем мне нужен? Да он ест по 12 литров. Так извините, в нем 700 лошадей. Вы возьмите бензиновую машину на 700 лошадей и посмотрим, сколько она у вас будет тратить бензина. И бензинчик-то у вас, скорее всего, если спортивный автомобиль, будет сотый. Ну, как сейчас-то никакой не будет, но вообще-то сотый. У меня-то был такой автомобиль. Хороший автомобиль BMW M4 Competition. Вот, все, вроде все слова сказал. И, ну, это трехлитровый рядный движок, как положено, это предыдущий кузов был, и задний привод, и Stage 2, 575 лошадиных сил в итоге выходило, а в базе 450. Ну, извините, ну, не было там никаких вот этих вот 10 литров, нет, то есть мощный автомобиль, это мощный автомобиль, он, естественно, жрет. А какое у вас сейчас авто, пишет Вячеслав? Во имя того, чтобы его не взорвали, не скажу, Вячеслав. Только вот по этой причине. А так... да, хорошее. Мне нравится, я вам так скажу. Мне нравится, меня устраивает. Однажды ставил песню о России в каком-то капельном исполнении солистки какого-то хора. Если можно повторить, было бы здорово, пишет 87-й. Какого-то хора? Наверное, это был Елисаветинский монастырь. И, наверное, это была... ну вот... собственно, какая-то такая песня, я думаю. Если женское исполнение, наверное, он. Если минимальный лимит не влезает в бак, то надо не мешать остаток заливать в канистру, пишет В. Я пересел на ОТ. Что такое ОТ? Общественный транспорт, пишет Алекс. На Калужском шоссе объезжал и блокируют полосу общественного транспорта, объезжают через прилегающие к шоссе территории, врубаются в автополосу в пробке. Хуже обочечников! Благо, теперь через заправки не могут объезжать. Да-да-да, объезжают. Объезжалы. Объезжалы. Раз и два таксисты. Давайте, вот в любом случае, в это время нас слушают наши коллеги-таксисты. Вот. Вы уж, пожалуйста, по выделенной своей полосе, особенно когда едете по этой выделенной полосе мимо дворов, вы знаете, что есть такие места в Москве, где ты со двора прям сразу выезжаешь на шоссе. И там выделенная полоса. Вы уж по этой выделенной полосе соточку-то не ходите. Она же самая крайняя правая, понимаете? Вы бы там все-таки просто продвигайтесь спокойно. И если есть возможность, если вас не затруднит, автомобили, которые выезжают из прилегающих территорий, вы их как-то пропускаете, фарами им там отморгните. Потому что иной раз такое ощущение, что вы совершенно не смотрите, что происходит впереди. Потому что впереди-то, скорее всего, какая-то пробка все равно. И вы в эту пробку мчите с этой скоростью 100 км в час, никого не пропускаете, создаете массу проблем себе в первую очередь, ну и всем остальным. Обращение к таксистам. Вот. Хотя, с другой стороны, возможно, нужно обращаться через совершенно другие радиостанции. Через «Шансон», через «Восток-ФМ». Тогда эти ребята нас бы услышали, нет? Шучу. Я знаю, что многие таксисты нас слушают, но в чем фишка-то? Те, которые нас слушают, наверняка делают именно так, вот как мы сейчас это обсуждаем. Они наверняка вежливые. Они, наверное, даже знают Москву, ты знаешь? Наверное, садишься, они такие, куда? Ты говоришь, ну, там это, на Менделеевскую. И он такой, поехали. И встал в пробку. Да, ну, он хотя бы знает, куда ты едешь, ты понимаешь?
Странно, почему люди не ломанулись ставить себе газовое оборудование, пишет Григорий. Не, ну газовое оборудование я видел на автомобилях, но я...

0: Я практически никогда не видел на автомобилях дорогостоящее газовое оборудование. Вообще, есть хоть один человек, который себе на дорогостоящий автомобиль поставил газовое оборудование? Кто-то уже ставил себе газовый баллон на электричку? Нет, серьезно, да не на электричку, а вообще. Я не видел дорогих автомобилей на газовом оборудовании. Я видел автомобили, которые используются в торговле, например, на газовом оборудовании. Ну, то есть надо что-то перевозить куда-то. Да не надо мне матушку землю включать, хватит меня отвлекать. Хватит меня отвлекать. Прекрасная песня, кстати, Татьяна Куртукова. Умница вообще абсолютно, красавица. Но не надо мне ее включать сейчас, ладно? Вот. Так что, газовое оборудование. Я видел на страшно разобранных уже таких старых классических советских автомобилях, которые на самом деле ярчайшие представители итальянского автопрома, в перелицованные, в основном семерки, вот я на них это видел. Никогда не видел на газовом оборудовании дорогой новый автомобиль. Вот чтобы вот человек взял автомобиль себе, любой, китайский, немецкий, японский, американский даже, прости господи, если у кого-то такая фантазия есть. Ну, мало ли людей с когнитивными искажениями, да? Ну, взял американский. Никогда не видел, чтобы в американский или какой-то еще автомобиль, в новый, люди брали и ставили газовый баллон. Вообще в жизни не видел. Может быть, вообще. Может быть, дорогие друзья, я чего-то не знаю, но установку ГБУ очередь на полгода, пишет АГБО, простите. Очередь на полгода, пишет Алекс. То есть, видите, там еще и очередь. То есть, все-таки ломанулись. Но другое дело, опять же, зададимся вопросом, а кто ломанулся? Прям покупают себе новую машину и едут ставить? Ну, сейчас вот из свежего, так сказать, немецко-китайского. То, что немецкое производится в Китае, оно у нас на рынке появляется. Есть ряд блогеров, которые изо всех сил пытаются сравнивать немецкий автомобиль, собранный в Германии, немецкий автомобиль, собранный в Китае, и доказать, что это два разных автомобиля. Есть даже видео, где... это потрясающе. Это не одно видео. Я много видео таких посмотрел. Меня заинтересовал такой автомобиль Audi A5L. Может быть, ты видел его? Это такой, как он, спортбэк, лифтбэк. Ну, в общем, симпатичная машина. Вот эта вот литера L значит, что она, скорее всего, собрана в Китае, потому что в Китае любят из всех автомобилей делать L. Ну да, лонг как бы, да. Да, вот такая. Такая вот.
1: Страшно.
0: Нет, ты красненькую давай. Красненькая. Да, пожалуйста, включи. Вот, подорожали, были подешевле. Вот со всех сторон можешь ее показать народу там и так далее. Вот, думаю, симпатично сделали, значит, китайцы. А европейцы симпатично, думаю, что собой этот автомобиль представляет. Начинаю изучать отзывы по этому поводу. Вот, ну, сфотографировано погано, вот он впритык ее фотографирует. Она очень гармоничная на самом деле. Очень, смотри, какая, уф. Мускулистая, хорошая. Тоже двухлитровая, тоже никуда не едет. Но смысл не в этом. Смысл в том, что машина симпатичная. И смотрю обзоры, и там, ну, конечно, видится китайщина в этом дизайне. Алло, какая китайщина? Это европейцы придумали этот дизайн. Какую китайщину вы увидели в дизайне, который придумали европейцы? Что за чушь собачья? Европейскую посмотрите сборки автомобиль такого же дизайна, вообще ничем не отличается. Еще и есть седаны такие, они абсолютно уродливые. Вот, у них какой-то странный багажник и все такое. В общем, да не смотри ты на этом мониторе, отвлекаешь меня, я же тебе говорю. Есть у тебя какой-нибудь другой монитор? Там рассматривай. Если народу не показываешь, то нефиг тут смотреть. А, ты показываешь? А, все, закрывай тогда. Все, ты показываешь так, а потом видишь, ты-то рекламируешь другие сайты, получается. Надо же просто автомобиль показывать. А для этого надо просто вот сюда вот нажать картинки. И вот тебе будет, и сфотографировано получше будет, и народ будет смотреть, и не рекламируешь никого. А то, пускай эти сайты, которые собирают с людей за то, чтобы посмотреть историю автомобиля, деньги собирают с людей, чтобы историю автомобиля посмотреть, пускай они сами себе зарабатывают. Вот.
1: Ну, а, видишь, опять, вот пожалуйста.
0: Ну смотри, это старье, это два поколения назад. Давай, дальше. Это предыдущее. Вот, смотри. Ну, черное не очень съедает. Вот хорошее, темно-серый цвет. А, к чему я это рассказываю? И вот что вы думаете? Человек купил вот такой автомобиль, который на самом деле абсолютно европейский по дизайну и по всему, но некоторые обзорщики думают, что если автомобиль европейский собран в Китае, то у него какой-то отдельный дизайн, что не соответствует действительности. Вы думаете, вот покупает человек автомобиль такой, ну, где-то за 6 миллионов рублей, и ставит в него газовое оборудование? Я сильно сомневаюсь, что это возможно вообще по каким-то критериям и понятиям. Я думаю, что газовое оборудование ставится в автомобиль, который у тебя давно был, то есть старый друг. Вот так вот. Ты такой смотришь, старый друг, вот не на чем ездить на старом друге. И такой, да поставлю я, наверное, газ. Эй, газ! Газ или нет? Газ или нет? Полный газ, а?
1: Две купить.
0: Таких?
1: Да.
0: Вот таких? А, такие...
1: Газ?
0: Значит, это предыдущее. Не рекомендую такую покупать уже зачем. Вот, а новенькая, ну, 6 миллионов. Слушай, 6 миллионов. Покупай хоть 2, хоть 3.
1: Третью на дизель.
0: Они дизельные. Выдавайте микрофон помощнику, а то кажется, что вы сами с собой разговариваете, пишет Андрей. Дело не... Во-первых, он отказывается. Во-вторых, и я бы не хотел. В-третьих, давайте так вот честно. Какой он помощник? Он не помощник, он мешатель. Он мешатель. Конечно, он не помогает. Смотрите, где же он помогает-то? Все препятствует мне постоянно. Препятствует. Палки в колеса вставляет. Цена за газовое оборудование поднялась в 3 раза. Цена установки в Toyota Camry была в районе 48 тысяч. Сейчас на данный момент 158. Очередь на 4 месяца. Все, короче, все пошли ставить себе газовое оборудование. На Toyota Camry. Ну, на Toyota Camry обоснованно, честно. Можно ставить. Я думаю, ладно, буду ездить по разным автосалонам, сидеть в разных автомобилях, искать автомобиль, в котором нормально сидеть. Вы знаете, у меня есть специфическое восприятие того, как ты должен сидеть в автомобиле, которое не соответствует современности. То есть реалии абсолютно негативно настроены ко мне. То есть весь мир как будто бы против меня. Я люблю сидеть низко, на полу практически, да, при этом ноги вытянуть, ну, практически, опять же, не полностью прям вытянуть, но, типа, ноги вытянуть, протянуть ножки, да. А рулек, чтобы у меня был близко. То есть я люблю сидеть, да, вот так вот, и вот у носа, чтобы он был. Ну нет, на самом деле, чтобы руль был в нормальной досягаемости. Короче, мне нравится сидеть так, как на самом деле положено сидеть в автомобиле, если мы предполагаем себе, что это автомобиль создан для того, чтобы им, ну, управлять, ездить на нем. Но современное, как бы, автомобилестроение, оно от этого отходит. В кроссоверах ты сидишь во всех практически, как на жердочке. Ну, в общем, как это сейчас я вам скажу, как это называется. Петушиная полка, назовем это так. Но не в том смысле, я не использую каких-то вот этих понятий, которые мне они не присущи. Я имею в виду вот как вот курятник, понимаешь? Там вот тут вот сидишь, и там некоторые говорят, капитанская посадка. Да ну, тогда уже повыше надо сесть, и как на барабанах, чтобы вот эту двойную выбивать, вот эту, вот, и вот так вот на педальки нажимать. А педальки-то, они же под углом находятся, и вот сидишь как дурачок, вот ей-богу, как на унитазе. Все кроссоверы, все. Когда у меня была, BMW, она была обе. Одна была хэтчбэк. Да, а другая была вот спортивная, вот там была правильная в двух посадка. Но я тогда еще садился в автомобиле BMW кроссовер. И тогда еще я говорил, что кроссовер BMW посадка неправильная, как и во всех кроссоверах. Значит, что произошло дальше? В кроссоверах как была убогая посадка, так она и осталась. Значит, ничтожная, да, вот ты здесь старые картинки выкладываешь. А ты сделай мультиэкран, чтобы я тоже как-то присутствовал, и твои картинки смешные будут. Да? Нет, ты сделай мультиэкран, это людям-то интереснее будет, чтобы и мы с тобой кривлялись там в каком-то смысле, и понял, да? Вот. Ну и, короче говоря, тогда еще я понял, что в кроссоверах сидеть неудобно вообще, и там неправильная посадка в принципе. Все, она там вся как на горшке. Все, забыли. Но еще тогда оставались автомобили, в которых можно было бы нормально сидеть, и это были вот эти низкие автомобили, все эти седаны, лифтбеки и все остальное. А потом в эти автомобили стали вставлять снизу батарею. И вот когда стали вставлять эту батарею снизу, это вообще стала самая убогая посадка в мире в этих автомобилях. И вот эти все седаны, они превратились в нечто... Ты вроде как будто бы сидишь в кроссовере, но на земле. Это что-то потрясающее. Зачем они так делают, я не знаю. И я вот ходил по всяким разным автосалонам, искал современный автомобиль, в котором нормально посидеть. Кстати, в Audi более-менее нормально. Вот в этой. Более-менее нормально. BMW, как всегда, лучше, но хуже, чем было. Хуже, чем было. Чуть-чуть кое-где вылета руля недостаточно. BMW X1, помойка. Помойка. X3, ничего так. Трешка. Конфеты, есть, просто садишься, как там и был. Но они все какие-то уже сильно старые. Они уже все какие-то, понимаешь, они их продают по 7 миллионов, а этому кузову я даже уже не знаю сколько лет. Это неинтересно. Audi обновились, BMW как-то не особо. То есть не вижу новых трешек, чтобы в них посидеть. Они все равно все старые. Они их по 7 миллионов продают. Пусть дальше продают. Красят их в фиолетовый цвет, дописывают какой-то яхре. Мне плевать, какой это выпуск и в какой цвет она покрашена. Понимаете, она не может стоить 7 миллионов рублей. Еще и на заднем приводе. Ха-ха-ха! На заднем приводе. Ребята, ну, на самом деле, та была на полном. Короче говоря, все. С чем связана неправильная посадка? А, нам надо паузу сделать. Поехали.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Имена поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
4: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-Радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
5: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это... Рок-радар. Рок-радар.
5: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
5: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Моторы.
0: 7:33 в Москве. Дамы и господа, продолжайте заводить свои моторы. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Посидел Романа Щукина. Хочу заработать все деньги. Наверное, получится. Так, мы продолжаем наши все разговоры об этих автомобилях. Мне вот здесь пишут, в Макане, в Каене сидеть хорошо, низко, пишет Андрей. Это вы потому что не сидели в 911-й, в Каймане не сидели, в Бокстере не сидели, в Панамере не сидели. Нет-нет, я понимаю, что есть кроссоверы, где удобнее сидеть и менее, лучше, хуже, да, понимаете. А есть как бы положенного размера и форм-фактора автомобиль, где ты вообще, ну, водитель. Водитель. Вообще, чем ты ближе к земле пятой точкой, тем на самом деле правильнее. Ну, если, конечно, мы не говорим о ралли. Вы же не на ралли? Или вы с ралли приехали? Расскажите, пожалуйста. Вот, мы-то про кольцевые, конечно, гонки. Мы про контроль в повороте, безусловно, и поэтому мы так говорим. Вот, но если мы касаемся ралли, то вообще должны практически вертикально сидеть. Обратите внимание, как сидят раллисты. Они сидят практически вертикально. Вот. А мы-то с вами про кольцевые, и мы про то, что наши ноги, они где-то в проекции капота должны находиться на самом деле. Вот где-то там впереди, далеко. А мы с вами вообще валяемся, и только голова у нас немножечко вот так вот, подбородок подобран, как у боксера. И мы вот так вот вперед поэтому смотрим. А ноги наши как раз вот, пальцы, кончики пальцев, они вот должны быть прямо перед фактически подбородком вашим. Потому что так можно тормозить посильнее, так скажем. Перегрузки легче так, да, проходят, в принципе. Ну и так машина пониже тогда получается, сам понимаешь. Обтекаемость у нее получше. А когда ты сидишь вот так, ну вы можете себе представить болид Формулы-1, в котором человек сидит как в кроссовере, да? Ну да, он на нем будет сидеть, на этом болиде. То есть аэродинамика, все дела. Ну и мне очень нравится вот, нравились эти автомобили. С чем связано, короче, почему, например, сейчас на микро всяких разных BMW убогая посадка? Я выяснил. Раньше двигатель был продольный, а теперь поперечный. Поперечный двигатель всегда срезает место для ног. Вот тебе и раз. Вот тебе и раз. Просто срезает место для ног поперечный двигатель. Я не знаю, каким образом умудряются некоторые люди с продольным двигателем сделать убогую посадку. И, в общем, ездил я. Ездил, просто сидел в разных тачках. И посидел, как вы и говорили мне, в Камри, в новой. И благо этот автомобиль стоял на улице и было жарко. Почему говорю благо? Не потому, что приятно садиться в раскаленный автомобиль, а потому что в нем, как мне кажется, материализуются все его вот эти вот запахи внутренние максимально. Но, ну, нового автомобиля, вот вся вот эта нефть, которая вложена в этот интерьер, мягкий он там пластик, не мягкий, она начинает как бы жить. И я вот сажусь, думаю... Такая какая-то вонь. Вот раньше китайцев ругали, говорят, китайские машины вонючие. Ну, вот прям вонь. Садишься, да, они прямо были неимоверно вонючие. Я не думаю, что дешевые автомобили сегодня прям совсем дешевые, да, какие-нибудь китайские, неизвестные, что у них там это наладилось. Но у известных китайских автомобилей, нормальные так более-менее по цене, у них все нормально с этим. Все, они уже не вонючие. А здесь я сел и думаю, вот это да, я в какие годы попал, я не понимаю. Короче говоря, меня разочаровало в этом смысле Камри, хотя я действительно предполагал, что Камри-то должна быть бензиновая-то. По посадке-то поудобнее. А посадка, не могу сказать, что прям какая-то уж очень интересная. Даже в RAV4 в новом посадка оказалась удобнее. А я вам могу сказать, дорогие друзья, по некому своему опыту, которому вы можете и, скорее всего, не доверяете, но тем не менее, можете не доверять, а можете и доверять, могу вам сказать следующую вещь. Вот все время рассказывают про автомобили, ощущения от него, основываясь на том, какие у них шины, какие у них подвески и все остальное. Согласен с вами. Подвеска, шины и все остальное, и даже двигатель — это важно. Но вы не поверите мне, скорее всего, насколько ощущение от любого автомобиля меняет смена руля. Руля. Вот рулевого колеса. Нет, я имею в виду, вот где бы он ни стоял, саму баранку, когда меняешь, вы не поверите, насколько отличается сразу ощущение от автомобиля. Значит, скорее всего, этот трюк проделывали очень немногие люди. И проделывали, скорее всего, на сверхдешевых автомобилях, как раз наша какая-нибудь классика, ставили вот эти вот подделки, реплики под Спарка, ОМП, себе рули дрифтерские, да, но наверняка даже там это можно было ощутить. Я этот трюк проделывал на копейке BMW. В общем, у меня был стандартный обычный руль, в какая-то там вот эта воловья кожа, и он был такой, ну, обычный руль. И я поменял его на толстый эмочный руль, толстый, вот, с мягкой кожей. Пфф, вообще как будто другая машина. Просто руль. Почему? И я задумался тогда, почему? Да потому что тебе информация в руки идет с того, к чему ты прикасаешься. Это же так логично. К чему ты прикасаешься? Дальше, любой возьмете сим-рейсинг, знаете такое? Ну, симуляторный рейсинг, гонки, а как это по-русски? Симуляторные гонки. Вы покупаете базовую, там, не знаю, какую-нибудь Фанатек или Моцу вот эту вот себе покупаете, ставите. Вот базовый руль какой-нибудь пластиковый, фуфлыжный, простите за выражение. И ты такой думаешь, что? И это стоит, не знаю, 100 000 рублей? 50-100. Что такое? Я только сижу как-то... Да зачем? Я бы лучше бы с геймпада играл бы. Фу, какая дрянь. Прям вот берешь этот руль, самый дешевый. Надо просто понять, что он не руль вовсе. Снимаешь. Не выкидываешь, продаешь. Или кладешь про запас, а вдруг? И на его место ставишь реплику нормального руля с хорошим покрытием, с алькантарой. Вообще другая тема сразу. Руль. И второе, или первое, неважно, они идут рука об руку, сиденье и посадка. Правильный, хороший, приятный на ощупь руль с правильной толщиной, к которой вы привыкли. И посадка, и с правильным подхватом кресла. Я вот на многих поездил китайских автомобилях, разных гибридах, все вот так просто вот себе в удовольствие, тесты смотрю. Динамика классная, оформлена классно, все здорово. Машины себя уже проявили в наших условиях, работают, достаточно надежные, все классно. Но посадка, это для жирных кресла. Я не понимаю, китайцы все маленькие и толстые, что ли, в чем проблема? Подхвата бокового, его нет. Его нет. Тебе надо вот здесь, вот так. Его просто нет. Он должен быть, боковой подхват хорош. Ты должен сесть, и тебе должно кресло вот с боков чуть-чуть поджать. Тогда да. Если это еще сопутствует этому, низкая посадка, хороший угол наклона регулируемый, длинная подушка под ногами, и за спиной я обратил внимание, что некоторые китайские автомобили делают спинку короткой, то есть под человека пониже. И фактически лопатки находятся не там, где должны находиться лопатки, а там, где уже кресло заканчивается. Я не беру в оборот подголовник. То есть тебе надо быть пониже. Да? Ну, где-то примерно 1.60-1.70 тебе надо быть. Тогда ты прямо ровно сядешь как надо, и нижняя подушка у тебя будет как надо, и все дела. Если ты 180 и выше, у тебя начинается вот... Вот, это уже по ширине сиденья. Они делают широкие. Лисяны, ваяхи, зикры, широкие у них сиденья, широкие. Вот. А нужно, чтобы это сиденье подхватывало. Да, я знаю, делают регулируемый подхват. Некоторые даже, вот ты его на всю выкручиваешь, и он чувствуется. Но все равно это не то, как делали немцы. Ты садишься, и все, ты вот влитой. И вот когда ты влитой, когда ты сидишь низко, близко, так скажем, к земле, пятой точкой, когда ноги у тебя впереди с правильным наклоном за счет хорошей подушки длинной, вот, и ноги у тебя расслабленные, и при этом ты можешь работать педалями, и при этом тебе не надо эту ногу, ну, поскольку ты очень близко сидишь, поднимать, не дай бог, или выкручивать носок наверх, вот так вот вытягивать, чтобы переставить с газа на тормоз, а вы знаете, что газ и тормоз, они на разной высоте находятся. Да, не просто так. В современных автомобилях газ и тормоз на разной высоте. Ты должен по ощущениям понимать, какая педаль где у тебя. Ну, особенно если ты, управляешь автомобилем, у которого 500-700 лошадиных сил, да? Сейчас это сплошь и рядом. Если ты нажал не ту педаль, ты понимаешь, что происходит. Ладно, если ты нажал тормоз. Но если ты нажал газ вместо тормоза, а тормоз нажимается обычно, резче, чем газ, и педаль сама жестче тормозная, и если ты в газ ударил, ты улетишь. Вот эти видео с парковок, люди улетают на автомобилях, еще откуда-то там с каких-то этажей падают. Это вот про перепутал педали. И вот чтобы ты не перепутал педали, у тебя есть эта ступень, во-первых. Во-вторых, сама педаль, если мы говорим про автомобили, у которых либо автоматическая коробка передач, либо и вообще никакой коробки передач нет, электро там и гибриды. Она огромная, тормозная педаль, огромная, она пожестче и она выше. А газюлька, она сбоку, ну, естественно, это правая педаль, и она ниже, и она мягче. В чем прикол? У тебя пятка должна быть под тормозом, и у тебя нога фактически должна быть всегда над тормозом. Не все это знают по какой-то причине, я не знаю по какой, и держат пятку под газом. И когда ты держишь пятку под газом, в экстренной ситуации тебе нужно перенести носок с газа на тормоз, и можно не попасть. Поэтому педаль должна быть километровая для всех. То есть спортивные педали, они не такие, они тонкие. Но для нас, для простых людей, делают огромную тормозную педаль, чтобы ты мимо нее никак не попал. Но тем не менее попадают все равно люди. И у тебя пятка должна быть под этой педалью, под ней. Все, у тебя пятка, стандарт, под тормозом. Всегда. И ты переносишь носок, не перенося пятки, на газ. Вот так вот, чуть-чуть как бы, да? В сторону. Это все знают. Кто? Ну, это все знают, но не все знают, к сожалению. И вот ты едешь, едешь, едешь, и в экстренной ситуации ты, не трогая никак пятку, просто носком бьешь сразу в тормоз. Вот одним движением. Все. Это экстренная ситуация. В этом прикол. Так положено. Вот. Не говорю о специальных спортивных педалях, автомобилях на механике, перегазовках, там вот это вот все. Это, давайте, это все к профессионалам. Это не для вас. Короче говоря, и когда у тебя педали там, где надо, когда тебе можно поставить спокойно расслабленную ногу под педаль тормоза правильно, когда у тебя носок переносится на педаль газа правильно, и тебе не нужно выворачивать излишне эту ногу, и у тебя хороший руль, и у него хороший вылет, чего в китайских автомобилях днем с огнем практически не сыщешь, это прям беда, хороший вылет. Но это, я вам хочу подчеркнуть, это и в немецких автомобилях, и в японских автомобилях современных, и уж тем более в американских, вообще попробуй найди. Хороший вылет, это удел единиц на самом деле, если задуматься. Вот Porsche более-менее всегда было, и BMW. Это как бы стандарт. И вот он, этот руль перед тобой, вот у тебя вытянутые ноги вперед, и вот ты низко сидишь, и у тебя приятный на ощупь руль, правильный. Вот это порождает ощущение от автомобиля, даже не такого мощного, как бы вам хотелось, правильное. Потом, конечно, мы будем говорить о тормозах, подвеске и всем остальном. Но как влияет именно тот факт, за что ты держишься? Просто элементарная вещь. Если вы задумаетесь, это ведь так и есть. Потому что единственное, к чему ты прикасаешься в автомобиле постоянно, это руль и это сиденье. Ты все время соприкасаешься с сиденьем, с педалями и с рулем. С рулем! Едешь с ралли с рулем, говорится, вот так вот. И ты всегда их держишь. Соответственно, всегда информация, вот эта вот, тактильная, она идет на тебя. Все. Почувствовать, как там себя чувствует, ну, там, заднее колесо ощущает, люди могут некоторые, но далеко не все. Да? Это какие-нибудь суперпрофессионалы. Загружаем, перегружаем. А вот руль. Вот кто менял руль? Они все знают. Вот кто на хороший руль менял свой такой, они знают. Все, как будто новый автомобиль, вообще как будто другой. Ничего больше не менял, руль поменял, сиденье хорошее поставил, просто хорошее сиденье вместо дряни. О, фу, что это? Что это за пушка у меня? Сразу ощущение. На шестерке маленький руль у меня стоял, но это для того, чтобы штаны не пачкать, пишет Григорий. Не, маленький руль не нужен. Я не про маленькие рули говорю, я про удобные. Вот. Сел в машину, включил радио, а там Гудошников, думал, на работу опоздал, пишет Максим. Нет, просто вы все время спрашивали, а почему бы вам немножечко не повести моторы, когда, например, Роман, там, он же меня подменяет, Рома, на самом деле, когда я прошу. Вот, не раз, много раз было, и спасибо ему огромное за это. А вот когда он там куда-то уезжает, его никто не подменяет, вот я пришел. Мы договорились, и я пришел, и с вами здесь ля-ля. Про машины. Не носок, а мысок, пишет Алекс. Алекс, по поводу слова мысок, который мы слышим на всех тренировках, везде, в автоспорте, в боксе, везде. Нет слова мысок. Идите, посмотрите в словаре, и вы обалдеете, что слово мысок – это искаженное слово носок, непонятно кем и зачем. Носок, он и есть носок, понятно? Мысок. И это, я помню, у меня с моим товарищем, он как раз спортивный тренер, ой, сколько разговоров было, он с этим мыском, я говорю, на носок, что ли, поставить? Мысок, не на носок, на мысок! Я думаю, да что ж ты будешь делать, что за мысок такой? Что такое слово мысок, знаем, да? Ну, это мыс.
6: Один раз слышал, у меня
0: вроде... Ну, мыс, знаем, и мысок, вот типа мысок. Идите посмотрите. Я просто, почему я так говорю, уверенно, потому что я это проверял. Я это проверял, думаю, ну что за мысок, и чем он отличается от носка? Да ничем он не отличается, просто как-то вот так повелось. Стопа это называется, пишет код Z. Ну, в стопе есть пятка еще. Есть носок, есть пятка. Есть с пятки на носок можно ходить. А можно с носок, на носках ходить. Просто те люди, которые, ну, как бы сказать, в спорте, видимо, которым говоришь про носок, они сразу думают про предмет гардероба. И поэтому они придумали слово «мысок». Чтобы... «Встань на носок!» Человек бросил носки и встал на них, да? Вот. Так. Не только с рулем контактируем, попой, спиной, плечами, пишет Елисей. Да, и с сиденьем, я же вам говорю. Руль, сиденье. То есть это первая та информация, которая есть. Я не помню, как это называется. Специально есть такая схема врачебная. Гомункул называется. И, в общем, типа ощущенческий гомункул. Когда... Ты найди эту схему, пожалуйста. Я не помню, как он правильно называется по-врачебному. Ну вот, как у нас будет? А, гомункул, да, но нам нужен не гомункул как таковой, да, там, созданный искусственный человек, а гомункул, как это, сенситивный, что ли, наверное, так будет. А еще в пятке фибромотоз, пишет Григорий. Ну, это как жизнь прожил, смотря. Кортикальный, все правильно, кортикальный, да, и теперь нам нужно, чтобы эту картинку ты вывел на экран, чтобы люди увидели. Вот, ну, знаешь, найди другую. Найди вот кортикальный гомункул, и вот в картинке сразу иди, вот сюда, вот здесь напиши, кортикальный. Давай я напишу, чтобы это... Так, я там с ошибкой, к сожалению, написал, но это не так важно. Так, ну тут он нарисован с пенисом, нам, наверное, такое не нужно. Вот, вот это хорошая вещь. О, вот это можно вывести на... А, черт, здесь тоже пенис. У врачей такая история, у них, куда ни погляди, обязательно они добавят, понимаешь, пенис. Так, здесь тоже, к сожалению. Нет, там тоже пенис. А нам не хотелось бы, да? А, слушай, а тут как ни покрути, везде обязательно это будет. Так... Да нет, мы-то мужики, но у нас есть определенное ограничение возрастное и так далее, мы не можем показывать. Так, мужики. Вот. Ты же казак был, что ты в мужики-то себя записал? А? Подловил я тебя? Подловил. Да, ты хотел сказать, что ты мужчина. Вот, мужчина как есть, а? Так, вот так сделаем, да? Вот оно есть, к сожалению, вот оно вот здесь есть. Ну, значит, вот так сделаем. Ну и не надо тебе видеть, ты на экран не выводи. Ёкарный бабай, ты чё, вообще, что ли, я не понимаю? Ребята, вот просто, вот с кем приходится иметь дело? Я хочу найти вот это, вот без слева, вот видишь там?
6: Давай закрой мышкой.
0: Нет, слушай, это не шутки, я тебе говорю, мы потом с тобой будем сидеть в тюрьме. Мне надо вот эту правую картинку людям показать. Да, правую картинку, без вот левой. Понял, о чем речь?
6: Давай, короче.
0: Да, сделай, пожалуйста. 4 раза 20 секунд услышать по радио пенис, хорошее утро, пишет... ну, в смысле, это термин нормальный, медицинский, в этом нет ничего такого. Вот. Как, да, мысок — это внутренняя деталь конструкции обуви, пишет Алекс. Да, которая в носке. Пятка — это часть стопы, анатомия, пишет Код Зет. Правильно, в стопе есть пятка. Так, здесь есть, к сожалению, тоже. Ну вот, но оно тут условно обозначено, поэтому да, нормально. Вот, все хорошо. А, вы, давай, выводи, я людям просто покажу эту штуку. Это важная вещь, это врачи все знают. Вот, все, вывели, да, мы на экран. Значит, что здесь нарисовано? Видишь, здесь нарисовано лицо, здесь нарисована рука, нога. И все какое-то кривое, непонятное. Почему ладонь такая большая, а нога такая маленькая? Живот совсем, вот его тут не видно практически, да? При этом морда огромная, на морде огромный рот, маленький лоб, да? Почему так? Потому что это система чувствительности. Вот смотри, есть корковая проекция двигательной системы, это справа, а вот есть корковая проекция чувствительности. И вот посмотри, от того, насколько чувствительны те или иные органы, и от каких органов мы получаем информацию, в первую очередь, чувствительного характера в мозг, размер их зависит. И вот посмотри, какая рука большая. По сравнению со всем телом. Вот все тело, да, вот слева ты видишь, вот все тело. И вот рука, ладонь. То есть человек ладонью считывает очень много информации. Именно поэтому, например, когда мы говорим о людях с нарушением зрения, часто, когда, например, человек может попросить, можно я посмотрю, как ты выглядишь, он трогает руками. И руками считывает очень многое. Рука важна, ладонь. Вот, посмотри. И самое главное, посмотри, ладонь, и отдельно выделен указательный палец. Прямо он очень много значит, этот указательный палец. Дальше вон морда. Видишь, какая она кривая вся. Здесь ты смотришь, глаза чуть-чуть, нос, да, лицо, верхняя губа, губы. О, как, сколько занимают. Вот. Здесь чувствительность. Опять же, губы, ну, то есть рот и вокруг него. Чувствительность. Язык, гортань, внутренность. Внутренности вообще по минимуму. Ну, в том числе. Все, убираем. И понимаем одну вещь. То, что ты чувствуешь ладонями, это чуть ли не самое большое количество информации, которое ты получаешь. Ну, понятно, что ты еще зрительную информацию получаешь, но сенсорика, чувство вот от того, вот, что, как, что тебя окружает, это душа трепещет, имеется в виду, да? Ну, вот ты говоришь, задницы чувствую. Ну, это о каких-то дополнительных чувствах. Какое там, шестое чувство, я не знаю, седьмое чувство. Вот. Я к чему говорю? Это интуиция. Вот то, о чем ты говоришь. Что информацию об этом мире внешнем мы считываем руками. В большей степени. Вот о том, как устроен мир и как вот что. Мягкое, твердое, холодное, теплое. Вот ты можешь любую вещь взять рукой, ладонью, смотри. А можешь потом приложить вот эту часть, любую. Вот дальше, вот просто локоть, да, там предплечье, и все, это уже не то, ты ничего не понимаешь. Ну, понимаешь, но не так. А рукой ты понимаешь форму, ты понимаешь температуру, ты понимаешь многое. Поэтому, дорогие друзья, ощущение от любого транспорта, от любого предмета, вот, которое вы держите в руках, оно очень сильно влияет на другие ощущения. Невероятно. Переоценить это невозможно, насколько это важно. То, что вот чем, вот, например, вы управляете мотоциклом, какой у него руль, какие у него, как это, грипсы называются, да? Ну, резинки эти, там, не резинки. Как они сделаны, ширина, все, это очень важно. Ощущение при нажатии, вот ты выкручиваешь ручку, как она выкручивается. Человек способен оценить усилие всегда на этой ручке. Также с автомобилем. Усилие на руле, вибрация руля. Ну, пустой он там, не пустой этот руль. Толщина руля, покрытие руля. Это все невероятно изменяет ощущение от любого автомобиля. Один и тот же автомобиль с разным рулем, это разные автомобили. По вашему, вот вы сразу это почувствуете. Ну и дальше, вот вы видели там в этой табличке тело, оно тоже влияет, это уже будет сиденье. Вот так. Вот так вот. А те, кто умеет ориентироваться по вибрациям автомобиля, имеется в виду, и понимают в голове, как переносится масса автомобиля, это уже отдельное мастерство. Но это сложно, и это надо развивать, и это делают единицы, опять же. А вот здесь вот ты сел, и о! О! Мое! Вот есть такое? Не только же это и с мебелью такая же история. Вот в какую ты садишься, и такой, нет, стул неудобный. Он может быть практически такой же, но что-то вот он неудобный. А здесь сел – мое. Поэтому, кстати, выбирать что-либо, чем ты управляешь и пользуешься через интернет или носишь, одежда, например, это, ну, всегда такая, как бы, лотерея сильно большая. А вот элементарно ты заходишь в магазин, вот, например, какую-то одежду ты покупаешь. Бывало такое, что ты купил себе одежду… ну вот ты купил себе одежду в магазине, и все было нормально, но потом ты ее носишь, и она тебе неприятна к телу, да? Ты не сделал самого главного, ты не подошел и рукой не потрогал. Вот ты подходишь, я когда это понял, и все, моя жизнь изменилась в лучшую сторону. Дорогие друзья, всем рекомендую. Подходишь прямо, вот висит майка, вот майка, футболка. Прям рукой ее взял. Если тебе неприятно руке, будь уверен, все остальное тело тоже ответят, а то же самое тебе скажут, только чуть позже. Потому что рука, она чувствительнее, да? А бывает такое, ты взял, надел, вроде нормально. А потом идешь и постепенно ты понимаешь, ну, ненормально. А рука, она бы определила сразу. А? Не надо, ориентируйтесь вот на ладонь. Вот, сделаем. О, это какая-то дрянь. Потрогать-то можешь? Не на ком-то, я имею в виду. Я имею в виду, мой коллега говорит, трусы-то ты не померишь. Трусы не померишь, но потрогать-то можно. Вот трусы висят, подошел, ой, какая дрянь, фу. А говорит, он приятный материал. Приятный материал, понимаешь? И есть же такой момент, когда какие-нибудь торговцы, они такие, да ты потрогай, ты потрогай. И такой думаешь, что мне его трогать? Ну, ну потрогай, какая рубашка, это какой хлопок, такой хлопок ты нигде не найдешь. Что я могу определить, когда я просто потрогаю этот хлопок? Можешь. Можешь, несмотря на то, что ты каждый день хлопок не трогаешь везде, тебе не с чем сравнить. Но сравнить ощущения ты можешь прямо сразу. Приятно или неприятно? Можешь. Трогайте, дорогие друзья, трогайте и познавайте этот мир таким образом. Естественно, только с согласия обоюдного. Других вариантов не присутствует. Это были моторы, сейчас будут новости, а потом уже будем с вами говорить о тех делах, о которых обычно говорим, в программе Алексея Гудошникова. Это мой полный тезка. И с ним вы встретитесь сразу после новостей.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
7: В Москве 8 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Один человек погиб при атаке БПЛА в Саратовской области. Беспилотники ударили по объектам гражданской инфраструктуры. Они получили повреждения, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Есть пострадавшие, всем им оказывается необходимая медпомощь, написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс». Два человека пострадали из-за атаки БПЛА на танкеры в Таганрогском заливе. Суда следовали в Ростов-на-Дону, они получили повреждения, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Два человека получили незначительные ранения, одному оказана медицинская помощь на месте, другой был доставлен в больницу, врачи оказали всю необходимую помощь. Оба пострадавших от госпитализации отказались. На одном из судов пришлось эвакуировать экипаж, написал Слюсарь в своем канале на платформе «Макс». Он добавил, что танкеры были пусты, розлива нефтепродуктов не произошло, информация о последствиях уточняется. Соединенные Штаты завершили новую волну ударов по Ирану. Вооруженные силы США атаковали свыше 80 целей. Удары были нанесены по более чем 60 катерам КСИР в районе Ормузского пролива и по системам ПВО Исламской Республики. Кроме того, целями ударов стали склады ракет и пункты запуска беспилотников. Американские военные также атаковали береговые системы обнаружения, зенитные комплексы, места хранения противокорабельных крылатых ракет и объекты портовой инфраструктуры. Как отмечает журналист портала Axios Барак Равид, нынешняя операция США была в 4-5 раз масштабнее и мощнее ударов, нанесенных по Ирану около 10 дней назад. Источник CNN в американской администрации заявил, что действия США не будут пропорциональным ответом, а представляют собой наказание Ирана. В свою очередь, в КСИР сообщили о нанесении ответных массированных ударов по военным объектам США на Ближнем Востоке. Были атакованы 85 целей на ключевых американских базах в Бахрейне и Кувейте, пишет агентство «Фарс». Россияне стали реже покупать десерты с коротким сроком хранения. На фоне стремления экономить, потребители все чаще отказываются от импульсивных покупок тортов и других подобных сладостей. Одновременно растет спрос на десерты с пониженным содержанием сахара и меньшей калорийностью. По мнению участников рынка, одним из способов адаптации к новым потребительским предпочтениям может стать использование сахарозаменителей при производстве тортов. Однако, как предупреждают опрошенные известиями эксперты, это может существенно увеличить себестоимость продукции и, как следствие, ее стоимость для покупателей. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 16 градусов. Сегодня в городе облачно, с прояснениями. В течение всего дня возможны кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 20-22 градуса. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в среду составляет 740 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
8: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
11: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 8:06, среда, июль, день 8. Это «Радио говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Один балл пробки в Москве. 17 градусов ощущается как 16. Давно в это время не бывало всего лишь навсего одного балла в Москве. Ну что ж, дорогие друзья, я рад приветствовать вас в общественном транспорте. Уна Бабенто говорит, смотрите, это была предыдущая программа, но тем не менее, вы говорите, почему ни одного слова? Три гола Аргентины за 15 минут до конца матча, Месси идет дальше. Ну, потому что, например, мне все равно. И, может, я вообще за Египет болел. Вот я египтянин, и со мною... И солнце, и зной, и царап... Нет, и царапает небо когтями. Вот так надо. Сфинкс, что стоит за спиной? Ну, убавляй. А будто я... Ты не знаешь эту песню? Боже мой. Это «Пикник», «Египтянин». Да, конечно. Чему вовсе не быть, так того не сгубит. А у него на самом деле, вот знаешь, какая штука? Прежде чем мы будем обсуждать восстановление нашего там, вы знаете, да, комитета олимпийского, куда-то нам, у нас, короче, нас восстановили в олимпийском движении. Единственное, что пока не принято решение, когда мы будем выступать с флагом и гимном, но восстановили. Прежде чем мы это обсудим. И обострение на Ближнем Востоке. Немного о пикнике. Я это слышу, не знаю, слышат ли это другие. У пикника очень много народных мотивов в... Да, да. Действительно, ты говоришь, по-кубански поешь, да, это не я по-кубански пою, это у них такие мотивы, то есть вот я слушаю многие их песни, знаю, да, наизусть, и могу сказать, что именно «Пикник» часто используют именно вот это народное звучание. И те, как это называется-то правильно, ты как музыкант мне скажешь, полифонии, которые свойственны именно нашим народникам. У них очень много именно русского в музыке, на мой взгляд. Да, что не свойственно року как таковому вообще, а у них очень много русского. Вот по звучанию, когда его слушаешь, он прям вот такое есть всегда ощущение. Вот какой мы... А будто дьявол тебя целовал. Но здесь нет. В красный рот, тихо плавясь от зноя. А? Если можешь, беги, рассекая круги. Немножко меняет он тональность. Да-да, не, он специально. А только чувствуй себя обреченной. И все. Ну, это вот что там у них еще знаменитое-то есть, я уж не помню. Египет ведет 2-0, Аргентина отрывается в доп. Время! Да нет, ну тут ребенку ясно, договорняк в угоду букмекеров, пишет Алексей. Да, не знаю, что за один балл на дорогах, но в электричке тоже народу мало, пишет Алдорос. Ну, надо помнить о том, что сейчас еще и лето, прямо-таки разгар лета, можно сказать. А, соответственно, у нас студенты, школьники, те, кто везут студентов и школьников куда-то, они их никуда не везут. Соответственно, в это время обычно на дорогах полегче. Плюс мы понимаем, что есть определенные нюансы относительно топлива, и я так предполагаю, что некоторые люди не хотят заморачиваться и просто говорят: а, ладно, поеду на общественном транспорте, и едут на общественном транспорте. Плюс, почему может быть посвободнее отпуск у людей? То есть собирают детей всех своих, которых они обычно возят в школу, создают пробки, и вместе с ними куда-то уезжают. И там где-то, может быть, во Вьетнаме, ловят на свои ноги червей, которые там обитают в этом песке, или, может быть, где-то пытаются заразиться энцефалитом в Турции. Ну, разные места люди выбирают, кому что больше нравится, как поиграть в жизнь. Может быть, где-то на сафари они пытаются покормить с собой крокодилов, может быть, кому-то нравится возле клетки со львами ходить, чтобы их разодрали на части. Вот, кто-то пытается поцеловать собаку, кто-то сфотографироваться на фоне снежного барса, который их разорвет на части. Ну, в общем, много разных интересных есть занятий у людей, и мы не можем им в этом удовольствии, конечно же, отказывать. Кто-то катается на банане, чтобы разбиться головой об воду, хотя как можно разбиться, вода же... о, воду, кстати, надо говорить. Вот, а вода же, она же мягкая, правильно? Как же ты разобьешься? Никак ты не разобьешься. Кто-то поднимается в воздух на... воздушном шаре, чтобы тот сгорел на высоте километра, и ты оттуда падал. Ну, у всех свои предпочтения. Кто-то садится на квадроцикл с собственными детьми, чтобы перевернуть его на бок и сломать себе голову и своему ребенку. Ну, какие еще у нас там есть великие развлечения для того, чтобы всем было весело и хорошо? Кто-то садится на велосипед с мыслью о том, что я же не лох в шлеме ездить. И решает ехать по каким-то извилистым тропинкам лесным и врезается головой в дерево и ломает себе эту голову, пробивает, вот, и голова отрывается. С тарзанки кто-то прыгает, не привязав трос, пишет гном. Да, кто-то прыгает щучкой в мелкую воду и получает компрессионный перелом нескольких позвонков, чтобы потом... предупреждать всех остальных, что так делать не нужно, или уже никого ни о чем не предупреждать, а именно жизненный путь этого человека и, так скажем, финал этого жизненного пути должен предупреждать других. Чем еще? Кто-то решил рядом со своей палаткой разжечь костер для того, чтобы пожарить шашлык, и не тушит этот костер и ложится спать, и палатка вместе с ним сгорает. Какие? Надо подумать. «С днем семьи, любви и верности!» говорит Юлия Васильевна. Днем памяти благоверных князей Петра и Февронии, всем многолетным, видимо, многодетным, и стремящимся отдельный поклон от Юлии Васильевой. Я присоединяюсь к этому земному поклону, бью челом. Ребята, те, кто в эти непростые времена, хотя на самом деле наши времена гораздо проще, чем времена наших предков, как вы понимаете, но тем не менее, в эти непростые времена отваживается на то, чтобы стать многодетным, да? Ну, не потому, что он в пьяном угаре просто не контролирует процесс контрацепции, а потому, что он осознанно выбирает этот путь и хочет воспитать детей, вложить в них всю душу и силы, и весь свой, все свои возможности, интеллект и даже финансы. Вы герои! Вы герои. Это первое. Второе. Никакой настоящей семьи без детей не бывает. Семья – это обязательно дети. Нет детей – это не совсем семья, на мой взгляд. Я знаю, что многие с этим не согласятся. Что? Это пара, да. Вот так это и надо охарактеризовать. Я понимаю, что юридически это семья, но в целом юридически, и не только юридически, если уж вы решили быть вместе до конца, то тогда предполагается, что должны появиться дети. Я понимаю, что здесь я сейчас говорю абсолютно серьезно, без всякого сарказма, есть люди, у которых не получается это сделать. Это большая беда, и я таким людям искренне сочувствую и желаю, чтобы все получилось у них. Но есть всякие балбесы, которые думают, что если они вместе пьют какие-то напитки, ходят по музеям и ресторанам и просто проводят время весело друг с другом, что это семья, это не семья никакая. Это вы друзья просто, так сказать, по слизистой. Друзья по слизистой. По микрофлоре, да. Вот у вас один биом просто, да. Вот. А так больше и ничего, собственно говоря. Передаете там друг другу герпес просто потихонечку, да и ладно. Значит,

кто осуществил ликвидацию, они очень быстро во всем признались, все, шито-крыто. Вот. Товарищи, нет, товарищей там нет, значит, все эти подонки, которые, в принципе, имеют отношение к тому мошеннику, который сбежал в Монако, ведь здесь же не о справедливости речь идет, не о привлечении к закону или что-то такое, исполнению этого закона, здесь речь идет о разборках, криминальных фактически, потому что Украина — это криминальная сегодня структура, а не государство в классическом виде. Короче, криминал разбирается друг с другом за денежку, и, естественно, все, кто может что-то знать и рассказать о том, кто о чем тебя просил, то есть исполнители, они тут же зачищаются. И вот их зачистили. Все. Шито-крыто, никто не знает теперь. Все. А вот она могла бы рассказать, кто ее нанял, а она теперь не расскажет. Собственно, что нам-то с этого? Да ничего, только лишний раз подчеркнуть объективный факт, который нам говорит о следующем. Первое, Украина — это не демократия. Второе, Украина — это не государство. Третье, на Украине бандеровский режим. Четвертое, криминал, разборки криминала кровавые. Часть граждан, возможно, даже большинство, находятся в абсолютно рабском положении по отношению к этому режиму, который использует их как пушечное мясо для выполнения террористических актов. И не только террористических актов, например, для пополнения рядов вооруженных формирований Украины, так называемых ВСУ. Так что ничего, ничего нового. Теперь переходим к позитивным, хорошим, добрым новостям. Это МОК. У нас есть комментарий министра спорта Российской Федерации Дегтярева, с которым я имел возможность общаться не так давно в эфире. И мы как раз говорили на тему... Ну, это относительно недавно, на самом деле, было, может, где-то с полгода назад. Вот. Как раз говорили на тему, а зачем мы куда-то ездим, какие-то олимпиады, вот эти все чемпионаты, пытаемся где-то в каких-то судах чего-то добиваться, какой в этом вообще смысл, они нас все равно ненавидят и все остальное. Он говорит, нет, мы будем добиваться, и мы их заставим. Ну, вот примерно так. Мне кажется, может быть, не самая удачная пародия на Михаила Дегтярева, но мне кажется, я попытался. Он основательный человек, говорит размеренно, у него такой низкий голос, и он такой вот интересный сам по себе человек. Губернатором был Хабаровского края в определенный момент, до этого был депутатом ЛДПР, ну, вы знаете его. Вообще неприятный человек. Ну, и, в общем, он сказал, что мы будем добиваться везде, и мы их, в общем, к ногтю прижмем. И что, получается, что в какой-то мере-то и получается у него, да? Соответственно, мы высоко оцениваем работу нашего Олимпийского комитета и всего такого, и Министерства спорта, я правильно понимаю? Значит, что он говорит? Исполком МОК принял решение, не буду, ладно, пародировать дальше, восстановить в правах Олимпийский комитет России. Также исполком МОК отменил свое решение 28 марта 2023 года с рекомендацией об участии российских спортсменов в нейтральном статусе и запрете в командных видах. Все, никаких нейтральных статусов, вот это вот все. Отменены все проверки на нейтральность российских спортсменов. МОК снял свой запрет на проведение международных соревнований в России, то есть мы можем принимать олимпиады, чемпионаты мира и все остальное. Спортсмены вновь возвращаются на международную арену, временно будут тестироваться ИТА, это международное агентство по тестированию, до восстановления РУСАДА, знаете, это внутреннее, этот процесс уже идет полным ходом. Это стало возможным благодаря последовательной юридической и дипломатической работе Минспорта, это он как бы себя и коллег хвалит, да, и Олимпийского комитета России. Возвращение нашей страны в олимпийскую семью — это зеленый свет для международных федераций по восстановлению в правах всех наших атлетов. Предстоит большая работа по имплементации решений МОК в международных организациях, то есть чтобы они стали эти международные организации отдельно, там футбольная, такая, сякая, чтобы они нас восстановили. То есть много работы. Однако МОК дает четкий сигнал. Сигнал, олимпийское движение должно быть вне политики, сказал, соответственно, Дегтярев. На фоне этого сегодня уже появляется новость. ФИФА начинает процесс снятия бана с России. Блокирование, то есть. В самое ближайшее время Международная федерация футбола официально обсудит возвращение для всех российских команд, пишет британское пропагандистское издание Sky News. Это было решено сделать после того, как МОК призвал прекратить санкции в отношении россиян во всех видах спорта. Ну что, ну прекрасно. Отлично. Сейчас дожать эти федерации. Не все, наверное, получится дожать, но большую часть, я уверен, получится дожать. И поехали. Мелкий Плющенко рано переехал в Азербайджан, получается, пишет 78-й. Вы знаете, какая вещь, что касается Гнома Гномыча, так его прозвали сами родители и так его знают в медиа, выступать на уровне других спортсменов в России у него все равно шансов никаких не было, поэтому ни на какие олимпиады от России он бы не поехал. И, насколько я понимаю, это решение было принято сменить спортсмена.

0: спортивное гражданство. А я считаю, что нет никакого спортивного гражданства, есть просто гражданство и все. Это решение было принято именно для того, чтобы Гном Гномыч, ввиду отсутствия конкуренции в Азербайджане на льду, представлял Азербайджан на международных соревнованиях, на которых он Россию не смог представлять ни при каких обстоятельствах, потому что наши фигуристы очень сильные, и у нас очень сильная школа в этом смысле, и Гном Гномыч, ну, не сможет соревноваться на равных. Поэтому вот, видимо, родителями было принято именно такое решение. Да, о нравственной стороне этого вопроса мы уже говорили, нет смысла это еще раз повторять, тем более сейчас основная тема, она совершенно другая. Получается, что Министерство спорта и Олимпийский комитет России добились того факта, что с нас будут снимать вот этот бан, как говорят сейчас, этот запрет, и наши спортсмены в ближайшее время уже будут выступать, как положено, с флагом, гимном на международных соревнованиях, эти международные соревнования также могут уже проходить у нас. Все. Ура! Мы добились от них, получается. Вот. А нам это надо, пишет Павел? Конечно, нам надо их разорвать теперь в клочья. Как только у нас будет гимн, флаг и все остальное, что должно быть у нашей сборной, вот, и специальная форма красивая, где будут национальные цвета использоваться и все остальное, мы должны их порвать, как тузик-грелку. Мы должны их разорвать на мелкие части. Мы должны показать, что такое Россия. И я говорил об этом и еще раз скажу. Как только появляется флаг, я немедленно начинаю болеть за наши сборные, за любые, за любых наших спортсменов, выступающих под нашим флагом. Все, вперед! Вперед, Россия! Все, вот теперь да. Ну, только единственное, что решение пока по флагу не принято, оно будет принято позже, но оно будет принято. Жду этого решения. Вот эти все нейтральные статусы, серые формы и все остальное, говорю о своем внутреннем ощущении, моем личном, я не могу болеть за спортсменов-нейтралов, не могу. Да, лишили-то они нас быстро, а вот восстанавливали они нас как можно дольше. Это очевиднейший факт, понятно, это дискриминация России, это дискриминация русских людей, это дискриминация всего нашего многонационального народа, но мы сквозь эту дискриминацию, как видите, пробиваемся благодаря нашей воле. И пробьемся, и круто. И сразу же начнем болеть за наших спортсменов. Я не могу сказать, что я стану ярым фанатом какого-то спорта и поклонником, и буду прям так сильно придавать большое значение именно спорту, но преуменьшать заслуги наших спортсменов, которые будут выступать под нашим флагом, с нашим гимном, ни в коем случае не стану. Буду хвалиться ими, и буду выпендриваться, и говорить, вот наши! Наши! Потому что они действительно наши. Наш флаг, наш гимн, все как положено, наша форма, наша сборная, это русские идут. Ну, конечно, конечно, вперед! Всех разорвать, посмотрим, что там украинская сборная будет собой представлять по сравнению с нашей сборной, когда мы по-честному придем на соревнования. На каких они там местах будут? Посмотрим, посмотрим. Ха-ха-ха-ха. Че, готовьтесь. Разрисовывайте там свои шлемы, с которыми вас все равно не допустят ни на каких соревнований. И продолжайте ныть и рассказывать о том, как Россию нужно везде убрать. Вот. А результатов спортивных как не показывали, так и не будете показывать. Так что вперед, Россия, вперед. Без спортсменов из Крыма и ЛДНР возвращение в олимпийскую семью произошло, пишет MT Words. Да, некоторые из слушателей пишут об этой специфике. Ну, во-первых, смотрите, какая вещь. Как это оценивать? Они пытаются нас расколоть. Несмотря даже на то решение, которое они принимают, очевиднейшим образом, потому что они принять другого решения просто не могут, потому что мы соблюдаем все вообще законные требования, а их требования незаконны. Они, тем не менее, продолжают спекулировать на теме того, что нет международного признания наших территорий, имеется в виду Крым, Херсонщина, Запорожье, ДНР, ЛНР. Пусть продолжают. Во-первых, я думаю, что мы можем переписать тех спортсменов, которые есть на наших новых территориях, административно под другие регионы. Ну, как ты просто прописываешь их в других регионах, и все. Правильно? Ну, если мы видим спортсмена, который способен представлять нашу сборную на самом высочайшем уровне, и он, например, приписан в той федерации, как я это понимаю, которая находится на территории, на новой территории. Мы этого спортсмена видим, мы говорим, так, хорошо, ты нам нужен на Олимпиаде. Спокойно его приписываем к другой федерации, которая находится в другом регионе, и он представляет нас в другой регион, но все равно Россию, на Олимпиаде. Нормально? Нормально. Это временное, гнусное в некотором смысле, потому что мы вынуждены будем это делать решение. Какое я вижу? Возможно, это ошибка, и так делать нельзя, но я думаю, что так делать можно. Но если человек, грубо говоря, переехал из одного региона в другой, какие ты можешь ему предъявить претензии? Никаких претензий ты предъявить не можешь. Но Главное другое. Главное, что мы их продавили в части спорта, и мы их продавим в части наших территорий. Не сегодня, а завтра. Они признают. Они признают. Мы их заставим признать, и все. И когда они признают это, когда они подпишут все документы, когда они, черт побери, капитулируют, вот, мы сделаем так, как нам нужно. А главное понимать сам вектор движения. Вот раньше вектор движения был на то, что нас везде выкидывали, нас выкидывали везде, нас дискриминировали. К нам относились так, как будто бы мы там какая-то не страна вовсе. Нас лишали нашей национальной гордости в виде исполнения гимна и флага нашего, который мы имеем право демонстрировать везде, где мы хотим и как хотим. Вот, нас лишали этой возможности. Мы сейчас эту возможность себе вернули, и мы докажем всему миру и добрым людям, и нашим врагам, что ДНР, ЛНР, Херсонщина и Запорожье, и, конечно же, Крым – это русская земля, это Россия, и они это признают. Насколько быстро это будет? Ну вот, не быстро было с флагом. Не быстро же. Да, с 14-го года, ребята, с этим флагом история, да? Насколько я понимаю. Или даже раньше. Я уже даже не помню сколько. Ну, то есть, это больше 10 лет, да? Ну, больше 10, ну, 10 лет, давай так грубо скажем, 10 лет мы вот эту историю наблюдали своими глазами и видели, как, значит, в каком положении мы находимся, и пытались это положение исправить. Я имею в виду как страна. Конечно, я конкретно это положение исправлять никак не мог, как и вы в большинстве своем. Этим занимались специальные люди, да? У них получилось. Получится и у других. И в итоге получится у страны, я так полагаю. Уверен, что они надеются, что Россия станет меньше бомбить Украину, когда наши сборные начнут выступать, пишет Артем. Давайте так, мы Украину никакую не бомбим, мы лишаем киевский бандеровский режим, нацистская суть которого признана уже даже их союзниками в виде поляков, лишаем возможности производить вооружение. Да, и всех тех, кого они этим вооружением уже снабдили и поставили на передовую, мы вынуждены ликвидировать. Если вдруг они готовы сложить оружие и сдаться, они могут это сделать в любой момент, когда они пожелают это сделать. Если у части ВСУ есть желание поставить, ну, так, выступить со своим оружием против заградотрядов ВСУшных и против киевской бандеровской власти, потому что часть из ВСУ это насильно мобилизованные люди, то welcome, как говорится, вперед, идите на Киев. Но ситуация складывается таким образом, что сегодня вооруженные формирования Украины крайне опасны, сильно вооружены, имеют поддержку Запада во всех аспектах, и поэтому у нас нет иных вариантов, кроме как выбивать их живую силу, так это называется. Ну и плюс уничтожать их военную инфраструктуру, чем мы сейчас активно занимаемся. «Вчера вечером ехала в метро после матча Аргентина-Египет», пишет Анна. «Много молодежи ехала из клубов, видимо, и много было радости на их лицах. Очень приятно, что русские люди умеют радоваться за победы других, когда своих нет. Это редкое и ценное качество», пишет Анна. Может быть, Анна, но я не разделяю этого ощущения. Мне не... Ну, я не могу болеть за какие-то чужие сборные, я не могу болеть за каких-то там чужих футболистов. Мне приятно переживать или ругать, да, переживать за своих и ругать своих, если они там не справились. Но я хочу, чтобы это были свои люди. Вот так вот. Себя как-то ассоциировать с Роналду, ну, кроме как по красоте, конечно, у меня не получается все больше. Каких-то других вариантов нет. Не могу я себя ассоциировать с Роналду. Не могу также ассоциировать себя с Месси, ну, кроме как, да, по мастерству в том деле, которым Месси занимается, которым занимаюсь я. Ну, может быть, какое-то сопоставление. Но мне вот все-таки хочется болеть за своих. Даже если они и не свои, и даже если они в какой-то момент говорят, что ваши ожидания — это ваши проблемы, все равно они свои. Пусть глупые заявления некоторые звучат, пусть неправильные, вот, пусть это не то, что мы ожидаем, но все равно это свои. Свои — это свои. Вот так вот, да? За Ферстаппина же болели, пишет Андрей. Ну, болели. 8.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 8:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Доброе утро. силы ПВО за ночь сбили 415 украинских дронов над регионами России. Дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали БПЛА с 20 часов вторника до 8 утра среды. По данным Минобороны, беспилотники перехватили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областями и Московским регионом. Также дроны уничтожили над Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном и над акваториями Азовского и Черного морей. Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киеве. Как сообщили в Минобороны, это были ответные действия на террористические атаки гражданской инфраструктуры в регионах России. Уточняется, что в результате удара высокоточным оружием было поражено промышленное предприятие компании Samsung Украина. Там производились и хранились комплектующие для крылатых ракет наземного базирования «Фламинго», а также находился цех по сборке дронов большой и средней дальности. Два человека пострадали из-за атаки БПЛА на танкеры в Таганрогском заливе. Суда следовали в Ростов-на-Дону, они получили повреждения, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Два человека получили незначительное ранение, одному оказана медицинская помощь на месте, другой был доставлен в больницу, врачи оказали всю необходимую помощь. Оба пострадавших от госпитализации отказались. На одном из судов пришлось эвакуировать экипаж, написал Слюсарь в своем канале на платформе «Макс». Он добавил, что танкеры были пустые, розлива нефтепродуктов не произошло. В Совете Федерации анонсировали изменения в содержании отдельных школьных предметов. В программе по литературе, в частности, обновится список рекомендуемых для внеклассного чтения произведений. Базовый перечень классики при этом останется неизменным. С 1 сентября в основной школе вводится учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в обновленном формате. Об этом агентству ТАСС рассказал член Комитета по науке, образованию и культуре Игорь Мурок. Сенатор также сообщил, что в федеральной программе по истории закрепили обязательную последовательность изучения тем в пределах одного класса. Это позволит исключить существенное расхождение между школами. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 18 градусов. Сегодня в российской столице облачно, с прояснениями. В течение всего дня возможны кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 20-22 градуса. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в среду составляет 740 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8.
3: Реклама. Еще раз объясняю, как открыть иностранную банковскую карту.
4: Ага.
3: Находишь сайт «Плати по миру». Открываешь карту для путешествий. Пополняешь через СБП. Подключаешь Google или Apple Pay и... плати удобно в путешествиях.
4: Как еще раз найти?
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». О, капибара.
5: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.том.рф.
7: Восточная мудрость гласит: неважно, как медленно ты идешь, главное, не останавливайся. Начни обслуживать китайское авто в СТО «Фильтр». Поднебесная скидка 15% до конца июля. В «Фильтре» все материалы в наличии. Бесплатная замена. Гарантия сохраняется. Подробнее на stofilter.ru. Работаем круглосуточно.
8: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
9: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
8: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
10: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: Хотите учиться рядом с домом и получать востребованную профессию? Московский финансово-юридический университет МФЮА предлагает более 86 востребованных программ высшего образования и колледжа. За 35 лет МФЮА – это 260 тысяч успешных выпускников, 700 работодателей-партнеров, 300 научных и внеучебных мероприятий, 5 бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов, 3 технопарка «Наукоград». 20 учебных корпусов и приемных комиссий по Москве делают поступление и обучение удобными. МФЮА – это практическое образование и помощь в выборе профессии с первых курсов. Узнайте больше и подайте заявку на обучение на сайте mfua.ru уже сегодня. МФЮА – ваш уверенный старт в профессию. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Право знать. Говорит Москва.
0: Восемь в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте. У, генсек НАТО, самое мерзейшее существо на Земле. Жалкий лизоблюд трамповский вдруг обратился к нашему президенту. Ничего себе. И что же он говорит? «Не играйте с нами. Мы никогда ни на кого не нападем. Мы будем только защищать наш образ жизни, нашу демократию, нашу территорию». Кому ты это рассказываешь? Гнусный, жалкий червь Рютте. Вы и так на нас нападаете через квазигосударственное образование Украина. Вы и так контролируете их ВФУ, вооруженные формирования. Да, это как бы всем известно, поэтому Рютте, а, кстати, Прибалтика дает свое пространство воздушное для того, чтобы атаковать нашу территорию. Вы собираете оружие для них, разведку даете, ну, как бы готовите их вообще-то всякую разную пехоту, во всяком случае, раньше готовили. И вот он рассказывает, что мы никогда не нападем на Россию. Так отваливайте, вы уже напали на Россию, только по-хитрому. А как бы один на один разобраться вы не хотите, потому что вы знаете, чем это закончится для вас. Вот. Это так, на всякий случай. По поводу того, что они будут защищать свой образ жизни. Никто на образ жизни НАТО не покушается. Более того, образ жизни НАТО во многих сферах нас устраивает, кроме их, так сказать, любви к извращениям. На самом деле, все остальное нас вполне себе устраивает и устраивало раньше, и вообще всегда устраивало. Другое дело еще и в том, что НАТО когда-то решило, что образ жизни... Для России это неправильное словосочетание, а для России правильное сочетание – это образ смерти. И по какой-то причине вдруг натовские, ну, генералы, управленцы и все остальные решили, что им надо продвигаться все ближе к нашим границам и нести угрозу ракетную нашим городам. Вот когда, наверное, об этом Рютте, может быть, и не знает, а может быть, он просто лукавит, черт его знает, так и не разберешь. Вот, поэтому по образ жизни, да, образ жизни какой хотите, такой и ведите. Россия не навязывает вам свой образ жизни. Если вы хотите быть грязными извращенцами, можете ими быть. По поводу защиты демократии. Естественно, никакую демократию, опять же, и никакой демократии в странах НАТО Россия не угрожала и не угрожает. Россия не вмешивается в выборы в этих странах. Эти выборы сами по себе проходят самым грязным образом, который только можно себе представить во многом. Например, можно вспомнить выборы в Румынии, где и когда победил человек ненужный, эти выборы вообще отменили. Так что натовские страны сами занимаются своими грязными выборами, и мы на них в этом смысле не влияем. Рассказы о том, что мы выбрали когда-то Трампа, не подтвердились. Это неправда, хотя эти рассказы использовались для того, чтобы породить русофобию во всем мире и ненависть к русским, и плодить вот эти все истории относительно того, что русские вмешиваются в демократию и нарушают эту демократию западную, и все в таком духе. Мы не имеем никакого отношения к этой западной демократии, нам вообще не интересно и не важно, как вы там кого избираете. Нам важно, чтобы вы нас на наших землях не убивали и не лезли к нам со своим уставом в наш монастырь. Все очень просто. По поводу того, что они защищают демократию, это вот Рюта говорит, например, на Украине. На Украине никакой демократии нет. Не дадут соврать все насильно мобилизованные и их семьи. На Украине никакой демократии нет, потому что там нет выборов. Зеленский узурпировал власть и со своими нижайшими рейтингами, не способный даже гипотетически победить на любых выборах, которых и так нет, но если даже бы они были, не способный победить даже тех, кто стоит фактически за его спиной, таких как Буданов и Залужный, экстремистов и террористов, вот, удерживает власть. И удерживает власть он по одной простой причине. Этот узурпатор, этот диктатор фактически сегодня, внимание, основывающий свою власть на бандеровской идеологии, то есть на идеологии неонацизма, полностью спонсируем и контролируем именно странами Запада. А именно, ну как бы здесь мы можем просто это расширить понятие до НАТО, до объединения стран в виде НАТО, Трансатлантического альянса. То есть демократию на Украине натовцы убили чуть более чем полностью, они ее изничтожили. И узурпатор, и тиран, нацист, бандеровец Зеленский – это их продукт. Они этот продукт могут от власти отодвинуть в любую секунду, когда они захотят, но они этого не делают. И всем здравомыслящим людям на планете Земля это известно. Идиотам, конечно, неизвестно ничего. Футбол тесно связан с политикой. Штаты вылетели с чемпионата мира и снова начали Иран обстреливать. Чемпионат для них уже закончился. Все равно все билеты уже проданы, и потом они, как всегда, не у себя же воюют, пишет Уна Бабента. Да, это очень интересно, потому что американцы принимают Иран, в том числе, как сборную. Ну, принимали, во всяком случае, да. И при этом фактически бомбили Иран, да. Это уникальная ситуация, которая должна привести нас к одному очень простому выводу. Когда западники рассказывают о том, что должны быть какие-то олимпийские перемирия, какие-то перемирия на чемпионаты мира, переходящие и все остальное. Ну, обычно они это нам рассказывают, что мы здесь и сейчас должны где-то остановиться, мы где-то здесь и сейчас не должны поражать эту бандеровскую мразь, да, на поле боя. Это все уловки, потому что Запад никогда не действует в разрезе, не в разрезе, а в разрез со своими интересами геополитическими и никогда не действует против своих убеждений, в том числе. Даже если эти убеждения, они абсолютно антигуманные. Вот. А поскольку правда историческая на нашей стороне, а поскольку все наши слова о том, что бандеровщина и, значит, нацизм возродились на Украине, и все, кто за этим стоят, фактически пособники нацистов, поскольку мы во всем этом правы, поскольку все эти годы правда была за нами, мы ни в коем случае не должны слушать всю эту лабуду и чепуху про какие-то там олимпийские перемирия, на чемпионаты мира перемирия, на все остальное. Наша задача добить нацистскую сволочь, а задача Запада каким-то образом выйти из этой ситуации, попытавшись сохранить лицо, что практически невозможно, но американцы все-таки выскочили в какой-то момент, им удалось, европейцы увязли по полной программе, им нужно выскочить только через фактически и смену элиты европейской, потому что современная европейская элита, она по локоть в крови русской, это все прекрасно понимают, и для тех, кто не понимает, отдельно скажу, что они также и по локоть, а то и по уши в крови украинской. Это, ну, это надо понимать. Вот все эти насильно мобилизованные на Украине люди, брошенные в мясорубку, это все дело рук Запада и их приспешников, которые сегодня, к сожалению, полновластны, если так можно выразиться, не с точки зрения юридической, а с точки зрения фактической на Украине. То есть они управляют процессами, которые, в общем-то, не должны быть у них в управлении. Я имею в виду киевский режим. Ну, концлагерь, что говорить. Вот так. Поэтому им нужно отваливать, им нужно европейцам самим снять с должностей, или с должности, как правильно говорится, ну, в общем, снять с постов этих негодяев и подлецов, этих нацистских прихлебателей, и оздоровить свои элиты, которые придут к одному очень простому выводу достаточно быстро, к такому же, как, например, сейчас пришли в МОК. Россия права. и всегда была права. И в 14 году была права, и в 22 году была права, и в 26 она права, и будет в 30 году права, и всегда будет права. По одной простой причине. Россия в своих действиях исходит из правды. А в чем сила, брат? Я думаю, что сила в правде. Ну, конечно. Я думаю, что сила. Вот оно и есть, что сила в правде. За нами правда. И современная, и историческая. И, внимание, спасибо, как бы мы заметили это особенно хорошо, и все остальные страны тоже подметили этот момент. Это, правда, обнажилось в связи с конфликтом Польши и нынешнего бандеровского режима. Да? На самом деле, польские власти, особенно предыдущие, пособники террористов и нацистов киевских, мы много раз уже обсуждали эту ситуацию, просто сейчас проговариваем ее. Но, тем не менее, вот новые власти внезапно решили как бы прозреть. Ну, хорошо. Дальше нужно действовать. А действовать нужно следующим образом. Признать правоту России. Если, по крайней мере, вы не можете признать правоту России, признать неправоту киевского режима, и этот киевский режим уничтожить. В принципе, все те новые элиты европейские, которые придут на смену европейским элитам старым, если это произойдет, могли бы принять в этом участие. Могли бы вместе с нами разбить нацистскую мразь. Как на территории Украины, так и на территории своих стран, потому что нацизм, к сожалению, поднимает голову и в других странах, таких как, внимание, я подчеркну, это особо опасно, Германия. Все те политики в Германии, которые потворствовали подъему нацистских настроений в самой Германии, они должны быть в тюрьме. А по логике должен пройти трибунал сначала и там уже решить, в тюрьму их или не в тюрьму, в соответствии с законами. Это преступники военные. Писториус – военный преступник, Шольц – военный преступник, Мерц – военный преступник, Меркель – военный преступник. Все они военные преступники. Доживут, не доживут – это вопрос другой. Главное – дать этому правильную оценку. Вот и все. И главное, чтобы они признали нашу правоту. Пока они нашу правоту признавать не собираются, и они собираются идти до конца в этом смысле. Идея их заключается в том, что они убивают Россию, а победителей не судят. Уж нацисты они или не нацисты, эти европейцы, уже никто у них спросить не сможет. Никто им предъявить претензии по этому поводу не сможет, потому что они станут, как они считают, победителями. Все. Есть, кстати, интересный комментарий по этому поводу от пресс-секретаря президента Российской Федерации, который он дал зарубежной прессе, в частности, насколько я понимаю, немецкой, заявил, что самая большая ошибка Европы в том, что европейцы до сих пор думают, что они могут победить Россию. Цитата. «Это опасно, когда, по крайней мере, одна сторона конфликта провоцируется европейскими столицами на продолжение войны, а киевский режим провоцируется». Ну, то есть они провоцируют, и это провоцируется. Они, европейские страны, до сих пор думают, что они могут победить Россию стратегически, победить Россию. Это самая большая ошибка, и именно поэтому киевский режим не так гибок в плане выбора политических и дипломатических средств для решения проблемы. Иными словами, киевский режим подписал бы капитуляцию, если бы европейцы сказали, что они не будут поддерживать киевский режим. Европейские режимы поддерживают киевский режим, а киевский режим раздухарился настолько, что уже самим европейским режимом рассказывает, как им надо жить. Вот. Единственный, кто сегодня бьет нацистов, это мы. И еще наши братья-корейцы, спасибо им большое за поддержку, которую они нам оказали в деле освобождения наших территорий в момент, когда нацистские подлецы зашли на территорию Курского приграничья. А как они отвалят, когда они на кон уже поставили много денег, пишет Артур Пирожков. Точно так же, как американцы отвалили, так же эти могут отвалить. Смена элит. Приходят новые элиты и говорят, что предыдущие элиты были идиотами, были неправильные. Ну, по-хорошему, конечно, надо судить, но мы не видим, чтобы Трамп добился результата, при котором судили бы, например, Байдена. Байден – нацистский преступник, его сын тесно связан с бизнесом украинским, его сын – коррупционер, который получал непосредственно деньги от киевских компаний, это доказанный факт, и строил свой бизнес и бизнес семьи Байденов на крови русских людей, проживающих на территории России и на территории Украины. В широком смысле я всегда трактую украинцев как русских, живущих на окраине России. На краю Руси обширной, как говорится. Если вам не нравится такое мнение, если вам не нравится такая схема, то мы можем использовать слово «украинцы» в этом смысле, как будто бы считая, что это отдельная какая-то нация. Ну, я считаю, что это уже неправильный ход, когда мы так говорим, потому что мы один народ, разделенный абсолютно насильно и специально, и часть нашего народа отравлена нацистской идеологией. Вот. Наша задача эту нацистскую идеологию из этого части нашего народа выбить. А их задача распространить эту нацистскую идеологию на ту часть нашего народа, которая не подверглась влиянию нацистской идеологии на самом-то деле. То есть это их задача, это задача врага сегодня. Мы не должны этого допустить. Так что, как американцы слились в сторону, они продолжают поддерживать, так скажем, разными способами и устремления милитаристские европейские и украинские, но при этом они формально вышли из процесса, формально. А европейцы тоже могут, тоже, через смену элит. Выходят, говорят, что предыдущие были подонками, негодяями и нацистскими пособниками, говорят, что сами с ними разберутся, начинаются долгие затяжные судебные процессы разнообразные, которые, может быть, к чему-то приведут, может быть, ни к чему не приведут, но наша задача не ссориться на кассе, а наша задача купить то, что нужно. Ну, вы понимаете, добиться своей цели. То есть я метафорически просто выражаюсь. Наша задача не в скандалах участвовать, а добиться своей цели. Если мы добьемся нашей цели таким образом, значит, это хорошо. Если мы добьемся нашей цели и также мы добьемся того, чтобы были наказаны нацистские пособники, это результат высшего порядка, это прекрасно, это то, к чему нужно стремиться. Получится, не получится, вопрос другой. Но то, что наша цель заключается в том, чтобы эти подлецы не были у управления в этих странах европейских и в объединении под названием Евросоюз, ну, это очевидно. Потому что они центр принятия решений, они центр идеологический, они центр финансовый, они центр вооружений. И сегодня квазигосударственное образование Украина, или, как вот я предлагаю такую формулировку, ЧВК Украина, это их инструмент в руках достижения собственных геополитических, подчеркиваю, нацистских целей, где нет места русским. И не только русским. Я видел часть интервью Хантера, чуть не прослезился, несчастный человек, жертва, но он переборол все и встал на сторону добра, потом чуть не проблевался, пишет Гермошлем. Рассказываю коротко, о чем говорит Гермошлем. В определенном, в некий момент сын Джо Байдена, Хантер Байден, признался, что он действительно был связан с киевским режимом и с киевскими олигархами, которые платили ему деньги. Платили они ему огромные деньги на самом деле. Если мы говорим о содержании американского президента и его семьи, которая, в общем-то, пожизненная в Америке, то деньги несравнимые. То есть это давало ему возможности его семье обогащаться так, как он никогда бы не обогатился ни на должности, когда находился его отец, ни тем более после того, как его отец вышел на пенсию. То есть это прямая коррупция. Он получал эти бешеные деньги ни за что, ну, в том смысле, что это не был какой-то профессиональный работник, мастерство которого невозможно переоценить. Это именно были коррупционные деньги за лояльность семьи Байденов и за лояльность политики Байденов в отношении украинских воровских и преступных элит для продвижения интересов воровских преступных элит украинских в геополитике и построения антироссии на территории так называемой бывшей Украинской ССР. И он сказал, что он просто не понимал в тот момент, когда ему давали эти деньги, что это коррупция. И если бы он тогда понимал, он бы никогда их не взял. Но сейчас он понимает, и его это страшно расстраивает, и все в таком духе. То есть мы имеем дело с коррупционером, убийцей, на чьих руках кровь украинцев и кровь русских, и кровь других людей, который сказал, что он просто, да, был взрослым дяденькой, но не был взрослым дяденькой до конца. Он не совсем понимал, что он участвует в коррупционной схеме. Вот. Фактически, все здесь ясно, здесь добавить нечего. Он лгун, он подлец, он преступник, военный преступник, он преступник уголовный. И Джо Байден, как его отец, курировавший все эти вопросы, вне всяких сомнений, как глава этой семьи, тоже преступник по всем этим параметрам. Это очевидно. Другое дело, что как его за это преступление наказать, он все-таки некогда американский президент. Ответ такой, никак. Никак. Только так. Ну, Господь его, как ты говоришь, Господь, да, там, накажет. Его давно уже наказал, потому что Джо Байден фактически был в состоянии овоща еще в тот момент, когда он возглавлял Соединенные Штаты Америки, в чем пыталась тогдашняя администрация американская весь мир переубедить и говорить, что Джо Байден, он очень крепкий, крутой, он принимает решения. Об этом рассказывала его жена. Она это делала на открытых выступлениях, в том числе после дебатов, которые провел Джо Байден с Трампом, где Трамп его сокрушительно просто уничтожил. Она сказала, Джо силен, потому что тогда она сказала, Трамп врет, а Джо говорит правду. Это после дебатов. Но через время, примерно через 2 года, она выступила и сказала, что на самом деле я видела, в каком состоянии находится Джо, и мне было ужасно его таким видеть, он был сам не свой, он абсолютно был уже в таком состоянии, когда он, конечно же, не мог по-настоящему оппонировать Трампу, то есть не мог с ним победить в этой битве, да, словесной, там, идеологической и всем остальном. То есть его жена, которая обманывала весь мир, которая в глаза врала американцам, избирателям американским, что ее муж силен, и он сейчас вот на выборах может вообще в любой момент победить, и что там наверняка в кабинетах убеждала всех, что ни в коем случае не нужно его менять на Камалу Харрис, что, кстати, соответствует действительности, менять на Камалу Харрис точно не надо было, потому что это абсолютно провальный проект, Камала Харрис идиотка круглая, судя по всему, но суть не в этом. Она врала в глаза американцам, американским избирателям, она врала в глаза всему миру о том, что ее муж находится в прекрасном состоянии, и он способен управлять государством. Джо Байден на протяжении своего первого срока не способен уже был, то есть во время уже первого срока своего, управлять государством. За него управлением государством занимались совершенно иные люди, которые делали вид, что старик силен. Старик был уже все. Уже все. И вот эти его постоянные падения, странное поведение, когда он здоровался с воздухом, когда он, общаясь с людьми, вдруг внезапно говорил, что-то хочу есть мороженое, это были фактически признаки той девиации, к сожалению, связанные, видимо, с возрастом и, скорее всего, с неправильной жизнью самого Джо Байдена. Они были очевидны всем, они были понятны, и они были, они действительно были, но администрация это все отрицала, они хотели тушку носить с собой, выставлять ее где-то, писать тексты. Единственная задача заключалась в том, чтобы эта тушка, управляемая, эти тексты хоть как-то произносила, и улыбаться и рассказывать всем, что Джо Байден это невероятный национальный лидер американский, который ведет нацию американскую вперед, и все в таком духе. Все это сплошь вранье. Сегодня, кстати, мы слышим много вранья, как мне полагается, и о Дональде Трампе, и о его состоянии и возможностях, которые он может демонстрировать в рамках своего правления второго уже Соединенными Штатами Америки. Мы видим возле Дональда Трампа людей, которые были ему неприятны и против которых он выступал в тот момент, когда он еще первый, по-моему, там президентский у него срок был, например, тот же самый Марко Рубио. Мы видим, что Дональда Трампа спеленали фактически по рукам и ногам многие из тех людей, которых он, в общем-то, презирал и не считал своими сторонниками. И я уверен, что на самом деле не считает и сейчас, но другое дело, что политика вещь очень сложная, особенно если речь идет о политике, в рамках управления таким сложным государством, как Соединенные Штаты Америки, и всеми теми государствами, которые Соединенным Штатам Америки подчиняются, ввиду того, что Соединенные Штаты Америки — это тот самый гегемон, то есть единовластный правитель всего мира в определенный момент, то есть глобальная империя. Сейчас они этот статус стремительно теряют, но тем не менее, этот статус в некотором смысле все равно за ними еще пока закреплен. Если он не закреплен фактически во всем мире, и все люди уже сомневаются в американской мощи, то сами американцы пытаются доказать, что Соединенные Штаты Америки еще многое могут, и это, кстати, во многом соответствует действительности, но мы фактически имеем дело с страной, которая дублирует то поведение, которое демонстрировалось американцами в виду и в бытность правления Джо Байдена. То есть мы видим, как гегемон рушится, но при этом надо доказать всему миру, что это не так. И все американские чиновники, и все функционеры американские, они изо всех сил, дипломаты, пытаются сделать вид, что Америка, а мы ее сравниваем здесь с Джо Байденом, они так же, как жена Джо Байдена, пытаются сделать вид, что у США все тип-топ, все окей, все нормально, они еще сильны, и они всех поборят, и все здорово, и ситуация контролируемая. Ситуация не так контролируема, как американцам бы этого на самом деле хотелось. А чем закончились сенатские слушания о подделке подписи Джо, где жена расписывалась за него? Замяли? Как же Трамп спустил это, пишет АК. Ну, вот об этом я уже говорил, наверное, еще раз скажу. Разделяю мнение тех людей, которые глубоко погружены в вопрос американский. Мне кажется, это мнение абсолютно правильным. Все эти рассказы про посадки американских президентов, экс-президентов, они, скорее всего, останутся только рассказами. То есть это нужно рассматривать в рамках политической борьбы, но не более того. Когда какой-то игрок выбывает из политической борьбы, а фактически Джо Байден уже теперь никогда там не займет пост президента Соединенных Штатов Америки, я думаю, интерес к нему угасает, и желание его куда-то там сажать, заводить на него какие-то уголовные дела, ну, как бы пропадает. Та же самая история и с Дональдом Трампом. В рамках предвыборной борьбы его там и посадить пытались, и даже на какое-то время посадили. Он там какое-то время чалился или условно чалился, ну, вы знаете эту всю историю, но не более того. То есть преследование после того, как человек выбит из политики, то есть фактически убит как политик, оно не имеет большого, ну, как бы смысла. От этого больше потерь, чем приобретений. А поэтому, как только, например, Трамп выбивает Джо Байдена, а он это сделал, он теряет интерес к нему. Единственное, чем он занимается, в некотором смысле, это не дает потомкам Джо Байдена занять какие-то прочные позиции, претендовать на какие-то высокие посты, то есть стать сильными политиками. Например, если бы у тех родилось такое желание. А желание у них у всех, как я понимаю, имеется. Новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 9:01 в Москве. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Два человека пострадали в результате атаки БПЛА на частный дом в Татарстане. Беспилотник влетел в жилое здание в Тукаевском районе республики. На место прибыла бригада медиков и оказала раненым первую помощь. Жизни людей ничего не угрожает. Также стало известно о пострадавших в результате атаки БПЛА на Нижнекамск. Они получили легкие травмы. Сегодня в результате массированной атаки вражескими дронами на Закамский регион республики отдельные предприятия Нижнекамска получили повреждения, рассказали в пресс-службе главы Татарстана. Глава СПЧ призвал обсудить с учеными возможность запрета соцсетей для детей. По словам Валерия Фадеева, необходимо провести серьезный анализ этого вопроса. Это не означает, что надо немедленно, опираясь на этот или подобные опросы, что-то запрещать и шашкой все рубить, сказал он в интервью РБК. По мнению Фадеева, сначала надо изучить, что именно вредно в соцсетях, из какого возраста, а что может быть полезно и какого рода могут быть ограничения, если будет понятно, что они все-таки нужны. Грузовикам разрешат въезжать в Кемерово только по путевым листам. Их будут выдавать городские предприятия после досмотра, заявил губернатор Кузбасса Илья Середюк. Въезжающие грузовые машины будут проходить досмотр на постах, которые размещены на каждом из 6 основных въездов в город, написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс». На чемпионате мира по футболу определились все пары четвертьфинала. За право выйти в полуфинал сборная Франции 9 июля сыграет против Марокко. Матч начнется в 23 часа. Испания 10 июля встретится с Бельгией. Поединок стартует в 22 часа по Москве. Норвегия в 1/4 финала 12 июля сыграет с Англией. Начало матча в полночь по Москве. Швейцария за выход в 1/2 финала поборется с Аргентиной. Матч пройдет 12 июля в 4 часа утра. Игры 1/4 финала запланированы на 9-11 июля, полуфиналы на 14-15. Матч за третье место состоится 18 июля в Майами, финальная встреча пройдет 19 июля в Нью-Йорке. Отмечу, чемпионат мира по футболу впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории сразу 3 стран – США, Канады и Мексики. Курс валют. Китайский юань стоит 11 рублей 21 копейку. Курс доллара, установленный Центробанком, 76.13. Курс евро сегодня 86 рублей 90 копеек. Сейчас в Москве плюс 18. Сегодня в городе облачно с прояснениями. В течение дня возможны кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 20-22. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в среду составляет 740 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Москва.
13: 94,8 FM. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Китай – союзник или конкурент?» в эфире политолог, публицист и автор телеграм-канала «Азартная политика» Александр Беляев. В эту среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
13: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире нотариус города Москвы Елена Сагина. В эту среду после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
15: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
13: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
16: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9 часов 7 минут. Среда, июль, день 8. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Два балла пробки в Москве, 19 градусов, ощущается как 19 градусов. Хантер же еще и великий художник, пишет Василий. Правда, его очень дорогие картины активно покупали, только пока папа был президентом. Но это же не коррупция. С чего вы это взяли, пишет Василий. Не, ну, с юридической точки зрения не подкопаешься. Это действительно получается не коррупция, а просто человек рисует. Ну, в смысле, пишет, чем он там пишет, рисует. Вот и все остальное. Самое любопытное, пишет 506-й, семейные династии у них. Это министры, президенты, вот это все семьями. Очень демократично, кстати. Кстати, это, да, действительно признак демократии. Я сейчас объясню, почему. Спасибо. Классическая демократия предполагает существование рабовладельческого строя, дорогие друзья. Так, для понимания, есть патриции, а есть, так сказать, плебс. И плебс никого никуда не выбирает. Если толпа кого-то выбирает на улице, это охлократия, власть толпы. Ну, в смысле, это классика. Патриции, ну да, ну то есть смотри, есть человек, ну, давай так. Представим себе классическую демократию античную. Есть раб, есть не раб, гражданин, назовем его так. И этот гражданин, естественно, имеет гражданские права все, в том числе и право выбора. А раб не имеет права выбора. Он ничего не выбирает. Раб, это работник, он работает. Ему говорят, неси вот туда вот. Он несет туда вот. Он говорит, мне холодно. Конечно. Конечно, абсолютно. Механизм. Все, безвольно существует. Ты абсолютно верно говоришь, коллега. Прости, что сказал ты. Вы абсолютно правильно говорите, коллега. Вот. Но у нас такие теплые дружеские отношения, что мы иногда говорим ты. Правда? Да? Но будем изображать, что мы очень, так сказать, культурные. И ты вот зря в телефон ушел в этом смысле. Или ты проверяешь мои слова? А, я понял. К чему? Куда, кстати, меня записываешь? В дурку? Я... Давай завязывай с этим. Многие пытались.
17: Слова умные.
0: И у некоторых получилось. Да нет. Смысл в том, что не все обладают избирательным правом. Знаете, какая интересная история ведь с Соединенными Штатами Америки? Если посмотреть на их выборную модель. Я сейчас не в плане вмешательства в их выборы, а в плане просто изучения вопроса. У них же есть система выборщиков. И у них при определенных обстоятельствах может сложиться следующая ситуация. Есть, например, два кандидата. Из-за одного кандидата проголосовало. Я сейчас буду говорить условные какие-то вещи, именно для того, чтобы просто понимать, как это происходит. Допустим, выборщиков, вот я просто беру, чтобы легко было считать, 10, да, 10. А всего избирателей, допустим, 1 000 000. Мы предполагаем себе, что вот за кого больше народу-то проголосовало, то есть за одного проголосовало, например, 550 тысяч, а за другого 450. Вот тот, у которого 550, тот и победил. Нет. Если голоса выборщиков... Да, да, да, вот такая фишка. Если голосов выборщиков больше у того, у кого меньше даже голосов фактически людей... Он побеждает. Я сейчас тебе конкретно выборы не назову там. Но, по-моему, первые выборы Трампа так и было. То есть у него количественно людей было меньше, а выборщиков было больше. Вот такая вот интересная система, да, да. Для чего это? Чтобы народ не ошибся. Понятно, что когда перевес дикий, ну, то есть там 70 на 30, все, тут уже ничего ты не сделаешь. Но когда пограничная ситуация... Даже может победить тот, у кого меньше голосов, фактически человеческих. Потому что мудрые выборщики делают выбор. Есть разные штаты, у этих разных штатов разное количество выборщиков. Оно связано с тем, насколько густонаселен тот или иной штат. Но тем не менее. И вот из-за этих интересных вещей может так выходить, что у одного голосов меньше, а выборщиков голосов больше, и он побеждает. Такая вот демократия. Это уж я не говорю о том, что вы никогда в жизни не увидите никого, кто не будет демократом или республиканцем. Ну, просто какой-то левый человек, который внезапно сейчас бы победил где-то. Нет, я серьезно говорю. То есть вот есть демократ-республиканец, вот из них будут президенты. Ты никакого третьего человека в итоге не увидишь никогда. Это просто невозможно. Все, его нет. Он может ходить, сколько угодно об этом говорить. Может появиться какой-то замечательный Илон Маск, который будет говорить, я создам третью партию. Кстати, что? Где она, третья партия? В жестком тупике процесс создания третьей партии. Да? Нет никакой третьей партии. И не будет! Она будет! Может быть, третий, четвертый, там есть какие-то партии, но они ничего не решают, и они не представлены нигде, это никто вообще. Звать никак. Такую партию мы можем с тобой создавать. Вот мы сейчас вот с тобой сидим и такие, а мы, пожалуй, с тобой партия любителей поговорить в эфире. Ну и отлично, ну и прекрасно. Мы что, в парламенте представлены, что ли, с этим? Нет, конечно, все, идите гуляйте, ребята. Вот, и вот эта пороговая система американская, она выстроена очень жестко и понятно, и никуда ты... Вот, там есть какие-то коммунисты у них, там у них, или коммунисты у них запрещены, фашистские у них есть партии. Много чего у них интересного в Америке есть. А? В Штатах, прямо в Соединенных Штатах. Другие страны, другие выборные системы. Вот про Евросоюз самая интересная вещь, это то, как избирается руководство Евросоюза. Вот, например, Урсула фон дер Ляйен. Кто ее выбрал, на каких выборах? Вот очень интересно. Получается, что ситуация следующая. Есть разные европейские страны, у них тоже разные системы выборов, но, грубо говоря, они выбрали себе каким-то образом руководство. Например, в Германии ведь тоже канцлера выбирает не напрямую народ. Такая фишка. Ну, вот так вот. Ты голосуешь за партию, партии формируют парламент, в парламенте выбирают того, кто руководит этим парламентом. Он становится канцлером. Никакого такого, я не люблю вот этого, его не будет. Нет. Поэтому переизбирают там фрау Меркель на 4 срока, на сколько угодно сроков, когда ее там переизбирали. Партия ее выдвигает и переизбирает. парламентское, там, грубо говоря, большинство. То есть ты голосуешь за какую-то партию, эта партия набирает много голосов, у нее есть возможность влиять на политику, и они пытаются, если у них там абсолютное большинство, они просто своего назначают канцлера, если у них не абсолютное большинство, они начинают между тобой договариваться, разные партии, давайте вот этого выдвинем, а этого тогда поставим на такой пост министерский, а этого на сякой. Но на самом деле ты голосуешь только за партию какую-то. Учитывая тот факт, что некоторых партий просто быть не может как таковых. Да, и вот смотри, например, Германия так, в других странах по-другому может быть. И вот эти все страны, они избрали себе как бы народы, но на самом деле есть всегда ступени, которые делают так, чтобы народ, не дай бог, не ошибся. Они себе избрали правителей. И эти страны, эти власти этих стран назначают людей, которые их будут представлять в Европарламенте. Не понял, в чем демократия? В чем демократия? В том, чтобы тебе казалось, что ты принимаешь решение. Демократия заключается в том, что тебе говорят, что ты очень важен. Да. Не, ну они же могут сейчас, немцы, например, повально проголосовать за какую-нибудь партию по типу АДГ, да, альтернатива для Германии. Таким образом, у АДГ будет много, большое представительство, грубо говоря, в парламенте, и АДГ сможет избрать своего канцлера. Или, объединившись с кем-то, избрать такого канцлера, который не будет представлять интересы, например, там какой-нибудь ХДС, ХСС, у них там много разных партий. И все, будет другой канцлер с другими взглядами. Но для этого нужно, чтобы эта партия набрала много-много-много голосов и много-много мест получила в парламенте. Это еще не вся система, по сути, да, я ее в тонкостях не могу каждую систему каждой страны объяснить. Почему? Потому что, во-первых, они разные. Во-вторых, нужен специалист по каждой стране и по выбранному праву этой страны, если мы хотим об этом предметно говорить в эфире, прям серьезно. И придут люди и скажут, я специалист по Германии, там, германист есть такое слово, и он объяснит.

на высокую должность, например, никогда бы не назначили эстонку Кая Каллас. С какой стати она возглавляет что-то там? Вот Кая Каллас из Эстонии. Просто посмотри, сколько эстонцев. Или, может быть, мы предполагаем себе, что в Германии или в Испании или еще где-то все фанаты Эстонии сидят такие, надо бы какого-нибудь эстонского придурка назначить, да? Почему говорю придурка? Потому что Кая Каллас действительно с точки зрения политики, и я здесь ее оцениваю как политика, и поэтому использую мужской род, она придурок абсолютный. То есть это человек, который заявляет, как что я скоро прочитаю одну умную книгу и стану умной, вы все это увидите. Очень, она это говорит прямо. Вот, она бы никогда не смогла бы возглавить ничего, потому что если бы это было прямое голосование, народное, да, всех стран, которые входят в Евросоюз, за тех или иных политиков, которые представляют Евросоюз, туда бы никак не пролезла бы Кая Каллас. Никак. Не стали бы за эстонку голосовать немцы, это не нужно. Они это прекрасно понимают, и еще и потому система устроена таким образом, чтобы представительство было у всех стран, и там вот у нас какой-то супер-мега-эффективный чиновник там есть в такой-то вот стране. Он, естественно, неэффективный, он не супер-мега. Главное условие – лояльность. Невероятная, да? По лояльности выбирают. Ну и плюс создают картинку вот этой мультикультурности. Все. Ну, потому что вот у нас же есть из Эстонии человечек, у нас вот из Румынии есть человечек, у нас вот отсюда есть человечек, а у нашего возьмите человечка. Да, конечно, вашего тоже найдем, местечко назначим. Грубо говоря, мы можем вспомнить Советский Союз. Советский Союз – сложная государственная такая, да, схема. Может быть, кто-то помнит, но, опять же, ты голосуешь за партию. Ты партию выбираешь. И все. А дальше партия решает, кто входит там в высшие, там, в политбюро, кто не в политбюро, кого как, каким, как, на каком съезде, каким избрать генсеком. Съезд же голосует, насколько я понимаю. То есть вот я, например, газетные вырезки читал по поводу Горбачева, когда единодушно был он избран сначала в генсеке, а потом он стал вообще президентом. Да, первый президент, первый и последний президент Советского Союза. На этом все и закончилось. Вот, ну, в общем, в генсеке единодушно его избрали. Единодушно. А? Но кто это избрал? Это что, народ ходил, избирал? Нет, это вот на пленуме, собственно, как я это понимаю, все эти сложные слова, специально созданные для того, чтобы мы не понимали, что происходит. Вот все сели умные люди, которые избраны, которым доверяют, вот, народ доверяет, и они говорят, наш генсек будет вот такой, он хороший человек, мы его знаем, он мощный партийный функционер, он грамотный, он, у него хорошее видение, мы его поддерживаем, там, и так далее. И говорят, единодушно. А потом оказывается, что Горбачев страшный предатель, и предал всю советскую элиту, и КПСС предал, и вообще негодяй, но только выбрали его единодушно, я вот так вот подчеркиваю на всякий случай. Поэтому на самом деле право говорить о том, что Горбачев был предатель, есть только у народа. Потому что народ, как я понимаю, возможно, я ошибаюсь, вы можете меня исправить, напрямую Горбачева не избирал. Народ доверил себя коммунистической партии Советского Союза, народ доверил управление собой, чтобы не быть люмпен-пролетариатом, а стать даже не пролетариями там какими-то, а рабочим классом вообще-то. Так вот, народ доверил себя и страну, и будущее вложил в руки партии, а партия избрала вот этого человека главным. И этот человек как будто бы все сделал не так, как надо было делать. Ну, человек и группа лиц, окружающие этот человек. То есть партия прокололась сама. Люди доверились партии. Мы за вас, ребята, вперед, вступаем в ваши ряды. Мы октябрята, мы комсомольцы, мы коммунисты, мы в партии, все. Все, единственная у нас есть партия, она, у нее правящая роль, она знает, как надо, учение Маркса всесильно, потому что верно. Все, вперед, лучшие из нас в этой партии стоят во главе, и они знают, как на пленуме избрать правильного человека, который не будет предателем, который не будет идиотом, который не будет мечтателем, а который будет отстаивать интересы партии и народа. Естественно, потому что партия это и есть представители народа, да, вот, лучшие, как бы предполагается. Он будет отстаивать интересы и всегда их отстоит. Лучший из нас, вперед! А поэтому претензию о том, что Горбачев возглавлял Советский Союз, могут предъявлять только простые люди. Потому что их фактически подвела партия. На самом-то деле. Как так? Мы верили в Ленина, мы верили, мы шли этим путем, мы верили партии, мы знали, мы с детства научены тому, что партия все делает правильно, и там лучшие из нас. Как так? И Евросоюз сегодня, в некотором смысле,

0: когда говорят, повторяет путь Советского Союза. Он повторяет путь Советского Союза ведь не только в том смысле, что совершает некоторые ошибки идеологические. Сама структура говорит о том, что управление Евросоюза – это не напрямую избираемые люди, а это люди избираемые, значит, это люди избирают свою власть в своей стране, иногда даже не напрямую, эти власти делегируют этих людей в специально созданные вот эти союзные структуры, в которых есть там парламент и так далее, и вот эти люди уже избирают того, кто это все возглавляет. Соответственно, европейцы, когда и если Евросоюз начинает падать или ведет глупую политику, самоубийственную политику и все остальное, они не могут взять и сказать, уберите Урсулу просто напрямую. Это сложнейший процесс. Это должны решения принимать политические элиты Евросоюза. На них пытаются оказывать давление местные национальные элиты, некоторые, но далеко не все. Например, Виктор Орбан, который говорил, что Евросоюз разобьется, он сломается. Если так пойдет, все будет ужасно. Они убрали Виктора Орбана. Они не убрали правителей Евросоюза безумных, которые хотят с нами повоевать. И воюют с нами. А еще до ядерной войны могут довести. Нет, они убрали его. То есть трезвомыслие в этом смысле убирается. Полифония мнений убирается. То есть речь идет о том, что элита... В этом смысле именно союзная элита. Евросоюз, я подчеркиваю. То есть, видите, Советский Союз, а это Евросоюз. Другие основания вроде бы, да, но тем не менее, здесь союз и там союз. Вот эта элита, она от народа оторвана вообще. Вообще, сама по себе. И все. И они принимают решения, которые фактически угнетают то население в некоторых стран, не всех, население тех стран, которые пытаются проводить, внимание, подчеркиваю, национальную политику. Почему? Потому что эта структура наднациональная. Потому что эта структура должна управлять всем многонациональным союзом европейским. Конечно. И они определяют интересы, и они определяют политику. И эта политика может быть, да, ими определена таким образом, что какая-то страна нормально себя чувствует, а какая-то говорит, а как же так, а как же наши фермеры, а как же вот это, а как же вот это. Вот Польша может сейчас возбухнуть, они это и сделали, по поводу бандеровцев в Киеве. И что? Выходит Зеленский и говорит, зря Навроцкий сейчас поднял эту тему по поводу бандеровцев и нацистских преступников, и трагедии он даже не говорит, и Волыни. Посмотрите, как Орбан себя вел, будет себя вести так Навроцкий, его, наверное, ждет такая же судьба. Зеленский намекает, что он идет в фарватере политики верхушки бюрократической Евросоюза, а этот вываливается, поляк. Почему? Потому что он проводит национальные интересы. Потому что для поляков важно, на самом деле, для простого поляка, невероятно важно, чтобы бандеровцы никогда не пришли к власти. Потому что бандеровцы, они абсолютно агрессивны к полякам. И они убивали поляков. Это историческая правда. Да, они устроили геноцид поляков, евреев, русских и всех тех людей, которые на Украине жили и так далее. Везде, где они дотянулись своими грязными нацистскими руками, они убивали людей мирных. Это факт. И в интересах Польши, для того, чтобы сохранить свое национальное самосознание, ни в коем случае никогда не допустить создания бандеровского режима на Украине. А в интересах Евросоюза это не значится. Интересы национальной Польши Евросоюзу по боку абсолютно. По боку. Потому что все равно сформируется такая бюрократия и такой аппарат управления, да, и такая представленность в этом аппарате управления будет, что, ну да, есть у Польши какой-то голос, ну, скажите свой голос. Что-то могут поляки блокировать, венгры что-то блокировали. Но, опять же, это все затягивает процесс, но не может сломать генеральную линию партии, так скажем. Только это не партия. Немножко по-другому устроено, но вот так. Соответственно, в бедах Евросоюза фактически сегодня винить простого человека и в их политике невозможно, на самом-то деле. Вот идти и предъявлять претензии немцу какому-то нельзя. Другое дело, что мы видим некоторых немцев, которые жгут российские флаги, жгут георгиевские ленточки, да? И мы понимаем, что далеко не все немцы недовольны политикой Брюсселя. То есть вот этой вот элиты, до которой они не могут добраться напрямую и не могут ее выбирать. Просто потому, что так сформирована сама по себе система. А по-другому она и не может быть сформирована в этом надгосударственном квазиобразовании. Она не может быть по-другому. Именно поэтому идет разговор о том, что Евросоюз — это не жизнеспособная структура. И ее ждет тот путь, ну, который в определенный момент прошел, ну, в который, та дорога, по которой пошел Советский Союз. Что? Нет, ну, есть подтверждение, что есть немцы, которые очень агрессивно настроены к нам. Да, действительно, есть нацисты немецкие, есть нацисты в силовых структурах немецких. Все это известно. То есть это все не новинка. Как думаете, до какого момента поляки будут терпеть бандеровцев? Не на словах, пишет Нигматуллин. Сейчас отвечу. Спасибо за вопрос. Глоток просто сделаю. Поляки, не как поляки, а как Польша, встроены в те структуры, о которых мы сейчас говорили, и так или иначе будут играть по правилам этой структуры, в которой они встроены. При условии и если сменится бюрократия брюссельская, каким-то образом, сложно даже себе представить каким, поляки могут получить больше возможностей для реализации своей национальной политики. Другое дело, что часть национальной политики польской в историческом смысле — это ненависть к России, к сожалению, для нас. Поэтому мы говорим об очень сложных вещах и многогранных. Мой сын Антон, 11 лет, сейчас решает задачи и слушает Гудошникова. Можешь сказать ему, что математика пригодится в жизни, пишет Арт. Математика — это вообще базис. Это базис. Это не просто пригодится в жизни. Математика это и есть одно из отражений жизни нашей. Мир можно понимать по-разному. Мир можно понимать через слово, мир можно понимать через формулы физические, мир можно понимать через математические формулы. Это база, это фундамент. Математика не то, что пригодится, она вас формирует как человека, как личность, как того, кто вообще способен мыслить. Вот. Поэтому рекомендую вам, уважаемый Антон, 11 лет, хотя нас можно слушать только с 16 лет, на самом деле, математику изучать и по мере сил, и не отказывать себе в удовольствии понять этот мир. Таким образом, в том числе. Это полезная вещь. Ну, деньги считать — это элементарная вещь, на самом деле, там же большой математики для этого не надо, это, ну, достаточно быстро происходит, хотя есть масса роликов в интернете, которые подтверждают, что люди не могут даже там на уровне 200 рублей, а 1000 отнять, какие-то бабушки стоят, но это уже речь идет о том, что у них там, ну, понятно, к сожалению, есть такие болезни, которые приходят с возрастом, и происходят некие искажения сознания, да, когнитивные девиации. Тут уж никуда от этого не деться. Вот как у Джо Байдена. Только другое дело, когда бабушка не может посчитать 100 рублей в кассе, а ей кассир объясняет, что вот смотрите, вы же сами у себя деньги отнимаете, по типу того. А другое дело, когда этого человека как бы представляют нам правителем всего мира, да, ну, в виде там Джо Байдена. Математика нужна не для того, чтобы деньги считать, а для того, чтобы мосты тренировать в дальнейшем стать хорошим сотрудником. Мосты? Мозги, наверное, вы хотели написать, это, скорее всего, автозамена. Я не могу говорить человеку какие-то метафорические вещи, непонятные схемы, и мне кажется, это не работает, когда ты объясняешь, что когда-то потом тебе что-то пригодится, и вот там потом ты станешь каким-то хорошим сотрудником, неизвестно где, неизвестно как. Так можно, например, английский язык учить 10 лет в школе или 11 лет, и в итоге London is the capital of Great Britain, на этом все закончится. Надо, как мне кажется, демонстрировать всегда применение на практике сразу. Объяснять, почему это нужно именно сейчас, а не когда-то в будущем понадобится. Потому что когда в будущем понадобится, ну, в будущем и выучу. 9.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: В Москве 9 часов 31 минута, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Энергообъекты на востоке Крыма ночью подверглись атаке беспилотников. Об этом сообщили в компании «Крымэнергоинформ». Сложной остается обстановка с электроснабжением и в северо-западном энергорайоне. Керчь, Джанкой, Красный Перекопск и ряд других районов обесточены, уточнили в организации. Жена Эрдогана не дала Макрону поцеловать ей руку на саммите НАТО в Анкаре. Президент Франции пытался сделать это во время приветствия. Эмине Эрдоган протянул руку вниз, Эммануэль Макрон после этого улыбнулся и попытался сгладить неловкий момент. В соцсетях сразу появились шутки о том, что французский лидер промахнулся из-за проблем со зрением. Согласно нормам мусульманского этикета, женщины избегают физического контакта с мужчинами, которые не считаются их родственниками. Дональд Трамп назвал Джорджу Мелони хорошим человеком. Вместе с тем президент США раскритиковал премьер-министра Италии за ее отказ помочь Соединенным Штатам в ситуации вокруг Ирана. Она отказалась вмешиваться, что немного испортило наши отношения. Но она мне нравится. На самом деле, я думаю, она хороший человек. Но я думаю, она совершила ошибку, сказала глава Белого дома журналистам на саммите НАТО в Анкаре. Отношения между американским президентом и премьером Италии обострились после слов Трампа о том, что Мелони умоляла его сфотографироваться с ней на саммите «Большой семерки» во Франции. Глава правительства, в свою очередь, опровергла это заявление. Ранее Мелони критиковала Трампа за его высказывание в адрес Папы Римского Льва XIV после того, как понтифик осудил войну США с Ираном. В ответ президент США раскритиковал премьера Италии за отказ содействовать возобновлению работы Ормузского пролива. Краснодарский край лидирует по бронированиям на бархатный сезон. На курорты Кубани приходится 22% от всех заявок на туры на сентябрь-октябрь. Следом идут Санкт-Петербург 14%, Москва 9%, Ставрополье и Приморье 5,4% соответственно, Калининградская и Московская области, Татарстан, Дагестан и Алтай по 3%. Об этом говорится в исследовании сервиса Броневик.ком, результаты которого есть в распоряжении агентства ТАСС. Как показал опрос, количество бронирований туристического жилья в России в бархатный сезон выросло на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в то время как летом спрос был ниже. Средний чек за одну ночь в сентябре-октябре составляет 6400 рублей. Это на 7% ниже, чем годом ранее. Средняя продолжительность бронирования составляет 4 ночи, тогда как летом 2-3 ночи. Погода. Сейчас в Москве плюс 18. Сегодня в городе облачно с прояснениями. В течение дня возможны кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 20-22 градуса. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в среду составляет 740 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
3: Михалыч, а как «нихао» с китайского переводится?
4: Это тебе, кто в китайцах понимает, подскажет. Хе, «нихао».
5: СТО «Фильтр» понимает все в обслуживании китайских автомобилей. Мы говорим «нихао», «хеллоу», «привет» любым автомобилям и даем скидку 15% до конца месяца. Записывайтесь на техобслуживание в СТО «Фильтр». Подробности на сайте stofilter.ru.
6: Еще раз объясняю, как открыть иностранную банковскую карту.
7: Ага.
6: Находишь сайт «Плати по миру». Открываешь карту для путешествий. Пополняешь через СБП. Подключаешь Google или Apple Pay и плати удобно в путешествиях.
7: Как еще раз найти?
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». О, Капибара.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру.
9: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
1: Говорит Москва.
0: Девять 9.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Поляки не могут противодействовать бандеровскому режиму, поэтому полякам выгодно давать оружие, но в недостаточном количестве, чтобы Россия их уничтожала и сама несла потери. Но, как показывает история, такая стратегия их губила. Такое вот польское проклятие, считает Гермошлем. Это его мнение. Вот. Так, и на чем же мы с вами, дорогие друзья, остановились? Что-то там Макрон, кто-то руки кому-то не поцеловал. Это все шумиха, это все можно обсуждать, но я не вижу никаких оснований и необходимости это все обсуждать. Это все билиберда и, в общем, малоинтересная вещь. Знаете, обычно обсуждаются детали тогда, и много внимания деталям уделяется тогда, когда сущностное содержание страдает. И, кстати, тот момент, что они там сейчас занимаются тем, что рассматривают, кто кому какие руки поцеловал или другие части тела, говорит о том, что их сборище, оно малоэффективное. Вот. В принципе, именно поэтому можно уделить максимальное внимание деталям. Поэтому и их журналисты уделяют максимальное внимание вот этим вот всем каким-то околополитическим приколам. Когда мы говорим о сущностных встречах, когда мы говорим о принятии важных решений, когда мы говорим о принятии стратегических решений, когда мы говорим о коренном изменении политики какого-то союза государств или государства, мы понимаем, что наше внимание будет привлечено к сути вопроса. Когда мы понимаем, что никакого коренного изменения не будет, когда мы понимаем, что сущностных решений не произойдет, когда мы понимаем, что все либо просто было будет примерно так, как было, либо формальные какие-то вещи будут там заявлены, то и внимание наше неизменно смещается на детали. Значит, поэтому я считаю, что о том, что сейчас вот говорят журналисты, можно судить о том, насколько вот это вот собрание натовское, оно вообще и что меняет. Я так понимаю, оно ничего не меняет коренным образом. НАТО не станет нам какой-то дружественной организацией, они не перестанут с нами воевать, они не перестанут вооружать бандеровцев. Поэтому, в принципе, можно и обсудить, кто там кому какую руку облизал или не облизал, что там положено, не положено у французских женщин. Вот. Это говорит о том, что, во всяком случае, это их сборище коренным образом не меняет сути этого альянса и его агрессивной политики в отношении России и всех других самостоятельных игроков, которые отстаивают свое право ну, на самостоятельность, да, право голоса, так скажем. Должен был поцеловать ноги, пишет Александр. Если честно, я даже из новости не понял, кто кому что поцеловал и кто что одернул. Что-то там жена Макрона, Макрон кому-то поцеловать или что, или Эрдоган хотел там что-то поцеловать. Кому? Ну, она же это... А он знает, что она контаченная, нет? Ладно, шутки. Там ходят слухи просто. Может, Эрдогану и повезло. Может, оно и не надо. Да, так вот, руки-то целовать. Кавалер такой. Вот. У французских женщин все положено. Вы хотели сказать турецких, пишет Гермошлем. Не знаю, Гермошлем, правда, не могу сказать, кто там что должен делать, кто что одергивает. Так... Или, подождите, наоборот, Макрон взял руку жены Эрдогана. А, не Эрдоган пытался поцеловать руку. Ну, все, стало интересно. Макрон подкатывал к жене Эрдогана. Все, вопросов нет. Значит, жена Эрдогана точно женщина, вне всяких сомнений. Тут можно не сомневаться. Вот, и полез к ней, значит, этот наркоман известный Макрон руки целовать. А она дернула руку, говорит, ты своим этим грязным ротовым отверстием не лезь к моей руке, потому что ты вообще не имеешь права это делать. Ну, все, тогда поддерживаем жену Эрдогана. Я-то думал, Эрдоган полез целовать руку жены Макрона, понял? Той, которая лупит Макрона там иногда по морде. Говорят, что у французов это нормально, и нам не стоило обращать пристального внимания на этот инцидент. У них женщины, они такие вот, якобы француженки горячие, это позволительно. Черт его знает, может быть. Вот. Значит, президент Франции Эммануэль Макрон попытался поцеловать руку первой леди Турции. Все. Но получил отказ. Ага. На кадрах видно, что во время встречи двух лидеров в сопровождении первых леди Макрон пытался поцеловать руку имени Эрдогана. Ну, Эмина. Ну, наверное, как имена, что ли. Ну, Эмине Эрдоган, наверное. Ну, может, Эмине Эрдоган. Может быть. Ну, по-моему, Эмине Эрдоган. Ну, давай так, жене Эрдоган. Ничего страшного. Я, если я делаю какую-то ошибку, я глубоко приношу извинения свои, в том смысле, что я не хочу специально как-то там посмеяться над именем и так далее. Я вообще не люблю смеяться над именами. Если только они не финские. Значит, судя по видео... Шучу. Судя по видео, сам турецкий лидер против этого не возражал, но супруга президента Турции удержала запястье и не дала французскому лидеру разрешить жест. Ну, правильно, а что, должен Эрдоган кидаться там в драку, что ли? У него жена грамотная, у него жена правильная, он сам, значит, правильно действует. И она этому кобеляке французскому указала на его место. Ну как, кобеляка, понимаешь. Жену видел Макрона? Вот. А? Вот так что Макрон, он, ты знаешь, сильный он в этом смысле. Лягушек ест и целоваться лезет. Жуть, пишет Зурита. Она потому что с куриными самцами не общается, пишет СВО. Ну да. Надо воды выпить в этот момент. Макрон специально решил поцеловать руку, тем самым показать всей Европе, что не надо брать Турцию в ЕС. Слишком они религиозные, пишет Дмитрий. Ой, Макрон специально решил. Нижайший уровень поддержки у Макрона во Франции. В 27-м году он точно свалит с этого поста, наконец-то. Он, у него два срока, и он должен сваливать что, по-любому. Вот, и нижайший уровень поддержки, ничтожество ужасное. Вот. Кстати, Эрдоган много раз проявлял свое искреннее отношение к французскому так называемому президенту. Он его не уважает абсолютно и считает его неуместным. Ну, в этом смысле, конечно, не могу сказать, что нам турки очень большие друзья какие-то, что-то в таком духе, но как бы разделяю отношение Макрона к Эрдогану. Не потому что французы ничтожны, не потому что во Франции нет достойных жен и мужей, а потому что конкретно Макрон ничтожество позорное. Это, конечно, ужасно. Так, своя жена поколачивает, чужая отшила, пишет Мария. Ну, можно и так, конечно, судить об этой ситуации. Ну, вот мы с вами достаточно, мне кажется, поговорили о том, кто кому какую руку пытался поцеловать. И какой Макрон, значит, ничтожный. Власти Республики Корея считают, что технологическая интеграция с НАТО в военно-промышленном комплексе не повредит отношениям Сеула с Москвой, заявили в администрации президента Кореи. Ранее на форуме, посвященном оборонной промышленности, президент Ли Джо Мён предложил НАТО совместно разрабатывать, производить и эксплуатировать оружие. Я знаю, что принято Западом демонизировать Корею, именно, как они это говорят, Северная Корея, на самом деле, истинную Корею, и рассказывать, какие там все плохие люди. Но на самом деле мы знаем, что Южная Корея вооружается всегда Западом, и вооружается она в том смысле, что и против Китая, и против, естественно, Северной Кореи, и вообще это один из способов контроля этой земли американцами. Та же самая история с Японией, и не только. Все мы это прекрасно понимаем, это способ давления на нас, это способ давления на Китай, это способ давления на Корею. Вот. И все эти заявления от властей Южной Кореи о том, что это не помешает. Ну, конечно, не помешает. Конечно, нам всем лучше взаимодействовать. Но в целом получается ситуация такая. Южная Корея давно уже находится в положении колонии. По отношению к метрополии западной. Я полагаю, что Южная Корея могла бы выбрать куда более самостоятельный путь и для себя, и для своего народа, но ситуация такая, какая есть. Другое дело, что углубление этой интеграции, хоть что, пускай заявляют там лидеры Южной Кореи, вряд ли приведет к тому, что на этой земле наступит мир и спокойствие. Наоборот. Это заставит всех других соседей Южной Кореи больше думать над тем, чтобы обеспечить свою безопасность, больше думать над новыми видами вооружений. Ну, и все в таком духе. Премьер-министр Дании Мете Фридриксон, цитата, «Нам нужно еще больше помогать Украине, оказывать большее давление на Россию и гарантировать, что единственным победителем в этой войне, конечно же, будет Украина». Ну вот мы говорили о властях, да, так скажем, национальных в некоторых европейских странах, их желании нас уничтожить. Мы говорили о том, какая выборная система у них существует. Обратите внимание, о Дании говорит премьер-министр, что, наверное, подтверждает еще раз один непреложный факт. Ее напрямую народ не выбирал. Да? Она назначенец в результате определенных выборов, которые происходили, но, опять же, напрямую ее никто не выбирал. Ну и вот она вот собирается оказывать на нас давление. Премьер-министр Дании. Дания. Что там насчет Гренландии? Ну, Трамп хочет Гренландию, он в очередной раз об этом сказал, а вроде как Гренландия, она подведомственна вроде бы Дании, да? Это вроде Дания, да? Не хочет Мета Фридриксон заниматься этим вопросом? Американцы отожмут Гренландию. Отожмут?
10: Конечно, отожмут.
0: Они, да, она фактически им принадлежит, военные базы, все остальное. Юридически только осталось. Дожмут они этот вопрос рано или поздно? Не сегодня, завтра, не завтра, через 10 лет. Дожмут? Почему не дожмут-то, а? Зачем? Это контроль севера. Это, конечно, это контроль над торговыми путями, это контроль над военной обстановкой в регионе, это давление на нас. Если посмотреть, где Гренландия находится на карте, только надо смотреть карту севера, да, или, ну, вот очень удобно смотреть на глобусе, где находится Гренландия. Она позволяет контролировать те вещи, которые без нее никак не проконтролируешь, в том числе касающиеся непосредственно нашей безопасности, нашей конкретно. Вот, поэтому Дания нужна американцам, конечно. Ой, не Дания, а Гренландия, простите. А Дания не нужна. Дания — это ничто вообще. Какой-то непонятный то ли остров, то ли не остров, что такое. Вот. Но она вот собирается помогать, в кавычках, Украине, помогать, почему говорю в кавычках, потому что в результате этой помощи все больше и больше жителей Украины умирает, да, их отправляют, превращают в мясо, насильно мобилизуют, отправляют в мясные штурмы, вот. Ну и как бы ничего нового в этом смысле мы не видим. По поводу победителя в войне, ну интересно, а бывает ли победитель без населения? Ну, вот я так думаю. А на Украине, к сожалению, очень серьезный демографический, я даже не сказал кризис, я бы сказал коллапс произошел, и он вряд ли уже, его можно отменить, отмотать. То есть мы видим, когда люди уехали с территории Украины, и вряд ли они туда вернутся вообще. А часть из этих людей, это лучшая часть, в том смысле, что они стоят на стороне правды, они у нас. Вот. Скрылись, да, от киевского режима, и мы их защищаем, и они сами себя защищают. Например, мы можем говорить о тех людях, которые родились и выросли в Новороссии, да. Вот. Они сейчас сражаются с оружием в руках за свое право быть вообще на планете, как и наши вооруженные силы в целом, как и наш народ в целом. Есть те, которые уехали в Европу и поедут дальше, когда Европа начнет их выдавать обратно киевскому режиму бандеровскому. Вот. Есть мужское население, которое очевиднейшим образом фактически сегодня подвергается геноциду со стороны властей так называемых Украины, которых никто не избирал, и, видимо, выборов никаких не предвидится в целом. Вот. И властей европейских стран, и той вот элиты европейской, о которой мы уже говорили. В общем, Мэтт Фридриксон говорит, что надо побольше давать денег и оружия украинцам для того, чтобы уж точно повоевать до последнего украинца. Вот. А потом там начнется совершенно другая, замечательная, прекрасная жизнь, как после того, как Россия проиграет, коллапсирует и все такое. Ну, на всякий случай я еще хочу напомнить об одних очень серьезных вещах, которые недоступны Мэтту Фридриксон, потому что она политический идиот. А Россия при условии, что она коллапсирует, по своей оборонной доктрине имеет право применять ядерное оружие в конфликте. Поэтому дождаться коллапса России, при которой мы все умрем, а они все будут в Европе пировать, ну... Я бы вообще не стремился в этом направлении и не рекомендовал бы этого делать европейцам, потому что, скорее всего, если они мыслят именно в этом направлении, это направление ведет нас к тому, что да, конечно, будет плохо, но плохо будет везде. И нигде не будет хорошо. И не будет никакой замечательной Европы прекрасной, где все будет классно. И они будут пировать на наших ресурсах, вспоминая о том, как они нас разбили на поле боя. Странно, Макрон живет в мусульманской стране и не знает базовых вещей, пишет слушатель относительно там Макрона, который пытался поцеловать руку жены Эрдогана. Намекаю на то, что во Франции действительно происходят демографические определенные процессы, связанные с тем, что местное население, да, оно, ну, не хочет рожать. И, естественно, потребность в рабочих руках и вообще потребность в том, чтобы население страны было на определенном уровне, закрывается тем, что в страну приезжают люди из других стран. Многие из этих стран — это страны, где исповедуется ислам, и, естественно, люди, переезжая из одной страны в другую, они там, не меняют свои религии, а с какой бы стати им это делать. Это абсолютно закономерно. И постепенно лицо Европы в этом смысле религиозное меняется. Если говорить о том, что очень мало там французов-христиан, я вообще так думаю, что французов-христиан иди пойди поищи. И даже не в том смысле, что они их заменяют людьми из других стран, где традиционно исповедуют ислам, а в том смысле, что французы уже давно сами не христиане. Что если бы французы были христианами по-настоящему, да, а не то, что мы видели на открытии Олимпиады во Франции, которое происходило, они бы, наверное, как-то христианской моралью жили. А если бы они жили этой моралью, наверное, они бы не... Ну, это нормальный термин, его можно применять. Это научный термин. Не в педерастии погрязли и в садомии разнообразного толка. Вот. И извращениях, которые ведут их к тому, что они вымирают самостоятельно. И в этом смысле не могут вообще никому никаких претензий предъявлять насчет того, что кто-то там приезжает или не приезжает. А что, земля пустовать, что ли, должна? Вот. Приезжают и приезжают люди. Почему бы им не жить? Ну, нравится им. Это же самоубийство, на самом деле. Если посмотреть на христиан во всем мире, я имею в виду не истинных христиан, в том смысле, что эти люди действительно исповедуют христианство, а тех, кто считается христианами. И те страны, которые образовались в результате того, что в определенный момент они приняли христианство и укрепляли свою государственность, и создавали свою государственность на основании того, что это были христианские страны. Сегодня это не так. И вот один из таких примеров — это как раз Франция. То есть вот в этом своем порыве оболгать веру, в этом своем порыве показать, какие они свободные, они, в общем-то, свой вот этот корень, да, фундамент они, ну, корень вырвали, фундамент разрушили, и фактически стали абсолютными безбожниками. А с безбожниками происходит какая ситуация, да? Я сейчас говорю не как религиозный какой-то деятель, потому что я не религиозный деятель, но происходит такая ситуация. Если ты выбиваешь некий моральный, да, нравственный фундамент из-под себя, тебе нужен какой-то другой. А его как бы не наблюдается. Во всяком случае, такого морального фундамента, который позволил бы подстегнуть желание людей рожать. И, соответственно, просто вымирают, и все. Европейцы вымирают, страны эти вымирают, христианские, бывшие христианские страны, они просто вымирают, и все. И с этим, в общем-то, ничего нельзя поделать. Пока и если ты не вернешь в голову людей мысль, что надо рожать. А где и когда она, эта мысль постулировалась? Как ни странно, в традиционных обществах. Поэтому многие мусульманские страны очень хорошо рожают. Именно потому, что ислам, как и другие традиционные религии, такие как, например, православие, или как когда-то это постулировалось у католиков и у протестантов, они рожают. Потому что они понимают, что высшая ценность — это плодиться и умножаться. А? ЭКО – это понятно, это важная вещь. Дело в чем? Это помогает многим людям, у кого есть проблемы со здоровьем, реализовать желание свое стать родителем, реализовать эту функцию, да, если так можно выразиться. То есть состояться как человек взрослый в полной мере. Но мы говорим о том, что они не хотят рожать не чисто технически, а они не хотят, чтобы у них были дети. Они не хотят, чтобы у них были дети. Они не хотят продолжения своего рода. Это не только французов касается, да? Я говорю о том, что у них-то просто эта фаза, она уже ужасная. То есть они находятся в ужасном состоянии. Мы сами встали на эту кривую дорожку в определенный момент, и вы, собственно, знаете это. У нас тоже есть проблемы с демографией. очень серьезные. И в том числе, я полагаю, они связаны с тем, что вот это основание, которое у нас было сначала духовно-нравственное, потом просто нравственное в виде идеологии советской, а потом и безнравственное, потому что любое основание было выбито из нас в тот момент, когда рухнул уже Советский Союз. И мы, в принципе, ну, стали жить в мире, где моральные ориентиры, они не соответствуют тому, что ты должен кого-то там, каких-то детей рожать, какую-то семью. Нет, другие совершенно постулаты звучали и откладывались на подкорку людям. И, соответственно, мы тоже стали вымирать, это очевидно. Мы перестали рожать. И есть у нас республики национальные, в которых рожают детей, много рожают детей. И зачастую это именно республики, в которых большая, наверное, даже часть населения исповедует ислам. То есть в этом смысле традиционные религии, такие как ислам, такие как православие, да, если человек следует тем постулатам, которые есть в этих традиционных религиях, они стимулируют на самом деле рождение детей. Почему? Потому что они укрепляют в голове человека понимание о том, что семья и дети – это самое главное. То есть это и есть те самые традиционные ценности. Европа отстаивает нетрадиционные ценности, так это у нас называется. Я считаю эту формулировку неправильной, потому что не существует нетрадиционных ценностей. Это вообще эвфемизм, нетрадиционные ценности. Это как живой труп. Это не ценности. Есть ценности, а есть их отсутствие. Вот Европа постулирует отсутствие ценностей. Есть квази-ценности в виде заявления о свободе и демократии. Это, мы узнаем, не соответствует действительности. Демократии не существует. Мы только что это говорили там, в рамках Евросоюза, как устроен выбор даже национальных, так скажем, правителей. А уж как устроен, как выбирают элиту европейскую, так это вообще к народу никакого отношения не имеет, и прямой демократии ее нет, она отсутствует. То есть народ никакого выбора не делает в этом смысле. Он опосредован, этот выбор. Это раз. Два, по поводу свобод, все просто. Пусть сейчас любой человек, который в Европе желает проявить свою свободу, возьмет и выйдет с российским флагом и пройдется с ним, с георгиевской ленточкой, скажет о подвиге советских воинов-освободителей. Посмотрим, как долго продлятся его свободы. Значит, свобод нет, выбора, демократии как таковой не существует. Многие вопиющие случаи, я обычно шучу про Румынию в этом смысле, но действительно, почему? Потому что Румыния — это вопиющий случай. Выбрали человека, сказали, он не подходит, и выкинули его с должности. То есть вот настолько плохо все. Вот. Это все подтверждает, что постулируемые европейцами вещи ценностные, они не соблюдаются самими европейскими элитами. Дальше мы видим, как устроена жизнь европейских элит. Вот. А здесь мы приходим к простым вещам, понятным, да, которые скандальны, но раньше они были скрыты, сегодня они выплыли на поверхность. Мы приходим к делам Эпштейна, мы приходим к разнообразным извращениям, мы приходим к заигрыванию этих властей, этих стран с меньшинствами для того, чтобы на основании интересов этих меньшинств провести свою политику, потому что меньшинства есть везде и всегда. Вот, таким образом, они собирают себе электоральную базу. Мы видим, как, а это очень важно в тех структурах, где нет прямой демократии, да, очень важно, чтобы у тебя была правильная селекция, я имею в виду с точки зрения того человека, которого ты приводишь на должность. У них селекция идет отрицательная. Мы видим, как посты высокие занимают люди крайне лояльные к политике, так скажем, да, Евросоюза, но при этом непрофессиональные, то есть идиоты политические, в прямом смысле я сейчас применяю это слово, да, скажем, в его базовой, в базовом понимании, не медицинский термин, а как политический термин. То есть это идиоты политические, но крайне лояльные, и при этом русофобия стала одним из признаков этого идиотизма, да, проявления русофобии с их стороны. И мы видим, что постулируемые вещи о свободе и свободе выбора на самом деле не соответствуют действительности, а действительности соответствует следующее. Людям навязывается такая идеология, при которой они отказываются от продолжения себя. То есть они отказываются от дальнейшей жизни, не себя самого, не физической жизни. Об этом они очень сильно беспокоятся, да, продлить собственную жизнь, свою тушку, это очень надо. А они отказываются от продолжения своего рода. То есть они отказываются передавать, так скажем, свой генофонд куда-то туда, дальше в историю. Плюнуть в вечность. Ну, вот. какая-то такая ситуация. Поэтому Европа разваливается, и разваливается она не потому, что мы ее атакуем, а потому что по тем же самым причинам, по которым мы в определенный момент стали разваливаться. Потому что она отказалась от своего основания духовного и так далее. 10.00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
10: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
2: 10:01 в Москве, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Иран заявил о нанесении ударов по объектам США на военной базе Шейх Иса в Бахрейне. Утром ударные беспилотники атаковали цели, где находились военнослужащие американских сил. Удары были совершены в ответ на нарушение американской стороной режима прекращения огня, уточнили в армии Исламской Республики. Ранее в Бахрейне была вновь объявлена воздушная тревога. МВД королевства призвало подданных и жителей сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное место. Генсек НАТО назвал последние удары США по Ирану абсолютно необходимыми. Об этом Марк Рютте заявил журналистам по прибытии на саммит Североатлантического альянса в Анкару. «После того, как суда были атакованы, я считаю ключевым, что Соединенные Штаты ответили на это», — сказал он. Рютте также отметил, что Ормузский пролив должен быть открыт. Напомню, утром в среду Пентагон объявил о серии новых ударов по Ирану, нанесенных, как утверждается, в ответ на атакованные Ираном танкеры. Суда пытались пройти Ормузский пролив по неразрешенным Тегераном маршрутам. Ущерб по делу бывшего белгородского вице-губернатора оценили в 1 миллиард 700 миллионов рублей. Растраты, которые вменяют Владимиру Базарову, связаны со строительством оборонительных сооружений на границе с Украиной. Экс-чиновник признает вину во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. При этом он называет спорным обвинение в особо крупной растрате. Об этом РБК сообщили два источника, знакомые с материалами дела. По их данным, наиболее тяжкий эпизод связан со строительством линии обороны на границе с Украиной, так называемых «зубов дракона». Как утверждает следствие, вместо предусмотренных нормативами железобетонных противотанковых заграждений закупались более дешевые изделия с уменьшенными размерами и массой. Также в материалах дела упоминаются неустановленные следствием лица, в том числе из числа должностных лиц Минобороны России. Ученые зафиксировали резкое падение уровня тестостерона у мужчин. Он снизился более чем в два раза за полвека, утверждают в Европейском обществе репродукции человека и эмбриологии. Исследователи считают, что этому могли способствовать вредоносные химикаты, они содержатся в бытовых предметах, а также глобальное потепление. Они утверждают, что уровень тестостерона снижался более чем на процент каждый год, и это не ошибка статистики, а устойчивый тренд. Уточняется, что исследование проходило в Израиле, США, Бразилии, Финляндии и Дании с 1972 по 2019 год и охватило почти 120 тысяч мужчин. Курс валют китайский юань стоит 11 рублей 21 копейку. Курс доллара, установленный Центробанком, 76 рублей 13 копеек. Курс евро сегодня 86 рублей 90 копеек. Сейчас в Москве плюс 18, сегодня в городе облачно с прояснениями. В течение дня возможны кратковременные дожди, температура воздуха плюс 20-22, ветер южный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в среду составляет 740 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
10: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
9: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
11: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
9: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
9: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Добрый день, программа «Револьвер», в студии Ростислав Ищенко. Давайте начнем с более-менее простого, с наград. Ну, поначалу большую часть жизни человечества никому не приходило в голову вручать награды за труд, потому что вроде бы как человек трудится для того, чтобы жить. Лучше трудится, лучше живет. Потом, правда, стали и за труд вручать. Но изначально все-таки это были вещи, которыми отмечались боевые заслуги. И первоначально, опять-таки, никому не приходило в голову раздавать направо и налево там крестики, звездочки и так далее, там ордена, медали. Раздавали либо деньги, либо драгоценности, то есть там золотые серебряные браслеты, шейные ожерелья там, и так далее. То есть, ну, вот, всегда солдат что-то за свою службу получал. Не всегда так много, как сейчас, и не всегда так мало, как при советской власти, но всегда платили. В основном платили так, чтобы можно было жить и обеспечивать себя, в том числе, кстати, и формой, там, ну, вооружение, правда, на более позднем этапе, когда оно стало стандартизированным, уже выдавали. Хотя, например, в римской армии за стандартизированное вооружение, которое выдавалось со склада, все равно вычитали из зарплаты. Ну, короче говоря, человек должен был полностью себя обеспечивать, плюс жить, плюс, если у него была семья, в большинстве армий такое допускалось, то еще и кормить семью. Из этого примерно исходили. И любое награждение рассматривалось в том числе как премия. Хорошо работал, получил премию. Ну, просто если землепашец хорошо работал, он продал результаты своего труда, заработал больше. А если солдат хорошо убивал? Ну, да, кому-то там повезло, что-то... Убить состоятельного человека, кошелек отрезал, значит, положил в карман, вроде как получил премиальные. А если убил 20, но нищих, там, или слабо обеспеченных, значит, лучше воевал, получил, награждение определенное. И так продолжалось довольно долго. У нас еще в 17 веке, и даже в 18, вплоть до введения Петром I ордена Андрея Первозванного, даже высшие сановники, командующие армиями, награждались кто там золотой чаркой, кто шубой, кто ковшиком, кто просто деньгами, кто поместьем там, и так далее. И так было в подавляющем большинстве армий мира. Даже там, где ордена были введены раньше, чем в России, они вводились не столько как средство отметить конкретные боевые заслуги, то есть вручить там, за храбрость или еще за что-то, сколько как способ показать близость конкретного человека к королю. Ну, просто хотел бы потому, что ввел английский король орден подвязки, значит, первоначальное количество возможных членов ордена там не превышало 20 человек, я вот не помню, было ли оно таким же маленьким, как у короля Иоанна II французского в ордене звезды, где могло числиться всего 12 человек. Значит, ну, вот, до 12 и до 20 примерно, да. Примерно столько, 24, по-моему, первоначально могло числиться в ордене подвязки, которые ввели бургундские герцоги немножко позже. Это, причем они, это как, поскольку числились не пожизненно, то вот раздали, значит, 12 вакансий. Дальше для того, чтобы кто-нибудь еще был зачислен в орден, надо было ждать, пока кто-то умрет. Из тех, кто уже, кстати, счастливлен. То есть, это не было средство, кстати, награждения за великие подвиги на поле боя. Со временем светские ордена трансформировались в награду. А первоначально это был знак статуса, причем статуса высшей знати. То есть на кого попало, он не распространялся, их не раздавали направо и налево. То есть не принимали просто выдающегося рыцаря, который хорошо махал мечом на поле боя, в орден не принимали, в светский. В духовный, пожалуйста, сколько угодно. Со временем ордена стали наградами, да, ну и то. В Российской империи первую половину 18 века было два ордена. Значит, Андрея Первозванного и Александра Невского. Потом уже Екатерина ввела там Владимира, Георгия и так далее. Значит, Павел имел орден Святой Анны, ввел Святого Иоанна Иерусалимского. Анны прижился, Иоанна Иерусалимского нет. А вот, значит, позднее там польские ордена были причислены к числу российских имперских орденов. Так, в общем-то, сложилась достаточно стройная система из более чем десятка орденов. Но первоначально, опять-таки, заслужить орден мог командующий армией, значит, или кто-то из высокопоставленных генералов, потому что это была эксклюзивная награда, опять-таки. Все остальные обходились так. Опять-таки, наградными деньгами, которые жаловались там после великих сражений. Или невеликих, но которые считали необходимым отметить. Причем пожаловать деньги мог как государь, так мог, собственно, наградить деньгами главнокомандующий, если он был для этого достаточно богат, или если у него для этого была специально выделенная казна. Подчеркиваю, это уже 18 век. Это вот рукой подать. Значит, Петр I, Петр III, вплоть до Екатерины Великой. Одна и та же практика. Кстати, Екатерина Великая все еще раздавала своим командующим деньги, поместья. Далее практика прекратилась практически только при Александре I. Когда стали, вернее, деньги-то деньгами награждали вплоть до падения монархии. Вот, да и потом награждали там золотыми часами, там, еще чем-нибудь таким ценными подарками. Но, во всяком случае, она сократилась резко в том самом, в своем объеме. Практика чисто финансовых или материальных, кстати, пожалований за службу. Но после того, как орден стал оценкой, в том числе, боевых заслуг, не обязательно боевых, потому что его вручали и светским чиновникам, но уже за заслуги. Не потому, что он особо близок к императору, а за заслуги. После этого возник вопрос, ну, старшее чиновничество, понятно, но если вручают старше, младшее же тоже хотят. Соответственно, орденская система начала развиваться. То есть ордена стали получать большее количество степеней, число награжденных стало увеличиваться, хотя, опять-таки, до сих пор существуют ордена, особенно старые, значит, учрежденные в XIX веке, в XVIII веке, в XVII веке и ранее, в которых количество возможных награжденных ограничено. Причем в некоторых оно ограничено в принципе, значит, там, допустим, там четвертую степень может иметь 500 человек, там, третью степень 300 человек, вторую степень 100 человек, там, а первую степень 50 человек. Условно. А в некоторых случаях оно ограничено возможным количеством награждений в год. То есть, опять-таки, четвертая степень больше награждений, там первая степень меньше награждений, но там общее количество членов ордена не регламентируется, но в течение года можно вручить только определенное количество орденов, ни в коем случае не больше. Если кому-то не успели, не хватило, значит, получит на следующий год. Ну, или не получит вообще. Вот. Это, опять-таки, это остатки старой орденской системы, то есть это апелляция еще к тем временам, когда орден рассматривался как закрытая корпорация высшей знати, и количество его членов предельно ограничивалось. Ну, допустим, если там во Франции, значит, было там от 12 пэров Франции, ну, так вот вам и 12 членов там, того же Ордена Звезды, который, правда, умер вместе с Иоанном Вторым, ну, фактически стал предтечей Ордена Святого Духа, вернее, вначале Святого Михаила, а потом Ордена Святого Духа, королевских французских орденов. То есть только для обозначения принадлежности.

сокращалось. Со временем, значит, стали рассматривать его не только как награждение за там, боевые заслуги, но в том числе и просто за службу, за выслугу лет. Ну и понятно почему. Армии стали большими, значит, содержаться они стали не только в военное время, но и в мирное. Это, ну, допустим, у такой страны, как Российская империя, границы были очень большие, длинные, да. Значит, гарнизоны стояли везде. И, находясь где-нибудь в Тобольске, вы могли врага за всю жизнь не увидеть. Но службу полезную вы для Родины несли, несли. Ну, значит, получите те же ордена, но без мечей. И за более продолжительное время. Потому что на поле боя вы их можете получить сразу, там чуть ли не в течение года хоть десяток, если успеете провести такое количество сражений и выживете. А там будете получать там раз в 5-10 лет, как положено, значит, очередной орден за выслугу, который будет просто отмечать, что вы прослужили определенное количество лет безупречно, без замечаний, там, без каких-то проблем особо сильных и так далее. Потому что если у вас в послужном списке не все в порядке, то, соответственно, орден вы могли и не получить в таком случае. Естественно, поначалу, опять-таки, любой орден давал дворянство. Ну, это логично. Если изначально это высшая знать, значит, потом это причисление к рыцарскому сословию, членство в ордене, значит, рыцарь априори дворянин. Нельзя, можно было быть дворянином, не будучи рыцарем, но нельзя было быть рыцарем, не будучи дворянином. Значит, соответственно, орден давал дворянство и давал рыцарство. Ну, к тому времени, как ордена стали раздавать направо и налево, значит, сам титул рыцаря был бессмысленным уже. Вот. То есть он никаких не давал дополнительных возможностей и полномочий. Значит, но, тем не менее, в качестве, так сказать, почетной награды еще существовал. Кстати, во многих орденах, учрежденных достаточно давно, значит, возможность получить с орденом титул рыцаря существует до сих пор. Через некоторое время с распространением, да, с большим распространением награждения орденами, уже где-то в XIX веке, в разных государствах, в том числе в Российской империи, возник вопрос, не слишком ли быстро мы плодим дворянство. Ну, точно так же, как по табели о рангах, первый военный чин, да, давал дворянство сразу же. Вот, а потом это дело сокращалось, и в конечном итоге к концу империи дворянство можно было получить только с чина четвертого класса, действительно статского советника, потомственное. Значит, или по ордену, опять-таки. Но, если я не ошибаюсь, не менее, чем Владимира четвертой степени. А Владимир четвертой степени давался после Станислава четвертой и третьей, и Анны четвертой и третьей. То есть это был пятый снизу орден, который еще надо было заслужить. Значит, либо на поле боя, значит, либо же по выслуге лет это надо было прослужить долго. То есть, опять-таки, какую-то материальную нагрузку, да, вот этих самых орденов стали сокращать постепенно. Значит, оставлять их только как почетные знаки. Ну, отмечавшие, что вы где-то проявили героизм. Параллельно с этим возник вопрос, или даже до этого возник вопрос, как награждать низшие чины. Их нельзя было вручить орден, не мог быть солдат причислен к рыцарскому сословию, потому что рыцарь априори командует каким-то подразделением, пусть маленьким. Следовательно, низший чин, вплоть до унтер-офицеров, не мог получить орден. Идея, в общем-то, достаточно простая родилась, и, собственно, даже не одна, а две сразу. Значит, для начала стали штамповать так называемые кресты. То есть, либо

0: знаки, как у нас был, да, знак ордена Святого Георгия. Он не причислял вас к членам ордена, но он вас отмечал. Так называемый Георгиевский крест. Ну и в разных армиях мира подобного рода, там у пруссаков был железный крест, который учреждался каждый раз отдельно с каждой военной компанией. То есть он вручался только в военное время и только за достижения на поле боя. То есть за тыловые какие-то он не мог быть вручен, за это вручались другие ордена. Вручался всем, начиная от рядового солдата и заканчивая фельдмаршалом. Правда, для фельдмаршала зачастую вводили еще высшие степени железного креста, значит, там, или для генералитета. Вот. А для солдата обходились первыми двумя степенями, или даже поначалу одной степенью, просто железным крестом. Потом, значит, их стало там две, железный крест второго и первого класса. В других, в австрийской армии был подобного рода тоже крест, во французской армии к разным компаниям вводились тоже самое, разного рода там кресты за храбрость, значит, кресты за участие в компании там, и так далее. Даже когда возникла только-только чехословацкая армия, то там быстро успели ввести эти самые кресты, потому что идея предельно простая. Значит, это не орден, но и не медаль. Значит, а второй путь это как раз вручение медали. Потому что идея отмечать некие достижения медалями возникла достаточно просто. Значит, медаль выбивали изначально по случаю. Ну вот шведы победили под Нарвой, да, русскую армию. Значит, выбили медали, прочь плакался горько. Значит, там, где был изображен Петр, бегущий, теряющий шапку там, и так далее. Значит, в честь своей победы. Она не наградная, она просто памятная. Там, точно так же вот у этого самого Петровская медаль «Небываемая» бывает. Значит, когда на лодках захватили, значит, несколько кораблей. Значит, тоже это самое... Медаль не наградная, а памятная. Ну и, в общем-то, достаточно быстро пришло в голову, что эти самые памятные медали можно сделать и наградными, значит, то есть в честь каких-то великих сражений, да, где войска проявляли массовый героизм, награждать, ну, буквально всех участников этого сражения. Ну, как потом, во время Великой Отечественной войны, вручались там медали за оборону, за взятие, за освобождение. Всем, кто присутствовал при этом мероприятии, значит, все получали подобного рода медаль. Все, кто участвовал, вернее, в этом мероприятии, а не присутствовал при нем. То есть появились медали, которые просто отмечали участие в сражении. Тоже они могли быть разных степеней, там для офицеров, для солдат могли быть разные. Ну, а потом логично пришли к мысли там, вручать медали, в том числе и за храбрость. Так, допустим, в России появилась вначале Анненская медаль, а затем и Георгиевские медали, значит, параллельно с Георгиевскими крестами. Значит, ну, и в других странах появились тоже, кстати, аналогичные награды. То есть постепенно, да, пришли к идее от награждения как премии, то есть материального поощрения, к награждению как к поощрению идейному. Да? Ну вот вас отметили. И, значит, если там сколько вы премий получили за свою жизнь, хоть вы 1000 врагов убили, да, вам деньги за это выплатили, а вам это не видно. А когда у вас грудь в крестах, сразу видно, значит, хорошо воевали. Вот. Поэтому, соответственно, ну, по крайней мере, в военной среде, да, эти самые, кстати, ордена и медали сразу же начали цениться. Ну, а поскольку гражданские любят обезьяничать у военных, там чиновники все время пытаются себе погоны пришить, гражданские, значит, чтобы ранг их был виден. Нет, хотя это никому не интересно. Ну, соответственно, как я уже говорил, там, за службу Родине на гражданском поприще, в общем-то, орденами награждали тоже. Вот, соответственно, и там тоже идея ордена как отмечания заслуг, да, появилась. Потом она перетекла, ну, если там награждали в империи, награждали чиновников, то понятное дело, что когда империя сменилась, так сказать, государственной диктатурой пролетариата, награждать стали пролетариат. Отсюда идея ордена за труд. Там медали за труд, ордена за труд, там дали вообще награждение за труд. Чего, собственно, я с этих самых, с этих орденов и медалей начал? Вот, потому что вся их история, история развития вот этого самого наградного дела, которую мы сейчас попытались за полчасика быстренько пробежать, она свидетельствует о том, что чеченское общество остро конкурентно. То есть люди любят, чтобы их достижения были видны окружающим. То есть, если раньше вы хорошо махали мечом, у вас, значит, 10 шейных гривен золотых. Потом вы их можете продать, значит, перевести их в деньги и жить на эти деньги. Там, или там золотых браслетов на руках, значит, по 20 штук на каждый. Вот, то есть, это одновременно вас отмечало, ну и служило неким, кстати, материальным обеспечением. В возможной старости, если вы до нее доживете. А с течением времени это стало просто демонстрацией заслуг, то есть вы, даже если продадите там все ордена и медали, то явно на старость жить не хватит. Значит, то есть это стало просто, значит, фактическим отмечанием заслуг, фактически демонстрацией того, что человек, значит, приносил какую-то пользу обществу. Сейчас делаем паузу на новости, потом вернемся.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 10:30 в Москве, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Задержанных в Крыму за шпионаж двух россиян арестовали на 2 месяца. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю. Как рассказали в ведомстве, фигуранты собирали для украинских спецслужб данные о частях Минобороны в зоне проведения СВО и расположении объектов ПВО на полуострове. Они также фиксировали последствия воздушных ударов ВСУ по территории России. ФСБ уточнили, что арестованные – это жители Севастополя и Красноперекопского района. Они сами вышли на украинские спецслужбы и работали независимо друг от друга. Их задержали примерно в одно время. Правительство России расширило перечень стратегически значимых лекарств. Список увеличился почти на 150 препаратов. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. В числе лекарств, производство которых должно быть гарантировано на территории страны, оказались альбумин человека, дифтерийные и столбнячные антитоксины, желатин, иммуноглобулины, налоксон, фенобарбитал, ацикловир, галоперидол, лидокаин, тестостерон, тетрациклин и хлоргексидин. Как уточнили в правительстве, в список входит стратегически значимые препараты, которые обеспечивают приоритетные потребности здравоохранения. КНР может ограничить доступ иностранным компаниям к своим самым современным моделям искусственного интеллекта. Запрет также могут ввести на использование тех чат-ботов, которые еще не выпущены. Власти Китая в течение последнего месяца обсуждали этот вопрос с руководством крупнейших технологических компаний страны. Если ограничения введут, зарубежным корпорациям станет сложнее и дороже использовать китайские ИИ-модели. Они получили широкое распространение благодаря низкой цене и высокой производительности. Спрос на отдых в Анапе в июне вырос вдвое. Как заявили в Ассоциации туроператоров России, количество бронирований увеличилось на 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным компании «Интурист», пик спроса на отдых в Анапе ожидается во второй половине июля. Туроператор «Алиан» сообщает о росте количества бронирований на 36% на заезды в июле и августе. В компании «Мультитур» рассказали, что каждый четвертый турист покупает путевку в Анапу за 2-3 недели до поездки. В турфирме «Алиан» рассказали ТАСС, что фокус смещается на август. Уже сейчас на этот месяц приходится более половины всех бронирований. Коротко о погоде. В Москве сейчас плюс 19 градусов. Сегодня в российской столице облачно с прояснениями. В течение дня возможны кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 20-22 градуса. Ветер южный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Дачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
3: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте nash.com.rf.
5: Еще раз объясняю, как открыть иностранную банковскую карту.
6: Ага.
5: Находишь сайт «Плати по миру». Открываешь карту для путешествий. Пополняешь через СБП. Подключаешь Google или Apple Pay и... Плати удобно в путешествиях.
6: Как еще раз найти?
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Восточная мудрость гласит: неважно, как медленно ты идешь, главное, не останавливайся. Начни обслуживать китайское авто в СТО «Фильтр». Поднебесная скидка 15% до конца июля. Фильтры, все материалы в наличии, бесплатная замена, гарантия сохраняется. Подробнее на stofilter.ru. Работаем круглосуточно.
8: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
9: Я все знаю! Ты убил его!
8: Нет, Люк, я...
10: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
11: Нет! На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
13: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В эту среду гость в студии, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.
0: «Пуля. Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
2: И снова здравствуйте. Да, итак, мы остановились на том, что вот вся эта эволюция наградной системы эволюционирует она далеко не в лучшем направлении. Сейчас мы к этому вернемся. Вернее, наградных систем. И они эволюционируют далеко не в лучшем направлении. Значит, они, собственно, базируются на стремлении каждого отдельно взятого человека продемонстрировать, значит, некие свои достижения, мнимые или реальные. Значит, именно поэтому разного рода, значит, внешних форм, вернее, разного рода внешние формы начинают высоко цениться. Ну, там, не грамота, которую можно повесить на стенку, но кто там вашу стенку увидит, да? А медаль, которую можно повесить на груди и ходить с ней. Там не даже какие-то, значит, финансовые поощрения, которые вроде бы могут быть полезными, да, или даже полезнее отдельных так, внешних знаков, да, наградных, за которыми там не стоит какая-то там пенсия или разовая выплата, там, или многоразовая выплата, или какие-то льготы и так далее. Значит, тем не менее, вот эти вот самые значки, медали, ордена, значит, достаточно высоко ценятся. Причем ценятся не только в военной среде, где это понятно. В военной среде всегда все самые внешние формы, значит, подчеркивающие, значит, что вы прошли определенные стадии службы, всегда ценились. Начиная там от нашивок, которые показывали, значит, годы службы там, у прапорщиков там, и так далее, и заканчивая, там, или у сверхсрочно служащих, и заканчивая, собственно, вот, там, медалями за выслугу лет, за беспорочную службу там, и так далее. То есть для этой среды это, в общем-то, характерно. Это нормальное явление. Но я, допустим, лет 5 назад, еще до СВО, обратил как-то внимание, что мимо проходили, не знаю, не то еще суворовцы, не то уже кадеты, значит, и у всех по 3-4 медали было. Но у советских маршалов и генералов накануне войны не у всех были ордена и медали. У кого было по 4, это как после войны 4 героя Советского Союза. То есть обычно имели там орден Красного Знамени, орден Красной Звезды, который позже учреждался, ну и медаль 30 лет РКК. Или один орден и медаль 30 лет РКК. Или даже просто медаль 30 лет РКК, командный состав. Значит, то есть не 30, 20 лет РКК, прошу прощения. А вот, больше ничего. После войны, понятно, значит, орденов было значительно больше, потому что война была тяжелая и длинная, вручали, особенно на втором этапе, когда начались победы, значит, много. Вот. Ну и то, потом уже, кстати, юбилейных наград оказалось у всех больше, чем военных. Но вот когда дети фактически, да, которые, ну, они учатся еще, то есть они даже не в военном училище, то есть они еще фактически не закончили школу. Просто у них, кстати, школа с военным уклоном, да, кадетский корпус. Их же оттуда не офицерами выпустят. Просто они смогут поступить в военное училище. То есть лучше подготовленным к этому будут. Ну да, это ведомственные медали Министерства обороны, которое там придумало себе 10 или 20 или 30 медалей, не знаю, ведомственных. Там и так далее. Но, опять-таки, ведомство же эти медали придумывают не потому, что им самим хочется, а потому что на это дело есть спрос в обществе. Ну и сейчас, фактически, если у вас есть там желание, да, то без какой-нибудь медали вы не останетесь. Ведомств много, ведомственных наград у них тоже много. Кто-нибудь что-нибудь додаст, особенно если по поводу этого там достаточно серьезно убиваться. Плюс еще есть общественные организации, которые тоже с удовольствием чем-нибудь наградят. Вот. С одной стороны, это удовлетворяет тягу человечества к счастью, а с другой стороны, это девальвирует наградную систему, потому что издалека зачастую не видно, у вас там медаль за бой, медаль за труд, или просто знак принадлежности к некой общественной организации. Или там у вас орден, или пародия на орден. Ну, потом, опять-таки, стали сейчас, в России, по крайней мере, значит, появились ордена региональные там, и так далее. То есть, с одной стороны, количество возможных награждений увеличивается, а с другой стороны, сам факт награждения девальвируется. Представьте себе, когда вы один из 12 на всю Францию, где тогда худо-бедно миллионов 15-16 человек жило. Значит, ну или вы один из 140 миллионов там в России, ну хорошо, не 140, младенцев пока не награждают, там из 70 миллионов в России, которые имеют какой-то внешний знак отличия. Значит, в результате для того, чтобы подчеркнуть, что у вас такие выдающиеся заслуги, вы должны иметь либо выдающиеся ордена, да, ну, там, допустим, орден мужества в армии, да, значит, и то многие уже по 4 имеют, значит, потому что, опять-таки, уже количество, значит, начинает демонстрировать не просто один, да, а количество начинает демонстрировать, что вы такие что-то там стоите, да. То есть, либо у вас определенный знак отличия, который всем известен, почему такая тяга к золотой звезде героя, она осталась в памяти народа, как высшая награда Советского Союза, очень хорошо там откалибровалась. И поэтому большая часть государств СНГ, несмотря на то, что первоначально звание героя практически везде отменили, потом его ввели, значит, и... Не скажу, что в большинстве, но во многих государствах ввели, вернули потом и звезду героя. То есть вначале ее не было, а потом тоже вернули. Значит, потребность была, то есть сразу же видели звезду героя, понимаете, человек достойный. Значит, потому что к этому привыкли. То есть, значит, соответственно, либо у вас очень большое количество наград, что свидетельствует, значит, о ваших выдающихся достижениях, либо у вас определенного типа награды, да, значит, которая, опять-таки, свидетельствует о ваших выдающихся достижениях на определенном поприще. Ну, например, допустим, у нас орден Андрея Первозванного, хоть он считается высшим орденом государства, но чаще всего дают за заслуги в области там культуры и искусства. Хотя военные его тоже получают, но чаще давали там. Ну, то есть постепенно, кстати, система приспосабливается к новым условиям. Так вот, возвращаясь к конкурентности, да, человек так устроен, да, что он не просто стремится конкурировать, он стремится демонстрировать свои достижения. Это как бы ступенька в иерархии, которую он занимает. Еще с тех пор, как там, убивший медведя охотник вешал на шею ожерелье из его зубов и тем самым демонстрировал свое достижение. Он показывал, что не просто охотник, а лучший охотник в племени. Все это видели сразу. Вот точно так же человек до сих пор пытается, чтобы не просто у него есть достижения, о которых он знает, чтобы это было видно всем и сразу. Даже если достижений нету, чтобы все равно было что-то, что отмечает хотя бы несуществующие достижения. То есть, чтобы не хуже других. Ну, не сумел убить медведя, да? Значит, задушил крысу и тоже сделал себе ожерелье из зубов. Зубки помельче, но все равно мелочь, но приятно. Эти условия, да, вот, вернее, это заложенная тяга к конкурентности и к иерархичности противоречит его другой тяге. Тяге к тому, чтобы было все как у всех. Ну, то есть тяги к уравнительному распределению, которое тоже существует и у отдельно взятого человека, и в обществе. То есть до тех пор, пока у каждого, значит, есть шалаш, там, допустим, диаметром 5 метров, все строят по единому стандарту, когда-то научились и так и строят. Всем хорошо, и никто по этому поводу не переживает. Потом кому-то стало тесно, он построил себе шалаш диаметром 10 метров. Остальные задумались. Кто-то недобро прищурился и спросил, тебе больше всех надо? Кто-то пошел рубить ветки, чтобы себе построить шалаш. А кто-то такой же, 10 метров в диаметре. А кто-то стал возмущаться и спрашивать, почему одним можно строить шалаши 10 метров в диаметре, а другим так никто не построит шалаш 10 метров в диаметре. А пусть, если он хочет себе такое, пусть и всем вначале построит там и так далее. Или пусть разрешение получит на это. То есть, опять-таки, мы видим два способа, да, сбалансировать отношения в обществе. Либо я построю себе такой же, значит, либо пусть ни у кого не будет лучше. При этом, повторяю, все, тем не менее, стремятся показать, что у него есть что-то, чего нет у других. Как-то отметиться. Даже если вы там просто лучший повар в племени, хотя какие тогда были повара, все ели сырым. Значит, ну, неважно, чем вы отличаетесь, да, зверей убивать не умеете, но что-то хорошее в вас есть. Значит, вы все равно стремитесь это продемонстрировать, причем за счет неких внешних отличий. Отсюда, кстати, не только, ну, вплоть до конца феодального общества. Значит, определенная регламентация в одежде. Причем вначале вообще жесткое, кто что имеет право носить там еще в древнем мире. Значит, потом менее жесткое, значит, оно уже определяется не законами постепенно, а обычаями, но вплоть до, кстати, 18 века, значит, люди, как правило, одевались в соответствии со своим со своей сословной принадлежностью. Сами. Да и потом существуют даже сейчас магазины там, одежды для богатых, магазины для бедных и магазины для среднего класса. Одежда зачастую не так сильно отличается качеством покроя, качеством материала. Там, то есть отличия есть серьезные, да? Но зачастую отличается брендом в основном. Тем не менее, это тоже демонстрация, кстати, своих возможностей, да, демонстрация места, занимаемого человеком в обществе. То есть до сих пор даже вот в этом самом, во внешних проявлениях, там, в одежде, не только в наградах. Я просто начал с наградной системы, потому что ее эволюция лучше всего это демонстрирует. Ну и в одежде, там, в питании, во всем остальном, значит, человек в том числе и демонстрирует свои достижения. Я могу себе это позволить. Вот. И, повторяю, общество, с одной стороны, стремится тоже себе это позволить, то есть, чтобы и у меня было, как у него. Если я не могу купить себе одежду такого же бренда, давайте я куплю там или подделку под этот бренд, или куплю что-то, значит, похожее, значит, но там на порядок дешевле, но чтобы издалека выглядело примерно так же. То есть, с одной стороны, значит, общество будет стремиться до него дорасти, с другой стороны, оно будет стремиться опустить его до себя, то есть будет возмущаться, а с какой-то такой стати, значит, вот у него есть личный самолет, а у меня нету. Это как внутреннее глубокое противоречие нашего общества, да? Почему у нас не получается коммунизм? Потому что не получились коммунальные квартиры. Ну, начинался-то он с чего? С коммунальных квартир. Вот у нас будет коммуна, да? Ну, так давайте и будем жить все вместе. В некоторых домах, которые строились при ранней советской власти, даже в квартирах не делали кухни. По принципу, ну, все равно, ну, квартира пусть даже и отдельная, но люди-то все равно будут питаться все вместе. Вот там, там на крыше или в подвале, там, или на первом этаже есть для них столовая, вот там они и будут есть. Кухня им не нужна отдельная, своя. Но выяснилось, вы себе варите гречку, а я хочу рис сегодня. А завтра захочу еще что-то другое. А послезавтра мы себе варим фасоль там или жарим. Или что-то мы с ней делаем, да? А вы хотите что-то другого. Например, манную кашу, да? Не всем подходит ассортимент столовой. Люди хотят что-то своего, даже в этом плане. Значит, то есть, с одной стороны, хотят, чтобы было как у всех, с другой стороны, хотят отличаться и выделяться. Вот мы бы сказали бы, что, или часто даже говорим, что стремление быть как все, да, уравниловка, она тормозит общественный прогресс. Это правда, потому что стремление выделиться, да, она приводит к тому, что вы работаете над чем-то там. Вы пытаетесь себе шалаш, по крайней мере, больше построить в два раза, чем у других. Но это не вся правда, потому что стремление быть как все, оно, как все в нашем обществе, несет в том числе и позитивную нагрузку, иначе бы оно бы не продолжалось бы так долго. То есть стремление к уравниловке не продержалось бы в любом человеческом обществе, оно существует в любом из ныне существующих человеческих обществ. Значит, не будучи доминантным, оно, тем не менее, достаточно серьезным. Серьезно. Оно бы не продержалось бы так долго, если бы не несло бы в себе и полезную нагрузку. То есть определенную стабилизирующую функцию оно играет в обществе. Потому что стремление выделиться просто приводит зачастую к бессмысленной растрате общественного ресурса. Вот есть примеры, да, там особо роскошных королевских, там, императорских дворов в ситуациях, когда государство, управляемое, значит, данным королем, чувствовало себя не очень хорошо. Ну, скажем, двор Генриха III во Франции. Огромные расходы на шляпки, на перья, значит, на костюмы там, и так далее, на праздники. Государство не только только что пережило, оно еще продолжает находиться в состоянии религиозных войн под давлением внешней испанской агрессии, даже не только испанской, габсбургской, потому что с одной стороны Австрия, с другой стороны Испания. Непонятно, выживет ли оно. И напоминает все это первое время чумы. То есть вот это вот стремление к уравниловке, да, оно в какой-то степени блокирует стремление к излишествам. Потому что если мы отпускаем полностью ту нашу конкурентную функцию, которая толкает нас к попытке выделиться, да, быть в чем-то лучше. Не обязательно в чем-то существенном, хотя бы в одежде. Значит, если как-то внешне себя отметить, да? пусть незаслуженно, но отметить себя внешне, показать, что в чем-то я лучше. Так вот, если это, кстати, стремление не балансировалось бы стремлением к уравниловке, то оно бы привело бы нас просто к совершенно бессмысленному соревнованию кичевой роскоши. То есть, когда люди пытаются каждый день, там, каждый час, каждую секунду продемонстрировать, что они могут себе позволить. Это как самое блюдо из соловьиных язычков, которые подавались на обедах у римских богачей. Наверное, если бы соловьиные язычки были бы такие вкусные, то соловьев до сих пор бы разводили бы для того, чтобы исключительно продавать их язычки. Тем более, что такие возможности-то есть сейчас. Но как-то об этих блюдах давно забыли. Потому что это было не стремление к каким-то кулинарным даже изыскам. Значит, не стремление создать какое-то там супервкусное блюдо. Это было стремление показать, я себе могу это позволить. Ну, представляете, сколько надо наловить соловьев, чтобы сделать серьезное блюдо, которым кормили десятки людей. Потому что открытый стол у богатого патриция — это десятки, а то и сотни приглашенных. Ну, хорошо, пусть даже это мелкая группа, 10-20 человек. Значит, но все равно это, смотрите, огромное количество птичек надо, смотрите, поймать и уничтожить. Для того, чтобы приготовить всего одно блюдо. А подобного рода изысков как раз римская кухня знала массу. Опять же, почему в моде были королевские горностаевые мантии? Ну, что там такого, значит, ну, белая с черными пятнышками зверушка, а почему не соболь там? Значит, там минорка, в конце концов. Почему именно это? А потому что горностай – маленький зверек. Их надо наловить тысячи для того, чтобы пошить одну мантию. То есть затраты труда огромные, стоимость велика. Демонстрация того, я могу себе это позволить. Могу себе позволить купить себе эту самую мантию, значит, из этих самых горностаев, которых на нее надо тысяча, если она большая и не обшита мехом по краям, а вся на меху, то, возможно, и десятки тысяч. Это уже стремление к некой бессмысленной роскоши, к соревнованию в этой самой бессмысленной роскоши. И если его не останавливать, то оно может разрушать целое общество тоже. Точно так же, как стремление к уравниловке приводит к стагнации, вернее, победа уравниловки приводит к стагнации и к разрушению общественной ткани. Точно так же к разрушению общественной ткани, но уже не по причине стагнации, а по причине бессмысленного расходования национального ресурса. Значит, приводит стремление к постоянной соревновательности, к демонстрации, к ежедневной демонстрации своих возможностей. Поэтому мы живем в таком состоянии баланса определенного, когда важно не допускать перекоса ни в одну, ни в другую сторону. В коммунальной квартире не все хотят жить, да? Но должен сказать, что во дворце жить тоже не очень удобно. Хотя бы потому, что попробуйте его, ну, хотя бы подмести за день. Я уже не говорю, там еще и пыль вытереть, и полы помыть. Знаете, сколько слуг надо? А если у всех дворцы, то кто же будет обслуживать? Все, спасибо за внимание. До свидания, до новых встреч.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 11.00 в Москве. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Средства противовоздушной обороны уничтожили летевший на Москву дрон. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, написал глава города в своем канале на платформе «Макс». Всего с начала суток силы ПВО нейтрализовали на подлете к Москве уже 4 украинских беспилотника. Сергей Нарышкин выразил уверенность в восстановлении музея панорамы обороны Севастополя. Директор СВР и председатель Российского исторического общества назвал знаменитое полотно, которое там хранилось, символом стойкости и мужества российского народа. «Я хочу выразить уверенность в том, что враги захлебнутся в своей злобе», сказал Нарышкин на круглом столе по проблемам изучения, сохранения и восстановления объектов культурного наследия. Напомню, удар беспилотником по музею обороны Севастополя был нанесен 10 июля. В результате начался пожар, огонь практически уничтожил панораму обороны Севастополя 1854-55 годов, воссозданную в советское время. Уцелела только десятая часть от изначальной площади полотна. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и не пострадали. В понедельник в службе внешней разведки заявили, что этот удар спланировала и помогла осуществить Великобритания. Российский фондовый рынок продолжает снижаться. Экономисты пока не наблюдают признаков уверенного разворота. 7 июля индекс Мосбиржи опускался до отметки 2117 пунктов. Это минимум с конца декабря 2022 года. С начала 26-го индекс потерял почти четверть стоимости, а только за первую неделю июля около 9%. Эксперты отмечают, что инвесторы постепенно переводят деньги из акций в более консервативные инструменты. При высокой ключевой ставке банковские вклады и облигации выглядят привлекательнее. Кроме того, как пишут «Известия», на рынок давит укрепление рубля, снижающие доходы экспортеров, сезон выплаты дивидендов и сохраняющаяся геополитическая неопределенность. В Египте обнаружили 18 древних гробниц и 24 золотых погребальных предмета. Их нашли на месте утраченного греко-римского города Лев-Каспис. В нескольких подземных камерах сохранились каменные печати. Гранитный саркофаг длиной 2,5 метра предположительно не вскрывали с античных времен. Он может содержать уникальные артефакты, способные пролить свет на традиции погребения и греко-римский период истории страны. Находку сделали на территории частного эксклюзивного курортного комплекса «Марина Эль-Аламейн» на севере Египта, на побережье Аравийского залива. Погода. В Москве сейчас плюс 19. Сегодня в городе облачно, с прояснениями. В течение дня возможны кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 20-22 градуса. Ветер южный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
1: Внимание! «Говорит Москва».
4: 94,8 FM.
5: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
6: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
7: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
6: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
8: намеренного, неправедного и пагубного.
9: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам.
4: песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
10: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
11: А мы свободны для всех. И даже для министра.
12: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
13: Мы с вами на одной волне.
14: Hello! Общежитие слушает.
11: И мы вас слушаем.
15: Галочка, ты сейчас умрешь.
11: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
4: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: 11:07 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
11: Марк Челноков.
16: Сегодня среда, 8 июля. Всем прекрасного, чудесного дня. Еще поздравляем вас с праздником, друзья. Праздник семьи, любви и верности. 8 июля отмечается в России. Вспомните о своей семье. Я не знаю, напишите сообщение своим любимым, своим родным. Позвоните. Может быть, вечером какой-нибудь тортик домой вы захватите. Ну, все равно ж приятно, правда? Как да, ты думаешь? Да. Очень, да. Друзья, поздравляем. И сегодня мы просим, присылайте нам в течение этого часа истории своих родителей, своих друзей, бабушек, дедушек, кто прожил 10, 20, 30, 50, а может быть 60 лет. Обязательно зачитаем, обязательно расскажем. Даже лучшему подарим подборку книг. Марин, договорились?
11: Как будто бы я могу быть против.
16: Вот именно, договорились. Так, что нас ждет в этом часе? В этом часе мы поговорим о том, что панду Катюшу хотят оставить в России, но по законам Китая она должна улететь. Вот, да, она должна уехать, потому что в 4 года она уже половозрелая девушка, и ей пора заниматься потомством. А делать это только на территории Китая можно. Жара вернется в Москву в ближайшую пятницу. Причем недели две не будут прекращаться дожди, будут идти.
11: Но при этом будет жарко.
16: Да. Главная новость этих суток, этого дня, Международный олимпийский комитет, правда, временно, но восстановил членство Олимпийского комитета России. Об этом заявила организация. А еще мы сегодня поговорим про предикативную косметологию. Что это такое, узнаем в конце часа. В 12:05 программа «Народный адвокат». Вопросы нотариусу будете задавать, так как у нас в гостях будет нотариус.
11: Класс.
16: Ну и в 13:05 мы вновь в студию пригласим Германа Бабаяна. Ну, мы не пригласим, он здесь останется. Он сам придет, да.
11: Расскажет об итогах, чем...
16: Нет, какие итоги? Ты что, еще не итоги?
11: Ну, будет подводить.
16: Дневник чемпионата мира 2026 года по футболу.
11: Вот, да.
16: Нет, еще не итоги.
11: Я имею в виду то, что сейчас происходит.
16: Итоги этих дней, да.
11: Вот,
16: назвал я эту тему «Прощай, Роналду». Ну, мне так понравилось. Ну, все.
11: Тоже ставки делал.
16: Конечно, будет он плакать или нет. Но
11: на что ставить?
16: Я ставил, что будет.
11: Вот. Мы все ставили в
16: основном. Вот в том-то... Как проиграли те, кто не ставил?
11: Да.
16: Поехали.
17: Макс, Марина и Герман. Лето на радио.
11: Давай
18: Давай сразу напомним наши координаты. Давай. СМС-портал +7 925 88 88 948. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите нам в МАКС. Звоните нам по телефону прямого эфира 7373-948, код города 495.
16: Мы еще не только вещаем вот так аудио, да, мы еще и видео. Мы есть в YouTube-канале, ВКонтакте, в Рутюбе, да. Ну и читайте нас обязательно в Дзене.
18: По поводу, да.
16: Это очень полезно.
18: Погода. Жара вернется в Москву в ближайшую пятницу, как ты уже сказал. Днем воздух прогреется до плюс 23-28 градусов, а в выходные местами до 30.
16: При этом качели,
18: дожди,
16: да.
18: Да, дожди не закончатся, поэтому, друзья, не забывайте с собой взять зонт.
16: Но при этом, как опять же я уже сказал, почти две недели продлятся дожди в московском регионе. Идти они будут каждый день, хотя с перерывами. А, значит, днем воздух, как уже Марина сказала, 20-22, 28, а то и выходные и так далее.
18: Третий раз зачитаем эту новость, сложилось.
16: Я что, все столько накидал новостей?
18: Смотри, у Манола Тимофея появились три претендентки.
16: Это так радостно, я прям за любовь.
18: Да, об этом сообщила директор московского зоопарка Светлана Акулова. Но сначала необходимо будет проверить генетику претенденток. Напомним, зоопарк давно активно ищет невесту Тимоши для создания потомства. Однако подобрать пару сложно из-за строгих требований. Чтобы получить здоровое потомство, Манулу нужна неродственная особь из-за рубежа. Плюс европейские и японские зоопарки отвечают отказами из-за вирусных заболеваний самок или условий аренды животных.
16: Потому как сложно. Что, конечно.
18: Я переживаю.
16: Во-первых, нельзя родственников, чтобы родственники были его невестами. Вот, родственницы. Во-вторых...
18: Сердцу не прикажешь?
16: Нет, не сердцу не прикажешь, а генетике не прикажешь. Родятся не очень хорошим анулята. Ну, знаешь, и потом
18: Нет. Не смогут качественно зажировать.
16: Зажировываться
18: не будут. Зачем Манула без зажировки?
16: Вот именно. На кого мы смотреть будем и завидовать? Как он к зиме толстеет, а к весне худеет, как леший. Вот, поэтому здесь очень все. А еще, оказывается, половина манулов, девочек за рубежом, инфицированные. Представляешь?
18: Не вот следят какая... за собой.
16: Вообще.
18: То ли дело наш?
16: Наш
18: жених.
16: Молодец. Так, да. Продолжая тему про животных, смотри.
18: Я думала, подожди, давай.
16: Да, первое. Ну, мы это мы будем вплетать.
18: Хорошо.
16: На первой странице. Оставить панду Катюшу в России просит московский зоопарк. По закону панды должны отправляться в Китай, когда им исполнится 4 года.
18: Но зоопарк уже ведет переговоры о том, чтобы Катюшу оставили в Москве. Катюша представляет особую ценность, поскольку была полностью выращена матерью без вмешательства человека.
16: Надо напомнить, что Катюша родилась в Москве, что она уже 3 года ей в августе исполнится, она уже половозрелая почти, но еще вот чуть-чуть, и она должна улететь, потому что существует такая панда-дипломатия. Помнишь, мы говорили?
18: Да.
16: Это когда Китай дружественным своим странам, своим друзьям высылает...
18: панд.
16: Маленьких панд, они дорождаются, они вырастают, но по закону Китая их надо возвращать. Вот был случай, какая-то страна, что-то там Китаю сказала, и Китай забрал панд из зоопарка, представляешь?
18: Ужасно.
16: Да почему ужасно? Правильно, молодцы, не
18: вякайте. Не хотел бы, чтобы Катюшу у нас забрали, понимаешь?
16: Это правда.
18: Давай последнюю новость про московский зоопарк.
16: Да, капибара Манюня. Из зоопарка ждет пополнение.
18: Это выяснилось во время прохождения УЗИ, однако есть определенные риски, потому что Манюня возрастная самка, ей 9 лет, а папе капибаре Кузьме 8. То есть нашла себе еще помоложе.
16: Помоложе, ты посмотри. А самая, ты не видела этот ролик?
18: Нет.
16: Там стоит капибара, Манюня, вот что-то очень вкусно уплетает, ее прям только в уши не пихают эту еду вкусную, а парень практически ползком к ней подполз и по животику водит УЗИ, проверяет с компьютером. Очень забавное
18: мило.
16: Видео.
18: И последняя новость не про животных, а про погоду. Сегодня до плюс 22 переменная облачность, небольшой дождь. В Подмосковье вдруг вы сейчас там. Похожая картина от 18 до 23 градусов. Местами тоже накрапывает дождь. Ветер южный, порывами до 15 метров в секунду. Давай что-нибудь серьезное обсудим.
16: Да я на лад настраиваю серьезный.

0: Так, но можно я быстро скажу, что сегодня, как я уже упоминал, день семьи, любви, верности, так. День общения со Вселенной. Угу. Вот хотите поговорить со Вселенной, вам сегодня туда. Всемирный день борьбы с аллергией. День зенитных ракетных войск ВКС Российской Федерации. Поздравляем всех, кто с этим сопричастен. Еще сегодня день БАМовца, это кто строил БАМ. Угу. Вот, и еще сегодня день здоровой кожи. А, день парамедиков, как же мы забыли, день, Международный день парамедиков. Тоже поздравляем с этим днем. Так, к серьезному, Марин, ну знала ли ты, да, что мозг достигает своего пика, пятая страница открывай, в 55-60 лет.
1: То есть на крест на себе не ставим, да?
0: Нет, я когда прочитал, я себе сказал. Еще раз кто-нибудь мне скажет, что я туплю, в него полетит что-нибудь, кусочек пульта, например.
1: Потому что свой мозг еще не достиг своего пика.
0: Нет, он еще, да.
1: Раньше считалось, что пик активности приходится на 20 лет.
0: Что-то рановато.
1: Да, но по данным ученых, скорость реакции и рабочая память действуют лучше в 20-25, но способность понимать эмоции других людей возрастает только к 40-50 годам. Словарный запас продолжает расти до 67, а математические способности выходят на максимум ближе к 50. Но вот мне кажется, все-таки они не выйдут у меня на максимум никогда.
0: У тебя?
1: Мои математические способности.
0: Ну, у меня уже вышли, видишь? У меня уже вышли.
1: Не заходя.
0: Они так мимо проходили параллельно.
1: О, нет, мы сюда не пойдем.
0: Рядом, да.
1: Мы пойдем в другой мозг.
0: Нет, ну это радует. Особенно мне порадовало, что словарный запас может пополняться до 67 лет. А потом что, дверца закрылась?
1: Видимо, все,
0: калиточка,
1: да,
0: прикрылась, и все. Ну, это хорошо, друзья, поэтому все, кому 45-55, а еще и старше, радуемся. Мозг, оказывается, еще работает, живет. А как мы любим с Мариной упоминать, что мы делаем, когда бежим от деменции, Марин?
1: Я учу языки.
0: Учим языки, читаем книги, учим стихи, да. Занимаемся спортом, ну и едим, конечно же, полезное, а не неполезное, да.
1: Да, но мы вот... не такие идеальные, вы не думайте.
0: Да,
1: но
0: конечно.
1: Мы себе позволяем.
0: Мы вообще иногда даже антиидеальные.
1: Да.
0: Я тут, кстати, в бассейн, когда вот

0: полежать. Да, меня, ну, это очень расслабляет.
1: Это расслабляет, это
0: правда. Да, потому что потом вообще ничего делать невозможно.
1: По поводу спорта. Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Об этом заявила организация. Рекомендации не допускать граждан России к соревнованиям больше не действуют.
0: Решение относительно демонстрации российского флага, гимна или любых символов страны на Олимпиаде будет приниматься позднее и отдельно у каждой федерации.
1: МОК не будет организовывать мероприятия под эгидой организации в России и приглашать российских госчиновников на свои мероприятия.
0: Господи, я вот... Вы, во-первых, себя уже этот МОК дисквалифицировал по всем направлениям, начиная вот от проведения Олимпийских игр и заканчивая различными соревнованиями. Вы говорите одно, а Федерация биатлона международная тут же говорит: нет, а мы русских не пустим. Вот скоро соревнования, а мы не пустим, вы нам не указ. Вы понимаете, там, и то, что вот не будут приглашать российских чиновников на свои мероприятия. Да, мне кажется, каждый чиновник сказал: да ради бога, господи. Или не будут проводить мероприятия под эгидой организации в России. Но вы сами себе в ногу стреляете. У нас деньги есть, мы можем помочь, что-то там еще сделать, какое-то мероприятие провести. Нет, они там все сидят как бы...
1: Бедненькие.
0: Да, ну, пусть не слышит, и пусть. Короче говоря, совсем не страшно. Да.
1: А давай еще поговорим либо о мясе курицы, либо о двухнедельном отдыхе.
0: Нет, давай курицу.
1: Смотри. В России сильно подорожала курица и другое мясо птицы. Производители заявляют о серьезном кризисе. Доходы птицефабрик упали на 6-7%, хотя норма составляет около 15%.
0: Из-за этого некоторые компании могут закрыться, а другим придется повышать цены на свою продукцию. Если ничего не изменится, самое доступное мясо скоро станет заметно дороже.
1: Так оно подорожало, печально. Потому что оно просто подорожало или подорожало, потому что не покупают? Я не поняла. Нет,
0: подорожало из-за логистики.
1: Из-за логистики.
0: Да, потому что и топливо, и стали меньше покупать, и стали... меньше это куда-то отвозить за рубеж, потому что наше мясо вывозилось там в разные страны, ну и так далее. Ну, это печально, что поделать. Уже говядину, я тут посмотрел статистику. Да.
1: Ну, ты знаешь, Макс, красное мясо нужно есть 1-2 раза в неделю.
0: Это правда. В этом тоже есть свой плюс.
1: Но можно есть рыбу, но она тоже очень дорогая.
0: Да. Но, ты знаешь, приехала моя дочь в Москву. И говорит: ты знаешь, очень интересное наблюдение. Да. Вот она живет на две страны, Египет и Казахстан, но вот в Россию залетает, да. Она говорит: самая дорогая рыба – это в Казахстане. У вас кусочек вот этот 200 граммов, да, слабосоленой семги, стоит, ну, где-то 200 граммов 600-800 рублей. В пересчете на тенге в Алмате этот кусочек стоит 1500 рублей. А в Каире такой кусочек рыбы стоит 2000 рублей. Она говорит: вы вообще можете рыбу поедать? Я говорю: да, Лиз, говорю, но если бы мы еще получали такие деньги все, чтобы хватало хотя бы на килограмм все, такой
1: поедать.
0: Рыбки. Вот именно. Да. Поэтому здесь с рыбой, может быть, с одной стороны и дорого, а с другой, видишь, вот во всемирном масштабе, в принципе, мы, оказывается, не так уж плохо живем. Мы, друзья, просили вас писать сообщение в день семьи, любви и верности о том, сколько лет вы прожили в браке.
1: Ну, вообще рассказывайте,
0: да,
1: о своих семьях.
0: В своих семьях, и мы в конце этого часа обязательно подарим приз, подборку книг, каких, расскажем после новостей. 45 лет назад мы с мужем поженились, а сегодня нашей любимой дочери Кате уже 44 года. Для нас этот день всегда был праздничным, пишет Нина. Нина, супер, молодцы. Сухарики пишет: не переживайте, с голоду не помрем, купим... А если надо будет.
1: Ну, не хотелось бы так, конечно.
0: Да, конечно, мы не умрем с голоду, как говорил.
1: Да.
0: Нет, это не цензурно звучит, но я переделаю. Не последний кусочек хлеба доедаем, вот так вот я скажу. А поэтому здесь, конечно, никто с голоду пока что нас не помирает.
1: Слушай, давай про отпуск чуть-чуть, хотя бы чуть-чуть.
0: А где ты читаешь?
1: Двухнедельный отдых и тщательное планирование досуга помогут забыть о рабочих задачах во время отпуска. Полное переключение на новую роль происходит только на 7-й день. Человеку удается расслабиться и понять, что ему хорошо и без работы.
0: Поэтому не стоит разбивать отпуск и брать менее 14 дней, говорят специалисты.
1: Да, вот специалисты, говорят, что важно заранее договориться с коллегами и со всеми, кто связан с трудовыми процессами, что в отпуске беспокоить можно только в случае форс-мажора. С остальным будет разбираться, когда вернемся. Эксперт советует заранее четко спланировать отдых, отметить даты поездок, встреч с друзьями.

0: друзьями, других важных дел.
1: Ведь переключение на рабочие задачи часто связано еще и с непониманием того, чем можно заняться в свободное время.
0: А еще приезжать из путешествия в последние сутки перед работой точно не стоит. Пару дней важно выделить
1: вот плавное
0: возвращение в деловую роль, разобрать чемодан и подготовить вещи. Я тоже не люблю, знаешь, когда ты
1: приезжаешь
0: ночью, а утром тебе уже на работу.
1: Это правда. Это очень, во-первых, неудобно, во-вторых, ты не успеваешь переключаться, а в-третьих, ты начинаешь, когда приходишь на работу, начинаешь...
0: Понимать, что происходит.
1: Да, и тупить еще, понимаешь, да. Что ой, вот как хорошо, а сейчас у нас в отеле ужин, а сейчас у нас в отеле обед, а вот я бы-то сейчас побежала, заняла лежак на пляже, ну и так далее. А тут сидишь у компьютера.
0: Мне кажется, да, 2-3 недели это идеально для отпуска.
1: А с другой стороны...
0: 2 минимум, а лучше 3.
1: Ну, а с другой стороны, все-таки посмотри, ты... Ну, не знаю, это не выпадение прямо из рабочего процесса.
0: Ну,
1: так.
0: Что случилось, если ты выпадешь из процесса?
1: А коллеги? Они тебя забудут? А? Они отвыкнут от тебя?
0: Ну, что?
1: Потом
0: вспомнят.
1: Звукорежиссер тут сидит, говорит, он по тебе скучать будет.
0: Да.
1: Отдохнут от меня, сильно устали. Ну, хорошо, господи. Ладно, Марин, в следующий раз уйду в отпуск на 3 недели.
0: Вот видишь?
1: Будешь рада тут сидеть 3 недели.
0: Ну, отдохнешь хотя бы. Просто мы до конца не понимаем, на самом деле, что нам нужно отдыхать. Что можем выиграть, сильно устать. И потом вообще ничего не будем хотеть.
1: Вчера, помнишь, мы читали новость, что хотят выгорание на рабочем месте внести в клиническую картину.
0: Да, и давать больничные.
1: Да, и давать больничные.
0: А не отпуск отправлять.
1: Да, и типа того, что благодаря этому ты как бы это будут лечить. Вот, поэтому, мне кажется, здесь вот такие вот двухнедельные хотя бы отпуски – это спасение.
0: Еще очень хорошо отключать телефон, забывать про него, не вести соцсети, ничего не выкладывать, не отвечать на звонки, но только на самые какие-то...
1: Нет,
0: важные.
1: Вот я себе сам как-то раз сказал, что у меня этого не получается.
0: Потому
1: как только я выключаю, я сразу, у меня ощущение, что...
0: Тебе все пишут и звонят?
1: Нет, что меня выбросили, меня нету, что я...
0: Ну, это скорее нужно прорабатывать с психологом, почему
1: это
0: такая
1: правда,
0: неуверенность,
1: да,
0: в себе.
1: Что как
0: почему
1: так...
0: Почему тебе нужно я быть не... важным? Для кого-то, а не для себя.
1: Да мне не столько важен для кого-то, мне надо понимать, что я в процессе, я живу, я читаю новости, я там общаюсь с коллегами, с друзьями, вот у меня вот такое.
0: Почему ты не можешь этого не делать какое-то время и позволить себе отдохнуть?
1: Ну вот не знаю, может быть, да, наверное, это зависит.
0: Это называется, знаешь, каким словом?
1: Как?
0: Невроз.
1: Невроз, да, может быть.
0: Элементарно, невроз.
1: Да, кстати, кошечек-собачек, я сейчас прочитаю эту новость,
0: давай.
1: Тоже такое же есть. Алло, добрый день.
2: Здравствуйте, Сергей зовут. Я про семью хочу очень любопытную вещь сказать.
1: Давай.
2: Вот мне, чтобы оформить могилу на кладбище, да,
1: очень хорошо.
2: Надо доказать родство. И я стал...
1: Сергей, вы же звонили на эту тему в «Народный адвокат». Но это другая программа.
2: Да, а я
1: программа.
2: Хочу сказать, какие смешные про семью, как раньше люди жили. Они жили большими семьями, и вот я дошел до своей прапрапрабабушки, Марфа ее звали, и она была раскольница, вот, а муж раскольником не был. И дети тоже были обычные, как говорится, православные. И жили они огромными семьями, то есть там был, ну, хозяин, брат его, дети, потом еще взяли из приюта девочку.
1: Они вам вот. Что оттуда прислали, какую информацию? Были они счастливы или нет?
2: Не то слово.
1: Ну, вот это самое главное.
2: Удовольствие, вот, и... Самое главное, семья, вот семья нормальная, она вот такая большая, понимаете, из многих поколений и многих родственников.
1: Да.
2: Тогда они не разводились.
1: Или еще называют такие, спасибо, Сергей, называли такие семьи сейчас итальянскими семьями, когда много всех под одной крышей. Просто в нашей как-то стране, не знаю, в наше время это у нас не приживается. Вот, очень редко, когда такое бывает.
0: Тем временем, мы уже несколько минут не говорили про погоду,
1: да,
0: упустили
1: давай.
0: Момент, а на Москву надвигается мегациклон. Циклон называется Бернадет.
1: Ух
0: да,
1: ты.
0: Да, он объединится с Каспийцем, образовав мощный суперциклон. сильные осадки выпадут уже в выходные.
1: Бернадет, приходи. Угу. Приходи, Бернадет. По поводу психозов и всяких еще вот вся расстройств психических. Информация. Граждане России стали рвать на себе волосы в два раза чаще. А как это почитали?
0: Я тоже
1: раньше
0: не
1: вот
0: знаю.
1: Один раз, а теперь вот так раз-два стали.
0: Я не
1: Короче,
0: понимаю, как это происходит.
1: Я тоже. Но есть, оказывается, такое отклонение. К психиатрам стали обращаться стремительно лысеющие пациенты. Их даже называют трихотиломаны. Трихотиломаны, вот. По оценкам, расстройством страдают от... Короче, до 5% населения нашей страны. Причина – стресс, тревожность, психологические травмы, генетическая предрасположенность и нарушения в работе мозга. Чаще всего это проявляется у девочек-подростков. Но я знаю таких людей, вернее, я видел. У нас была девочка в школе, она откусывала кончики волос себе. Вот она сидела, так брала, и когда нервничала, и кусала. Угу. Я постоянно я говорю, представляешь, что у тебя в аппендиците может накопиться? Вот это ж куда-то
0: пойдет. Я думаю, что ей это, конечно, очень сильно помогало.
1: Ну, нет, ее потом в итоге все-таки мама сводила к психиатру, и она прекратила это делать. Потому что это было уже прям...
0: к психиатру, да, либо к психологу.
1: Психологу.
0: Знаешь, какой самый популярный предмет для пересдачи на ЕГЭ?
1: Угу.
0: Общество знания.
1: Да ты что? А я думал, нет.
0: Да, далее, русский язык. Потом информатика, потом профильная математика и химия.
1: Супер. Чем ты сдала? Вот прям моментально.
0: Вот из этого?
1: Да.
0: Литературу. Ну, там ее нет.
1: Ее нет. Но русский язык ты бы сдала.
0: Не уверена.
1: Да сдала бы. И естествознание бы. А что это?
0: Ну, к нему тоже нужно готовить.
1: Подожди, а естествознание это у нас что изучает? Бытие мое?
0: Житие твое.
1: Естество.
0: Я тебя поздравляю, знания. Максим.
1: Какую анатомию? Анатомия это другое немножко. Мне предлагали естествознание в клуб вступить, естествознание.
0: Вступил?
1: Система нет наук о законах, явлениях и свойствах объекта. А, природы. Ну, это нормально, мы бы смогли. Да. Вот мы сейчас новости послушаем, а потом вступим в клуб естествознания. Поехали.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 11:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Начну с новостей последних минут. Дональд Трамп заявил об отмене режима прекращения огня США и Ирана. По словам президента Соединенных Штатов, в переговорах Вашингтона и Тегерана больше нет никакого смысла. Накануне, напомню, в Белом доме отменили снятие санкций с иранской нефти и обвинили власти Ирана в блокировании Ормузского пролива. На фоне заявлений Трампа об отмене меморандума цена на нефть марки Brent превысила $77 за баррель. Рынок США падает, сообщают американские СМИ. Газета «Нью-Йорк Пост» сообщила об отклонении Киева мирного плана Дональда Трампа. Власти Украины требуют лучших для себя условий прекращения войны с Россией, отмечает издание. Газета подчеркивает, что мирная инициатива президента Соединенных Штатов включает 28 пунктов. Посол Украины в США Ольга Стефанишина рассказала, что Киев бравирует своими последними успехами в атаках на инфраструктуру российских городов. ВСУ пытаются переубедить Вашингтон в том, что они перехватили инициативу на фронте. Она также добавила, что Киев не считает необходимым заключать соглашение о прекращении огня с Москвой. По словам посла, Дональд Трамп и Владимир Зеленский будут обсуждать этот вопрос сегодня на саммите НАТО в Анкаре. Премьер Болгарии назвал возможности военной помощи Украине исчерпанными. По словам Румена Радева, на складах закончились оружие и боеприпасы. «Мы уже поставили 13 пакетов помощи, у нас больше нет ничего для Украины», — заявил он журналистам. Как отметил болгарский премьер, страна может помочь только с ремонтом военной техники на своей территории. Михаил Мишустин назвал счастливую семью одной из основ развития и процветания России. По словам председателя правительства, эта сфера всегда в центре внимания государства. Об этом премьер заявил в своем поздравлении с Днем семьи, любви и верности. Он подчеркнул, что Россия многонациональная и многоконфессиональная страна. Разные народы объединяют традиции, культурное наследие, духовно-нравственные и семейные ценности. Они передаются из поколения в поколение. Как отметил Мишустин, в регионах ведется работа по охране материнства и детства, а также повышению рождаемости. Кроме того, в стране создаются условия для совмещения работы с воспитанием детей, расширяется социальная поддержка семей и развиваются инициативы для активного долголетия. По словам премьера России, родительский труд во все времена пользуется большим уважением в обществе. Многодетные семьи, военные, профессиональные и творческие династии выступают примером сплоченности, любви, уважения и взаимопонимания. Отмечу, сегодня в России празднуют День семьи, любви и верности. Дата приурочена к православному дню памяти святых Петра и Февронии. Погода. Сейчас в Москве плюс 19. Сегодня в городе облачно, с прояснениями. В течение дня возможны кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 20-22 градуса. Ветер южный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: Михалыч, а как «нихао» с китайского переводится?
6: Это тебе, кто в китайцах понимает, подскажет. Хе, «нихао».
7: СТО «Фильтр» понимает все в обслуживании китайских автомобилей. Мы говорим «нихао», «хеллоу», «привет» любым автомобилям и даем скидку 15% до конца месяца. Записывайтесь на техобслуживание в СТО «Фильтр». Подробности на сайте stofilter.ru.
8: Семья. Там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
11: Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
13: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Китай – союзник или конкурент?» в эфире политолог, публицист и автор телеграм-канала «Азартная политика» Александр Беляев. В эту среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
8: 11.36 в Москве. Наш эфир продолжается. Здравствуйте. В студии Марина Александрова.
3: Марченаков.
8: Сегодня среда, 8 июля. Еще раз всех с праздником. День семьи, любви и верности. Кстати, в День семьи, любви и верности вот здесь прилетела такая информация. 1 рубль. Такую госпошлину за регистрацию брака предложили ввести в Госдуме. Там считают, что создание семьи должно поощряться, а не облагаться лишними платежами.
3: Сейчас размер госпошлины 350 рублей. Но неужели это правда повлияет?
8: Вот именно, да, то, что пойдут жениться.
3: Регистрировать брак, да.
8: Ну, в Госдуме считают так. Ты же знаешь, да, что впереди у нас будет в Госдуме. Поэтому каждое заявление может быть на вес золота. А вдруг вот так вот понизят, и потом будут вспоминать. Вот благодаря такому-то стали вот брать 1 рубль. Угу. Символически. Хорошо, друзья, если вас это сподвигнет, пожалуйста. Элла Че пишет. Сегодня 53 года стукнуло моему брату Чернышову Алексею. Прекрасный семьянин, сама доброта, наша опора в жизни. Элла Че, поздравляем Чернышова Алексея с днем рождения. Ну, а Лимузин вот как раз и пишет. Все, пора мне жениться теперь. Лимузин,
3: вы... Вы накопили 350 рублей, Лимузин? Почему так вдруг?
8: Не знаю. Не, он подумал, что уже рубль стало. Еще не стало рубль. Лимузин, сколько мы вас знаем, вы столько лет и собираетесь жениться.
3: Живете же нормально, да?
8: Да, а все никак не женитесь. А за штамп о разводе 5 тысяч? Да, я бы сделал 50 вообще. Разводитесь 50 тысяч.
3: Да сажать сразу надо. Так, да.
8: Мариночка, третий... вы, как всегда, правы.
3: Ну да.
8: Живите ты про жизнь, да.
3: Каждая третья москвичка, мне так нравится москвичка, именно москвичка, да, дарит подругам подарки без повода. Треть москвичек, 35%, заявили, что любят радовать своих подруг без повода и дарить им подарки, чтобы поднять настроение, поддержать. Чаще всего девушки, ну, слава богу, женщины дарят друг другу цветы, декоративную косметику, уходовые средства, парфюм и сертификаты. А я еду еще люблю заказывать.
8: Очень тоже классно, полезно. Mm-hmm. Я помню, когда я болел, Марина мне заказывала еду.
3: Потому что ты не моя подруга.
8: Да, я не подруга, да, но все равно это очень было приятно, очень классно. Кстати, по поводу вот этих вот подарочков, ты говоришь, что у тебя кладбище моих ненужных подарков. Mm-hmm. Я дело в том, что Марине тоже раньше любил подарить какую-нибудь ерунду. Мне смешно было.
3: Ключевое, да.
8: Ну, потому что, видишь, вот они что же дарят. Ну,
3: футболку-то я твою ношу с леопардом.
8: Да, шапочки для кастрюль ты тоже использовала.
3: Я купила новые.
8: Вот, ты единственное, только ложку-вилку, нож для арбуза и дыни не использовала.
3: Ну, потому что я очень редко ем.
8: Ну, вот это жалко. Спокойно, а если ешь, то ты уж покупаешь резанный.
3: Ну, или нет, тебе я не покупаю резанный, но просто я как-то не вспоминаю, знаешь, так же, как с ножом для пиццы или еще с чем-то, какие-то специальные приспособления,
8: это правда,
3: которые у тебя где-то лежат, ты думаешь, ну, сейчас я этим воспользуюсь. Когда наступает момент, ты забываешь и про этот нож для пиццы, и про этот нож для нарезания арбуза и так далее.
8: Еще, знаешь, тоже наверняка все эти прошли все эти этапы, когда ты приобретаешь капучинатор.
3: У меня есть капучинатор стационарный, не тот, который венчиком,
8: нет,
3: да,
8: а венчиком
3: на батарейках, а у меня именно который, знаешь, как стакан, наливаешь туда молоко,
8: да.
3: Это правда очень крутая штука, потому что он делает пенку такую вот, как в настоящем капучино, она не оседает, там можно сделать какао уже горячий.
8: Угу.
3: Горячее.
8: Почему горячее? Какао горячий.
3: Да, еще там можно взбить протеиновый коктейль. Просто шикарно. Супер вещь.
8: Просто дело в том, что вот эти капучинаторы на батарейке, ты помнишь, где продавались? И все
3: Окей,
8: начали
3: продавать.
8: Да, все, когда они появились...
3: Там пенка так себе получилась.
8: Разом. Да вообще ерунда полнейшая. Ничего особенного там не получалось. Одним словом...
3: Мы про подарки. Предметы, любите ли вы делать...
8: Да, ненужные предметы.
3: Да, буквально
8: много.
3: Несколько минут поговорим, а потом про косметологию поговорим. А любите ли вы делать подарки без повода своим друзьям, подругам, близким,
8: коллегам, может быть.
3: Ну вот просто там захотелось что-то кому-то заказать. Сейчас же все суперудобно, потому что есть ПВЗ, и можно что-то заказать, и потом просто QR-код отправляешь.
8: Прости? ПВЗ?
3: Ну, пункт выдачи заказа. Максим, ну, соберись.
8: Я просто такими аббревиатурами не пользуюсь. Wildberries и Wildberries, Lamoda, Lamoda там и так далее.
3: Mm-hmm. Вот, мне кажется, это супер удобно. Это и элемент сюрприза есть, потому что ты просто QR-код отправляешь без понимания того, что...
8: Чего там, можно
3: и
8: купить.
3: И еще плюс сюрприз. Ну, и еду тоже заказывать классно, мне кажется. Вкусняшки,
8: конечно.
3: Фрукты и так далее.
8: Антон Андреевич пишет, 30 мая женился в пятый раз. Антон Андреевич, а у вас какой-то предел есть или это уже не предел?
3: Или последний
8: это
3: раз? Без каждый
8: предел,
3: раз последний.
8: Да. А, только без повода и делаю. Так уж сложилось, чему я очень рада, пишет Катя. А это про подарки.
3: Это правда классно.
8: А Давид говорит, если жена женат вот на, ну пусть прочитаю как есть, на змее, хоть 100 тысяч готов заплатить. Вот, а Дмитрий тоже вопрошает. Перевод 1 рубль через Сбер. А сколько будет стоить вот комиссия? Не знаю. Если Сбер через Сбер, то нисколько.
3: Копите, копите.
8: Алло.
1: Алло, здравствуйте, это Марина. Здравствуйте. Я вот про подарки. Конечно, это тогда бывает такая, знаете, проблема. Я потому что люблю делать подарки не просто так. Вот так какая-то есть у меня вещица, вот я подарила. А мне нужно вот человеку вот подстроиться под него и подарить что-то такое. Я очень люблю смотреть, как это подходит, как они реагируют. Вот, и вот не знаю, может, и у вас такие есть люди, знаете?
8: Ну, конечно, знакомая... есть.
1: А, нет, я про другое. Одна моя знакомая дарит мне... Вот то, что мне негоже, ей подойдет. И вот дарит мне. Я прекрасно вижу, что это продукт уже как бы не то, что пользовался, а просто лежал долгое время. И вот, наконец, подвернулась я. Дай, я ей подаю.
8: Но так вы берите это... и делайте то же самое в ответ со своей подругой. Вам что-то...
1: Вот не могу,
8: главное не забыть, что одарила она, и не передарите ей опять ту же самую вазу ненужную.
1: Ну вот меня просто, знаете, удивляет этот момент. Вот что человек думает? Вот как он?
8: Да ничего он не думает. Он думает...
1: Я слепая, я не увижу. Вот понимаете, как-то вот это...
8: Он об этом думает в последний раз.
3: Я бы вообще об этом не думала.
8: Вот именно. Он первым делом думает о том, что, ой, надо подарить, денег тратить не хочется, лежит, вот это вот подойдет, вот эта шкатулочка хорошая. Марин, спасибо большое.
1: Ну, я по своей манере, я всегда вау, как мне это нужно, как мне это нравится, а в душе, конечно, есть осадочек.
8: Держитесь, держитесь, спасибо. Елена пишет, люблю дарить книги.
3: Ой, это супер, супер. Ольга пишет, очень люблю делать подарки без повода друзьям, и странно, но сама искренне радуюсь, когда... Попадаю в сердечко, да. Обожаю дарить подарки.
8: Тоже, да, хорошо.
3: И бывает без повода, пишет там другая слушательница. Очень рада, что удается угадать желание или облегчить жизнь ненужным вещам.
8: Тоже хорошее сообщение. И еще про подарок. За 3000 рублей можно заказать себе компанию для пикника. Человек поможет пожарить мясо, поддержать разговор, скажет тост и сыграет на гитаре. За последний год спрос на такие услуги вырос почти в 4 раза. Особенно
3: класс.
8: В Москве.
3: Класс. Такой тамада.
8: Нет, такой шашлычник. Шашлычник тамада на выезде. Но это хорошая идея, конечно, но мне кажется, здесь расписываемся мы в том, что одиночество все-таки одолевает.
3: Нет,
8: если нету человека, с кем поехать на пикник.
3: Нет, ну вряд ли ты есть, что один, просто, может быть, тебе не хочется жарить шашлык.
8: Ну видишь, тут еще входит тост, гитара, разговор поддержать.
3: Ну и прекрасно.
8: Ну, это тоже верно. Я вообще не заморачиваюсь, пишет Сухарики. Угу. Могу подарить хлам, как и мне, выброшу или передарю. Ну, спасибо, что пообщались с нами на эту тему. Идем дальше.

0: Так, переходим к следующей теме. Сейчас новое слово появилось, косметология, вообще, оказывается, в обиход оно входит не только в сфере бьюти-услуг, да, но во многих сферах это слово предиктивность или, например, предиктивная косметология. Что это такое, друзья, мы сейчас выясним. С нами на связь выходит врач-дерматолог-косметолог Татьяна Желякова. Татьяна, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна, вы можете нам объяснить значение слова «предиктивное»?
1: Да, предиктивная косметология – это сейчас популярное такое направление. Это то, что опережает красоту. Мы не дожидаемся каких-либо уже изменений, а мы профилактируем то, что еще не появилось.
0: Ну, короче, своими словами, это просто заранее. Профилактика.
2: А насколько заранее нужно заниматься предиктивной косметологией?
0: Во сколько?
2: В каком возрасте пора начинать?
1: В среднем где-то с 25 лет у нас начинаются первые изменения, которые происходят в коже. И, соответственно, с этого периода надо потихонечку начать профилактировать нашу кожу, чтобы она у нас... там, в 45-50 лет не выглядело хуже, чем нежели, допустим, как на 50, на 55.
2: А что нужно делать в 45 лет? С чего нужно... в 45, извините, в 25, с чего нужно начинать? Какие процедуры должны быть?
1: Вообще, в принципе, никогда 40, не поздно начинать любое лечение, но в 25, конечно, мы тормозим еще не начавшиеся процессы. В среднем где-то если к нам обращаются пациенты уже в возрасте, мы уже меняем тактику, чтобы не навредить, но это уже будет более такой комплексный подход. То есть мы не отрицаем наши средства ухода, такие как космецевтика, крема, сыворотки, которые вы используете в повседневной жизни. Здесь дополнительно используются уже инъекционные методы воздействия и, соответственно, аппаратная косметология.
0: А скажите, Татьяна, вот мне уже не 25 давно, да, но и стареть-то, в принципе, не шибко хочу. Ну, скажем, мне 45 с хвостиком. Мне что, уже поздно заниматься этой предиктивной косметологией? Я что, уже все, шлак, списанный товар, что ли? Позже нельзя?
1: Нет. Конечно, можно и нужно даже. Ну, просто я говорю, комплекс будет более расширенный, то есть количество процедур и курс процедур будут более чаще и более активны, нежели чем, допустим, если бы вы начали там в 25 этим заниматься.
0: Типа не один кусочек сахара в кофе, а пять.
2: Просто больше денег.
0: Да, и больше денег, да.
1: Да, это тоже. Да. Смотрите, вот приблизительно это как бы аналогия. Представляете, вы приезжаете, допустим, на ТО, да, с машиной, и вот вам говорят, а вы знаете, у вас там ремень ГРМ уже скоро вот лопнет, надо бы его заменить, а не дожидаться, когда там уже все полетит. Вот точно так же, такая же история и здесь. То есть,
0: если
2: пробег уже большой,
0: пример.
2: То пора вкладываться.
0: Поболее вкладываться.
2: Татьяна, я сейчас слышу такое мнение, что вот чем раньше ты начнешь заниматься косметологией, да, делать себе какие-то инъекции, уколы, там в 20-25, тем хуже, потому что с возрастом эти инъекции перестанут на тебя действовать, и там уже будут нужны какие-то более глобальные мероприятия. Так ли это?
1: Нет, на самом деле грамотный врач, он выбирает непосредственно комплекс процедур, которые необходимы по его возрасту. И изначально, когда пациенты к нам приходят, нам помогает именно в самом начале определиться с тем, что нам надо делать. Это вот генетические тесты, лабораторные исследования, осмотр. Если мы понимаем, что у нас в генетике есть предрасположенность к тому же гравитационному птозу, там, обвисанию, то есть мы стараемся мягко предотвратить эти процессы. Но, опять-таки, не прибегая к более сложным методикам. То есть основная задача, говорю, это профилактировать, то есть не использовать сразу какие-то более глобальные такие методы воздействия, да, а все-таки более мягко к этому подходить.
2: А более мягко это какие-то, массажи, какие-то, не знаю, пилинги, чистки, Или все же тоже какие-то инъекции можно с 25 лет использовать?
1: Укольчики тоже, да, конечно, они нужны, просто вопрос, какие укольчики, и, соответственно, каждому мы подбираем индивидуальный подход. Ну, допустим, если мы говорим про более молодой возраст, все-таки, да, если мы рассматриваем, кому-то подойдет обычная мезотерапия для того, чтобы поддерживать, кому-то это коллагеностимулирующие именно вот препараты. Все как бы определяется индивидуально, и вот на старте того, как мы будем понимать именно вот генетику.
0: А, Татьяна, скажите, но я опять возвращаюсь к более взрослому контингенту, более взрослым клиентам вашим, к моим ровесникам и нашим слушателям. Но помимо всяких вот процедур, уколов, воздействия на кожу, это же еще и касается еды, витаминов, образа жизни, домашнего ухода, что можно дома заниматься, не только к врачу ходить, но и какие-то процедуры, верно?
1: Да, совершенно верно и все правильно. Поэтому вот, как я уже ранее сказала, мы определяем, у нас есть генетическое тестирование и как раз лабораторные исследования, которые мы проводим дополнительно перед проведением каких-либо комплексных процедур вот, воздействий. И опираясь на них уже как раз, мы вырабатываем тактику. То есть это может быть действительно не только просто какие-то инъекционно-аппаратные методы воздействия, но и использование каких-то лекарственных средств или приема внутрь. Многие тоже говорят по поводу сейчас этих БАДов. Это тоже такая отдельный пул такой истории, да, которые многие там используют, но порой не всегда все они подходят. Но для поддержания организма они тоже имеют место быть. Ну вот я говорю еще раз, что это через, в любом случае, сначала лабораторные анализы проходят.
2: Сначала, да, выясняется, какие есть дефициты, да. А после этого врач уже назначает
0: необходимые витамины.
2: Татьяна, знаете, у меня еще такой вопрос. А можно ли с помощью массажа продлить свою молодость? Или для того, чтобы хорошо выглядеть, обязательно нужны какие-то вмешательства инъекционные, да, еще какие-то?
1: Нет, я тоже люблю очень поддерживающие процедуры, тот же самый массаж, это тоже очень неплохо, особенно вот если, например, вы прошли какой-то курс, ну, тех же аппаратных либо инъекционных методов воздействия, и между процедурами вы можете поддерживать свой уход за кожей с помощью вот тех же самых каких-то косметических средств, тех же там массажей, те же самые какие-то уходовые воздействия, это тоже будет очень хорошо.
0: Ну, а вот смотрите, мной сейчас этой косметики, я не про процедуру, а про косметику хочу спросить, у вас, как у профессионала, огромное количество, корейские, японские, какие-то наши российские, Мертвое море, Черное море, есть и за 100 рублей, и за 50 тысяч, и вот на их использование каждодневное дает какой-то эффект, или это просто, ну, как бы выманивает денег у покупателя, и ничего особенного вот в этой косметике нету? Не помогает она? Или вы что скажете, как профессионал?
1: Нет, она обязательно в ежедневном уходе. Это дополнительное воздействие на поверхностную кожу. То есть все, что мы работаем, да, как врачи, как косметологи, мы работаем на более глубокий уровень. Угу. А ухаживать ежедневно за ней все равно обязательно нужно.
0: Верхний это слой эпидермиса. Сейчас...
1: Угу. Конечно, да. То есть все равно... Те же самые какие-то чистки, уходы, это поверхностное воздействие, это средства ухода, там, крема, сыворотки, которые вы используете, это тоже поверхностное воздействие.
0: Короче, не потому оставляем, что... продолжаем мазаться, нет, ходить в огурцах, ну, не в огурцах, я шучу, конечно.
2: Это уже прошлый век, Максим.
0: Да, а можно я еще один маленький вопрос? Сейчас лето. Кое-где есть солнце. Мы случайно или специально загораем. Есть такое понятие, что когда человек загорает, кожа скорее, быстрее стареет. Но при этом на ней пропадают пигментные пятна, как-то морщинки разглаживаются.
2: По-моему, все наоборот происходит, да?
0: А вот на самом деле как это? Вот и мне нужно нравится загорелое, да.
1: SPF? Да. СПФ, да, это обязательно в обиходе. То есть в зимний период в большинстве своем даже дневных кремов находится СПФ 25-30. Вы даже можете на баночке это увидеть на своей. В зимний период мы в летний, простите, период мы используем СПФ защиту уже побольше, в районе где-то 50, потому что солнечная активность больше повреждает, потому что никто не отменял, естественно, не только как хроностарение, да, это просто естественный возрастной процесс, но и фотостарение, потому что солнце негативно воздействует на кожу. После активного солнца может возникать пигментация, кожа становится более сухая, более обезвоженная. И когда мы используем средства защиты от солнца, то есть мы ее заблаговременно закрываем, защищаем и не позволяем ей ухудшиться и проявиться всем негативным последствиям вследствие этого.
2: А как часто нужно обновлять СПФ на лице?
1: Если, смотрите, у вас в обиходе, допустим, есть такие, есть кожа, которая вот проблемная, поры забиваются. Он говорит, я вот, например, приходит пациент, говорит, я не могу SPF 50 использовать, потому что они все-таки больше, более жирные такие. То есть они используют SPF 30. Но мы тогда говорим, что вы тогда, когда находитесь на активном солнце, просто обновляете крем в течение 2-3 часов. Если вы используете SPF 50, то обновление возможно где-то часов через 5-6.
0: Угу. Понятно. Так, и все-таки я так и не понял, загар в моде или нет сегодня? Просто мне нравится загорелая кожа.
1: Прекрасно, загорайте, только обязательно используйте СПФ-защиту.
0: Защищайтесь.
2: Угу. Татьяна, какие сейчас основные тенденции в косметологии? Да. Зачем будущее? На какие процедуры стоит обратить внимание?
1: Ну вот, я говорю, вот сейчас новая тенденция, это вот как раз предиктивная медицина, то есть все стараются бить в колокола и призывать к тому, чтобы начинать все-таки с молоду как-то ухаживать за своей кожей, а не тогда, когда уже там приходят там в возрасте и бывает порой там за одну, за две процедуры хотят каких-то вау-эффектов. Опять-таки, я говорю, все это индивидуально подбирается после консультации с врачом. Каждому свой метод больше подходит. И сезонность. Сезонность тоже очень важна для проведения процедур. Это больше касаемо к аппаратным методам воздействия.
0: Но вот а летом сейчас, лето сейчас, это сезон каких процедур лучше всего?
1: Летом чаще всего, ну, инъекционные методы воздействия, они используются вообще круглогодично, то есть, пожалуйста, это всегда можно. Сейчас пул процедур более таких, да, значимых, которые чаще всего используются, это вот ботулинотерапия, чтобы убрать наши мимические морщинки. Это аппараты, которые воздействуют на кожу без повреждения кожи. Потому что любое повреждение и солнечная активность могут вызывать негативные последствия потом после этого.
0: Ну, массажи те же самые. А мужская...
1: Пожалуйста, мужные массажи, да.
0: А мужчинам что посоветуете? Мужская... Мне кажется, мужчина стареет как-то немножко по-другому. Может, попозже начинать вот эти
2: стоит
0: процедуры?
2: Стоит ли вообще начинать что-то делать со своей кожей?
0: У нас 40 секунд прям.
1: Начинать, ну, на самом деле всем всегда стоит начинать, ну, вот я говорю, из серии хотя бы 25, ну, 30 про мужчин. И мужчины тоже, как бы...
0: Стареют.
1: Из мужчин тоже много очень пациентов, да, также стареют, также приходят, также за собой ухаживают. Но большинство мужчин в основном хотят, чтобы это было эффективно, безболезненно, их классно. Вот, поэтому, соответственно,
0: я с ними
1: для них
0: согласен.
1: Мы особенны. Да, для них мы особенный подход ведем. Вот, но они не исключение, так же, как и девочки, также проводят все процедуры.
0: Спасибо, Татьяна, большое. Врач-дерматолог-косметолог Татьяна Жилякова была вместе с нами. Говорили мы о предиктивной косметологии. А что это такое? Спасибо, Татьяна, до следующей встречи. А это когда вы заранее займетесь своим здоровьем, друзья. Это такой своеобразный... Чекапы вообще никто не отменял. Будьте здоровы.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 12 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Дроны атаковали компрессорную станцию «Краснодарская». Объект принадлежит «Газпрому» и задействован в цепочке поставок российского топлива в Турцию по газопроводу «Голубой поток». Как сообщили в пресс-службе компании, эти поставки пытались сорвать. Специалисты устраняют повреждения. Оперативно предпринятые меры позволили сохранить экспорт газа. В «Газпроме» уточнили, что украинские беспилотники атаковали «Краснодарскую» 7 июля в 19 часов 51 минуту. Саммит НАТО может не состояться в будущем году. Предварительно встреча лидеров стран Североатлантического альянса должна пройти в Албании. Эта страна остается одним из членов блока с самыми низкими расходами на оборону. Как отмечает Bloomberg, взаимодействие с Дональдом Трампом в рамках таких крупных мероприятий становится все более сложной задачей. По данным источников Reuters, упоминание даты и места проведения саммита будущего года в проектах итоговых документов встречи в Анкаре отсутствуют. Дефицит дизельного топлива осложнил уборочную кампанию в России. Аграрии сталкиваются с очередями на автозаправках, лимитами по отпуску топлива и более дорогими оптовыми закупками. Из-за этого часть хозяйств рискует не успеть собрать урожай в оптимальные сроки. Комбайнам требуется до 300 литров дизеля за смену. В то же время на многих заправках отпускают лишь от 20 до 200 литров. Крупные агрохолдинги пока справляются за счет запасов. Как пишет Forbes, небольшие фермерские хозяйства уже работают в условиях дефицита и высоких цен. Опрошенные изданием эксперты предупреждают, если ситуация не улучшится, это может привести к дальнейшему сокращению посевных площадей в 2027 году. У берегов Пакистана пропал грузовой самолет Boeing 737. На борту воздушного судна авиакомпании K2 Airways было 5 членов экипажа. Лайнер исчез с радаров над Аравийским морем. По данным пакистанских авиационных властей, самолет направлялся из Шарджи в Карачи. Поисково-спасательная операция идет в море, в том числе с участием кораблей. Экипаж сообщил о проблеме с навигационной системой накануне вечером. Через 3 минуты борт начал резко терять высоту и изменил курс. После этого связь с ним прервалась в районе Ормары примерно в 287 километрах к западу от Карачи. Причина исчезновения пока неизвестна. Официального подтверждения крушения нет. По данным сервиса Flight Radar 24, перед исчезновением сигнала самолет снижался со скоростью примерно 7 километров в минуту. Боинг сначала использовали как пассажирский лайнер. С 99 года он летал как самолет Аэрофлота, затем Гаруда Индонезия. В 2012 году его переоборудовали в грузовой. В 2024 году лайнер перешел к авиакомпании K2 Airways. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 20 градусов. Сегодня в российской столице облачно, с прояснениями. В течение дня возможны кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 20-22 градуса. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в среду составляет 740 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8. Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
6: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире нотариус города Москвы Елена Сагина. В эту среду после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. говоритмосква.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат, а вернее народный нотариус Елена Сагина. Елена Михайловна, здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Елена Михайловна, какие темы мы сегодня обсудим?
5: Мы сегодня коснемся работы нотариусов, мы сегодня коснемся сделок с недвижимостью, оформления наследства и ответим на вопросы наших слушателей, если они будут поступать. Ну, по крайней мере, постараемся ответить.
4: Друзья, пишите, звоните, все средства связи работают. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Также у нас есть Макс, который работает. В Телеграм тоже пишите, говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Еще у нас есть телевещание. YouTube-канал «Говорит Москва», ВКонтакте и также Рутюб. Ну и читайте наши эфиры. Эфиры в Дзене. Ждем ваших вопросов, все, что связано с работой нотариуса. Вот сообщение от Орландо, наверное, ну пусть будет Орландо. Орландо спрашивает, подскажите, пожалуйста, в какой момент лучше... Не так, вопрос он... Так, сейчас. Перефразирую. Значит, неправильно написано... Написано было завещание, о нем не знали... Прошло полгода, и только где-то на месяц 8-9 после смерти человека обнаружилось, что завещание существует. Можно ли уже вступать в наследство, или надо с момента обнаружения завещания в 6 месяцев ждать?
5: Срок принятия наследства не с момента обнаружения завещания, а с момента смерти. То есть происходит как? Умирает человек, наследники, родственники, знают они завещание, не знают они о завещании. Они должны до полугода обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Нотариус тут же делает запрос в нашу систему информационную, и система выдает все завещания, которые умерший сделал.
4: Да, но к нотариусу не обращались.
5: К нотариусу завещания... не обратились, и срок завещания... пропущен.
4: Да.
5: Но это не очень хорошая ситуация. Это возможно, что закончится дело судом, потому что срок пропущен, и уважительная причина уже будет устанавливать суд. Если наследники проживали совместно с умершим, тогда все проще. А вот если фактического принятия не было, тогда это дорога в суд.
4: Он, Орландо, добавляет, что завещание обнаружили не у нотариуса, а дома. Оно лежало дома.
5: Ну, понятно, среди бумаг. Они к нотариусу не обратились с заявлением. Нотариус не сделал запрос в систему, естественно.
4: Наследник
5: пропустил срок.
4: Нет, сам кто, как его называют-то, господи, умерший, не ходил к нотариусу. Он дома написал от руки, и все.
5: Оно не имеет юридической силы. Завещание должно быть нотариально удостоверенное. От того, что он написал на листочке завещание и положил его,
4: Нет. И тогда что теперь им делать?
5: Наследники по закону будут оформлять наследство.
4: Не как написано в завещании, да?
5: Ну, а рукописное завещание вот в такой ситуации силы иметь не будет.
4: Понятно. Елена спрашивает, объясните, пожалуйста, что такое включение имущества в наследственную массу?
5: Я так понимаю, что речь идет о том, что нужно подтвердить, что это имущество принадлежало умершему. Опять же, возвращаясь к нашей практике, умер человек, открыли наследственное дело, сделали запросы в банки, сделали запросы в Росреестр, сделали запросы, и нам Росреестр, например, подтвердил какие-то документально, что это имущество, квартира принадлежит умершему. А бывают ситуации, когда старые документы, плохо оформленные, с ошибками, и тогда мы не можем их принять в производство. Необходимо обратиться в суд, чтобы подтвердить, что действительно это имущество умершему принадлежало. Особенно это касается старых документов, то, что было еще до времен регистрации, до 97-го года.
4: Все понятно. Там, бывает,
5: приходит подтверждать через суд.
4: Так, еще от Сергея Иванова большое сообщение. Здравствуйте. Как будет распределяться долг умершего, почти 10 миллионов, перед банком? Есть 3 наследника. На одного из них написано завещание, но только на квартиру. Все остальное имущество не завещено. Дача, земля, гараж, 2 автомобиля. Незавещенная часть будет распределяться на 3 или между 2 оставшимися? Можно ли получить наследство только завещенное, а на остальное не вступать, чтобы не отвечать по долгам?
5: Так, по порядку давайте мы тоже разбираем ситуацию. Долги ложатся на всех наследников пропорционально полученным им долям и стоимости их имущества. Дальше нужно разбираться, завещание и закон – это одни и те же наследники, или, допустим, завещание сделано на Иванова, а наследники по закону совершенно другие люди. Кто из них принял наследство? Если это один человек, он
4: нет,
5: принял...
4: Нет, все три наследника, родственники, насколько мы понимаем, они не с улицы. Все три,
5: но... Все три наследника. Да. Они приняли только по завещанию или только по закону? Это два разных основания.
4: Закон... Завещание написано только на одного, на квартиру, которую он завещает первому, предположим, внуку. Остальных два внука пока нету их в завещании. Но остались неохваченными дача, земля, гараж и два автомобиля.
5: Так, у нас два основания наследования. Закон и завещание. Этот наследник, который указан в завещании, он приходит к нотариусу и подает заявление о том, что он принимает наследство. Он может принять по всем основаниям, а может только по одному, как он захочет.
4: На налог,
5: соответственно, долг все равно на него ложится. Если он принял только по завещанию, а по закону он не стал принимать, отказался, ну, значит, он не вступил в наследство по закону. Вступают или не вступают оставшиеся два. Другие. Они тоже принимают решение, будут они подавать заявление о принятии наследства по закону или не будут. Бывает такое часто, когда начинаем работать по делу и смотрим, что долгов на 10 миллионов, а активов на 2 миллиона. И наследникам выгоднее не принимать или отказаться, чтобы не принимать на себя эти долги.
4: Но тут явно больше, потому что квартира, дача, земля, гараж, два автомобиля больше 10 миллионов.
5: Но они так по вот... какой-то причине, видите, рассуждают и думают, принимать нам, не принимать.
4: Боятся 10 миллионов выплачивать.
5: Может, в любом случае, наследники отвечают по долгам в пределах стоимости хорошего имущества, положительного. Если долги превышают по стоимости активы, тогда долг этот списывается в этой верхней части.
4: Еще раз.
5: Если у меня на счете у наследодателя 100 тысяч рублей, а долгов на 10 миллионов, значит, наследник отвечает в пределах 100 тысяч рублей.
4: А он выплатит только 100 тысяч рублей,
5: да,
4: наследник.
5: Да, да.
4: А,
5: да.
4: Ну у них
5: то
4: явно
5: есть долг, больше. Долг, если превышает стоимость активов, то он отвечает только в пределах стоимости хорошего положительного имущества.
4: Все понятно. Но, Сергей, вы, надеюсь, поняли, что наследство только завещанное получить, ну нельзя.
5: Принять можно.
4: А, можно.
5: Только, можно
4: а все принять остальное только можно по отказаться.
5: Да. Здесь два основания. Он может прийти и заявить, что он принимает только по завещанию, а от принятия наследства по закону он отказывается.
4: Но долг все равно остается.
5: Но долг все равно остается. Но вот мы потом посчитаем, кто у нас принял, и долг распространится, значит, наследника по завещанию.
4: Все понятно. 7373948. Добрый день.
0: Добрый день.
4: Выключите, будьте добры, радио.
0: Да, уже выключила.
4: Супер.
0: У меня у племянницы умер папа. Они все прописаны в одной квартире. Вот, она пошла к нотариусу, ну, еще 3 месяца не прошло, пошла к нотариусу. Она хотела, чтобы мама жива, чтобы она отказалась от своей доли в пользу. Пришла к нотариусу, и та сказала, ничего делать не надо, вы все примете наследство автоматически. А насчет мамы, она просто сказала нотариусу, что она, у нее деменция, она не признана недееспособной, просто она, ну, деменция началась. Она говорит, ну тогда как она будет отказываться, раз у нее деменция, ничего делать не надо. А как ничего, вообще ничего не надо делать, все автоматически. Вот как это понять?
5: Поясняем. Принять наследство можно двумя способами. Первое – это подать заявление нотариусу, и второе – это фактическое принятие. То есть считается, что если наследники проживали совместно с умершим, то они автоматически считаются принявшими наследство. На них не распространяется срок, они срок не пропускают. Вот это как раз та ситуация, когда умер человек, у него 3 детей, они все зарегистрированы, проживают по одному адресу, пользовались этим имуществом после смерти, и считается, что они автоматически наследство приняли.
0: Про маму... Там машина у него осталась, и какие-то счета... Она даже,
5: ну, тут совместное проживание имеет значение. Тут речь о совместном проживании. Вот, поэтому нотариус считает, что раз вы совместно проживали, не подали заявление о том, что вы отказываетесь от наследства, значит, вы автоматически приняли наследство, и вы считаете всеми нас все наследниками.
4: Короче, нотариус, вам нотариус сказала все верно. Все верно, вам не обязательно ничего, вернее...
5: Ну, вам просто потребуется рано или поздно получать свидетельство о праве на наследство. На,
4: да,
5: эти вклады, на эти машины, да, оформлять придется. Но вот именно...
0: Вот так это, вот именно это, как делать теперь?
5: это все равно идти к нотариусу.
4: Через полгода.
5: Да, идти к нотариусу с документами на машину, с отчетом о рыночной стоимости этой машины на момент смерти, и нотариус выдаст свидетельство о праве на наследство.
4: Вы берете справку о смерти, документы свои, идете к нотариусу. Да. И там оформляете право на наследство. Все, это
0: то
4: как
0: бы... То есть она должна выдать вот эти...
5: Свидетельство о праве на наследство,
0: на машину,
5: да. Ну, конечно, вам нужно будет потом поехать в ГАИ... Да? Конечно, вам нужно будет потом поехать в ГАИ и машину на себя поставить. Для этого вам нужен документ о том, что вы наследники.
4: А, единственное, а мама с деменцией принимает в этом участие?
5: Мама совместно проживала с умершим?
0: Да-да, проживала, но она хотела, чтобы... Дочь хотела, чтобы мама отказалась.
5: Ну вот маму тоже, в числе наследников оставляет. Мама тоже будет в числе наследников.
4: Но дочка хотела, чтобы мама отказалась.
5: Но если нотариус уже считал, что мама уже не понимает ничего, она от нее отказ не возьмет. Значит, мамина доля, она...
4: Так, не говорите одновременно, пожалуйста. Вы слышали, что сказал нотариус в студии?
0: Вот сейчас последнее, наверное,
4: не... Ну вот тогда надо слушать сначала гостя, а потом самой комментировать. Мама остается автоматически наследницей, потому что она уже сама решение принимать не может из-за своего диагноза. Услышали?
0: Да.
4: Пожалуйста, спасибо, да. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а если наследства нет, а долги перед банком остались, нужно будет выплачивать супруге, сыну?
5: Нет, если там нет никакого имущества, значит, долги тоже.
4: Долги список, ну, да. Улетают.
5: Принимают в пределах хорошего положительного наследства, в пределах стоимости наследственной массы.
4: Добрый день, как вас зовут?
1: Добрый день, меня зовут Николай. Не подскажите, такой вопрос, кстати, сложный получился. В 92-м году умер мой отец, и оказалось, что наследство, которое должны были оформлять, его не оформили. Просто продали, налево спустили дачу, спустили машину. Хотел спросить, можно ли это спорить спустя такое количество времени?
5: А как продали?
1: Ну, я так понимаю, подел в подпись.
5: С 92-го года?
4: Подождите, еще раз. Умер в 92-м году папа.
1: В 92-м году скончался отец.
4: А кто продавал?
1: Продавал второй наследник, это брат.
4: Ваш брат?
1: Да.

0: по закону.
1: А вы кто папе?
2: Сын. Сын, вы имеете право как родственник. У вас тоже пропущен срок. Вы должны были подать нотариусу заявление до полугода.
0: Восстановить сроки обжалования.
2: Вы должны доказать уважительность пропуска срока. Я не представляю, как вам с 92-го года восстановят сроки. Какие вы заявите уважительные причины, что вы не знали, что отец умер с 92-го года. Вы этого не знаете.
0: У меня встречи, никаких контактов практически его не было. Я только недавно случайно.
2: С 92-го года?
0: Да.
2: Вы не знали, что умер отец?
0: Я знал, что умер отец. Я присутствовал на похоронах, но не знал, что дело примет такие обороты.
1: А какие обороты? Вы почему-то в тот момент, в 92-м году, не подумали о наследстве? А вдруг сейчас решили об этом поговорить через 34 года?
0: А потому что документы эти всплыли только в 2001 году, когда умерла моя мать.
1: Какие...
2: Слишком много вопросов. Во-первых, вопрос с 92-го года, где были вы, почему вы не обратились к нотариусу, и какие вы теперь заявите уважительные причины пропуска вашего срока? Мне это непонятно. Второе, каким образом могли продать недвижимость? Еще с машиной я могу пофантазировать. Как могли продать недвижимость, не оформив его на кого-то живого?
1: Понимаете,
2: как,
1: там,
2: как это сказка,
1: если документы были на папу, то продать эту недвижимость невозможно было. На умершего человека это бы, ну, может быть, в 92-м году это как-то и втюхали, я не
2: доверенность
1: знаю,
2: доверенность была.
1: Доверенность, но она не имеет
2: она была,
1: значения.
2: Она не имела значения.
0: Да. Она был такой период, да.
1: Но она, когда человек умирает, доверенность прекращает существо свое действие. А хорошо, но с 92-го года вы ничего не делали. А когда мама умерла, почему вы не стали этим заниматься? Опять же, сейчас мама в 2001-м ушла. Что, в чем проблема-то? На мой взгляд, ну, что скажем?
2: Тут нужно раскручивать, смотреть, что значит продано. Возможно, если там говорим о даче, о каком-нибудь СНТ, когда они переписывают эти там книжки садоводческие, просто вписали туда сына.
1: Конечно, тогда были же такие времена. Да. Елена, единственное, он может оспорить наследство, наш слушатель, вот сейчас, в данный момент, по истечению 34 лет?
2: Оспорить-то можно все что угодно, только в том, что в Солнце суде какие уважительные причины заявлены.
1: Вам надо собрать уважительные причины и доказательства, по какой причине, опять, причин, по чему вы не пришли и не оформили наследство. Вы понимаете, а причины могут какими быть? Не знали.
2: Болел, 30 лет болел, вышел из комы и восстановил срок.
0: Надо будет еще какие-то мероприятия проводить по поиску.
1: По поиску чего?
0: А, точного адреса, где находится эта дача, которая приобретена кем-то еще.
2: То есть вы даже не знаете, какая дача у отца была?
0: А, я думаю, это обычный участок был. 6 соток.
1: Без дома?
0: Без дома.
1: А как вас зовут, извините?
0: Николай.
1: Николай, вы знаете, мне...
2: Стоп, подождите-ка. 92-й год. У нас право собственности на землю возникло с 93-го, указ президента был. До 92-го года земля, в принципе, не принадлежала на праве частной собственности гражданам.
0: Но продав... дом при этом можно было продать.
2: С 93-го года только начали свидетельства о праве собственности выдавать на земельные участки.
1: А дом на земле стоит? Земля-то ладно, а дом же есть?
2: Дома нет.
1: Есть, был, он сказал. Дом был... На дом.
2: Кто в те годы регистрировали? БТИ, какие-то администрации местные? Надо смотреть, кто там регистрировал в те годы.
1: Давайте подведем итог. Николай, смотрите, Елена, наша нотариус, говорит, что да, оспорить вы можете. Можете подать в суде. Но вам нужны веские доказательства того, по какой причине вы не вступали в наследство, не знали, болели, я не знаю, что-то еще. А, на мой взгляд, сколько я веду эту программу, и сколько раз уже с такими вопросами обращались, у вас практически нету шансов выиграть это дело. Это первое. А второе, вы потратите в суде денег больше на госпошлины и так далее, чем, мне кажется, то наследство, которое осталось. Тем более, все продано. А если продано, ну, как вы будете у чужих людей, они 30 лет владеют этой дачей, а вы придете и скажете, здравствуйте, эффекта Долиной тут уже не получится. Вы слышали?
0: То есть суд, короче говоря, не признает моих прав.
1: Надо
2: смотреть, я не понимаю, для меня ваша ситуация непрозрачна. Я вам еще раз говорю, что в 92-м году земли не было в принципе. Какие были документы и как их взяли с мертвого отца, переписали на живого брата, чтобы продать, я тоже не представляю.
1: Вам знаете, что надо сделать? Вам надо собрать документы и обратиться в юридическую помощь. И поговорить...
0: Какой?
1: Не...
0: А? Какие? Какую помощь?
1: Ну, юридическое есть, к юристу обратиться. Есть бесплатное юридическое?
2: Вы говорите, что продали.
1: Да, по наследству.
2: Документально подтвердите, что продали, кто продал. Это просто голословное утверждение. Продали дачу. Вы даже не знаете адрес этой дачи.

0: Вы не знаете, кто продавал, когда продавал, что продавал. Вот проконсультируй, не видел. Дайте какой-нибудь фактический материал, и дальше с этим можно будет работать.
1: Вам надо не вот так по телефону, у вас достаточно сложная история, а обратиться к живому человеку, который вам...
0: С живыми документами.
1: С живыми документами, который вам уделит время побольше. Вот мы не имеем никакой информации, нам тяжело это все сейчас вам что-то объяснить. Идите, собирайте документы, хотя бы, не знаю, показания брата. Брат живой?
2: Показания он не даст.
0: Документы, ну, хорошо, на эту дачу, кадастровые номера, смотреть историю, кто когда продавал, когда она была оформлена, как она была предоставлена. Ну, слишком много вопросов. Ну,
2: я имею право такие документы получить?
1: Конечно, вы то сын. Прав имеете. Имеете. Право имеете.
2: СНТ, да?
1: Можно туда обратиться. Можно, где у нас хранятся вот это, я забываю вещи.
0: С 92-го года, кто там, БТИ там
1: БТИ,
0: владели.
1: Росреестр, нет?
0: Росреестр в 98-м году, 98-й закон о регистрации.
1: Ну, попробуйте Росреестр, может, у них что-то было. Может, перепродавали эту дачу уже или еще что-нибудь.
0: Или она изначально не была на отца оформлена, а потом предоставили ее кому-то там в СНТ прописали. Несложно сказать. Я не знаю, что у вас было.
1: Ну, ищите, ищите документы.
2: Короче, Росреестр и кадастр.
1: Кадастр, БТИ, можете в СНТ свое, вот не свое, вот это где дача находится, туда обратиться. Вдруг везде где-то что-то сохранилось. Ищите, не знаю, общайтесь со свидетелями того времени, с кем общался брат и так далее.
2: Понятно. А в базах Росреестра те документы, которые были до 92-го года и 93-го года, их уже там нет практически.
0: Не... Может, передавалось, какой район... Тут фантазий много очень. 92-й год, земли не было. В 93-м году ее предоставили. Кому предоставили? Сразу брату выдали свидетельство или кому? Или маме выдали? А дальше потом, как они оформляли жилой дом? Если они оформляли его уже в более поздние годы, по дачной амнистии, так называемой, значит, они на кого землю предоставили, на того и дом оформили. Ну, вот здесь очень много можно фантазий и версий придумать, пока я не
1: Николай,
0: вижу документов, ничего не скажу.
1: Николай, мы не можем столько времени. Спасибо большое за звонок. Да, извините, пожалуйста. А, просто 10 минут на решение того, чего того, нету. Чего нет. Документов, да, ничего нету. А, так, указано... Ну, видно, то, та, кто нам пишет, слушательница говорит, указано в завещании, дело не открывали родственники, будет скоро 6 месяцев. Как узнать о завещании? Оно официальное.
0: Обращайтесь к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Нотариус сделает запрос в базу данных и увидит, есть или не было завещание.
1: Здравствуйте, в чем разница для наследника на квартиру завещание и дарственное?
0: Принципиальная разница. Завещание – это документ, который работает только после смерти. Грубо говоря, написано, я хочу, чтобы после моей смерти квартира досталась тому-то. Человек живет, он может завещание отменить, он может сколько раз делать любые сделки, продавать, дарить, то есть он остается собственником. А договор дарения – это вот вы в гости пришли, подарили подарок и забыли. И это уже не ваше, и обратно откатить, вернуть вы ничего не можете.
1: Нет, но если...
0: Договор дарения – это при жизни отдал и забыл. А завещание – это распорядился, что после
1: смерти
0: кому-то...
1: Это я понял, мы поняли, да. Нет, просто там если... не так. Это если дарение с пожизненным каким-то... Там если кому подарили, умирает, это может вернуться же.
0: Это может быть условие в договоре дарения, да. О том, что если даритель переживет одаряемого, то одаряемого есть возможность подать заявление об отмене этого дарения. Если этим правом не воспользуется, значит, это будет наследоваться.
1: Так, еще вопрос. Так, где про маму? А, вот Антон пишет. Мама-пенсионер может отказаться от наследства в пользу детей? Ведь пенсионерам же обязательная доля полагается.
0: И от обязательной доли тоже можно отказаться. Можно заявить, что я не претендую на выдел обязательной доли.
1: Так, отлично. Идем дальше. Так, так. Составление договора с недвижимостью. И что вы хотели? Так, Елена, непонятно, что вы, какой вопрос, невозможно. Подскажите, пожалуйста, нотариус может помочь в проверке чистоты сделки с недвижимостью?
0: Да, конечно, это наша работа.
1: А это, опять же, продолжает спрашивать Степан, это платное или это, если мы дальше пойдем работать?
0: Это все входит в стоимость удостоверения договора. Сверх тарифа за удостоверение договора мы не берем ничего.
1: 7373948, прямой эфир, код города 495. Здравствуйте, у вас минутка, задавайте вопрос.
3: Здравствуйте. Меня зовут Галина. У меня вот очень печальная история. Может, она немножко в ваш формат не вписывается. У меня соседи на даче построили около моего забора дом высотой в 3 этажа, и все окна направили ко мне на поляночку 6 соток.
0: Нет, это в нашу компетенцию не входит. Нет, это строительная когда... экспертиза и
1: ну
0: все
1: да,
0: такое.
1: А в чем вопрос?
3: Ну, в чем вопрос? Ну, как мне жить-то теперь, когда 4 окна огромных, и я хожу, и как под дулом пистолета?
1: Ну, а вы вот сейчас, когда они строили, вы как-то этим вопросом не задавались? Вот вы сейчас, что хотите, даже состоится, если суд, вы думаете, этот дом снесут или окна забьют ставнями?
3: Нет, нет, нет. Да мне, наверное, придется просто переживать так мне много лет.
1: В том-то и дело. Или обращайтесь в суд. Но это, опять же, вопрос не к нотариусу.
3: Нет, суд я не буду подавать. Может быть, придется поставить... Я уже ивы посадила. Может, ивы как-то загородить.
1: Хай, может быть, да, кстати, озеленение сделайте, чтобы быстро растущие какие-нибудь деревья. Тополей засадите там им, чтобы в окна пуху налетело. А вот и все. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Так, Елена... Что у меня с голосом? Елена Сагина сегодня наш нотариус, народный нотариус. После новостей продолжим отвечать на ваши вопросы.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 12:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил о необходимости избавиться от иранской раковой опухоли. Как сказал президент, военные США нанесли очень мощный удар по очень опасным людям в Иране в ответ на удары КСИР по американским базам и судам. «Прошлой ночью мы очень сильно по ним ударили. Я бы сказал, раз в 20 сильнее. Я им сказал, каждый раз, когда вы бьете, мы тоже бьем», — сообщил глава Белого дома на саммите НАТО в Анкаре. Дональд Трамп также утверждает, что власть Ирана охотится за всеми и рассматривают его самого как одну из главных целей. «Это просто кучка мразей, так что они нам не нравятся. Они злодеи, лжецы и мошенники. Они больные люди. Они причинили вред своему народу. Они убили 54 тысячи человек, которые протестовали. Мы денуклеаризируем Иран, потому что они сумасшедшие и не могут заполучить ядерное оружие», — добавил президент США. Ранее Трамп заявил, что режим прекращения огня между Соединенными Штатами и Ираном больше не действует, и назвал любые переговоры бессмысленными. Ночью обе стороны возобновили боевые действия и нанесли удары по целям в районе Ормузского пролива. Страны НАТО могут заключить соглашение о расширении сети нефтепроводов. Инфраструктуру, созданную еще во времена Холодной войны, планируют протянуть до стран Восточной Европы и Турции. Трубопроводы соединяют военные базы Североатлантического альянса. Это поможет обеспечить поставки топлива в случае кризиса. Как пишет Bloomberg, официально об этом решении должны объявить сегодня на саммите НАТО в Анкаре. По словам одного из собеседников информагентства, за 2 десятилетия на этот проект могут потратить 30 миллиардов долларов. Он может стать крупнее инвестиции военного альянса за всю его историю. Ожидается, что основную часть финансирования обеспечит НАТО, остальное покроют страны Восточной Европы. Основными бенефициарами проекта считаются Польша, Румыния, Болгария, Турция и страны Балтии, Латвия, Литва и Эстония. Беспилотник атаковал рейсовый пассажирский автобус Краснодар-Мелитополь. В результате удара дрона никто не пострадал, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По данным главы региона, атака произошла на автомобильной дороге в Приморском муниципальном округе. В момент удара в автобусе находились 11 человек, 9 пассажиров и 2 водителя. Все находящиеся в салоне смогли эвакуироваться. По словам Балицкого, на месте происшествия работают оперативные службы. Губернатор назвал атаку на рейсовый автобус вопиющей актом терроризма. Сирена Уильямс вернется в одиночный разряд Уимблдона. Организаторы теннисного турнира предоставили ей специальное приглашение в основную сетку Wild Card. Для 44-летней американки это первое выступление в одиночке на турнире Большого Шлема после 4-летнего перерыва. Ранее стало известно, что Сирена Уильямс заявилась в парный разряд Уимблдона вместе с сестрой Винус. Теннисистки выйдут на корт вместе впервые за последние 10 лет. Организаторы также выдали им Wild Card для турнира. В одиночном разряде Винус участие не примет. Сирена, напомню, выигрывала Уимблдон в одиночке 7 раз. Она остается одной из самых титулованных теннисисток в истории. На ее счету 23 победы на турнирах Большого Шлема. Погода. Сейчас в Москве плюс 20. Сегодня в городе облачно с прояснениями. В течение дня возможны кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 20-22 градуса. Ветер южный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
4: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Еще раз объясняю, как открыть иностранную банковскую карту.
0: Ага.
4: Находишь сайт «Плати по миру». Открываешь карту для путешествий. Пополняешь через СБП. Подключаешь Google или Apple Pay. И плати удобно в путешествиях.
0: Как еще раз найти?
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». О, Капибара.
6: Восточная мудрость гласит: неважно, как медленно ты идешь, главное, не останавливайся. Начни реобслуживать китайское авто в СТО «Фильтр». Поднебесная скидка 15% до конца июля. В «Фильтре» все материалы в наличии. Бесплатная замена, гарантия сохраняется. Подробнее на stofilter.ru. Работаем круглосуточно.
7: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
8: Как что? Капюшон снять, наушники, сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
7: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
10: Вечером мы возвращаемся домой к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: «Право знать», говорит Москва.
5: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
10: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
1: 12.36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат, а вернее народный нотариус Елена Сагина. Задаем вопросы нотариусу. Все наши средства связи работают. А вот сообщение в Макс пришло. Я не рабочий пенсионер. Сейчас все стоит денег, в том числе и оформление у нотариуса. Все идет от кадастровой стоимости недвижимости. Пенсионеру не под силу. Может быть, есть какие-то скидки или какие-то льготы?
0: Если есть группа инвалидности, то у нас есть льготы. И опять же, что мы оформляем? Если мы говорим об оформлении наследства, и вы совместно проживали с умершим, у вас будет льгота 100% от федерального тарифа. Если у вас есть группа инвалидности, первая, вторая, у вас 50% льгота. Ну, ситуация, что вы оформляете?
1: Если это будет... Что сейчас бесплатно вообще оформляется? Дарственное?
0: Дарственное сейчас тоже идет 50%
1: льгота. 50% льгота, если это близкому родственнику. Да, так, здравствуйте. Я знаю, что на меня написано завещание дальним родственникам, пишет Дмитрий, женой брата моей бабушки, батюшки. Самого документа завещания у меня нет. Какие мои действия после ухода наследодателя?
0: Ну, уж третий раз мы сегодня об этом говорим. Вы до полугода вступаете, подаете заявление нотариусу, принятие наследства, делает запрос нотариус в нашу информационную систему, и там мы видим все ваши завещания.
1: Дмитрий, смотрите.
0: Вы обращаетесь Елена к нотариусу, дальше нотариус сам найдет завещание.
1: Вы можете обратиться к любому нотариусу, но по своему месту...
0: По месту жительства умершего.
1: По месту, да, я вот путаю. По месту жительства умершего. Как только вы узнали, в течение 6 месяцев надо это сделать. Если вы затянете, то уже будет проблематично.
0: Проблема уже потом будет.
1: И любой нотариус, там живет он, не знаю, в районе Хамовники. Вот в Хамовниках и ищите нотариуса.
0: Любой нотариус города Москвы, если ваша там бабушка общая проживала база. В Москве, да. Нотариус делает запрос автоматически, мы все завещания видим.
1: Вот, господа, вы звоните, когда задается вопрос. Как только вопроса нет, и я готов принять телефон, вы вырубаетесь. Куда, что делать, как вот с вами быть? Так, 7373948, прямой эфир, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
1: Да. Говорите вопрос вы в эфире.
12: Вопрос к нотариусу. В завещании было написано в начале 2000-х годов. Еще, наверное, не было общей базы. Нотариуса этого уже нет. И место жительства, кто писал завещание, поменял. Вот в этом случае переписать завещание по новому месту жительства, где находится завещатель.
0: Так, место жительства не имеет никакого значения. После 2014 года все завещания со скан-образами, абсолютно все 100% в этой системе. До 2014 года может получиться так, что кто-то не передал. То есть там мы свои старые архивы оцифровывали, передавали.
1: Вы знаете, ответ, я думаю, Елена согласится, лучше обновить завещание. Если есть возможность, сходите обновить.
12: А можно еще такой вопрос? Вот завещание было написано, это у меня родственница, на свою племянницу, которая живет в другом городе. И родственница находится у нее там. А вот в другом городе она может написать завещание?
0: Завещание можно написать у любого нотариуса. Это никак не связано ни с вашим местом жительства, ни с местом жительства ваших наследников предполагаемых.
12: Так. И если там в случае вот событий происходящего, там в случае смерти... То есть наследник идет вот в своем городе.
0: Наследник идет к нотариусу по месту жительства умершего. Вот тут жесткая привязка. Завещание можно сделать где угодно, хоть в Москве, хоть в Владивостоке, а оформлять наследство будут по месту жительства последнего умершего. И никак иначе.
12: Приходить все равно к нотариусу по месту жительства, то
0: да.
12: есть в этом районе.
0: Если он проживал в Москве, значит, у любого нотариуса в городе Москве. Если он жил где-то в районе, не знаю, там, Москва-Балашихи, значит, только у нотариуса в соответствующем районе.
12: Округ. Все понятно. Спасибо большое.
1: Пожалуйста. А, так, идем дальше. А, вопрос... Давайте вот примем телефонный звонок, потом вопрос. Алло.
13: Алло.
1: Добрый да, день. Добрый день, вы добрый в эфире. День. Говорите, вопрос. Вы в эфире.
13: Вопрос, да, спасибо. Вопрос. После смерти отца нужно вступить в наследство 1/3 квартиры, полагается. Но в букве фамилии в конце одна буква отличается у нас. Не знаю, зачем так сделали родители. О и А. И теперь, получается, ты приходишь в МФЦ со всеми этими вопросами, и тебе говорят, что ты как бы не
1: родственник.
0: В свидетельстве о рождении, да, родство не бьется. В свидетельстве о рождении ребенка ошибка говорят, в указании фамилии.
13: Ну, они специально это сделали, условно, не ошибка, но специально. Зачем уже история умалчивает? Как вот быть в такой ситуации?
0: Подавать заявление до полугода, чтобы зафиксировать срок, а потом дальше обращаться в суд с заявлением о восстановлении родственных отношений. Такой момент. Например, у нас умер человек, у него 2 сына, 2 наследника. У одного наследника все в порядке с документами, у другого какие-то ошибки. Если первый, тот, у кого все в порядке, подаст заявление о том, что он подтверждает, что это его брат, что он тоже наследник, то можно обойтись без суда.
1: Остальные доли в квартире кому у нас завещаны?
0: Там завещание?
13: Все принадлежат мне, все доли, кроме вот с отцом не успели, а должен был переписать, не успели.
1: Кому принадлежат все остальные доли?
13: Мне.
0: Это не важно. Это не важно. У нас умер человек. У него два, например, наследника. У одного родства нормально бьется.
1: Нет, там не два. Он один наследник. Короче,
0: значит, одна вам, третья... Значит, вам нужно будет через суд доказывать, установить факт родственных отношений. Да. Но сначала все равно подайте заявление, зафиксируйте срок. Иначе, пока вы по судам проходите, вы срок пропустите.
1: Заявление имеется в виду нотариус.
13: Заявление куда?
0: Нотариус о принятии наследства.
1: За полгода.
13: То есть, все-таки в МФЦ право обращаться нужно к нотариусу.
1: Конечно.
0: Конечно, конечно.
1: Конечно. Это же наследство. А ошибка в паспорте или в свидетельстве о рождении?
13: И в свидетельстве, и в паспорте.
1: Понятно.
0: Ну, бывает
13: одна
0: такое.
13: Одна буква отличается.
1: А родились вы где, в Москве?
13: Да.
1: Ну, понятно. Есть такая,
0: вы приходите базы, к нотариусу, да. Подаете заявление о принятии наследства. Нотариус делает запрос в систему ЕГР ЗАГС, посмотрит, да. Что там, отправит вас в МФЦ. Иногда ошибки можно исправить без обращения в суд, какие технические. Они поднимают актовые записи, смотрят, как в книгах вот этих старых было, и исправляют. А если там такая ситуация, что исправить нельзя, значит суд, но это не так страшно, как звучит.
1: Короче, ваша проблема решаема.
0: Да, это все решаемо, срок не пропустите.
1: Главное, подайте заявление нотариусу, что вы вступаете на эту одну третью в наследство. Подаете. Понятно?
0: До 6 месяцев, да.
1: Все, действуйте, удачи. Спасибо. Вам, хорошо, пожалуйста, понятно. Вам тоже. Так, 7373948, эфир прямой, здравствуйте.
14: Добрый день, крестный отец. Скажите, пожалуйста, может ли человек, который в ближайшее время могут забрать на СВО, на время прохождения службы составить генеральную доверенность на управление своим имуществом на меня, допустим, у человека муниципальное жилье?
0: Ну, конечно, он может составить доверенность. А почему нет?
14: И просто на время прохождения службы в чье управление переходит вот это муниципальное жилье, пока на время службы?
0: Оно не переходит в управление ни в какое. Доверенность можно сделать там с любыми полномочиями, например, распоряжаться деньгами в банке, решать вопросы по этой квартире там с оплатой коммунальных услуг, поверкой счетчиков, не знаю, сдача ее в аренду, если это возможно. Может быть, нужно сделать доверенность на приватизацию, чтобы пока он служит, кто-то взял и оформил на этого военнослужащего эту квартиру, зарегистрировал право собственности. То есть какие полномочия вам нужны, конечно, можно составить доверенность.
1: А зачем он хочет эту доверенность? Что-то, чего он боится?
14: Ну, чтобы, вы знаете, что он опасается за свою квартиру, что на время и во время прохождения службы эта квартира муниципальными чиновниками может уйти налево. Как-то.
1: Да вот. с чего?
14: Этого избежать, вот он
1: хочет. Подождите, а почему он так решил? Почему вы это поддерживаете? С чего вдруг квартира уйдет к чиновникам? Что за какая-то ерунда? Это первое. Второе, пока он, если этого опасается, он может сейчас, пока еще не ушел, оформить приватизацию. В чем проблема? Я просто не понимаю, зачем на вас оформлять. Здесь может быть другая проблема. Он оформляет на вас доверенность, а вы берете втихаря и оформляете квартиру, приватизируете. Вот тогда и он...
0: Ну, приватизирует-то на доверителя.
1: А кто знает?
0: Ну, нет. Как знать? Если соцнайм на этого военнослужащего, он делает
1: доверенность. Это первое. А второе, сейчас у нас, да, люди, которые... Военнослужащие, побывавшие на специальной операции, они защищены государством, не заберет у него никто эту квартиру. Там долги прощают многомиллионные, а тут вы говорите, что заберут квартиру. Мы ответили, нет?
0: Ответили.
1: Давайте дальше. Добрый день.
15: Здравствуйте. В предыдущих передачах прозвучала такая история, что нотариусы отказывают человеку оформлять завещание на соседа, боясь, что после его смерти родственники затаскают нотариуса по судам. Вопрос первый, на каком основании нотариусы отказывают? И второе, вот ваша гостья могла бы отказать оформлять на наследство, испугавшись, что родственники умершего затаскают потом по судам?
0: Нет. Нет, приходят люди, делают завещание не всегда на родственников, бывает и на посторонних людей. Да, мы разъясняем о том, что у родственников, возможно, обязательная доля, предполагаемый расчет, рассказываем все права и обязанности, но о том основании, что он завещает не родственникам, а посторонним, нет, мы не отказываем. Отказ, спасибо, может быть, по другому основанию. Если привели там бабушку, дедушку, а она не помнит, как ее зовут, и в этом случае, да, конечно, я откажу. Но дело не в том, кому она завещает. Вот это как раз не основание для отказа.
1: Пожалуйста. Здравствуйте, расскажите про наследственный договор, пишет Андрей.
0: Наследственный договор достаточно новое у нас, ну как, нет, лет 5, наверное, уже правило, которое в гражданском, в гражданском кодексе. Честно говоря, она не очень прижилась. Вот я за свое время, у меня ни одного обращения по этому поводу не было.
1: Это, да, потому что народ не информирован.
0: Это своеобразный аналог завещания, только под условием. Тоже завещание, но оно предполагает еще, что какие-то будут действия со стороны будущего наследника. То есть я завещаю тебе квартиру при условии, что ты будешь ко мне ходить каждый день и кормить меня обедом. Ну, завещание, наследственный договор также можно отменить, это те же правила обязательной доли, все это действует, только завещание с встречным предоставлением, скажем так.
1: Это как бы завещание с условием, которое будущий наследник должен исполнять. Да. 7373948, прямой эфир, код 495. Добрый день. Алло. Слушайте нас в телефон, да, выключите радио, компьютер, что у вас работает, слушайте в телефон.
16: Работает радио, а там же ответ идет на...
1: Но вы-то слушаете с опозданием, говорите, какой у вас вопрос.
16: Значит, у меня вопрос такой, к юристу или кто, нотариус, вопрос. Да. А нас, значит, в квартире 4 собственника, мать и... 3 ребенка. Ну, ребенок взрослые, дети. А еще 2 внука прописаны. Одному из них 17 лет. Но он прописан. Можно будет его выписать каким-то образом?
1: Ну, можно. Будет как-то...
0: Он не согласен.
16: Нет,
0: сам?
16: Давайте, Максим, пожалуйста, я, потому что не могу двоих слушать. Можно только нотариус?
0: Внук что, не согласен на то, чтобы сняться с регистрационного учета, выписаться? Или в чем вопрос?
16: Нет, я просто не то, что... Нет, ну, а его снять, он-то... Может, и...
0: Он идет в МФЦ, подает заявление о том, что он хочет выписаться, и его выписывают. Нет, если он против, значит, через суд.
16: Я хочу это,
0: значит, через суд.
16: Чтобы его выписать.
0: Через суд.
16: Только через суд.
1: Да. Да. Все, вопросов больше нет.
16: Еще нет 18. Нет, есть еще вопрос.
0: Это решать будет суд.
16: Вот, теперь, хорошо. Значит, если я напишу... Вот у меня 1/4. Если я напишу... завещание на своей части на одного сына. Угу. А как будет вот это наследство делиться?
0: Наследником по завещанию будет ваш единственный сын. Если ко дню смерти у вас будут дети, супруг, родители нетрудоспособные, то есть малолетние дети, либо инвалиды любой группы, либо пенсионеры по старому возрасту 55-60, и еще одна категория иждивенцы, которых вы постоянно содержите. Они могут вмешаться в это завещание и выделить обязательную долю.
16: Так, тогда вот чтобы это досталось все одному сыну, моя часть, я должна подарить, правильно?
0: Вы можете подарить, тут уже начинается в долгую разговор. У нас позволяет время?
1: Нет.
0: Нет, не позволяет. Дело в том, что если вы подарите, значит, вы в этой квартире уже никто. И тут нужно посмотреть баланс интересов. Что вам важнее, остаться сейчас при своей этой доле, а потом, пускай они выделяют эти доли, рассчитывают, либо остаться просто без всего.
1: Наша слушательница это слышала уже раз 100, потому что она звонит не первый раз. Пожалуйста,
16: я вам.
1: До свидания, все. Командовать мною здесь не надо. В эфире я дотерпел ваш вопрос. Больше вы не примете участие в этой программе. Елена, это просто тут такая ситуация, ну, ладно. Смотрите, вопрос следующий. Сколько будет стоить вилка заверения сделки у нотариуса при продаже квартиры на сегодняшний день?
0: Ну, так, сколько будет стоить? Все зависит от того, какая форма сделки.
1: Он вилку
0: есть просит. Нотариальная форма сделки, обязательная. Они идут по налоговому кодексу, там, в зависимости от стоимости. Ну, все в зависимости от стоимости. Либо по основам нотариате. Сейчас я вам не рассчитаю, я просто тарифы в голове эти не держу, и с собой мне негде посмотреть. Это нужно либо открывать 22-ю статью основ нотариате, либо налоговый кодекс 333, 25 лет. Статья.
1: Так, еще пишет Ольга. У моего мужа есть квартира, купленная до брака. Возможно ли при составлении брачного договора, значит, что эта квартира перейдет в мою собственность? И можем ли мы составить второй брачный договор, так как один мы уже заключили год назад?
0: Можно сделать дополнительное соглашение к существующему брачному договору, не новым, а именно доп. Соглашением, по поводу того, что можно ли менять режим имущества, которое раздельно, которое приобретен до брака. Вопрос спорный, у разных нотариусов может быть разная практика, потому что неоднозначно сформулирован семейный кодекс. Я считаю, что можно.
1: Так, мы уже, ну, давайте попробуем, вдруг успеем. Добрый день.
17: Здравствуйте. У меня такой вопрос. В 21-м году умерла моя сестра родная. Я единственная наследница. Мы через нотариуса оформляли...
1: Так, послушайте, пожалуйста, выключите радио и говорите по телефону. Возьмите трубку прямо к уху.
17: Мы через нотариуса оформляли все наследство. Вот сейчас просто, сейчас вот по бумагам что-то такое. У меня такой вопрос. Нотариус обязательно должен проверить по базе все вклады по городу Москве, когда...
0: Мы делаем запрос в налоговую инспекцию. Налоговая инспекция дает полную распечатку о том, где, в каких банках у него были счета. Дальше конкретные уже банки делаем запросы, и банки дают информацию, сколько остатков на счетах.
17: То есть, если бы это, ну, было...
0: Смотри, какие, опять же, какие годы было оформление, насколько нас, вот я не знаю, 2-3 года нас подключили к этой системе, к этой возможности. Раньше, когда это было, прям бумажные запросы давали, и наследники ходили по всей Москве, эти запросы носили. Все меняется. Да, идет... Все меняется, не знаю, когда вы оформляли и как было в те годы. Сейчас это все делается просто и автоматически практически.
17: А сейчас, если я могу пойти по банкам, вот...
0: Я думаю, что если там какие-то остались сомнения, можно пойти к тому же нотариусу, поднять старое наследственное дело, и вам сделают запрос и увидят, что там было.
17: Благодарю. Спасибо.
1: Пожалуйста. Так, мне необходимо оформить доверенность на продажу доли квартиры, принадлежащей мне по праву наследования по закону. У меня на руках документ свидетельства о праве на наследство по закону. Достаточно ли этого документа для оформления такой доверенности?
0: Достаточно. Для того, чтобы выдать доверенность, нужен ваш личный паспорт, паспортные данные тому, кому вы доверяете, и чтобы вы точно нам указали адрес этой квартиры. Со слов вы принесете на листочке копию свидетельства о праве на наследство, где вы возьмете адрес, вот какой вы нам предоставите, такой мы напишем. Мы не проверяем на стадии выдачи доверенности принадлежность вам квартиры.
1: Я москвич, сын живет на Дальнем Востоке. Мы владеем однокомнатной, наверное, квартирой в Москве по 1-2. Я прописал в квартиру маму, гражданку СНГ. Ну ладно, обязан обязать сына ухаживать за ней по наследственному договору. Возможно ли? Короче, сын на Дальнем Востоке, в квартире живет, однокомнатная квартира есть в Москве, там живет вот наш слушатель и его мама. И вот хотят по наследству обязать сына ухаживать за мамой. Договор наследственный,
0: договор, да. Прописать, что она завещает, да, ему полквартиры в обмен на то, что она будет ухаживать, но это теоретически возможно.
1: Нет, полквартиры папа и сын владеют. Мама просто прописана.
0: Они завещают свою квартиру при условии, что они будут ухаживать за мамой.
1: Лен, у нас остается минута. Нет, история не такая. Сын, мама живет вместе со своим сыном. А получается, внук же хотят внуку написать завещание папа. А папа и сын владеют 1-2 квартиры. Обязать внука ухаживать за бабушкой с помощью наследственного договора. Возможно же?
0: Ну, наследственный договор позволяет сделать условия, в том числе и...
1: Что половина заботы квартиры останутся после ухода папы, а сыну, если он будет ухаживать за бабушкой.
0: Можно написать.
1: Можно. Все, друзья, на этом все. Елена Сагина сегодня была нашим народным адвокатом, нотариус города Москвы. Елена, спасибо большое. До встречи. Спасибо. Да, в следующий раз. Сейчас у нас программа, рубрика, вернее, «История предмета». Далее новости. Ну, а дальше продолжим.
18: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Первые люди появились еще 2,8 миллионов лет назад. современный человек же, Homo sapiens, примерно 300 тысяч лет назад. Может казаться, что вся их жизнь сводилась к выживанию, охоте, собирательству, сну. Но древнего человека также интересовало творчество, желание оставить свой след. Одни из их рисунков были найдены в пещере Эль-Кастильо в Испании. И они – древнейшее известное искусство Европы. Пещера Эль-Кастильо – это не просто грот, а галерея длиной 300 метров, где на стенах более сотни изображений. Есть бизоны, лошади, олени, даже редкие для палеолита рисунки собак. Но настоящая сенсация – это галерея рук. Около 40 трафаретов ладоней, словно кто-то распылял краску вокруг прижатой к стене руки. И рядом десятки красных дисков. Эту пещеру обнаружил в 1903 году испанский археолог Эрмилио Алькальде де Рио. Однако оценить возраст рисунков удалось только спустя больше века, в 2012 году. Группа ученых под руководством доктора Алистера Пайка из Бристольского университета изучила известковый налет, который веками нарастал поверх изображений. По распаду урана в нем можно вычислить, когда он образовался. А раз налет поверх рисунка, значит рисунок еще старше. Оказалось, что одному из дисков минимум 40 800 лет. Но главная загадка – автор. В те времена в Европе жили два вида людей. Неандертальцы, которые обитали там сотни тысяч лет, и Homo sapiens, которые только начали приходить из Африки. Дата – 40 800 лет назад – это время, когда они могли встретиться и даже жить рядом. Исследователи еще давно выяснили, что неандертальцы использовали краски для тела, носили украшения, вырезали узоры на камнях. Они точно были не примитивными, но было ли у них абстрактное мышление для подобных рисунков – непонятно. Если же говорить об изображениях, то они не стремятся к реализму. В большей степени это просто формы – круги, линии, отпечатки рук. Их наносили на стены глубоко внутри пещеры, куда не проникал свет. Согласно одной версии, это ритуал, согласно другой – искусство ради искусства. К слову, большинство отпечатков – левые руки. Как будто человек прижимал левую ладонь к стене, а правый разбрызгивал краску. И хотя схематические рисунки могут не ассоциироваться у современного человека с искусством, в 2008 году пещера Эль-Кастильо вместе с еще 17 гротами на севере Испании была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО как часть объекта пещера Альтамира и палеолитическое пещерное искусство Северной Испании.
18: История предмета.
20: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
5: В Москве 13 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Киев показывает склонность к терактам на объектах мировой энергосистемы. В России считают эту активность украинского руководства очень опасной. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Москва, по его словам, принимает максимальные меры, чтобы минимизировать опасность диверсий на объектах критической инфраструктуры. Так официальный представитель Кремля прокомментировал на брифинге атаку на «Голубой поток». Он назвал удар украинских беспилотников по танкерам проявлением террористической деятельности Киева в отношении международной энергоинфраструктуры. Песков подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию, несмотря на новые действия ВСУ. В Минобороны впервые сообщили об уничтожении британского ЗРК Rapid Ranger. Зенитно-ракетный комплекс использовали вооруженные силы Украины в зоне проведения СВО. По данным оборонного ведомства, в Красном Лимане группы закрепления войск Запад завершают поиск и уничтожение боевиков ВСУ. Кроме того, штурмовые отряды развивают наступление западнее населенного пункта. Там захвачены два опорных пункта противника. Всего за сутки вооруженные силы России поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, уничтоженные склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах. В Минобороны также заявили, что силы ПВО сбили за сутки 903 украинских беспилотника и 8 управляемых авиабомб. В Москве арестовали так называемого генсека ЦК Компартии Советского Союза. Владимир Корякин уверяет, что еще в 2019 году он лично ликвидировал Россию и даже послал уведомление об этом в ООН. Останкинский суд Москвы отправил 80-летнего мужчину в СИЗО, обвинив его в экстремизме. По данным СМИ, заседание прошло еще 19 июня, оно было закрытым. О нем стало известно из рассказов соратников Корякина. Как пишут СМИ, мужчина активно участвовал в запрещенном в России движении граждан СССР. Они отрицают существование России и считают, что Советский Союз не был ликвидирован и продолжает, цитата, «законное существование». Дональд Трамп назвал видеоролики с ним самым популярным контентом в ТикТоке. записи с участием президента США посмотрела примерно половина населения мира, утверждает он. Я видел, как несколько человек критиковали TikTok, говорили, что эта сеть так плоха и опасна. Вчера были опубликованы цифры. Вы знаете, кто на первом месте в TikTok? Я на первом месте в TikTok, сказал глава Белого дома на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте перед открытием пленарной сессии саммита в Анкаре. Американский лидер также утверждает, что видеоролики с его участием смогли набрать 4 миллиарда просмотров. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 20, сегодня в городе облачно, с прояснениями. В течение дня возможны кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 20-22 градуса. Ветер южный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
20: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Реклама.
21: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
22: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
23: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
24: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
25: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
26: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
27: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
28: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
29: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Китай – союзник или конкурент?» в эфире политолог, публицист и автор телеграм-канала «Азартная политика» Александр Беляев. В эту среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM.
29: Мы вас услышали.
30: «13:06 в Москве. Мне, наконец, включили микрофон. В студии Герман Бабаян. И сегодня у нас с вами будет второй выпуск замечательной программы, которая называется «Дневник чемпионата мира по футболу». Звукорежиссер Александр Казаков возмущается, говорит, опять? Да, опять, Саша, не опять, а снова. Зачитываю наши координаты. СМС-портал у нас плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений. У нас там есть бот, называется «Говорит МСК-бот». Ровно точно такой же бот для сообщений есть в Максе. Есть звонки в прямой эфир еще 8-495-7373-94-8. Пишите, звоните, смотрите ли вы чемпионат мира? Если не смотрите, то почему? А если смотрите, то расскажите мне, пожалуйста, как ваши впечатления от стадии 1/8 финала? Потому что она, если я не ошибаюсь, закончилась сегодня ночью. И нас ждет четвертьфинал чемпионата мира. Я подготовил несколько тем, которые будет интересно обсудить. Я постараюсь сделать сегодняшний выпуск дневника не супер каким-то заостренным на тактике и стратегии команд. А в конце концов, я пока не супер-пупер футбольный аналитик, поэтому будем с вами стараться держаться в таком околофутбольном формате, при том, что, конечно, и ход матча, и важные события я буду стараться затрагивать, и это мы все с вами обсудим. Начнем, пожалуй, с самой громкой, как мне показалось, новости вчерашнего дня. А именно новость о том, что Международный олимпийский комитет решил снять запрет на участие Олимпийского комитета России в международных соревнованиях. Во-первых, я хочу сказать, что, на мой взгляд, очень символично, что Олимпийский комитет России имеет такую же аббревиатуру, как обсессивно-компульсивное расстройство. Это забавно, я на это не обращал внимания. ОКР. Александр спрашивает меня, что такое ОКР. ОКР — это такое психологическое легкое расстройство, когда, например, ты обязательно должен 10 раз включить-выключить свет перед тем, как из комнаты выйти, или с тобой случится какая-то беда. Вот такая вот легкая тревожность, повернутость на каких-то маленьких... Да, у тебя с микрофоном, с плейлистами. Yes. Да. На фоне этой новости, на фоне решения Международного олимпийского комитета, вчера же появилась новость о том, что ФИФА рассмотрит снятие ограничений с российских команд. Международная федерация футбола официально подтвердила, что рассмотрит вопрос о снятии санкций с российских сборных и клубов. Напомню вам, что наши команды не участвуют в международных соревнованиях с февраля 2022 года. Что-то там такое случилось, за что нас ФИФА, МОК и все прочие убрали из всех растеров международных турниров. А мы тогда, между прочим, были на подъеме. У нас тогда «Спартак» Наполи обыграл в Лиге чемпионов. Мы тогда с первого места выходили на чемпионат мира 2022 года. Из-за того, что нас убрали из квалификационного соревнования... Между прочим, сборная Польши тогда попала на чемпионат мира. Попала исключительно, чтобы опозориться. Но это ладно. И вот появилась такая новость, что вроде как ФИФА и МОК... МОК, насколько я понимаю, уже окончательно приняли решение, что будут реинтегрировать российских спортсменов в свои соревнования. ФИФА пока говорит, что только рассмотрит. Напомню, что в феврале, получается, уже этого года, Джанни Инфантино, президент ФИФА и непосредственный участник второй самой главной спортивной новости этой недели, о которой мы поговорим чуть позже, Джанни Инфантино говорил, что в феврале, что надо бы, наверное, снимать ограничения с российских команд, потому что, мол, это не привело ни к чему, кроме как к еще большему недоверию и ненависти. Я тогда, мы зачитывали эту новость в блоке «Мы вас услышали», я тогда сказал, что Джанни Инфантино мерзкий, противный, омерзительный функционер, чинуша и вообще будь он проклят. До сих пор так считаю. Но должен признать, что новость о том, что наши команды могут вернуться в международный спорт, это хорошая новость. Александр грозится поставить мне фотографию Джанни Инфантино на аватарку. Да, это он. Лысый, как колено. Это хорошая новость. Это хорошая новость. Возможно, такими темпами мы даже уже увидим нашу сборную на следующем чемпионате мира, который будет проходить в Испании и Португалии. Как я вчера узнал, первый матч этого чемпионата мира будет проходить в Уругвае. Турнир проходит в Испании и Португалии, но первый матч мы проведем в Уругвае. А почему? Правильно, потому что этот чемпионат мира будет проходить в 2030 году, а первый чемпионат мира по футболу прошел в 1930. То есть это 100-летний юбилей. И первый чемпионат мира проходил в Уругвае, поэтому первый матч... Следующего чемпионата мира пройдет в Уругвае. Григорий нам пишет. В 1/8 для меня основное игра Аргентины и Месси в частности. Хотя сама игра была далеко не чемпионская, но с 0-2 выкрутится в основное время. Карл немножко напортачил с интонацией, но да, это действительно было что-то невероятное. Я был супер близок к тому, чтобы сорвать голос, но я это приберег на сладко. Давайте, раз уж мы... Вот Ирина нам пишет, Инфантина в переводе на русский «ребеночек». Ну, не сказал бы, что он ведет себя как ребеночек, он просто ведет себя как мерзкий взрослый. Почему? Почему я так говорю? Наверняка многие из вас слышали новость о том, что накануне матча Бельгия-США в 1/8 чемпионата мира был удален главный нападающий сборной США, которого звали Флориан, у него какая-то вариация на тему имени Флориан, Балагун, или Балаган, как они сами его называют. Он был удален, ему была показана прямая красная карточка за то, что он влетел шипами своей бутсы в голеностоп игроку команды соперников. Это железобетонное удаление. Там все было, там судья поступил исключительно верно. Балагун действительно наиграл на красную карточку. После этого, разумеется, как и во всех ситуациях с красной карточкой, Балагун был дисквалифицирован на матч против Бельгии. Потому что красная карточка в футболе подразумевает двойное наказание. То есть ты удаляешься непосредственно с того матча, в котором ты эту карточку получаешь, и еще остаешься дисквалифицированным на следующий матч. Следующий матч должен был состояться против сборной Бельгии, которая уже 10-15 лет кичится своим золотым поколением, что вот, мол, мы сборная Бельгии, у нас Эден, Торген Азар, Тибо Куртуа, Кевин Де Брёйне, Томас Вермален, Тоби Альдервейрельд. А половины этих игроков уже нет, но золотое поколение Бельгии все еще считается золотым, не выиграв ничего. Сборная США, очевидно, оказалась в слабой позиции, потеряв своего лучшего главного нападающего на матч с таким серьезным соперником. И в этот момент в историю включается всеми нами любимый персонаж, который действительно делает нашу жизнь интереснее в том или ином плане, Дональд Фредович Трамп, который звонит тому самому Джанни Инфантино и говорит: дружище, давай-ка мы красную карточку отменим. Давайте-ка мы сделаем так, чтобы Балагун смог сыграть против Бельгии. И, ну, беспрецедентная, на самом деле, какая-то история, потому что Джанни Инфантино пошел на поводу у Дональда Трампа. И красная карточка не была отменена, но дисквалификация была перенесена на после турнира. То есть Балагуна удалили в предыдущем матче, но на матч с Бельгией он все равно доступен, может выйти в основном составе. Разумеется, это породило скандал небывалых масштабов. УЕФА резко осудили действия ФИФА. Разница в том, что ФИФА — это международная организация, а УЕФА — европейская. Футбольная федерация Бельгии подала апелляцию на это решение. ФИФА очень забавно отклонили эту апелляцию, заявив, что апелляция Футбольной Федерации Королевства Бельгии не будет рассмотрена, так как Бельгия не является стороной разбирательства. То есть игрок буквально будет играть против сборной Бельгии, но ФИФА решила, что Бельгия тут совершенно ни при чем. А если он забьет гол? Действительно, хороший вопрос, Александр Александрович. Сразу же... Я обязательно отвечу на этот вопрос. Сразу же пошло возмущение в социальных сетях. Люди начали говорить, что это беспредел, и что единственное правильное решение, которое может сделать Маурисио Почеттино, это тренер сборной Соединенных Штатов Америки, единственное правильное решение, которое он может принять, это оставить Балагуна на скамейке запасных. Мы с Жорой в понедельник этот момент обсуждали, и я тоже вопрошал, может ли быть такое, что Почеттино не выпустит Балагуна на поле. И мы с Жорой сошлись на том, что, ну, конечно же, нет. Потому что, ну, честь честью, но как бы денежку зарабатывать тоже надо. И побеждать тоже надо. Когда ты не выпускаешь игрока, доступ к которому тебе предоставил буквально президент страны, на которую ты работаешь, то это может быть воспринято как саботаж. Поэтому, разумеется, Почеттино выпустил Флориана Балагуна в основном составе. А составы на матч становятся известны за 2 часа до самого матча. И тут началась новая волна обсуждения всего этого в соцсетях. И я натыкался на бесчисленное количество видеороликов, в которых игроки сборной США говорили, что «посмотрите, как мы можем». Да, вы думали, что мы выйдем без нашего лучшего нападающего? Да нет, все, Бельгия, давай, бронируй самолет, лети домой, все. Нам никто вообще не помеха. Мы же, посмотрите, мы вышли из группы, как мы круто играли в группе. Мы прошли 1/16 финал, и вы что думаете, что Бельгия, которая еле-еле обыграла Сенегал, вообще представляет какую-то угрозу нам? 4-1. Сборная Бельгии размазала сборную Соединенных Штатов Америки, не оставила от них мокрого места. Это был, наверное, если убрать за скобки Иорданию и Тунис, это была самая слабая команда на чемпионате мира. Вот конкретно сборная Соединенных Штатов Америки в этом матче. До этого сборная Соединенных Штатов Америки играла прекрасно. Они реально

национальный футбол. Они были хорошей командой. Но с первых минут матча было видно, какими злыми на поле вышли футболисты сборной Бельгии. Это те самые футболисты сборной Бельгии, которые вообще в футбол не играли до 86-й минуты матча против Сенегала. Это та самая сборная Бельгии, которая играла просто омерзительно и отвратительно. Они забили первый гол на 8-й минуте. Они просто сходу побежали забивать гол. И забили. На 8-й минуте. Потом, на 30-й минуте, сборная США отыгралась шикарным ударом со штрафного. Был офигительный гол со штрафного, и счет стал 1-1, и через 2 минуты после этого Бельгия забила еще один. И счет стал 2-1, а потом случилось вообще просто какое-то недоразумение. Вратарь сборной США вышел довольно далеко из ворот, он вышел из своей штрафной зоны, принял мяч уже в позиции полевого игрока, и в такой ситуации вратарь должен просто на шару его выбивать как можно дольше. А он зачем-то сделал ложный удар, попытался подработать мячик поудобней, но к нему из-за спины прибежал игрок сборной Бельгии и забил третий мяч. Да, просто дальним ударом по пустым воротам. Ну и последний гвоздь в крышку гроба забил Ромелу Лукаку. Для меня все еще аномалия, почему Ромелу Лукаку умудряется быть крутым нападающим, но он действительно умудряется быть крутым нападающим. И сборная Соединенных Штатов просто, как говорила моя учительница по истории в школе, как фанера над Парижем пролетели, над своим собственным домашним чемпионатом мира. Это было очень смешно, это был единственный возможный, наверное, во всей мультивселенной сценарий, при котором я болел за сборную Бельгии. И сборная Бельгии наказала сборную Соединенных Штатов Америки, и сразу после этого, во-первых, пронеслась супербольшая волна удалений видео в запрещенной соцсети. Да, потому что американцы поназаписывали видео, что вот мы сейчас бельгийцев уничтожим, и надо было срочно это все подчищать, Но те, которые не удалились, это просто как хорошее вино. Вот состарилось просто прекрасно. Но надо отдать должное, например, американскому телевидению. Там в целом Владыка Серега пишет: ой, да ладно, сейчас Фредович позвонит в FIFA и матч отменит. Самое смешное на эту тему было, была картинка, в которой после этого матча, мол, стоит Трамп, Джей Ди Венс, Рубио, типа дают пресс-конференцию и подпись, что Бельгии осталось 2 или 3 месяца до изобретения ядерного оружия, как они говорили про Иран, прежде чем Иран разбомбить. И вот я с этого прям посмеялся. А американцы признали, что, ну, по крайней мере, вот официальное какое-то телевидение, мне несколько раз попадались отрывки разных передач, признали, что, конечно, сборная Бельгии — это не их уровень, что это был первый матч, на который они вышли против действительно серьезного, ну, реально серьезного соперника. Бельгия за последние 10 лет, пару лет держалась в топ-1 лучших сборных мира. То есть они были, считались лучшей сборной мира. И вот США вышли на этот матч и, ну, просто не вывезли по темпу. Сборная Бельгии делала быстрее все, что касалось работы с мячом. Быстрее принимали решения, быстрее отбирали, быстрее пробегали, быстрее били, быстрее забивали. И таки сборная Бельгии идет дальше в четвертьфинал, что, на мой взгляд, тоже недоразумение космическое какое-то. Но сборная Соединенных Штатов в 1/8, что тоже, давайте признаем, прыжок выше головы для сборной Соединенных Штатов Америки, в 1/8 отправляется домой, благо лететь им недалеко. Даже, наверное, лететь никуда не придется. Они же сборная США. Он Бабенту нам пишет: добрый день. Вчерашняя игра Аргентины с Египтом напомнила мне полуфинал ФРГ Франция 82-го года, когда немцы догнали французов со счета 3-1, а потом еще и пенальти были впервые в финальной стадии. Я и здесь ждал пенальти, но Аргентина молодцы, хотя им очень повезло. Но они и очень хотели этого. Все же Африка не играет все 90 минут. И Месси все же круче Роналду. Он плачет от радости, а Роналду от досады. Совершенно с вами согласен, Ну, давайте, ладно, да, не будем игнорировать слона в комнате. Матч Аргентина-Египет, который был вчера в 7 часов вечера. Я ощутил весь возможный спектр эмоций за этот матч. От страха, от которого просто сердце в пятки уходит,

0: Я объясню, откуда у меня такой страх взялся. Буквально до слез радости. Я немножко даже прослезился в конце этого матча. В 1/8 финала чемпионата мира встретились сборная Египта и сборная Аргентины. Я задолго до этого матча, ну как задолго, с тех самых пор, как Аргентина обыграла Кабо-Верде и стало известно, что они выходят на Египет, я уже с тех пор всем, с кем этот матч обсуждал в преддверии, говорил о том, что Египет — это не мальчики для битья. Кабо-Верде тоже не были мальчиками для битья, но все же как будто бы хотелось от Аргентины в том матче победы посерьезней. И Египет же не был мальчиком для битья от слова совсем. Они последние 10 матчей отбора на чемпионат мира не проигрывали. И не проиграли ни одного матча в группе. И, соответственно, дошли до 1/8 финала с почти, а может даже не почти, с 15 матчами без поражений. Плюс это в такой сборной есть... Не в такой, а в этой сборной есть X-Factor, есть свой Джокер. Мохаммед Салах, которого никогда нельзя списывать со счетов. Я знал, что Аргентине будет нелегко. Но все же, как будто бы, когда у вас встречается сборная Египта, из которой, ну, положа руку на сердце, вряд ли кто-либо до этого матча мог бы назвать хотя бы одного игрока, кроме Мохаммеда Салаха. Не, ну, разумеется, какие-то отдельные гики могли назвать весь состав, безусловно. Но вот рядовой болельщик вряд ли знал кого-то, кроме Мохаммеда Салаха. И вот такая сборная выходит играть против действующего чемпиона мира, против сборной Аргентины, которая тоже вообще-то довольно долго не проигрывает. Вообще-то довольно долго не проигрывает. И вот они выходят, и ты ожидаешь того, что сейчас Египет посопротивляется какое-то время, а потом, ну, Аргентина сделает свою работу. Банально просто сделает свою работу. То есть ты не ждешь от Аргентины каких-то суперперформансов, ты ждешь того, что она выполнит свой необходимый минимум. И выиграет сборную Египта. Вот 898 пишет, что ощущение, что Аргентине подсуживали. До этого дойдем, уже, скорее всего, в следующей получасовке. Сейчас просто немножко по ходу матча. Аргентина пропустила первый. И пропустила на 15-й минуте. Был розыгрыш углового, подача, удар головой, гол. 0-1. Аргентина проигрывает. 15-й минута матча, я честно скажу, я особо даже никак не отреагировал на этот гол. То есть я подумал, египтяне, молодцы. Молодцы, красавчики, забили. Потому что, ну, ноль сомнений было в том, что Аргентина сейчас чуть-чуть ногами своими задвигает, потому что первые 15 минут они ходили пешком. Чуть-чуть ногами своими задвигает и работу свою сделает. Но время шло. Время шло. Вот наступила первая пауза на попить, как один из комментаторов пару дней назвал этот hydration break аквадискотекой. Наступила первая аквадискотека. Наступил перерыв. Наступил второй тайм. Аргентина все не просыпалась, не просыпалась. Ходит пешком и ходит пешком. Месси получает мяч, Месси пытается что-то делать. Остальные ребята тоже пытаются что-то делать. Особенно хочется отметить Тальяфику, левого защитника сборной Аргентины. Он вообще красавчик, он несколько суперклассных проходов по своему флангу сделал. Но чего-то не хватало. Я читал тактический разбор этого матча. И там была очень забавная мысль высказана, что у Аргентины есть на каждую игру план, да, он очень жестко завязан на Лионеле Месси, но тем не менее план есть. Это создать перенасыщение полузащиты и атаки в середине третьей соперника, откуда потом уже доставить всеми правдами и неправдами мяч до Лионеля Месси, чтобы, цитата, «Месси делал свои Месси-штучки». Это очень хороший план. Барселона в десятых так играла только в путь, что называется. А сборная Аргентины так выиграла предыдущий чемпионат мира, между прочим. И план-то на самом деле работал. То есть у них получалось создавать это перенасыщение в центре. Египет никак этого не блокировал, никак не мешал им. Египет не сидел в глубоком блоке. А если вы просто посмотрите конкретно на эти фрагменты поля, которые вот находятся перед воротами, чуть-чуть перед штрафной сборной Египта и сборной Кабо-Верде, вы увидите, насколько в глубоком блоке сидела сборная Кабо-Верде и насколько этого не делала сборная Египта. План работал как часы, как хорошо заведенный часовой механизм, кроме вот последней части этого плана. У Месси почему-то не получалось сделать свои Месси-штучки. А почему у Месси не получалось сделать свои Месси-штучки, мы узнаем после новостей.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва! 4,8.
2: В Москве 13:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Дмитрий Песков указал на обеспеченность макроэкономической стабильности экономики России. Она достаточно прогнозируема, у нее достаточный запас прочности, отметил на брифинге пресс-секретарь президента. По словам официального представителя Кремля, Владимир Путин в курсе волатильности на фондовых рынках. Глава государства находится в постоянном контакте с экономическим блоком правительства. Как отметил Песков, колебания в целом нормальны для рынка, который всегда реагирует на события и в регионе, и в мире. В Кремле также приветствовали возвращение России законных прав на международных соревнованиях. Пресс-секретарь президента назвал решение Международного олимпийского комитета большим достижением. В Минспорте работает целая команда переговорщиков «СМОК». Это очень сложная, напряженная работа. Мы видим результаты. Результаты по отдельным федерациям международным. Тоже в этом задействовано очень большое число людей, указал Песков на ежедневном брифинге. Он назвал очень важным, чтобы все российские спортсмены получили возможность выступать на крупных международных соревнованиях. Жителя Химок осудили на 14 лет за передачу Киеву данных о складах ГСМ в Шереметьеве. Решение в отношении Евгения Федорова вынес Московский областной суд. Его признали виновным в совершении государственной измены. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначили 2 года ограничения свободы и штраф в размере 200 тысяч рублей. Как сообщили ФСБ, фигурант сам вышел на связь с представителем СБУ. По заданию куратора он передавал сведения о расположении технических складов горюче-смазочных материалах и помещений охраны международного аэропорта Шереметьево. Также украинские силовики получили данные об участках местности служебной территории аэрофлота для совершения теракта. На компьютере мужчины обнаружили переписку с кураторами, видеоинструкцию по изготовлению взрывчатых веществ и самодельной взрывчатки и экстремистскую литературу. Синоптики спрогнозировали сильные дожди в Москве в предстоящие выходные. Осадки ожидаются из-за формирования суперциклона над центральной частью России. Область пониженного атмосферного давления сформируется из-за эффекта Фудзивары. Это редкое метеорологическое явление, при котором 2 циклона объединяются в одну мощную систему. В столице и области может выпасть до 67 литров воды на 1 квадратный метр, что соответствует примерно 80% месячной нормы осадков. Об этом рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, один из циклонов, получивший название Бернадетт, сформировался на волне атмосферного фронта и уже находится над южной частью Балтийского моря. Второй циклон, термический, зафиксирован над севером Каспийского моря. Тишковец назвал его появление летом редким явлением. Такое происходит примерно раз в 10 лет. По его словам, Каспиец вскоре поглотит атмосферную систему, которая движется из Северной Атлантики. Сейчас в Москве плюс 20, завтра в городе облачно, с прояснениями. В течение дня возможные кратковременные дожди, по области местами сильные, в отдельных районах могут прогреметь грозы. Ночью плюс 15-17, днем до 22 тепла, ветер южный 6-11 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
3: Есть место, где город виден как на ладони. А небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте nash.com.rf. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Китай – союзник или конкурент?» в эфире политолог, публицист и автор телеграм-канала «Азартная политика» Александр Беляев. В эту среду, после 20:00, разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94.8.
6: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
7: А мы свободны для всех и даже для министра.
8: Это отдел жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
9: Мы с вами на одной волне.
10: Hello! Общежитие слушает.
7: И мы вас слушаем.
11: Галочка, ты сейчас умрешь.
7: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
4: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
0: 13:37 в Москве, в студии Герман Бабаян. И это продолжение лично моей любимой программы «Дневник чемпионата мира по футболу». И в прошлой полчасовке мы с вами затронули матч Аргентина-Египет и остановились на том, что у Месси не получалось сделать его Месси штучки. Это правда. Но я вообще-то забыл про один из самых главных ключевых моментов первого тайма. Почему, насколько у Месси не получалось сделать его Месси штучки? Настолько, что Лионель Месси вообще-то пенальти не забил. Александр спрашивает, что такое Месси-штучки. Как бы тебе так это объяснить, Александр? Месси-штучки – это магия футбола. Это что-то, на что способен только Лионель Месси. Это то, что он делал в матче против Алжира, это то, что он делал в матче против Австрии, это то, что он делал в матче против Кабо-Верде, это то, что, то, чего от него ждали в матче против Египта. Это, ну, по сути... Просто забивание голов? Не совсем. Это тащение, не знаю, есть ли такое слово, тащение сборной Аргентины на своем горбу. Потому что 4 года назад сработало. Таким макаром Месси дотащил сборную Аргентины до победы на чемпионате мира. Но в этом матче Месси не забил пенальти в первом тайме. И он теперь официально... худший исполнитель пенальти в истории чемпионатов мира. Он, по-моему, еще в прошлом матче, еще в матче против Австрии, если я не ошибаюсь, заработал себе этот титул. Но вот действительно, чего не умеет человек, так это бить пенальти. Сколько раз он наживал себе проблемы тем, что он не забивал пенальти. Сколько раз он портил настроение половине мира тем, что он не забил пенальти. И вот в этот раз он тоже не забил пенальти, и где-то вот уже на 60-й минуте стало страшно. Потому что уже 60-я минута, а Египет ведет 1-0, и не видно никаких перспектив на улучшение ситуации. Аргентина, не получается у Аргентины. Аргентина создает моменты. А по итогу матча, ну вот Евгений пишет, у него статистика каждый пятый промах по пенальти. Ну это ж кошмар просто. Я лучше пенальти бью, чем Лионель Месси. Стареет. Вот Александр сказал, стареет. Нет, не стареет. Он всегда так плохо бил пенальти. А, вспоминается 10 лет назад Кубок Америки 2016 года, финал против Чили, где матч 0-0 закончился, и вот серия после матчевых пенальти, Месси идет бить первым и мажет, бьет чуть выше, левее. Из-за этого Аргентина проиграла тогда Кубок Америки. И он всегда плохо бил пенальти. Он всегда плохо бил пенальти. А, это вот... уникальная какая-то история Лионеля Месси. Он не умеет это делать. 60-я минута матча Аргентина-Египет. Аргентина создает моменты. По итогу матча... ладно, до этого дойдем. Аргентина создает моменты, но в ворота почему-то ничего не летит. Ничего не залезает в ворота. И тут идет замечательный проход по левому флангу левого защитника сборной Аргентины Тагльяфико. Он очень хорошо протащил мяч, вот уже дошел до лицевой линии, и как будто бы сейчас надо навешивать, чтобы кто-то уже замкнул и забил, наконец, гол, но у него отнимают мяч, в два касания доставляют этот мяч до замечательного, правда, замечательного правого вингера сборной Египта Хесема Хасана. Спасибо сборной Египта за такие звучные имена. И Хесем Хасан убегает в контратаку, великолепно проходит, как горячий нож сквозь масло, всю оборону сборной Аргентины, и выдает пас на парня с очень символичным именем Зико. Почему символичным? Потому что он назван в честь великого бразильского футболиста Зико, легенда сборной Бразилии, который не раз и не два сборную Аргентины огорчал. И вот у сборной Египта нападающий по фамилии Зико, даже, по-моему, по имени Зико, на 60-й минуте забивает второй мяч в ворота сборной Аргентины. Вот правильно. Александр Александрович говорит, ну, это все. И я тоже так подумал. Это у меня сердце в пятки ушло. Оно ушло у меня в пятки, потому что за день до этого мы потеряли Криштиану Роналду. За два дня до этого мы потеряли Неймара. Если мы сейчас еще потеряем Месси, а дальше пройдет сборная Египта, это будет, конечно, безусловный супер-респект сборной Египта, но, ну, как будто бы потеря не стоит приобретения. Есть такое ощущение. Точнее, приобретение не стоит потери. Сердце ушло в пятки, но судья пошел смотреть ВАР. Судья пошел смотреть видеоповтор и увидел, что у Тагльяфико отняли мяч с нарушением правил. Ему промассировали ножку хорошенько шипами, наступили на ногу, и только после этого мяч отобрали, и после этого мяч напрямую дошел до ворот сборной Аргентины. Поэтому гол отменили. Гол отменили, я немножко выдохнул и подумал, что ну все, ну давайте, пора просыпаться. Ну как будто бы вот вам уже просто оплеуху отвесили. Надо вставать и надо идти забивать. Через 5 минут после этого, по-моему, Зико таки забивает свой гол. Практически идентичный, только в этот раз проход был от Мохамеда Салаха, и пас чуть-чуть за спину защитникам сборной Аргентины, которые, ну, по-моему, просто упустили, прям реально ошиблись, и потеряли из виду Зико, который из глубины набегал, и таки забил гол в ворота Эмильяно Мартинеса, и счет на самом деле стал 0-2. И все, и в этот момент я уже... Мне в этот момент еду принесли, я должен был идти, я заказал себе покушать под футбольчик. Мне принесли еду, а у меня, я понимаю, что у меня кусок в горло не полезет сейчас, я не могу есть, потому что моя Аргентина 0-2 проигрывает. Я сел, знаете, как вот когда вы сначала сидите расслабленно, а потом напрягаетесь и немножко на край стула садитесь, все, и вот уже вы в напряжении смотрите. Я вот в таком напряжении начал смотреть футбол, и началась вторая аквадискотека, то есть перерыв в середине второго тайма на попить. А это значит, что до конца матча 15 минут. Это значит, что до конца матча 15 минут, и Аргентина вылетает из 1/8 чемпионата мира. Действующий чемпион мира вылетает из 1/8 чемпионата мира. И Это была бы трагедия лично для меня. Я за всех говорить не буду. Лично для меня это была бы трагедия. Но потом матч возобновился, и Аргентина резко упростила свою игру. Резко упростила свою игру. И главным планом стало суперупрощение, перенасыщение штрафной соперника игроками атаки и банальные навесы. Просто мы будем навешивать... А там, ну, повезет или не повезет. Такая игра, она всегда строится на везении. Когда вы сильно упрощаете, фактор везения становится очень важным. Первый гол пришел от защитника Тоттенхэма по фамилии Ромеро, который задержался в штрафной Египта. Был подан угловой. На угловой часто бывает такое, что приходит... приходят защитники в штрафную, чтобы забить головой, потому что защитники обычно высокие. Но после углового они стараются как можно быстрее вернуться в оборону, чтобы, не дай бог, на контратаке ничего не пропустить. А Ромеро задержался. Задержался после углового, и после углового мяч дошел до Месси. Месси навесил, Ромеро перепрыгнул защитника сборной Египта и забил первый гол. Все, счет 2-1. 2-1. Египет все еще впереди, но появилась надежда на камбэк. Призрачная, но хотя бы в пенальти увести уже возможно. Ну, там, в дополнительное время. Увести уже возможно. Все, давайте. Парни проснулись. Парни начали играть. В частности, начал играть Лионель Андрес Месси, который вспомнил, что ему надо делать свои Месси-штучки. И он начал делать эти Месси-штучки. Второй гол пришел с атаки, которую начал он снова навесом. Но навес был не очень удобный. Поэтому игроки сборной Аргентины максимум, что могли сделать, это сохранить мяч. И тот же самый Ромеро... этот мяч сохраняет так, что он аккуратненько, плавненько ложится на ногу Лионеля Месси, который просто дает пушечный выстрел в перекладину сборной Египта, и мяч от перекладины залетает в ворота. Счет 2-2 до конца матча. Что-то типа 5 минут, может даже меньше. 2-2. Я в этот момент я сорвал голос. Я вам клянусь, я вскочил и начал визжать. Я просто уже не различал, какую ноту я выдаю, в какой тональности я кричу, громкость свою не контролирую. Я просто начал визжать, чуть не сорвал себе голос. И потом последовала замечательная контратака, в которой Лаутаро Мартинес пробежал по флангу, навесил ровно на голову Энцо Фернандесу. И Энцо Фернандес уже после окончания основного времени матча забил третий и победный гол сборной Аргентины. За 12 минут Аргентина отыгралась со счета 0-2 до счета 3-2. Что мешает в первой части так себя вести, говорит нам Александр Александрович. Не знаю. Я не знаю. Я бы очень хотел, чтобы они... Но на самом деле, я вот увидел это только после матча. Но в футболе есть такая вещь, как XG. Это аббревиатура, которая означает Expected Goals, ожидаемые голы. Это продвинутая статистическая метрика, которая учитывает кучу разных факторов по типу опасности момента, накрывал ли кто-то игрока в момент удара, из какой позиции удар наносился. И каждый удар засчитывает в эту метрику ожидаемых голов, то есть на сколько голов команда наиграла, по сути. И по итогу матча Аргентина наиграла на 3 гола. А Египет наиграл меньше, чем на один. Но я говорю о том, что я много просто видел этого мнения, что Аргентина победила просто на шару, что ей повезло, что ей подсудили, что ей еще что-то, что там Инфантино занес денег судье, и чтобы протащить своего любимого мальчика Месси дальше до второго подряд чемпионата мира, но Аргентина наиграла на победу. Это просто объективная статистическая истина. Аргентина наиграла на победу. Елена нам пишет. Команды играют так, как в последний раз, то есть изо всех сил. Хватит ли у них запала на следующий этап? Какая из сборных выглядит самой измотанной, по-вашему? Не все команды играют, как в последний раз. А даже если бы играли все, то это было бы нормально. Так и должно быть. Какая команда выглядит самой измотанной, по-вашему? Я, наверное, назову Аргентину. Потому что Аргентина получила невероятный эмоциональный взрыв в конце этого матча, и после таких эмоциональных взрывов очень сложно тонус сохранить. Барселона 2016 года, по-моему, когда они обыграли ПСЖ со счетом 6-1, не даст вам соврать. Сразу после матча игрок сборной Египта и тренер сборной Египта вышли с очень громкими заявлениями о том, что весь чемпионат мира куплен, что Джанни Инфантино хочет своего любимчика, маленького мальчика из Розарио, довести до, до второй подряд победы чемпионата мира. И вот они прям вышли к журналистам и начали все это говорить. Ну, они извинились перед своей страной за то, что их подвели, и начали лить грязь на ФИФА. Вы не поймите меня неправильно, лить грязь на ФИФА – это исключительно правильное, нужное и верное дело. Сам периодически этим занимаюсь. Но заявление о том, что что-то куплено, куда-то сборную Аргентины тащат, ну, это просто нелепость. Потому что их главный аргумент был в том, что гол, один из голов Египта отменили из-за нарушения вообще в противоположном конце поля, на что уже вышло несколько подтверждений от независимых арбитрских организаций. Есть такая организация, называется ВАР-архив. Это ребята, которые делают независимые разборы спорных судейских моментов после больших матчей. И они вышли и сделали заявление, что совершенно верное, правильное решение было принято судьей в эпизоде с отменой гола. Но там еще был момент, что когда Аргентина побежала забивать третий гол, перед этим Мохаммед Салах, нападающий сборной Египта, заходил в штрафную сборной Аргентины. У него отняли мяч, а после этого он споткнулся об ногу игрока сборной Аргентины. И все начали говорить, что вот, это же идентичная ситуация, это подножка. Гол должны отменять и ставить пенальти в ворота Аргентины. Но только я, правда, не знаю, какими глазами, на самом деле, на этот момент, на этот эпизод все смотрели, потому что Хулиан Альварес, это нападающий сборной Аргентины, он отнял мяч совершенно чисто у Мохаммеда Салаха, после чего они просто по инерции двигались в разные стороны. И Мохаммед Салах, уже потеряв мяч, эпизод уже для него закончился. Споткнулся об ногу Хулиана Альвареса. Там не было никакого фола. Это был чистый игровой момент. И ВАР-архив, конечно, с этим согласился. И никакой гол там не надо было отменять. Так что разговоры про купленность конкретно этого матча совершенно не имеют под собой никаких оснований. Рустам пишет: да, конечно, куплен. Где красное Месси в первом матче? За наступ сзади на икру. Я не знаю, зачем он наступает на икру? Ее надо на хлебушек мазать, да. Ну что, дурак, что ли, какой-то? А красное, в смысле, красная икра. Но нет, да, там действительно было нарушение, ему не дали никакой карточки, по-моему, даже желтый ему за это не дали. Я не уверен, что это был фол на красную карточку, потому что в случае наступа на икру надо очень много разных факторов оценивать, чтобы понять, это красное или желтое. Вектор движения игроков, инерция, с которой этот наступ или удар в икру был совершен. Там очень много всего надо оценивать. Но, конечно, на желтую это в любом случае был фол. Но это была, наверное, все-таки судейская ошибка, я тут с вами соглашусь. Как думаете, рассматривая микронарушения, которые в конце матча не свистнули на Салахе, свистнули бы в аналогичной ситуации на Месси? Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос, потому что есть такое мнение, что позволено Юпитеру, не позволено быку, кажется, там говорится, да, что какое-то любое микронарушение на Лионеле Месси всегда будет фиксироваться, а на ком-либо еще подобные нарушения фиксироваться не будет. Добрый день, конечно, вы топите за свою любимую команду, Герман, пишет нам Людмила. Совершенно верно. Не скрываю на объективность, не претендую ни секунды. Я не комментатор, мне можно болеть. За команду, в смысле. Мне и просто болеть можно, но об этом не сейчас. Есть подсчет. Этот он тоже был сделан не каким-то аналитическим центром, просто болельщики, обычные зрители турнира провели подсчет, по которому выяснили, что за все разы, которые, в которых ВАР применялся на этом турнире, а их было 9. И за все эти разы ни разу не было принято решение в пользу маленькой команды. Все 9 раз было принято решение в пользу явного фаворита. Португалия, Испания, Германия, Аргентина, Франция. Все время все решения были признаны в пользу фаворитов, в пользу... Я, наверное, сейчас скажу омерзительную вещь, но в пользу тех, на кого интереснее смотреть. Потому что, ну, если вдруг, да, когда-то через много-много лет мы узнаем о том, что весь турнир FIFA — это все просто какая-то ширма для бешеных каких-то контрактов по отмыванию бабла, для заработка на рекламных контрактах. Ну, правда, ну, кто-то разве удивится? Ну, а просто... Ну, вот вы представьте себе, что вам пришлось бы смотреть финал чемпионата мира Швейцария-Египет. Но финалом чемпионата мира это, наверное, не стало бы, потому что это был бы четвертьфинал чемпионата мира, потому что Швейцария прошла в четвертьфинал, и если бы сейчас прошла не Аргентина, а Египет, вот у вас была бы вывеска «Швейцария-Египет». Ну, я оставлю это без комментариев. Добрый день, да отскочила Аргентина просто, судья помог. Судья ни секунды не помогал, судья... На мой взгляд, в целом, да, достаточно без ошибок отсудил. Может быть, можно было побольше желтых давать в обе стороны, но то, что Аргентина отскочила, это безусловный факт. Ну ладно, у меня много тем было подготовлено, а мы с вами все про Аргентину и Аргентину. Есть еще одна очень классная история, произошедшая на этом чемпионате мира, связанная с победой Франции над Парагваем. В 1/8 финала чемпионата мира встретились сборные Франции и сборная Парагвая. И сборная Франции выиграла. Надо сказать, что выиграла еле-еле. Забила пенальти. Парагвай — команда, которая очень хорошо умеет обороняться. Очень хорошо умеет садиться в низкий блок. И так она в этот низкий блок села. И досидела бы до пенальти, а там по пенальти все возможно. Орландо Хиль, вратарь сборной Парагвая, очень хороший вратарь, и в пенальти он чувствует себя великолепно. Но, к сожалению, к моему личному сожалению, сборная Парагвая, которая, ну, я тоже не могу это не ответить, вела себя на поле просто омерзительно. Они били игроков в грудь, в лицо, они плевались в игроков, они оскорбляли игроков. Но если для кого-то это стало каким-то открытием, то, ну, посмотрите парочку Копы Америк. Потому что, разумеется, никаким открытием для меня это не было. Парагвай всегда играл в такой футбол. Всегда так играли в такой футбол. И Франция, именно Килиан Мбаппе, реализовал пенальти, забив единственный гол в основное время в этом матче. И сборная Франции прошла дальше. Почти сразу после матча парламентарий Парагвая, женщина по имени, сейчас я вам скажу, как ее зовут, Селеста Амарилья, написала в соцсетях следующий пост про Килиана Мбаппе. Колонизированный камерунец, тщательно притворяющийся французом, высокомерный, разбогатевший и уродливый. Он очень нервничал и был до ужаса напуган на протяжении всего матча, как и вся его команда. Они и гол-то не смогли забить. Победили по чистой случайности. Единственное, в чем можно упрекнуть нашу сборную, это в том, что никто не дал ему пощечину после финального свистка. Это все несмотря на то, что я не увлекаюсь футболом. Как хорошо сказано-то, господи, боже мой. Ну, это, прям видно, что она со спичрайтером это писала. На самом деле, цитата не совсем верная. Я видел этот пост, и она там чуть больше, конечно, упор в расизм дает. Она Килиана Мбаппе и обезьяной называет, которая опилась кокосовым молоком и наелась бананов. Вот что-то такое она писала. На что Килиан Мбаппе, на мой взгляд, совершенно по делу и... с должным достоинством каким-то, что ли, ответил ей: «Мадам Селеста Амарилья, вы презренная женщина, недостойная своей должности. Вы не представляете Парагвай, эту страну, которая на протяжении всего турнира источала страсть и честь». Ну, про честь он, наверное, все-таки преувеличил, Парагвай не особо честно играл. Но страсть, да, безусловно. И... Конь-огонь ржет. Конь-огонь, я рад, что я смог вас рассмешить. Нацистские наклонности Парагвая вернулись со времен Альфреда Стресснера. Да, я не уверен, что нацистские наклонности Парагвая когда-либо куда-либо уходили. В целом это как будто бы такая вот особенность латиноамериканских стран. На прошлом чемпионате мира американские болельщики возмутились, что в сборной Аргентины слишком много белых футболистов и слишком мало черных футболистов. На что сборная Аргентины в Твиттере всем им вместе ответила, что да, возможно, это потому, что что Аргентина — это страна, а не фильм Диснея. И после этого сборная Аргентины выиграла чемпионат мира. Я искренне надеюсь на то, что сборная Аргентины выиграет и этот чемпионат мира, потому что иначе зачем все это было? С вами был Герман Бабаян, это был дневник чемпионата мира по футболу. Надеюсь, вам было интересно. Мне было. До свидания.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 14 часов, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. 3 человека получили ранения при атаке ВСУ на автозаправку в Курской области. Среди пострадавших в том числе ребенок и беременная женщина. У 2-летнего мальчика и его 40-летней мамы слепые осколочные ранения. У 41-летнего мужчины также осколочные ранения. Их всех доставляют в Курскую областную больницу, написал губернатор Александр Хинштейн в своем канале на платформе «Макс». Глава региона уточнил, что в ходе атаки АЗС не получило серьезных повреждений. На автозаправке сработали меры пассивной защиты, отметил он. Губернатор Курской области рассчитывает, что в ближайшее время комплекс возобновит работу. Дмитрий Песков указал на обеспеченность макроэкономической стабильности экономики России. Она достаточно прогнозируема, у нее большой запас прочности, отметил на брифинге пресс-секретарь президента. По словам официального представителя Кремля, Владимир Путин в курсе волатильности на фондовых рынках. Глава государства находится в постоянном контакте с экономическим блоком правительства. Как отметил Песков, колебания в целом нормальны для рынка, который всегда реагирует на события и в регионе, и в мире. Дональд Трамп заявил о нежелании вести торговлю с Испанией. По словам президента США, это ужасный партнер в НАТО. Они не участвуют в работе Североатлантического альянса, не платят взносы. Я не хочу иметь ничего общего с Испанией. Пожалуйста, прекратите всю торговлю с ней, включая визиты. Они безнадежны, это плохие люди, сказал американский лидер. Ранее глава Белого дома был разочарован неготовностью Мадрида наращивать военные расходы королевства до уровня 5% ВВП страны. Владимир Зеленский пожаловался конгрессменам на дефицит ракет-перехватчиков на Украине. Его встреча с двухпалатной и двухпартийной делегацией состоялась на полях саммита НАТО в Анкаре. Сейчас взносы в совместную программу США и стран НАТО по финансированию приоритетных потребностей Киева и другие поставки ПВО – это главный приоритет, написал украинский лидер в своем телеграм-канале. Отмечу, Киев постоянно настаивает на увеличении поставок Западом военной помощи. В Москве неоднократно подчеркивали, что отправка европейскими странами вооружения на Украину и содействие в обучении военных ВСУ лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя. Курс валют. Китайский юань стоит 11 рублей 21 копейку. Курс доллара, установленный Центробанком, 76 рублей 13 копеек. Курс евро сегодня 86 рублей 90 копеек. Сейчас в Москве плюс 21, завтра в городе облачно с прояснениями. В течение дня, возможно, кратковременные дожди, по области местами сильные. В отдельных районах могут прогреметь грозы. Ночью плюс 15-17, днем до 22 тепла. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг составит 742 миллиметра ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
12: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать
13: Настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
14: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
13: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
13: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: 14.06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток». И, значит, в течение этого часа будем самые последние интересные новости обсуждать. Координаты эфира смски плюс 7925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Рутюбе, в ВК и в нашем YouTube-канале. Движение. Двухбальные пробки в Москве. Будьте, пожалуйста, внимательны. Внутренняя сторона МКАДа здесь, в районе Верхних Полей и в районе Новой Рязанки. Пробка, потому что дорожные работы. На внешней стороне около Киевского шоссе ДТП, и там, соответственно, пробка тоже образовалась. Третье транспортное кольцо. Отмечу пробку в районе Лужников и на севере, в районе Бутырского вала. Садовая едет нормально.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
13: Поток. Новости этого дня.
15: Начнем про ночную атаку БПЛА на регионы России и удар, соответственно, вооруженных сил России по Киеву. Далее мы обсудим Аль-Джазиру, которая назвала последние удары США по Ирану самыми масштабными за время перемирия. Все, Трамп, кстати, находясь в Анкаре, сказал, что перемирие закончилось. А далее обсудим, что слово «селлер», то есть в переводе с английского «продавец», просят включить в нормативные словари. Участники рынка электронной торговли рассчитывают убедить власти включить это слово в один из нормативных словарей, потому что сейчас за появление термина в рекламе организациям грозит штраф до 500 000 рублей. И далее мы с вами обсудим в конце тему, что российские вузы не собираются массово отказываться от дипломов, в смысле от дипломных работ выпускных из-за искусственного интеллекта, но намерены пересмотреть форматы проведения выпускных квалификационных работ. В «Умных парнях» у нас сегодня глава Президиума Совета по внешней оборонной политике, директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
13: Поток. Успеем сказать главное.
15: Итак, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Ярославской, Саратовской и Ростовской областей рассказали о подробностях массированной атаки беспилотников на российские регионы. В результате ударов есть погибшие и пострадавшие. Всего силы ПВО уничтожили за ночь 415 украинских дронов. Минобороны России также сообщила об ответном ударе по военным объектам в Киеве. Ведомости как и другие медиа, собрали главное об этих атаках. Что здесь было? На фоне атаки временно перекрывалось движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Губернатор области Михаил Евраев сообщил, что атака ВСУ в регионе была отбита. 4 беспилотника было сбито. В Татарстане отдельные предприятия Нижнекамска получили повреждения при атаке БПЛА. Об этом сказала пресс-служба главы республики Рустама Миниханова. В Закамском регионе есть пострадавший частный жилой дом, подвергся атаке БПЛА. Была в Тукаевском районе и так далее. Александр Степанов с нами, военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХИКС. Александр Юрьевич, здравствуйте.
16: Да, добрый день, приветствую уважаемую аудиторию.
15: В последнее время фиксируется, что обе стороны активизировали удары друг по другу. Говорит ли это о новом витке эскалации?
16: Ну, как мне кажется, тут немножко некорректно сформулируем, но с той точки зрения, что российская сторона... в соответствии с официальным заявлением приступила к системной работе по нанесению массированных комбинированных атак по объектам прежде всего в военной промышленности, которая сконцентрирована в различных регионах, подконтрольных киевскому режиму. И эта работа продолжается. То есть нельзя сказать, что это одномоментная история с той точки зрения, что пошла активизация именно применения киевским режимом дальнобойных дронов и отработка так называемой концепции middle и deep strike, которые предполагают нанесение ударов высокоточным оружием, в том числе дальнобойными дронами самолетного типа и ракетным вооружением, которое сейчас массово пиарится и также массово собирается на территории отдельных объектов на Украине. И это все говорит о чем? Ну, сейчас, во-первых, проходит саммит НАТО, уже да, сегодня завершающийся день. Сейчас главарю киевской хунты необходимо продемонстрировать свою эффективность. Есть однозначное понимание, что на реальной линии боевого соприкосновения у них есть определенные сложности, мягко говоря, и там уже существует определенное направление, где оборона начинает сыпаться. Соответственно, для демонстрации якобы паритета предпринимаются эти абсолютно террористические шаги. А я думаю, что террористическая сущность киевского режима уже всем очевидна. Но, к сожалению, европейским отдельным лидерам она вполне себе близка. Как мы слышали, допустим, Александр Стуб, президент Финляндии, поддержал удары вглубь российской территории, де-факто став соучастников, по крайней мере, пока вербально-риторически, но тем не менее мы понимаем, что, допустим, подписан двусторонний меморандум, и Финляндия будет поставлять те же ударные разведывательные дроны в интересах Киева. То есть мы видим, что на фоне этого саммита создается очередной этап эскалации напряженности, и я убежден, что на полях этого саммита сейчас идет согласование позиций по развитию этой эскалации и по созданию дополнительных плацдармов проецирования военных угроз в отношении России.
15: Насколько, с вашей точки зрения, те удары, которые наносит Российская Федерация по военным объектам на территории Украины, способны все-таки убедить их в бесперспективности, например, дальнейшего снабжения Киева дронами, дальнобойными ракетами и так далее?
16: Ну, смотрите, тут опять же надо понимать, что пока реальный противник, оппоненты и операторы эскалации не чувствуют собственного ущерба, пока они сами не находятся под определенным воздействием, они могут это продолжать бесконечно, потому что для них это, конечно, максимально выгодный сюжет. Киевская хунта и вот это квазиобразование, которое де-факто является 100% прокси, 100% управляемым плацдармом и одновременно полигоном для отработки различных современных высокотехнологичных военных решений, это оптимальное условие для них. И тут не надо уже говорить о каком-то субъектном формате управления этой территорией со стороны Зеленского. Понятно, что он такой же исполнитель и очень удобный, которого сейчас уже де-факто воспринимают в качестве довольно токсичного актива, но тем не менее он свою функцию выполняет. Поэтому, по моим оценкам, во-первых, те списки, которые публиковались по линии Министерства обороны, должны заработать, и реальные операторы данной эскалации, которые обеспечивают военно-техническое сопровождение деятельности, террористической деятельности киевского режима, должны на себе ощутить, что это сотрудничество будет влечь неизбежную ответственность. Соответственно, по моим оценкам, простым языком, необходимо ликвидировать военно-промышленные предприятия, в том числе в странах Прибалтики, Финляндии, в других странах Европы, которые обеспечивают поставку, причем публично, в рамках контрактов, в рамках конкретных межгосударственных соглашений и меморандумов. Это юридическая ответственность.
15: Вам не кажется, что, например, страны НАТО предполагают, что такое развитие событий может быть, и это может быть прочтено, как Российская Федерация ведется на провокации?
16: Ну, смотрите, если в вашей интерпретации не вестись на провокации, эти провокации будут набирать обороты, и территория, которая покрывается этими дальнобойными системами, будет расширяться. Поэтому это уже не провокация, это де-факто прямая вовлеченность, и это уже прямой конфликт. То есть мы видим несколько иной, если бы это делалось какими-то обходными маневрами, сейчас на территории Латвии будет создан завод по производству дронов.
15: Ну, открытый, конечно.
16: И этот завод будет обеспечивать удары с территории Латвии по территории России. Сейчас воздушное пространство стран Прибалтики и Финляндии используется для обеспечения навигации этих дронов. Я напомню, что воздушное пространство – это такая же территория государства, на которой распространяется суверенитет конкретных правительств. То есть, де-факто, они являются прямыми соучастниками.
15: Как вам
16: и
15: кажется?
16: Это не реакция на провокацию, это упреждающая, превентивная работа для снижения угроз.
15: Смотрите, а интересный момент, Александр Юрьевич. А не кажется ли вам, что страны Европейского Союза, открыто предоставляя свое воздушное пространство, открыто заявляя о строительстве заводов и так далее, тем самым уверены, что по ним все равно ударов не будет, потому что есть 5-я статья Хартии НАТО?
16: Ну, ровно на это они и рассчитывают, но мы знаем, что в отдельных регионах 5-я статья вполне себе не работала, и военные объекты США в странах Ближнего Востока очень хорошо подвергаются воздействию высокоточного иранского оружия, в том числе гиперзвукового. Уничтожен, допустим, штаб 5-го флота в Бахрейне. Да, и можно сопротивляться, можно включать иные инструменты реагирования, и их бесстрашие, оно, если честно, суицидально. Я не сомневаюсь, что ответ будет. Я бы очень хотел, чтобы мы могли использовать то окно возможностей, пока еще наши оппоненты не обладают достаточным уровнем военно-промышленных и индустриальных возможностей, которые они сейчас очень массово развивают на своей территории.
15: Александр Юрьевич, а что вы думаете по поводу утверждений некоторых ваших коллег, которые говорят, что те системные удары, которые сейчас стали наноситься по военно-промышленным объектам на территории Украины, эти удары запоздалые? Потому что Украина все-таки умудрилась нарастить мощь, и как бы мы ни называли, да, эти удары террористическими в глубину России, но с их точки зрения, как бы ослабление энергетического там потенциала России может каким-то образом, ну, соответственно, там, естественно, навредить нашей стране, соответственно, для них там война вообще везде ведется, и как будто бы эти удары надо было наносить все-таки пораньше.
16: Ну, смотрите, я не готов тут сейчас оценивать уровень запоздалости и скорости принятия решений. Это выходит за рамки моей компетенции. Я могу сказать, что мы действуем от угроз. Сейчас угроза приобретает критический характер и требует незамедлительного упреждающего реагирования для снижения их негативного эффекта в перспективе. Именно про эти индустриальные возможности, про те решения, которые принимаются в рамках расширения наступательного контура НАТО, и де-факто мы видим, что сформированы уже фронтиры проецирования этого ударного воздействия, поставляются странам Прибалтики, Северной Европы, высокоточную дальнобойную систему. Да в той же Польше сейчас Эндурил, американский Эндурил, развивает производство дальнобойных ракет «Барракуда-500» дальностью 950 километров. Кёнигсберг норвежский сейчас якобы поглотил, а на самом деле под своим флагом будет создавать американские ракеты «Расти Даггер». У них также дальность 950 километров. И все это более дешевые системы, которые имеют возможность массового производства. Против кого будут созданы эти промышленные предприятия? Против кого будут нацелены эти дальнобойные системы? Ответ очевиден. Понятно. Поэтому мы сейчас находимся на этапе ключевых исторических решений. И понимание, что реально наши оппоненты готовы на продолжение этой эскалации и на перевод ее, кстати, уже в формат ядерная эскалация, мы видим тренд на ядерную анархию, очевиден, и тут уже Франция играет свою роль с точки зрения распространения носителей и высокоточно-дальнобойных ракет СМПА-Р, и США до сих пор сохраняют свои ядерные арсеналы в Европе, я не исключаю расширение формата программы Nuclear Sharing, и Финляндия тут же уже ратифицировала и на уровне президента согласовала отмену запрета на размещение на своей территории ядерного оружия. Это системная работа, и это угроза вокруг наших границ.
15: Спасибо, Александр Юрьевич, вас благодарю. Александр Степанов, военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХИКС.
1: Внимание! Говорит Москва!
17: 94,8 FM.
13: Поток. Успеем сказать

0: ударом американских войск за ночь. Остров Кеш был одной из главных целей. Там были поражены по меньшей мере 7 объектов. Город Сирик, расположенный на берегу Армуза, подвергся ударам и так далее. Николай Сухов, ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований «Меморан», автор телеграм-канала «Товарищ Сухов. Восток. Дело тонкое». Николай Вадимович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгения.
0: Но все, как вы и говорили, будучи у нас в студии месяц назад, что, в общем, да. удары будут возобновляться, и война эта точно совершенно не кончена. А почему так вдруг все-таки?
1: Ну, это не вдруг. Иран настаивал на том, что он должен контролировать Армузский пролив вместе с Оманом. Да, вдоль его взяли, потому что эти две страны физически, вернее, географически контролируют вот этот узкий пролив. И США это совершенно не воспринимают, не приемлют. И, собственно говоря, так вот этот мирный меморандум, он никак не трактовал статус Армуза. Вообще к этому соглашению обе стороны подошли с совершенно разным видением. Ну, действительно, мы об этом уже говорили. И тут был вопрос только времени, когда все опять скатится или сорвется в военную вооруженную эскалацию. Ну, собственно говоря, оно и произошло, при том, что Трамп продолжает говорить, что он никак не препятствует своим представителям, переговорщикам, там, Уиткоффу и Кушнеру, продолжать работать над документами мирного соглашения, понимаете, но и одновременно заявляет, что все, меморандум накрылся, и никакого перемирия больше нет. При этом он, опять же, обещал, что не будет наносить удары во время похорон, да. Рахбара, да, верховного лидера, ну и как бы передумал. Да, мужик, хозяин своего слова.
0: Захотел, дал слово, хочет. Захотел, его забрал. Но, да. Николай Вадимович, да. Здесь вопрос, это личная какая-то инициатива Трампа или действительно в этот меморандум и в эти какие-то гипотетические сделки точно совершенно никто не верил, включая Тегеран?
1: Ну, Тегеран абсолютно точно не верил. Он использовал это стремление Трампа приостановить военные действия и открыть Армуз, потому что Трампу это просто было очень нужно, чтобы снизить цены, мировые цены на энергоносители и, соответственно, цены внутри страны. Больше всего по его рейтингам била и бьет цена за галлон бензина в США.
0: Так.
1: Вот, это как бы избиратель голосует в соответствии с этим. И он этого добился, но иранцы понимали, что это все временно, они, естественно, это оценивали так же, как и мы с вами, и использовали это затишье для восстановления своей экономики и военного потенциала. Ну и дальше шли вот эти переговоры с соседями о том, как мы будем управлять Армузом в дальнейшем. Поэтому они же не берут за проход, не предполагают брать деньги за проход, пожалуйста, свободное движение в соответствии с международным правом. Они предлагают тарифы за лоцманские навигаторские услуги, поскольку там все заминировано, там сложно, да, острова, да. Мели и так далее. Ну, ребят, заплатите, и вам будет счастье. А те корабли, которые крадутся вдоль побережья Омана, вот по ним ударили. Опять же, Иран не признает, что это позапрошлой ночью это были его дроны. Все, что угодно может быть. Может быть, третья сторона, которая совсем не хочет этого мирного процесса, мы знаем, как она называется, вот, могла ударить. Ну, так или иначе, повод для ответных действий резких сторон США был. И я думаю, что командование, не только же Трамп принимает решение, там на него поддавливает командование, конечно, американских вооруженных сил, там присутствующие за действия. Конечно,
0: что касается, Николай Вадимович, стран, которые вокруг присутствуют, вот корпус стражи объявил о военном ответе Ирана, заявив, что иранские военно-морские военно-воздушные силы провели совместную операцию с применением баллистики и беспилотников по нанесению ударов по 85 объектам на американских военных базах в районе, да, Персидского залива. Ну, то есть все остальные просто молча будут терпеть.
1: Ну, а что им остается? Уже этап, когда все думали, что как-то обойдется, прошел, пройден. То есть и Бахрейн, там, и Катар, и Кувейт, и Эмираты уже поняли, что они уязвимы. Поэтому пусть бьют по американским объектам.
0: Ну, то есть, и... а, но там же три варианта есть, насколько мы понимаем. Есть

0: Есть вариант, что они выступят на стороне американцев, есть вариант, что они ничего не будут делать. Как сейчас, есть вариант, что они что делают? Наоборот, придут к американцам и скажут, как-то так, давайте, если вы воюете с Ираном, чтобы это нас не затрагивало.
1: Самый рациональный в данной ситуации вариант второй. Ничего не делать. Угу. Вы заметили, так, хочу обратить внимание и ваши, и слушателей, что делегация Саудовской Аравии поехала на похороны Аятоллы Хоменеи.
0: Угу.
1: И это был такой политический очень серьезный знак, месседж о необходимости сближения и необходимости урегулирования отношений между странами Персидского залива и Ираном. И это, в общем-то, общее мнение с нюансами, естественно, от страны к стране, что с Ираном придется жить вместе. Это сосед, который никуда не денется. Пойти к США и сказать им, ребят, перестаньте бузить, бесполезно. Это тоже уже все пробовали. Вот. И потом эти все страны зависимы технологически, и в войне, не только в военном смысле, но и в гражданской жизни технологически зависимы от США и от Израиля, так. Некоторые, типа Эмиратов. Поэтому спорить в данной ситуации бесполезно, они уже это поняли по предыдущим месяцам конфликта. Вот, остается просто ждать, когда все рассосется. Потому что оно рано или поздно все равно рассосется.
0: Оно рассосется каким образом? Иранцы сдадутся, иранцы передадут контроль над Армузом?
1: Ну нет, конечно, просто мы уже говорили неоднократно, что возможности даже группировки США в регионе не бесконечны. То есть рано или поздно подвезли снаряды и стратили снаряды. Опять затишье. Опять переговоры и так далее. Но, к сожалению, этот процесс, вот эти качели, я бы назвал, могут длиться довольно долго и продолжать дестабилизировать ситуацию в регионе и рынок энергоносителей. Вот. Поэтому, видите, сейчас надо смотреть, на самом деле, на цены. Если сейчас цены на фьючерсах подскочили, на нефть, то, значит, рынок знает, потому что куча инсайдеров, естественно, знает, что будет продолжаться эскалация. Если цены держатся на том же уровне, как и были вчера или позавчера, то, скорее всего, это быстро пройдет.
0: Но интересно, что Израиль никак не виден сейчас вот в этом новом раскладе.
1: Ну, Израилю нечего высовываться. Во-первых, у него продолжается замятня с Ливаном, она никуда не делась. И израильские войска стоят на территории Ливана, и там тоже очень шаткое так называемое перемирие, которое сопровождается... Позавчера убили в машине директора школы, просто ливанку. Мы все знаем, да, ну вот чего. Ну, ошибочка вышла, наверное, у разведки. Решили, что там какие-нибудь лидеры Хизбаллы ехали. Вот. То есть Израиль продолжает заниматься Ливаном, и после всех препирательств с Трампом, Нетаньяху, зачем это обострять ситуацию?
0: Насколько, Николай Вадимович?
1: Он тоже ждет, когда труп врага проплывет мимо по реке.
0: Но интересно, ведь затягивание конфликта между Соединенными Штатами и Ираном в Иране влечет за собой дестабилизацию региона и ощущение токсичности. Получается, даже если страны залива испытывают неудовольствие от того, что делают американцы, по сути, там условно никаким франдерством они заняться не могут. Правильно понимаю?
1: Нет, они не могут, не хотят, хотя это действительно очень сильно бьет по их экономике. Уже не только, они ищут и находят обходные пути мимо Армуза и так далее. Сейчас, вот вы знаете, прошел визит Макрона, французского президента, в Сирию. Думаете, зря?
0: Французы нет,
1: конечно. Французы хотят первыми оседлать новые пути, новую логистику из залива Средиземное море. И в первую очередь порт Латакию.
0: Понятно.
1: Ну, и так под ними, да. Но сейчас они все закрепили и так далее. Потому что страны залива, конечно, ищут и находят, и будут строить новые обходные пути мимо этого токсичного Армуза, опасного. И что остается? То есть только это и остается, собственно говоря, делать
0: Спасибо.
1: Арабским монархиям.
0: Спасибо большое, Николай Вадимович. Вас благодарю. Николай Сухов, ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Мемориал, автор телеграм-канала «Товарищ Сухов. Восток. Дело тонкое». Сейчас будет информационный выпуск, потом небольшой блок анонсов, и мы продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 14:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Власти Крыма заявили об отсутствии перебоев в поставках лекарств. Машины скорой помощи всегда заправлены, служба работает штатно, отметил советник главы республики Олег Крючков. Ситуация меняется каждый день, но власти делают все возможное для того, чтобы в Крыму не было перебоев с лекарствами, сказал он в комментарии ТАСС. По данным Крымэнерго, в нескольких районах и городах полуострова нет электричества из-за ночных ударов ВСУ. В том числе речь идет о Керчи, Джанкое и Красноперекопске. Авиарегулятор ЕС рекомендовал не выполнять рейсы над Ираном, Ливаном и Ираком. Самолеты не должны пересекать воздушное пространство этих стран до 31 августа. Информация размещена на сайте Европейского агентства по авиационной безопасности. Дональд Трамп ранее заявил об отмене режима прекращения огня между США и Ираном и назвал любые переговоры бессмысленными. Ночью обе стороны возобновили боевые действия и нанесли удары по целям в районе Ормузского пролива. В МВД заявили о намерении выдворить 92 иностранцев после рейда в Подмосковье. Правоохранители проверили места жительства приезжих, а также строительные площадки и промышленные предприятия в Сергиево-Посадском округе. Граждан стран Центральной и Южной Азии привлекли к ответственности за нарушение миграционного законодательства. На всех наложен штраф, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного управления ведомства Татьяна Петрова. Кроме того, полицейские собрали административные материалы в отношении 8 должностных лиц и работодателей по факту незаконного привлечения иностранцев к трудовой деятельности. В автостате сообщили об увеличении импорта новых легковых машин. С начала 2026-го в Россию ввезли более 186 тысяч автомобилей, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт подержанных машин старше 3 лет за первые 6 месяцев года вырос на 13% до 205 тысяч единиц, уточнил в телеграм-канале глава агентства Сергей Целиков. По его словам, основным поставщиком новых автомобилей остается Китай. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 21, облачно с прояснениями. Ветер южный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 738 миллиметров ртутного столба. Влажность около 70%. Вечером синоптики обещают плюс 18-19, ночью до 17 градусов, вероятные осадки. Утром в четверг синоптики прогнозируют от 19 до 20 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва».
3: 2. Еще раз объясняю, как открыть иностранную банковскую карту.
4: Ага.
3: Находишь сайт «Плати по миру». Открываешь карту для путешествий. Пополняешь через СБП. Подключаешь Google или Apple Pay и... плати удобно в путешествиях.
4: Как еще раз найти?
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру».
5: О, капибара.
6: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
7: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
11: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
13: Информационный шум затмевает события.
5: Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них.
13: В эту среду гость в студии, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
14: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
16: «Право знать» говорит Москва.
5: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
0: 14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Продавцы стали испытывать проблемы из-за англицизмов. Слово «сейлер» просят включить в нормативные словари. Участники рынка электронной торговли рассчитывают убедить власти включить слово «сейлер» в один из нормативных словарей. Сейчас за появление термина в рекламе организация может грозить штраф в размере до 500 тысяч рублей. Но мотивировать свою позицию бизнесу может быть непросто из-за наличия в языке общеупотребимого термина «продавец». Ассоциация представителей электронной торговли обратилась к председателю правительственной комиссии по русскому языку Сергею Кравцову с предложением включить слово «селлер» в словарь иностранных слов, входящий в перечень нормативных. Об этом говорится в письме организации, направленном, соответственно, 3 июля. В Минпросвещении Институте лингвистических исследований РАН журналистам оперативно не ответили. Игорь Качалов с нами, экономист, маркетолог, профессор, президент Центра «Ясные решения». Игорь Викторович, здравствуйте.
17: Добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, ну, является ли это прям серьезной проблемой для рынка? Англицизмами, которыми пользоваться нельзя, грозят штрафы, и поэтому надо что-то с этим делом, не заменяя его на русский аналог.
17: Смотрите, здесь надо разделить разговор на две части.
0: Давайте.
17: Есть действительно слова, которые входят в обиход. И чаще всего это то, что привносится как некие новые научные, технические, культурные и прочие решения. Ну, там самые такие простые варианты, там в той же музыке, там хард-рок, музыка, рок-н-роллы и так далее. Это английские термины. Мы же не переводим рок-н-ролл качаться и вертеться. Мы говорим, ну, рок-н-ролл и все. Диско, то
0: да,
17: же
0: потому
17: самое,
0: что их сложно перевести. Да, нет аналога.
17: Почему? Нет. Перевести легко. Рок-н-ролл – это качаться и вертеться. Вопросов нет, перевели. Но дело в том, что это сразу теряет смысл, да, потому что слово описывает явление. Так и здесь. Вернемся вот к той дискуссии, которую вы правильно начали. Селлер. Это не продавец. Селлер – это продавец, который взаимодействует с маркетплейсом в рамках маркетплейса. А понятие «продавец» в русском языке гораздо более широкое. Это и продавщица в обувном магазине,
0: конечно,
17: это и продавщица на рынке, это и продавец мороженого на улице, ну, кто угодно, да. Поэтому, формально говоря, «селлер» можно перевести как «продавец», но теряется технический смысл, теряется смысловой результат этого слова, извините за тавтологию. Поэтому здесь ключевой нюанс – надо разделять. Если слово пришло не само по себе, а вместе с каким-то явлением, ну, как бы рентгеновский кабинет, Мы же не переводим его, потому что рентген – это фамилия немцев, да? Мы так и называем рентгеновский кабинет, все это хорошо понимают и прочее. Так и здесь. Произошло явление, создалась новая форма торговли, новая форма взаимодействия продавца и нас. Значит, это селлеры, ничего такого не страшно.
0: Но получается, да, но получается, видите, с точки зрения маркетологов, конечно, и людей, которые занимаются торговлей, это не так, но с точки зрения законодательства здесь, видимо, закавыка возникает, и поэтому теперь нужно каждое слово практически, ну, это конкретно нужно согласовывать с Институтом русского языка, видите как, чтобы, опять же, не нарваться на штраф 500 тысяч рублей.
17: Абсолютно правильно. Это и есть защита культуры, как защита русского языка, это ключевая часть защиты культуры, почему нет? Потому что на самом деле масса необычных маркетологов, рекламистов, да и генеральных директоров считают, что если они скажут красивое английское слово, то все подумают, что ой, боже мой, какой классный товар.
0: И да, что это свежесть, это же тоже маркетинг, конечно, что это как будто более свежее.
17: Да. И начинают английскими буквами, словами называть все, что угодно, вплоть до какого-то абсурда, да, когда там пишется какое-то английское слово и подпись «Made in Rязань» при этом города на первом же полосе. Ну, зачем это? Это смешно, это только падение репутации самого производителя.
0: Игорь Викторович, товара. Но как вы оцениваете вообще этот конфликт между государственным регулированием и интересами крупного бизнеса? Является ли это какими-то издержками или, может быть, ошибкой в правоприменении, недосказанностью какой-то?
17: На сегодняшний день, скажем так, такого конфликта нету. Да. Более того, борьба за уменьшение англицизмов – это то, что идет на пользу бизнеса. Ну, большинство, открою большую тайну для вас и для всех слушателей, ведь я так шучу. Да. Открою большую тайну, но 95% людей, живущих в России, свободно говорят по-русски. И только 5% людей свободно думают и говорят по-английски. Поэтому, когда нормальный, обычный человек заходит в маркет,
0: А вы знаете, маркетплейс-то есть у нас слово, а слово байер, а что с ним делать? Это, знаете, это только первое, что приходит на ум. Логист, ну, опять же.
17: Да, абсолютно верно, да. Вот, супермаркет, гипермаркет, да, эти слова вошли в нашу жизнь как символы новых технологий, которые, ну, их олицетворяют. И, как бы, ну, что нам называть? Гипермаркет переименовать в сверхрынок? А супермаркет сказать большой рынок.
0: Ну, смешно, то есть, да? Ну, как бы вы понимаете озабоченность тех, кто отправил вот это письмо в институт, значит, по изучению русского языка, по исследованию.
17: По селлерам. Озабоченность надуманная. Потому что если мы говорим, повторяю еще раз, о новых технических, технологических, организационных, торговых решениях, то да, мы должны признать, что понятия селлер, байер, супермаркет и гипермаркет родились не у нас. И к нам они приходят вместе с технологиями. Так же, как автомобиль, а не самодвижущаяся повозка. И если мы легковые машины называем автомобилями, английским словом, то что здесь страшного-то?
0: А насколько, с вашей точки зрения, почему название бренда сегодня становится, ну, объективно это как бы въелось уже, наверное, в мозг многим, как будто бы преимуществом, а не просто ярлыком определенным, и термины, которые там используются. Ну, то есть, если ты скажешь «байер», сразу же как будто бы ассоциации рождаются более, не знаю, красивые, какие-то модные, если ты скажешь слово «закупщик».
17: Ну, это тяжелое наследие 80-х и 90-х годов. Когда мы прошли через тотальный дефицит, низкое качество советских товаров, потом еще больше дефицит и еще более низкое качество завезенных товаров в 90-х годах. То есть это наследие нищеты и как бы вот той мечты о хорошей жизни и о доступных, ну, каких-то вот хороших качественных товарах. Сейчас это уже меняется. Сейчас, если мы посмотрим, то многие премиальные товары носят русское название, и мы с гордостью едим шоколад России, конфеты Коркунов, ну и так далее. Почему нет?
0: Но получается, когда говорят, что как бы либо потребители не готовы переходить на русские названия.
17: Обман. Я десятки лет провожу, соответственно, исследования. Ага. Более того, мои хорошие знакомые, это крупнейшие, ну, компании в Германии, ну, точнее, из Германии, из Америки, крупнейшие исследовательские агентства проводили аналогичные исследования. 90% людей в России считают, что русское название бренда больше подходит к качественным товарам в России. А иностранные названия только отталкивают. каждый третий россиянин принципиально не покупает товары с иностранными названиями. Ну, если есть замена, конечно, на русском. Каждый третий официально, ну, принципиально отвергает. Названо по-немашему, пошли вон.
0: Ну, в общем,
17: повторяю, этим исследованием десятки лет.
0: В общем, условно получается, что если какое-нибудь кафе заменило действительно вывеску, не страшно тем же, кто участвует в закупках, использовать слово «продавец», а не использовать слово «селлер», правильно?
17: А, не совсем, потому что селлер отличается от продавца. Продавец – это все и любой, а селлер – это конкретный продавец на маркетплейсе.
0: То есть это прям термин?
17: Это просто разные технологии, да.
0: Это прям есть, термин. Видите,
17: конечно, да. Это термин технологического применения. Вот в чем все дело. Так же, как карбюратор. Не надо заменять на русское название двигателя.
0: Не надо.
17: С ума сойдем.
0: Понятно. Спасибо большое, Игорь Викторович. Вас благодарю. Спасибо. Игорь Качалов был с нами. Экономист, маркетолог, профессор, президент Центра «Ясное решение». Говорит, что селлер – это все-таки терминология. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Это просто привычка. Привыкли селлер. Я сам работаю на малом МП, малое предприятие, да, 3 года. Не вижу проблемы называться продавцами. Но видите как? Настаивают на том, что это все-таки такой уже не просто англицизм, а это термин. Селлер. Но с другой стороны, есть слово байер. А вот байеру надо называться закупщиком. Хотя байер, по сути, это закупщик и тот, кто реализует этот товар. Ну, не знаю, там в Дубай ездят, и вот байер закупает сумки. Вот. А закупщик может же тоже приобрести сумки. А еще на Украине начали придумывать слова на свой лад, но теперь все смеются. Коробка перед... Понятно. Нет, мы не про это. Мы с вами про то, как бы, насколько остро стоит проблема и, ну, определенные вот это вот сложности возникли. То есть одно дело, когда речь идет о том, что название старое сохраняется, например, английские буквы меняются на русские буквы. Вот здесь тоже много всего было. А с другой стороны, видите, кто-то говорит, что это вообще проблема надуманная. То есть нужно все-таки разделять продавца и селлера. И продавец это он все продает, а селлер это тот, кто на маркетплейсах находится. С другой стороны, а вот слово маркетплейс само по себе, оно вот попадает под этот закон или не попадает? А логист? А кто еще есть? Какие же там слова-то еще есть? Нет, экспедитор уже не попадает. Селлер – это заимствование из английского языка, где слово употребляется в значении продавца. В России термин в обороте со второй половины десятых годов относится исключительно к предпринимателям, предлагающим товары на маркетплейсах. В стране, согласно АПЭТу, 1 миллион селлеров. Из-за отсутствия термина в словаре его использование может быть ограничено в рекламе, замечают в организации. Судебные эксперты называют опасения оправданными, потому что нормы закона о госязыке предполагают, что использование иностранных слов не допускается. Исключение делается только для слов, входящих в один из 11 словарей. А есть же у нас вместо байера слово барыга. Говорит, да, барыга это, нет, это сниженная лексика, не путайте, пожалуйста. Барыга это другое. Вот, я даже помню, во прошлом летом постоянно грешили словом триггерить. Меня трясет от слова триггерить. Значит, вас это триггерит. Понимаете, если вас трясет от слова триггерит, значит, вас это триггерит. Вот так это работает. Здравствуйте, я вас слушаю, вас. Алло.
18: Здравствуйте. Там в смысловой группе рядом со словом «селлер» еще есть противные слова «бидер», «лид», которые я не понимаю, но они там есть. И если люди требуют, чтобы дифференциация была, то она нужна. И еще, значит, вот вы, как человек, хорошо владеющий русским языком, искренне вам говорю.
0: Спасибо.
18: Да, вот вы готовы поиграть в игру
0: о происхождении
18: слов?
0: С вами играть в игру? Нет, сейчас не буду играть в игру, точно. У нас это не по верстке. У нас не по верстке. Вот. Я думала, законодательством я точно в игры играть не буду, я там проиграю сразу же, знаете, я сразу сдаюсь. Поэтому нет. А какие вас слова лично раздражают? Меня раздражают иностранные слова, которые... Меня слово «брифовать» раздражает. Страшно. Вот это, знаете, мне надо забрифоваться. Это в смысле обсудить или подготовиться там перед встречей. Этого слова «брифовать» есть такое? Вот оно меня, правда, страшно раздражает. Нас коробит от слова «коробит», говорит 27-й. Так, давайте в граммар нации не превращаться. Здесь есть действительно, ну, видите, проблема. То есть никому не хочется 500 тысяч рублей штрафа получить. Поэтому и предлагается. Но, как маркетолог известно сказал, что все-таки нет. Продавец – это вот все продавец, а селлер – это тот, кто на маркетплейсах, точно. Тогда еще и слово «маркетплейс» надо тоже куда-то, видимо. А если оно внесено, кстати, то не заштрафуют.
16: Внимание! Говорит Москва.
19: 94,8 FM. поток. Успеем сказать главное.
0: Российские вузы не собираются массово отказываться от дипломных работ из-за искусственного интеллекта, но намерены пересмотреть форматы проведения выпускных квалификационных работ. Вузы могут ввести многоступенчатую процедуру предзащиты. На ней студенты будут презентовать промежуточные результаты. На отдельных направлениях ВКР могут заменить госэкзаменами или демонстрационным экзаменом с решением ситуационных задач, пишут ведомости. Денис Фоминилов с нами, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук. Денис Валерьевич, здравствуйте.
20: Здравствуйте.
0: Ну вот вы в чьем лагере? Дипломы не нужны, потому что ИИ появилось, или дипломы надо видоизменить, потому что ИИ появилось?
20: Я в третьем тогда лагере, так. Что на самом деле ничего не меняется, по сути. Мы прекрасно знаем, что и до появления нейросетей и их массового распространения были писатели профессиональные, так. Разных курсовых, дипломов и так далее. Целый рынок труда был сформирован, студенты оплачивали подготовку выпускных коллекционных работ, сами ничего не делали, а исключительно пользовались таким трудом писателей-рабов. А, и это, по сути, ничего не меняется. Просто раньше они искали каких-то профессиональных писателей, а теперь, дескать, вот искусственный интеллект позволяет намного дешевле, быстрее генерировать длинные тексты. И поэтому тут спор, я считаю, вообще абсолютно выеденного яйца не стоит, такой какой-то бессмысленный. Потому что в нормальных университетах, где занимаются наукой, где научные руководители не для галочки и не для зарплаты набирают себе десятками студентов, не читая их работы, не общаясь с ними, не обсуждая, не проводя фактически никаких исследований, необходимых для подготовки этих работ. Так. Ну, это как бы и не университет тогда, это некий вуз, где, ну, ради диплома какие-то формальные соблюдаются ритуальные действия, чтобы потом, дескать, выдать диплом. А дальше, понимаете, все зависит от специальности, от профессии. Где-то нужны длинные тексты и навыки их подготовки как с искусственным интеллектом, так и без искусственного интеллекта. Где-то как раз не нужны, где-то нужны проектные технические решения. И я считаю, что это нужно оставить просто на усмотрение университетов, руководителей образовательных программ, и пусть они сами на своих ученых советах решают, сколько там уровней проверок или так далее. Потому что сейчас в нормальном университете предзащита – это хороший тон, это часть такой академической культуры и научной этики. Научный руководитель подробно помогает с исследованием, организовывает и с планом работы и так далее, и прекрасно понимает, чем живет и чем дышит его подопечный, выступая в роли наставника. А вот эти все игры вокруг, вот и ИИ появился, все это что-то меняет, нет, ничего не меняет. Это точно так же, как 100 лет назад, или там 150 лет назад, вернее, появление печатной машинки, по сути-то ничего не меняло. Стали не от руки писать тексты, а печатать их на машинке.
0: Нет, здесь-то история такая, что человек выдает за свое то, что ему сгенерировал искусственный интеллект. Он промпт напишет, напиши мне в стиле, там, не знаю, ученого Нобелевского лауреата. И все. А...
20: Задаст промпт,
0: и все. И получается, это не он. То есть он это делает для галочки.
20: А раньше, буквально несколько лет назад, целые онлайн-биржи профессиональных писателей работ, где тоже такой же промпт писал ленивый студент, со словами, вот у меня такой-то научный руководитель, такие-то задачи мне тут ставят, давайте за 20 или там 30 или за 10 тысяч рублей напишите мне в стиле таком-то, понимаете? А ничего не поменялось, просто в итоге просто немножко другая технология, действительно для студента это стало в разы дешевле, конечно, много этих писателей курсовых и дипломных работ, видимо, остались без работы теперь. И, наверное, у них депрессия на этой почве развивается, это я не знаю, скорее всего. Но, по сути, это ничего не меняется. Если студент ленивый, если у него нет знаний, если у него нет компетенций, то научный руководитель, являющийся его наставником, полноценный научный руководитель, а не для галочки, он все прекрасно понимает и отвечает за своего такого выпускника своей репутацией перед коллективом. И дальше точно так же, конечно, главное же не просто кирпич притащить, Главное это защитить, рассказать, сделать хороший доклад, ответить на вопросы. Если государственная экзаменационная комиссия в каком-то вузе тоже сидит, понимаете, мух ловит, ну, отбывает повинность, им это неинтересно, то ну и что? Ну, да, что-то там набухнил студент, ему никаких вопросов
0: Денис
20: не задали.
0: Денис Валерьевич, они нет, проверили. Смотрите, была такая точка зрения, что так как все-таки и действительно приходят, от него никуда не деться, то, соответственно, дипломы из теоретической части нужно переводить именно в практическую часть, чтобы было видно прям, что это человек условно своими руками что-то сделал. Как вам кажется, это один из выходов, нет?
20: Я думаю, это тоже не выход. Опять же, все очень-очень индивидуально и очень специфично. Зависит от специальности, зависит от профессии, зависит от того, собственно, на кого человек учился и кем он потом собирается работать или не работать. Ну, грубо говоря, у медиков одни требования, у инженеров другие, у философов, историков четвертые, пятые, десятые. И здесь это невозможно все в одно русло загнать, в некий шаблон, утвердить это в Госдуме, я не знаю, в виде еще какого-нибудь дополнения законодательства в министерствах там и ведомствах. Это нужно действительно оставить таким вопросом этики и культуры конкретных университетов, конкретных образовательных программ и требования от работодателей и от самих обучающихся, от самих студентов. Потому что, опять же, ну, мы понимаем, выпускная работа искусствоведа, будущего гида, там, экскурсовода, конечно же, отличается от выпускной работы какого-нибудь инженера горного дела.
0: Понятно.
20: И здесь вот, вот эти попытки все, вот у нас очень любят шаблоны, и вот эти клише, и какие-то прямо вот... Вот прям,
0: то есть вы считаете, что это вообще, в принципе, история немножечко, ну, получается, я делаю выводы из того, что вы сказали, лицемерная история, попытка бороться с искусственным интеллектом, потому что раньше эти дипломы и заказывали, кто-то из слушателей говорил, а раньше да. вообще иностранную литературу переводили и выдавали за свою, и, в общем,
20: да,
0: это всегда было.
20: Да, сплошь и рядом, это именно вопрос культуры и внутреннего понимания. Потому что если студент, например, платит деньги, его родители платят деньги,
0: да.
20: и в итоге никаких ни знаний, ни компетенций не получает, а просто ради бумажки, ну что, это вопрос именно отношения людей, да,
0: к ценности, да, да.
20: Но, да, и вот наличие этой ценности. Если же человек прекрасно понимает, что эта бумажка, она лишь как бы вишенка на торте, а главное это содержание, это вот это образование, эти навыки, умения, компетенции, которые формируются. И если ты ленишься, нанимаешь людей вместо себя сдавать экзамены, да, или используешь искусственный интеллект, ну, это, получается, твои проблемы, но это именно внутренние запросы и культуры конкретного человека. К сожалению, у нас до сих пор многие почему-то считают, что вот эти годы в университете – это не для знаний, это либо от армии пересидеть, либо просто диплом получить, ну, это некое какое-то дурака валяние. Угу. Но это уже, опять же, проблема в нас самих, значит.
0: Понятно. Внутри спасибо.
20: Людей.
0: Денис Валерьевич, благодарю вас. Денис Фомин-Нилов, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук. Напомню, что 1 июля пресс-служба Сочинского института РУДН сообщила, что ученый совет принял решение отказаться от выпускных квалификационных работ для бакалавров по направлению юриспруденция. Изменения распространяются на студентов, которые поступили в ВУЗ в 2024-2026 годах. А причиной как раз стало использование ИИ, современные системы способны за считанные минуты анализировать судебную практику, формировать правовую позицию и готовить структурированный текст объемом 60-80 страниц. Из-за этого традиционная дипломная работа перестала объективно отражать уровень подготовки выпускника. Студент мог просто делегировать основную работу нейросети, а не демонстрировать собственный аналитический навык, сказали в пресс-службе. Но это интересно. А дальше что? Ну вот он с этим дипломом, сгенерированным ИИ пойдет дальше кем? Адвокатом работает. Вот адвокат, значит, адвокат тоже сгенерировал свою позицию через искусственный интеллект. А что там еще? Вот дальше. А ответ как раз другая сторона тоже сгенерировала в искусственном. То есть это битва искусственных интеллектов получается такая. А где естественный, спрашивается? Где естественный интеллект? Еще вопрос очень простой. Несет ли ВУЗ ответственность за человека, которому выдал диплом? Не несет. Отсюда делаем вывод, что даже если за него диплом написал сосед, а он его защитил, это проблема того человека, который не очень. Но это вообще странно, делегировать ответственность вузу за взрослого человека, который пришел в этот вуз получать образование. Он же пришел, ну, простите меня, пожалуйста, он пришел за услугой, чтобы его научили, чтобы он какие-то навыки приобрел. соответственно, работодатели могут, конечно, там потом анализировать, этот пришел с такого-то института, этот из такого-то института, там, я не знаю, два на одинаковых позициях каких-то, и вот сравнивать, чему этого научили, чему этого. И то это мало о чем говорит. Это все равно, что, знаете, битва, а я был в школе троечником, зато теперь я стал успешным. И что такого? Ну, вот примерно так. Получается, мы от этого искусственного интеллекта отупеем, говорит Сухарики. Ну, не знаю, как получится, как это работает. А еще, знаете, это кто как пользуется этим искусственным интеллектом. Все, дальше не успеваем обсудить новости и умные парни.
16: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 15 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву БПЛА. Беспилотники были перехвачены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов, написал мэр в своем канале на платформе «Макс». Росавиация ввела ограничения в аэропорту Домодедово. Авиагань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Госдума приняла закон об ужесточении требований к доходам мигрантов. Документ одобрен на пленарном заседании во втором и третьем окончательном чтении. Основная часть норм вступит в силу с 1 января 2027 года. Закон в том числе обязывает иностранных работников содержать себя и находящихся на иждивении членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума с региональным коэффициентом. В противном случае иностранцам не будут продлевать патент или разрешение на работу, после чего они должны будут вместе со своими несовершеннолетними детьми покинуть страну в течение 15 дней. Марин Ле Пен начала избирательную кампанию в рамках президентских выборов во Франции. Лидер фракции Национального объединения в парламенте совершит первую поездку в департамент Сорта. Вместе с ней прибудет глава правой партии Жардан Бардела, сообщила газета «Ле Монд». Генеральный прокурор при апелляционном суде Парижа ранее заявила, что в связи с подачей кассационной жалобы Ле Пен сможет начать предвыборную кампанию без электронного браслета, в отношении которого ее приговорили. В Шереметьеве пресекли контрабанду украшений стоимостью более 12 миллионов рублей. Незадекларированные товары обнаружены в багаже 60-летней иностранки, прибывшей из Пекина, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы. Инспекторы остановили женщину в зеленом коридоре в рамках выборочного контроля. В ее сумке находились кольца, серьги, колье и браслеты, завернутые в шелковые платки. Пассажирка пояснила, что драгоценности она получила в наследство от бабушки и всегда возит с собой в память о ней, передает ТАСС. Экспертиза установила, что эти изделия новые, сделанные из золота 999-й пробы, добавили в ведомстве. В завершении выпуска о курсах валют: юань 11 рублей 21 копейка, доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей и 89 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 21, облачно с прояснениями, ветер южный около 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 18-19, ночью до 17 градусов, вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
16: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM.
21: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Китай – союзник или конкурент?» в эфире политолог, публицист и автор телеграм-канала «Азартная политика» Александр Беляев. В эту среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
4: Говорит Москва.
22: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды в Киеве.
23: О том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
24: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
21: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
25: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
21: Умные парни.
0: 15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Федор Лукьянов к нам пришел, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике. Федор Александрович, здравствуйте.
26: Здравствуйте.
0: Координаты эфира смски плюс 7-925-888-8-948. Смотреть можно нас в Ютубе, в Рутюб-канале и в ВК. Тоже в нашей группе можно смотреть. Давайте, наверное, с саммита НАТО начнем. Рютте озвучил послание НАТО России, сказал, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу, что альянс будет защищать каждый дюйм своей территории. И возникает вопрос, означает ли саммит в Анкаре, что НАТО окончательно переходит к модели долгосрочного сдерживания России, или же подобная риторика носит просто политический характер? В общем, и в предыдущие саммиты говорилось примерно то же самое.
26: Риторика носит, безусловно, политический характер, как и любая риторика. Она-то для того и говорится, чтобы создавать определенную политическую атмосферу. Но НАТО уже не сейчас, не в Анкаре, а гораздо раньше, собственно, в 22-м году, перешла к стратегическому курсу на сдерживание России. Ну, некоторые более радикальные позиции, которые звучали в последнее время они, пожалуй, так не формулируются, но в 2022-2023 году говорилось о стратегическом поражении России, которое должно быть нанесено. Так что Анкара просто подтверждает этот курс, ничего принципиально нового не происходит.
0: Но не так давно было сделано заявление президентом Финляндии Стубом, который сказал, что в принципе у нас нет каких-то сигналов, что Россия действительно хочет какой-то войны с Европой, Россия хочет напасть на Европу, и получается разнонаправленные сигналы, то есть генеральная линия ослабления России, генеральная линия, соответственно, там военно-промышленный комплекс Европейского Союза для того, чтобы была какая-то полномасштабная война, но при этом внутри Европейского Союза, получается, еще внутри НАТО звучат как бы разные тезисы на этот счет. То ли будет война, то ли не будет, то ли надо сдерживать Россию, это понятно, то ли хочет Россия расширение конфликта, то ли нет.
26: Ну, вот именно, для нас самое главное, что есть консенсус по части сдерживания России, здесь вариаций, в общем-то, не наблюдается. А по поводу вероятности войны, ну, да, Стуб, неожиданно, надо сказать, потому что он вообще занимает очень радикальные позиции обычно, вдруг, да, противоречит там Писториус и ряду других британцам, которые говорят, что война просто вот неизбежна, она на пороге. Я думаю, что вот здесь как раз это больше вопрос риторики. Каждый, исходя из внутренней своей ситуации в своей стране, в каждый конкретный момент говорит то, что с его точки зрения нужно для каких-то внутренних задач. Значит, если надо напугать, то пугают, как Писториус или Стармер. Если надо, например, бывает, что как экзальтация зашкаливает, надо подуспокоить. То, значит, говорит, не, ну подождите, ну да, все очень рискованно, но все-таки сейчас вот это вот то, что говорит Суб. В целом, я бы сказал, что общая атмосфера в Европе скорее негативная, в том смысле, что она сдвигается постепенно в сторону конфликтности. Но здесь очень много нюансов. И нюансы заключаются прежде всего в том, что внутреннее положение в большинстве стран, ну, в крупнейших странах, в конце концов, в Финляндии, там, кто конкретно будет какую должность занимать, это не очень много в мире заметят. А вот Германия, Франция, Британия, Австрия, ну, в общем, такие основные европейские державы, Италия, здесь могут быть нюансы серьезные. И, допустим, тот факт, что вот буквально вчера суд во Франции принял такое хитроумное решение, апелляция была Марин Ле Пен по поводу запрета ей участвовать в выборах, суд апелляцию удовлетворил, то есть запрет снят на выборы 27-го года, которые через год будут. Но статья, так сказать, по которой ее признали виновной, она остается, и у нее ей предписано носить этот самый браслет электронный. Как? А это же означает ограничение в передвижениях. То есть, строго говоря, вести полноценную президентскую кампанию, имея на ноге браслет и будучи под постоянным контролем, ты не можешь. То есть каждый выезд на избирательное мероприятие надо согласовывать с полицейским управлением. Она, правда, уже тоже там хитрые все. Она сказала, что она теперь подаст апелляцию на это решение, а пока его будут рассматривать, значит, оно не действует, ну и так далее. Но неважно, я к тому, что во всех этих странах, и в Германии, где линейно пока, линейно и однонаправленно растет популярность альтернативы для Германии, и в Британии, где Фарадж, тоже там много вокруг него всякого, вот он только что объявил, что он вообще сейчас уходит из парламента и будет заново баллотироваться, чтобы подтвердить мандат. Но другие силы, силы, растущие на падении популярности мейнстрима, они, безусловно, усиливаются. Нам не нужно строить иллюзий, что в случае победы этих сил, где бы то ни было, я думаю, что во Франции шанс наиболее высокий, что мы увидим вообще другую Европу и другое их отношение к России и к Украине.
0: У нас так часто об этом говорят, что придут, наконец-то, адекватные люди.
26: Не надо
0: и
26: так
0: тогда
26: говорить.
0: Мы с ними договоримся.
26: Люди придут, во-первых, разные. Степень адекватности не совпадающая, а самое главное, каждый понимает адекватность по-своему. Они чему должны быть адекватны? Они должны быть адекватны собственным национальным интересам. Отсюда, да, кое-что из этого нам, наверное, позитивно. То есть, скажем, вопрос, какого лешего мы отправляем сотни миллиардов Украине, когда у нас самих, это хороший вопрос, который пусть они себе там решают. Но, допустим, вот в той же самой Франции, это очень было недавно проявлено ярко, до того, как Марин Ле Пен вроде как разрешили участвовать, ну, основной кандидат от ее движения, это Жозеп Бардела, который молодой парень, такой очень перспективный, красавчик весь из себя такой. Вот, если не она, то он пойдет президентом от национального движения. Он дал большое интервью, в котором, значит, на ногами истоптал Россию, и что Украину, да, мы должны защищать. Я не думаю, что он прям так болеет за Украину, но просто он уже начинает маневрировать и встраиваться в общеевропейский мейнстрим, изнутри которого он будет пытаться, значит, чего-то менять. Но это не друзья России, вот я к тому.
0: Но есть же большая проблема, видимо, не является ли способом укрепить свои политические позиции, даже если ты ведешь как бы оппозиционную деятельность мейнстриму настоящему, что ты должен проявлять антироссийские настроения, должен как бы поддерживать этот курс, то есть генеральная линия сохраняется, а там внутри как хотите. Главное, чтобы постоянно подогревалась вот эта эскалация отношений с Россией.
26: Такая точка зрения есть, что вообще компромисс, который теоретически может быть заключен между так называемыми популистами, которые постепенно приближаются или приходят к власти, и мейнстримом, будет ровно в этом и заключаться, что внутри политически популисты получат гораздо больше права, так сказать, голоса и действия. Это прежде всего миграция. То есть то, что их волнует больше всего, это миграция, это какие-то социальные вопросы. И мейнстрим готов в этом подвинуться. А вот внешнеполитически, поскольку на самом деле для популистов это не тема, и они не считают это важным, как и Трамп, когда он шел к президентству, он же все время говорил, что нахрена нам это все надо, извините. Вообще, я не буду заниматься внешней политикой, я буду заниматься тем, что нужно американцам и прочее. Но мы видим, что происходит, он занимается ровно обратно, то есть только внешней политикой занимается. Но вот такого рода, так сказать, внутренний какой-то политический договор неформальный, он может быть. Тем не менее, это я вот об этом говорю к тому, что нам не надо иллюзий питать. Но, конечно, изменения будут. И вот это вот банкротство системных политических партий, оно, в общем, происходит. Ну, так сказать, в Германии правящая коалиция, социал-демократы просто где-то на полу валяются со своими рейтингами.
0: И самый непопулярный канцлер,
26: по-моему. А канцлер самый непопулярный, и рейтинг ХДС, он из всех системных партий самый высокий, но он уже серьезно отстает от альтернативы. То есть банкротство мейнстрима, банкротство истеблишмента, оно, конечно, приведет к тому, что новым конфигурациям власти, куда все равно они будут входить, и ХДС, и там, и прочее, придется в большей степени ориентироваться на население. Скажем, та же самая альтернатива для Германии считается, ну, действительно, они и в России бывают, и высказывания у них такие, которые нам кажутся адекватными. Ну, в общем, если так совсем упростить, что им нужно? Им нужен газ. Вот главное направление, которое говорят и депутаты от АДГ, и многие политические там, комментаторы с ними связаны, что мы делаем, мы обезумели, мы отказались от главного конкурентного преимущества, и теперь вот, деиндустриализация и так далее. Мы придем, и мы вернем дешевый газ немцам.
0: Как вот. Же, американцы-то позволят?
26: Ну да, дальше возникает масса вопросов, позволят ли американцы, позволят ли, я не знаю, там, остальная Европа и так далее, и так далее. Но я просто к чему, что их как бы более выгодный для нас настрой, он к нам отношения не имеет. Им, они, да, адекватно понимают, что есть какая-то нужда, которую надо бы удовлетворить. Ну, что из этого получится, не знаю. А самое главное, вот опять по поводу иллюзий, Европа есть Европа. Они тоже европейцы, они тоже продукт европейской истории, политической культуры.
0: Но, насколько я понимаю, с нашей стороны всегда была какая-то надежда на каких-то, опять же, повторюсь, более адекватных людей, что если они будут сконцентрированы на национальных интересах, национальные интересы отдельно взятых стран Европейского Союза не означают продуцирование русофобии. То есть эти интересы не про отношения с Россией или войну с Россией. Мы как раз этим можем воспользоваться. Но не является ли, например, ошибкой с нашей стороны попытка постоянно убедить или представить какие-то новые аргументы в пользу того, что нагнетание рисков в виде войны с Россией – это деструктивная история, которая ни к чему хорошему не приведет?
26: Ну, тут трудно сказать. Это вопрос, если чуть-чуть перефразировать, действенна ли наша публичная дипломатия на них.
0: Убеждение,
26: и, да. Работает, не работает. Вот честно вам скажу, я не знаю, потому что, на мой взгляд, причем я сразу оговариваю, что я не настаиваю, я могу в чем-то ошибаться. На мой взгляд, недейственно, и мы говорим это в основном для себя. Но, конечно, скажем так, обозначение очень четкое того, чем чревата безответственная антироссийская политика, наверное, необходимо. Как это делать, правильно ли мы это доносим, является ли стилистика, там, допустим, Дмитрия Анатольевича Медведева оптимальной или какая-то другая, вот тут можно спорить. Но сочетание... Вообще у нас курс в отношении Европы все-таки по-прежнему несколько непоследовательный, потому что мы все время, значит, высказывая все то, что мы о них думаем и угрожая, мы в то же самое время обязательно потом заканчиваем словами, что, но тем не менее, мы готовы. Вот здесь я не знаю, насколько это работает. Мне кажется, что каждое слово, что мы готовы, и вот смотрите, ведь были же времена, вот это воспринимается там как намек на слабость. А вот это, наверное, сейчас не нужно.
0: Но сейчас очень часто дискуссии, по крайней мере, я наблюдала, когда говорят, что после вот Второй мировой войны человечеству же удалось избежать какой-то новой глобальной войны в течение 80 лет. За счет вопроса, как бы, то есть баланс сохранялся. Да, была холодная война, но все-таки горячей фазы большой войны не было. Кто-то говорит, что это было, но это исключение в жизни человечества, потому что в целом человечество всегда воевало, воюет и будет воевать. Почему тот опыт называют скорее исключением, подразумевая, что повторить его не удастся?
26: Именно потому, что вы сказали, баланс сохранялся. существовал баланс между двумя примерно равновесомыми сверхдержавами и, соответственно, ну, группами стран вокруг них. Примерно. Понятно, что кто-то там опережал по одним показателям, кто-то по другим, но Советский Союз и Соединенные Штаты в силу во многом исторических обстоятельств, которые сложились в 20 веке, в середине 20 века, в силу результатов Второй мировой войны, оказались в позиции гиль на весах, которые примерно друг другу уравновешивали. Наличие, появление потом при умножении ядерного оружия, это все консолидировало, потому что если до 1962 года, до Карибского кризиса,

0: беззастенчивого участия внешних сил в войне против нас не было никогда. Ну, вот такой модели не было. Но это некоторое все-таки преувеличение, на мой взгляд. Масштаб, да, больше. Но, в общем, когда был Вьетнам, ну, против Соединенных Штатов во Вьетнаме воевали и Советский Союз, и Китай. Руками вьетнамцев. То есть, в общем, так же, как сейчас Америка и Европа воюют против нас руками Украины. Вот, короче говоря, войны продолжались, и американцы их вели, и Советский Союз их вел, и Афганистан был, и другие конфликты в Африке, но была четкая позиция, что мировой войны, то есть прямого лобового столкновения самых крупных держав быть не должно, и это сохранилось. Сейчас ситуация вообще другая, потому что нет никакого баланса, кто с кем составляет баланс. И вопрос ядерное сдерживание, насколько оно продолжит быть столь же действенным, вот в этой ситуации тяжелого дисбаланса.
1: Баланса нет, потому что пришли к выводу, что можно вести большие войны с риском разрастания конфликта конвенциональным оружием без задействования ядерного?
0: Нет, баланса нет прежде всего потому, что его не стало после конца холодной войны. Не потому, что кто-то захотел воевать, а потому, что наша прежняя страна просто, так сказать, выкинула полотенце на ринг и самоликвидировалась. Тут тоже мы часто, значит, рассуждая, говорим, что вот они, так сказать, добились распада СССР, они, значит, да, ну, конечно, они радовались этому, но распад СССР застал врасплох всех. Те, кто мечтал о том, что Советского Союза... чтобы его не было, на самом деле и мечтать не могли. Что же вот так произойдет, раз и все.
1: И что же теперь с этим всем добром делать,
0: да? И, значит, действительно, некоторое время даже им понадобилось для осмысления, что делать с трофеями, как их делить и так далее. То есть, вот тогда баланс исчез. Вместо баланса этого вот двухполярного мира пришла, ну, американская гегемония. Гегемония в данном случае это не оценочная позиция, не оценочное понятие, а просто, ну, некая система, в которой есть четкий ясный центр, и он регулирует всех остальных. Но она просто не справилась со своими функциями, она не смогла быть мировым центром. А дальше все рассыпалось, и вот теперь мы имеем то, чтобы как установить баланс в системе, где много разнокалиберных игроков. Вот это пока никто не знает.
1: Мы за многополярный мир. У нас же есть какая-то концепция своя.
0: У нас есть концепция, но что значит за многополярный мир? Мы в нем уже живем. И он на самом деле в реальности совсем не такой, как в картинке, которую рисовали.
1: Мы думали, все будут дружить, а оказывается...
0: это... Нет, мы не думали, что все будут дружить. Мы думали, что как раз будет какой-то интересный, сложный баланс. А его пока вообще близко нету. И более того, в системе, когда эти центры влияния... Ну, так, не знаю, навскидку можно, наверное, сказать, что сейчас стран, которые влияют на мир, вот на мировое развитие именно, ну, штук 20. От самых больших, Китай, США, Россия, до относительно небольших.
1: Региональных маленьких стран.
0: Ну, совсем маленькие, конечно, очень мало могут влиять, хотя тоже бывает. А там, не знаю, какая-нибудь условная Турция, она не мировая держава вообще ни разу, и нет у нее потенциала, но она по определенным направлениям влияет именно в мировом масштабе и так далее. Так вот, они все как-то участвуют в этом круговороте, и вот как ты тут баланс установишь?
1: А есть потребность, кроме нас, с вашей точки зрения, все-таки этот баланс найти?
0: Потребность, конечно, есть. Это ну, необходимость для того, чтобы выстроить какую-то модель, в которой мы, ну, понимаем хотя бы примерно, что будет дальше. Но возможности, по-моему, пока такой нету. Еще раз вот подчеркну, что нынешняя многополярность – это прежде всего результат неспособности Соединенных Штатов после холодной войны стать мировым центром.
1: Но, судя по политике действующего президента Соединенных Штатов Америки, как это, да, не можем, но все равно будем пытаться отвоевать свой статус-кво, просто чтобы нам подчинялись на том простом основании, что мы Соединенные Штаты Америки.
0: Это немножко другое. Значит, идея мирового доминирования, гегемонии США после холодной войны, она основывалась на том, что США строит систему, в рамках которой все от них зависят. И все действуют более или менее. Это некоторое упрощение, но я для понятности. Все...

0: все в этой системе действуют так, как более-менее предопределяют Соединенные Штаты им. Трамп – это другая модель. Трамп – это модель самого... Это на самом деле многополярная модель, но только с учетом того, что главный полюс – это Америка. Полюс такой силы, который может в любой момент кому угодно навалять, грубо говоря, и добиться своего конкретного, значит, барыша или там выгоды в данном вопросе.
1: Но пока здесь тоже.
0: Да, это схема. На деле, как мы видим, все оказалось намного сложнее, хотя он очень бойко начинал. Но это совсем другое, чем мировая гегемония с целью выстроить некоторую целостную мировую систему управления.
1: Но с вашей точки зрения, ведь наверняка есть люди, понимающие, что это проблема, и вряд ли кому-то хочется повторения сценария, реализации сценария фильма «На последнем берегу». Почему, с вашей точки зрения, там ни американцы, ни кто-либо другой не проявляет какой-то гибкости, понимая, что давайте договоримся хоть на какой-то период времени, ведь само понятие договоренности сейчас тоже девальвировалось, потому что вот Трамп там хозяин своего слова, захотел слово дал, захотел забрал. Ну,
0: Трамп слово «договоренности» никогда не употребляет. И, как вы, наверное, заметили, он не говорит слово agreement, у него всегда сделка, deal. Да. И это вот ярчайшее проявление его, собственно, профессиональной принадлежности. Договорен, как говорил монтёр Мечников в «12 стульях», согласие есть продукт при полном непротивлении сторон, за что удостоился похвалы Остапа Бендера. Согласие – это результат того, что интересы тех, кто находится во взаимодействии, но это все-таки в первую очередь крупные и средние страны, они как-то координируются и достигается понимание, что вот в конкретной сфере или в конкретном вопросе вот можно так договориться, что наши интересы в той или иной степени удовлетворяются, ваши, наши и так далее. Значит, на данный момент, во-первых, количество этих самых участников велико. Во-вторых, мы же не на чистой площадке находимся. Вот, значит, снесли все и строим заново. Это вот, кстати, очень интересно, что Трамп, как бывший застройщик, он часто употребляет соответствующие термины. У него одна из любимых demolition site, площадка под снос. Ну, когда все сносится и строится заново квартал
1: так,
0: на Манхэттене.
1: Да.
0: Но так не получается, потому что, да, прежний миропорядок рассыпался, но он же не рассеялся в воздухе, как мираж. Мы живем в обломках. Вот куча всего, какие-то остатки прежних институтов и эпохи глобализации, и эпохи Ялтинского мира, и еще других. И все это одновременно. Причем эти обломки частью просто мертвые, а частью они еще функционируют кусками. Вот дом, стена обрушилась, а с другой стороны живут в квартире. И вот в этой ситуации ожидать легких соглашений, на мой взгляд, просто невозможно.
1: Но, может быть, еще заключается проблема в том, что для не только нас, но и прочих акторов еще не наступил период, когда, как это правильно сказать, когда нужно физически почувствовать, что нужно, пора договариваться. Ну, то есть, как бы вот точка как это, невозврата не пройдена.
0: Ну, безусловно, и, наверное, слава богу, что это так, а то после точки невозврата уже совсем стрёмно становится. Ну, увы, на примере нашего конфликта, специальной военной операции, мы видим, что это означает, когда ни та, ни другая сторона не считает, что на данный момент уже надо начать договариваться. Ну, просто не считает, и все. Считает, что боевыми действиями мы добьемся, и они добьются большего. Вот и все.
1: Федор Лукьянов с нами, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Сейчас информационный выпуск будет, потом небольшой блок анонсов, и мы продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. При атаке дрона ВСУ в Мелитополе пострадала мирная жительница. Женщине 1974 года рождения оказывается вся необходимая медицинская помощь. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, на месте работают оперативные службы. НАТО намерено создать систему наблюдения за восточными границами Альянса. Речь идет о территории от Румынии до Финляндии. Цель возведения такой структуры заключается в отслеживании в реальном времени передвижения российских войск, сообщила газета «Бильд» со ссылкой на соответствующий план блока. В статье говорится, что для наблюдения НАТО планирует использовать спутники, беспилотники, наземные датчики и роботов. При помощи искусственного интеллекта данные будут быстро анализироваться и предоставляться в распоряжение сразу всех стран Североатлантического альянса. Суд в Москве обратил в доход государства имущество бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова. Речь идет о 97 объектах недвижимости в Москве, Краснодаре, Воронеже, Калининграде, Ростове-на-Дону, а также Волгограде, Нижнем Новгороде и Вологде. Они были оформлены на экс-председателя Совета судей, его сына и связанного с ним бизнесмена, сообщили Федеральной службе судебных приставов. Ранее суд удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры и признал активы Момотова приобретенными с нарушением требований законодательства. В Российском Союзе туриндустрии заявили о стабильности цен на перелеты по России и за рубеж в 2026 году. По многим международным направлениям стоимость авиабилетов осталась на уровне прошлого года. Это происходит за счет расширения стыковочных рейсов, они тоже востребованы. На внутреннем рынке авиакомпании в условиях ограниченности спроса тоже очень взвешенно относятся к ценообразованию, пояснил вице-президент организации Дмитрий Горин, передает ТАСС. На пресс-конференции он напомнил, что из России прямыми рейсами можно улететь в 35 стран. При этом существенно возросла доля иностранных авиаперевозчиков на международных рейсах. Например, между Россией и Китаем в неделю выполняется 270 рейсов. Из них 150 выполняют китайские авиакомпании, объяснил Горин. В завершении выпуска о курсах валют: юань 11 рублей 21 копейка, доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей и 89 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 23, облачно с прояснениями. Ветер южный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 738 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 18-19, ночью до 17 градусов. Вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Михалыч, а как «нихао» с китайского переводится?
5: Это тебе, кто в китайцах понимает, подскажет. Хе, «нихао».
6: СТО «Фильтр» понимает все в обслуживании китайских автомобилей. Мы говорим «нихао», «хеллоу», «привет» любым автомобилям и даем скидку 15% до конца месяца. Записывайтесь на техобслуживание в СТО «Фильтр». Подробности на сайте stofilter.ru.
7: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
8: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
9: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
10: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Китай – союзник или конкурент» в эфире политолог, публицист и автор телеграм-канала «Азартная политика» Александр Беляев. В эту среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: – говорит Москва.
13: 94.8 FM.
14: Интервью о самом важном, с самыми опытными. Умные парни.
1: 15.35 в столице, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Федор Лукьянов. С нами главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Россия, давайте, наверное, еще про новый мировой порядок поговорим. Про новую модель устойчивого развития говорят, но какой эта модель будет, не очень понятно. То есть запрос в этом есть, но кто и как, кто будет архитектором и из чего она будет состоять, не очень понятно. Главное, что говорят, возврата к прошлому быть не может. Может быть, только что-то новое.
0: Ну, под устойчивым развитием вы что подразумеваете?
1: Нет, устойчивое развитие не в смысле борьба с изменениями климата. Я говорю про как бы архитектуру безопасности новую, про там, экономику и так далее. Нет, не про углеродные следы.
0: Ну, углеродные следы, кстати говоря, тоже тема никуда не делась. Просто она исчерпала себя тот подход, который навязывали в течение предшествующих пары десятилетий. Но это не значит, что самой проблемы не существует. Поэтому к ней мы еще все вернемся в какой-то момент. Ну, речь идет, вероятно, вопрос, если упростить, то ждать ли нам и когда нового мирового порядка. Значит, моя гипотеза, которая, возможно, несправедливая и, может быть, ошибочна, дай бог, что не ждать. То есть именно в силу вот сложности, запутанности всей ситуации с прекращением действия прежних порядков, но их не исчезновением, с очень быстрым перераспределением сил разных, военных, экономических, культурных, там, не знаю, информационных, мы с вами, ну, я, по крайней мере, не рассчитываю на своей активной жизни международника увидеть нечто, что будет уже прям называться, что будет мировым порядком. Порядок это, ну, в русском языке особенно более ярко это проявляется, это какая-то система, структура, ну, порядочность, структурность, да. Вот этого, мне кажется, ждать не надо. Смотрите, ну, у вас гостей много разных бывает. Вот я думаю, что кого бы вы ни спросили, из разных сфер совершенно. От, я не знаю, биомедицины до социальных вопросов, от материаловедения до искусственного интеллекта, от военного дела до там, фармацевтики, ну, все что угодно, любую сферу. А что происходит в вашей сфере сейчас? Я почти уверен, что любой специалист, вне зависимости от всех остальных, скажет, ну, я не знаю, как там у других, но вот у нас просто революция настоящая. И так каждый. Потому что действительно происходят и технологические, и социальные, и климатические, и прочие изменения, которые кардинально меняют контекст. Ну и вот в такой ситуации, такого многоколейного перехода от одного к другому, о каком порядке мы можем мечтать? То есть пока этот переход к чему-то не приблизит нас, если это вообще произойдет, я думаю, что никакого порядка не будет.
1: Но больше всего пугают технофашизмом из-за расцвета бигтека, искусственного интеллекта, нейросети и так далее.
0: Технофашизмом понятно, почему кидают, пугают, но, как и многое другое сейчас, это продукт, ну, сказать, медийной возгонки во многом. Не полностью, понятно, что и искусственный интеллект несет так много нового, что с этим надо как-то свыкнуться и понять. И те концепции, которые выдвигаются, там, всякое темное просвещение и прочее, они действительно пугающие. Но не надо думать, что это все вот прямо уже предопределено. Ничего не предопределено, включая и эту сферу тоже.
1: Но про, когда говорят про новый мировой порядок, говорят еще, естественно, про какие-то модели политических договоренностей. Здесь уже посыпают голову пеплом, говоря об Организации Объединенных Наций, что все, вот если ее не будет, надо будет на ее обломках построить что-то новое. Другой лагерь утверждает, что если он не будет, тогда вообще все в тартарары покатится, и в любом способе, в любой форме ее надо попытаться сохранить. Как будто бы это какая-то еще площадка действенная и при новом там руководителе.
0: Вообще многим людям и в бытовой жизни, и в общественной свойственно то, что называется фетишизмом, Значит, вот что-то мы такое...
1: Культ придумали.
0: Культ, да, придумали, и без этого никуда. Здесь надо спокойно относиться. Находится ли Организация Объединенных Наций в кризисе? Безусловно. Кризис это выражается в том числе и в том, что вот у них, по-моему, денег на нормальное функционирование в соответствии с заложенными планами как раз до августа. А дальше не платят Соединенные Штаты, не платят Китай, не платит, сколько он обещал, ну и так далее. То есть вот этот кризис, он имеет абсолютно материальное выражение. А почему не платят? А потому что, а что платить за актив, который непонятно, чего он дает?
1: Но мы-то говорим, подождите, но мы хотя бы чуть-чуть оставим какие-то обломочки, следы того мира, потому что мы этого не сделаем, то все разрушится окончательно.
0: Опять же, все не разрушится, но, конечно, я не думаю, что он куда-то исчезнет. То есть вот новый генсек, которого должны скоро выбрать, вот сейчас прямо активная фаза избирательной кампании, Гутерреш уходит наконец-то, там кто-то говорит, что это Гросси будет, который сейчас МАГАТЭ, кто-то еще, неважно. Его задача понятна совершенно, кто бы ни был. Ему придется быть кризис-менеджером, который занимается секвестром, значит, оптимизацией, спасением актива от банкротства. Очень просто. Причем банкротство физического, материального, ну и политического, возможно, тоже. Никакой замены Организации Объединенных Наций никто никогда не придумает, потому что просто ее нет. Ну как, вот сама идея ООН, она была чрезвычайно красивой, очень в своем роде эффективной и легитимной, когда вот все мировое сообщество там представлено. Ну что-то, как тут можно, чем это можно заменить? Какой-то иерархической системой, где одни равны, другие равнее?
1: Совет мира Трамп придумал.
0: Ну, Совет мира, вы слышали давно про Совет мира?
1: Нет, слышали только в тот момент, когда он его создал.
0: Вот именно. Всё. Вот, собственно, тут как бы туда ему и дорога, не надо. Вот это не надо волноваться. Хотя, вот, кстати, по поводу кризиса ООН, то, что Совет мира был утвержден резолюцией Совбеза ООН, между прочим, Россия воздержалась, а не возражала, ну, по понятным политическим причинам, это как раз свидетельство глубокого кризиса ООН. Потому что, вообще говоря, такие вещи нельзя утверждать. Вот так, как он предлагал, и так, как для чего он это создавал. Ну да ладно. Вот, и ООН как некая площадка сохраняется. Ну, несмотря ни на что, все равно мы следим, и все страны, включая Соединенные Штаты, которые более всех говорят, что нам не нужна эта помойка, они все равно там работают активно, и это имеет какую-то важность. То, что, опять же, к вопросу, как мы с чего начали, что иллюзий не надо иметь, ООН никогда не был чудодейственным средством. Ослабление ООН не означает краха всего. Сохранение ООН тоже не будет спасением, но, в принципе, некоторую пользу эта организация может приносить. Причем, вот обратите внимание, Совбез, он, ну, в общем, парализован по большинству вопросов к России и Китаю против других постоянных членов. И, в общем, самые острые моменты, они просто там не проходят в жизни. Но зато мы очень внимательно все, и мы тоже, следим за голосованиями по разным вопросам в Генеральной Ассамблее. Хотя эти голосования никакой юридической силы не имеют. Они чисто, ну, информационные, что ли, там. Будь то вопрос Украины, будь то вопрос Израиля, там, или любого другого, то, что выносится на всемирное обсуждение. А мы потом считаем, кто как проголосовал, кто воздержался, кто не воздержался.
1: Кто из зала вышел.
0: Кто вышел из зала, да. И то есть получается, что это важно. Это некий такой индикатор мировых настроений, которые играют роль.
1: Но какие бы ни были голосования, мы делаем очень часто действительно такие фундаментальные выводы, что но при этом физически, например, условно, какой-то большой фронды в отношении, не знаю, токсичности внешней политики Соединенных Штатов не возникает. Вот сейчас идет возобновление боевых действий в Иране. Американцы ударили по Ирану, Иран в ответ ударил по американским базам в странах залива. То есть страны залива в этом тоже уже участвуют, их территория вольно-невольно. Страны залива понимают, что им это точно совершенно не надо, это не их война, но фронду создать против там американцев и сказать, что, ну, как-то, не знаю, договориться надо или еще что-то вырушить, там нашу экономику, нашу стабильность, не могут.
0: Не могут, не могут. Вот именно, что не могут. А раз не могут, страшно. то чего фрондировать-то? Там сидят очень конкретные пацаны, такие сидят на мешках денег, Да, их им это все очень не нравится. Они в ярости от Ирана, потому что они думали, что они могут морочить голову, им ничего не прилетит. И они очень сильно раздражены на Соединенные Штаты, потому что им обещали безопасность, а получилось ровно обратное. Именно американское присутствие сделало их мишенями серьезных атак. Но что это означает? Вот в сиюминутное никому, никто не хочет нарываться. Фронта что означает? Что ты выступил, тебе чего-нибудь там пошлины врубил или еще что-то. Зачем? Кому это надо? А вот процесс эрозии американского влияния, он, безусловно, происходит. И на Ближнем Востоке мы еще это увидим довольно скоро.
1: Но ведь когда активной фронты нету, есть предположение, что а вдруг обойдется? А вдруг меня не заметят? Нет, просто будет следующий...
0: Ну, нет, уже нет таких предположений. Да? Это, если и было, то первым таким вопиющим проявлением еще в прошлом году был... Если помните, удар Израиля по Дохе,
1: конечно,
0: по Катару.
1: После переговоров.
0: Они пытались ликвидировать палестинскую, хамасовскую переговорную делегацию. Во-первых, не получилось у них. А самое главное, Катар был, конечно, в полном обалдении, потому что как же так вообще? Они обратились к Трампу. Трамп, ну, как бы даже попытался надавить на Биби, и там его пожурил, и даже заставил его позвонить... эмиру Катара и как бы извиниться, ну, Биби так, извинился специфически. В общем, просто сказал, ну, ладно, больше так не будем. Но выводы все делают. И то, что сейчас произошло, и то, что раньше происходило, во всяком случае, вся ближневосточная конструкция, которую собирались и, казалось бы, довольно эффективно выстраивали американцы, а это такой Ближний Восток, в центре которого находится Израиль, как военный гегемон, сил, угу, который самый сильный, и вокруг нее накручиваются всякие всем выгодные идеи. Вот проблема была в том, куда Иран деть, как бы его это самое заткнуть. Заткнуть не получилось. Результат попытки заткнуть Иран
1: еще
0: таков,
1: хуже,
0: что вся эта схема посыпалась.
1: Но вы говорите про эрозию. Насколько она глубока? И самое главное, получается ли, что остальные акторы, которые наблюдают за этой эрозией, может быть, приветствуют ее молча, влияние США в разных точках земного шара, будут наблюдать за тем, пока Соединенные Штаты окончательно не растеряют полностью весь авторитет? Ведь, условно, гегемон, который слабеет, он может быть очень сильно разозлен собственной слабостью. А здесь, соответственно, вообще непредсказуемость растет для всех.
0: Да, но гегемон под руководством Дональда Трампа – это все-таки довольно интересный феномен, потому что Трамп ведет себя как абсолютный безумный отморозок, впечатление такое создает. Если абстрагироваться от этого образа, то он довольно осторожный и не очень смелый, я бы сказал. Как только он сталкивается с реальным сопротивлением, как это, например, случилось в Иране, или как это случилось с Китаем, когда они в ответ на пошлины ввели там экспортный контроль над редкоземельными металлами, он как бизнесмен предпочитает отойти там, это, знаете, вот в их бизнесе там враждебное поглощение, угу, когда ты наехал с тем, чтобы захватить актив. А тебе вдруг резко противодействовать начинают, причем так, что ты начинаешь понимать, что можно там запахло жаль. Так, ну, резонный понимание, так, все, ладно, я отошел тогда. Это создает риск моему основному бизнесу, да, не надо, не-не-не. Или вообще не надо, или потом попробуем по-другому. Вот он отчасти действует так, нарушая некие принципы, что... сверхдержава, ну, она не может так взять и слиться, угу, это позор, это все. Ему до некоторой степени не получилось, сливаемся, дальше там посмотрим. Ну, под крики барабанный бой, это победа сокрушительная и так далее. В этом смысле Трамп имеет интуицию довольно разумную.
1: Но, получается, ему не страшно проиграть? То есть не получается, что он всех утянет за собой?
0: Ну, всех он за собой не утянет, пока все-таки те игры, которые он играет, и американцы играют, это не те, которые способны кого-то куда-то утянуть, Соединенные Штаты. А насчет не страшно проиграть, вот это интересно, потому что Трамп всей своей жизнью, и в бизнесе, и потом в политике, демонстрирует, конечно, удивительную способность этого такой Ванька-встанька. Он много раз падал, разбивался, и в бизнесе он банкротился не один раз, из-за чего все, значит, смеются, когда говорят, что он великий бизнесмен, что... Но он падал, поднимался, находил новые пути и с президентством. Никто не верил, что после 21-го года он вообще...
1: Ну, заикнется.
0: Заикнется, и самое главное, у него есть какой-то шанс. В этом смысле... И поэтому он и проиграть боится в меньшем, потому что, ну, проиграл, ладно, значит, не подфартил в этот раз, но ничего, в следующий раз подфартит.
1: Но, условно, вот та слабость, которую сейчас, например, Дональд Трамп или осторожность демонстрирует, мы-то со своей стороны возлагали же на американцев довольно много надежд в плане того, что он может повлиять на европейцев, которые главные, по сути, заводилы в нынешнем российско-украинском конфликте, помогает. А этого как бы не происходит.
0: Этого не происходит. Ну, почему мы питали такие надежды и питали ли мы их, ну, я имею в виду, так сказать, высшее руководство, это мы точно не знаем. Наверное, какие-то ожидания были. И, собственно, вот эта вот встреча на Аляске, которая произвела определенную схему, на которую Россия была готова согласиться, Соединенные Штаты вроде тоже и так далее, да, исходили из того, что у Вашингтона достаточно способов принудить, убедить, как угодно, Европу и Украину присоединиться к этому. Не вышло. Это показало ограниченность по его возможности. Я думаю, что он хотел, в принципе. Он не был готов ради этого идти на какие-то риски там или прилагать сверхусилия, но, в принципе, он хотел. Но мы договорились, давайте уже закроем эту главу и...
1: Другим делами займемся.
0: И Зеленскому, ну, что ты упираешься, все равно тебя победят, ну, давай соглашайся. А, ну, как мы видим, ничего не получилось ни с Украиной, ни с Европой, что показывает пределы возможностей. Как Иран показал пределы возможностей, так и это. Ну, тут проблема для нас в том, что, ну, показал, ну, да, убедился он в пределах. Ну, собственно говоря, ну, ладно тогда, и чего? Ему-то, строго говоря, урегулирование украинского конфликта не является каким-то суперважным приоритетом.
1: То есть это мы, наделили это мы наделили как бы Трампа этой важностью, что как будто ему это важно, ему конфликт не нужен в Европе, и как будто бы он будет активно участвовать.
0: Не совсем мы, он сам вписался, потому что он не понимал. Угу. Мне кажется, он просто думал, действительно, как он вначале говорил, я их обоих знаю, это вообще,
1: сейчас мы
0: порешаем, они меня послушают. Он, мне кажется, сам был удивлен, что это настолько не так, как он думал. А дальше, вот единственное, что, на мой взгляд, его держит, это, ну, некоторые амбиции личные. Ну, он вписался, полтора года прошло, ничего не получается. Ну, как же так-то? Ну, что ж такое-то? Это раздражение такое. Вот. В остальном, сказать, что для американцев принципиально важный вопрос, как закончится этот конфликт, я бы не сказал.
1: Но не является ли, например, проблемой, опять же, вот эта осторожность Трампа, и это рождает уверенность Европейского Союза, что они теперь полностью самостоятельные, а, условно, токсичность Европейского Союза гораздо больше проблемы, например, для нас создает, чем токсичность Соединенных Штатов?
0: Ну, токсичность — это вообще какое-то современное слово, я его не всегда понимаю. А, значит,
1: ну, во-первых... опасность, хорошо, можно так сказать, про опасность, про как бы антироссийские вот эти вот настроения и планы.
0: А, значит, во-первых, у нас не должно быть никаких иллюзий относительно того, что это наша проблема, это наш конфликт. И никто за нас его не решит.
1: Так.
0: Ни Трамп, ни Европа, ни Китай, никто. Ну, собственно, все, что происходит последние полтора года, это демонстрирует. Значит, хорошо ли, что европейцы почувствовали себя более самостоятельными, и действительно Трамп их к этому подталкивает? Он все время говорит, это ваш континент, давайте, давайте, мы вам продадим сколько хотите оружия, но дальше ваше дело. Хорошо ли это для нас, не знаю. Дело не в Трампе и дело не в Украине, а в принципе. Ведь американское присутствие в Европе не с потолка упало. свое время.
1: Конечно.
0: Оно стало результатом Второй мировой войны, когда Соединенным Штатам пришлось вмешаться для того, чтобы совместными усилиями вместе с Советским Союзом там, и прочими решить чрезвычайно опасную проблему для мира — Германию. И с момента, когда Европа, сама себя, значит, втоптав в грязь двумя мировыми войнами, оказалась под контролем, Советского Союза, США, США, вот, западная часть. В общем, там вот все те проблемы, которые порождали войны и всю эту дрянь в Европе исторически, они закончились. Потому что им сказали, все, а теперь все, вы уже...
1: Теперь безопасность на аутсорсе.
0: На аутсорсе, и самое главное, не вякать, особенно немцам. А вы вообще сидите...
1: Вот.
0: И в этом смысле нам это было, это соответствовало нашим интересам. Насколько нашим интересам будет соответствовать, если действительно Трамп выполнит угрозы и начнет сокращать американское присутствие в Европе, с одной стороны, вроде здорово, потому что чем меньше дееспособных там войск, тем лучше, а с другой стороны, вот эти вот идеи, которые у нас были лет 20 назад, что Европа, мол, придавлена американским гегемоном, они не могут реализовывать свои интересы, а вот гегемона, если выгнать, тогда европейцы осознают и так далее. Вот ровно обратное мы видим. Чем меньше Америки, тем больше Европа, значит, возвращается в то состояние, которым она была столетиями. А это состояние мы-то знаем прекрасно, ничего хорошего нам не несет.
1: Вот я как раз об этом и говорю. То есть, а Трамп своего рода, там же тоже очень ловкие маневры он производит. То есть, с одной стороны, я не буду участвовать, но оружие вы закупаете мое. То же самое про искусственный интеллект. То есть, это, мы говорим, почему Трамп не может на Маск повлиять и там Старлинки отключить? А он ловко там не подписывает какие-то документы, что правительство должно регулировать сферу искусственного интеллекта, компании и так далее.
0: Ну,
1: то есть,
0: понятно,
1: как будто бы
0: да,
1: все это...
0: В том и дело,
1: что... Если что, это не он.
0: Американский интерес – это интерес Соединенных Штатов Америки. Все. Будь то в отношении с Россией, с Европой, с Украиной, с кем угодно. И они так будут себя вести... Степень их присутствия в Европе, я думаю, будет сокращаться, физического присутствия военного. Ну, просто потому что они, кроме всего прочего, считают, что их-то главный фронт не там. А вот создать ситуацию, когда Европа даже без их присутствия, без прямой оккупации или сокращенной оккупации, никуда деться не может и по уши повязана обязательствами, вот это вот идеально.
1: Но то, что в самом Европейском Союзе происходит сейчас, вот эти вот намеки на какой-то более глубокий раскол из-за Украины, это может привести к тому, что, например, вопрос о членстве Украины, о поддержке Украины в Европейском Союзе может ослабнуть? Даже вот эти споры с поляками сейчас на фоне ультранационалистических настроений, которые есть на Украине, которые категорически не нравятся там, тем же самым полякам.
0: Ну, тут надо делить. Значит, вопрос о членстве вообще, по-моему, не стоит в реальности. Никто не хочет видеть Украину в Евросоюзе и не понимает, как это вообще может быть. Но это не значит, что ее не будут поддерживать как военный, значит, таран против России и вообще вот некий катализатор милитаризации Европы. Это останется.
1: Да, но они утверждают, что или представляют, что можно Украину сдерживать в рамках, что использовать это как бы в качестве тарана, и больше эти настроения никуда распространяться не будут.
0: А вот это вот они могут сильно разочароваться в результатах, что Украину они недооценивают, на мой взгляд, и мы Украину недооценивали, и они Украину недооценивают, поэтому... Все плоды этой поддержки, я думаю, они еще на себе испытают. Но это на следующем этапе.
1: На следующем этапе. А еще были здесь вопросы от наших слушателей много. Ну, давайте один хотя бы зададим. Насколько нынешние американцы, в принципе, договороспособны? И если не американцы, то атлантисты как таковые?
0: Американцы слабо договороспособны, потому что их не очень интересует все то, о чем мы с ними должны были бы или могли бы договариваться. Но они, по крайней мере, готовы учитывать реальность. Атлантисты, которые сейчас окопались в Европе, они глубоко идеологизированы, и с ними договариваться просто невозможно.
1: А где их уязвимость, как вы думаете?
0: Уязвимость их в том, что это мы с вами обсудили в начале, что внутри самих стран их позиции проседают, и состав истеблишмента изменится. Тогда что-то может начать меняться и в наших отношениях. Но, опять же, иллюзий лишних не надо.
1: Федор Лукьянов был с нами, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Федор Александрович, спасибо. Ждем
0: спасибо
1: снова.
0: Спасибо большое.
1: Далее информационный выпуск. Я с вами до завтра прощаюсь. Всем хорошего вечера.
13: Внимание, внимание! Говорит Москва. 8.
3: В Москве 16 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В ЛНР при ударе дронов ВСУ по кафе и АЗС ранены 2 мирных жителя. Противник предпринял атаки на поселок Петровка и Новоайдаровский округ, сообщил глава региона Леонид Пасечник. В своем канале на платформе «Макс» он также написал, что украинские беспилотники нанесли удар по стоянке с автомобилями предприятия «Почты ЛНР». Кроме того, были атакованы площадки с машинами, которые принадлежат предприятиям, которые занимаются перевозкой продуктов. Повреждены личные и грузовые автомобили, добавил Пасечник. Дональд Трамп сообщил союзникам об отсутствии планов у США выходить из НАТО. Президент заверил, что его страна останется в этом блоке. Данные опубликовало агентство Reuters со ссылкой на источник, который рассказал о беседах американского лидера во время проведения саммита НАТО в Турции. Ранее газета «Телеграф» сообщала, что глава Белого дома серьезно рассматривал выход страны из Североатлантического альянса после того, как блок отказался помогать Соединенным Штатам в конфликте против Ирана. Госдума приняла закон о регулировании искусственного интеллекта в стране. Документ одобрен во втором и третьем окончательном чтении. Основная часть норм вступит в силу с 1 сентября. Полностью закон заработает с 1 марта 2027 года. В том числе он закладывает правовую основу для разработки, внедрения и применения в Российской Федерации больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта и открывает разработчикам доступ к государственным данным для обучения моделей нейросети. Предусматривается маркировка информационных материалов в аудио и визуальной форме, созданных с применением искусственного интеллекта. Это коснется владельцев крупных сайтов и соцсетей с аудиторией более 500 тысяч пользователей в сутки. Газета «Бильд» сообщила о 4 пострадавших в результате нападения в школе в Баварии. Журналисты отметили, что речь идет об акте агрессии. В настоящее время в гимназии Шонгау проходит крупная операция полиции и спасательных служб. Предполагаемый преступник был задержан сразу после инцидента, уточняется в публикации. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 11 рублей 21 копейка, доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей и 89 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 24, облачно с прояснениями. Ветер южный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 738 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 18-19, ночью до 17 градусов. Вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
13: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
14: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Китай – союзник или конкурент» в эфире политолог, публицист и автор телеграм-канала «Азартная политика» Александр Беляев. В эту среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
16: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
15: для пользы больного, будучи далек от всякого
17: намеренного, неправедного и пагубного.
14: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
18: каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
19: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 8 июля, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах, обсуждаем главные темы. Все это делаем в прямом эфире. Вы участвуете в обсуждениях. Вы пишете через СМС-портал, через мессенджеры. Можно писать через Телеграм, можно писать через Макс, либо в прямой эфир дозваниваетесь.
13: Движение.
20: В Москве по-прежнему практически нет пробок. Вот уже третий день... рабочая неделя, если кто забыл, пятидневная. Вот уже третий день на пятидневной рабочей неделе. В это время мы говорим, в городе двухбальные пробки. Сейчас тоже 2 балла. 3 балла нам обещают на 6 вечера, а это значит, что сегодня даже в 5 вечера в городе предполагаются двухбальные пробки. Но к 7 вечера как-то все-таки напряжение появится на дорогах. Нам обещают 4-бальные пробки. Я вот смотрю сейчас на карту московских пробок и вынужден сказать, что каких-то заметных пробок в городе нет вообще. Ну, разве что, может быть, с натяжкой можно сказать, что несколько сотен метров вы медленно будете ехать от Савеловской эстакады в сторону Марьиной рощи на третьем транспортном кольце, или какое-то время потеряете на внешнем кольце Московской кольцевой автодороги перед пересечением с Ленинградским шоссе. Но если бы даже там не было пробок, было бы совсем удивительно. В городе 2-бальные пробки, как максимум 4 балла ждем к 7 вечера.
13: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
19: Поток. Новости этого дня.
20: 2 темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Правительство расширило перечень стратегически значимых лекарств сразу на 150 препаратов. Есть распоряжение премьер-министра Мишустина. А что такое стратегически значимые лекарства? Это лекарства, производство которых должно быть гарантировано на территории Российской Федерации. А что делать, если какое-то лекарство не производится на территории Российской Федерации? Кто тогда должен организовать это производство? Ну, если оно в списке. Первое тема. Вторая тема французская. Апелляционный суд Франции вернул Марин Ле Пен право участвовать в выборах 2027 года. Выборы совсем близко. Как предполагалось, силы, за которыми стоит Ле Пен, или силы, которые представляет Ле Пен, в итоге на ближайших президентских выборах будет представлять не она, а теперь она сказала, будет участвовать в президентских выборах. Что означает происходящее? Кому это выгодно, когда в последний момент, по сути, получается, главный кандидат оппозиции будет меняться. Вторая тема, минут через 10 обсуждаем. Срочное сообщение, а тут все красного цвета, заявление Сергея Собянина, что силы ПВО сбили еще 3 беспилотника на подлете к Москве. Об этом пишет, цитируя Собянина, агентство ТАСС. Блумберг пишет, что на закрытой части саммита НАТО Трамп дал европейцам, цитата, лишь общее обещание поддержки Украине. А еще, цитата, уже напрямую Трампа: США передадут Украине лицензию на производство систем Patriot. Это, соответственно, на новости, которые в эти минуты появляются на ленте агентства ТАСС. Заходим на ленту агентства РИА Новости, смотрим, что срочного здесь. Это еще одно заявление Трампа, который говорит: Россия обладает значительной военной мощью.
19: Поток.
4: успеем сказать главное.
20: СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можно писать через Макс пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить. Номер телефона 7-3-7-3-94-8, код 495. У нас так устроено, что нет предварительной модерации, поэтому если вам ответили, если вы набрали номер радиостанции «Говорит Москва» и вам ответили, значит, вы в прямом эфире. 534-й в связи с тем, что уже не первый день в городе нет пробок, полагает, что многие на метро пересели, мол, проблемы с бензином. Вы полагаете, что проблемы настолько серьезные, что настолько многие пересели на автомобили, что даже пробки пропали? Ну, каждый имеет право думать так, как думает. Первая тема. Правительство расширило перечень стратегически значимых лекарств, увеличив его почти на 150 препаратов. В числе лекарств, производство которых должно быть на территории России гарантировано. Теперь, к примеру, альбумин человека, дифтерины и столбнячные антитоксины, желатин, иммуноглобулины, налоксон, фенобарбитал, ацикловир, галоперидол. Ну, в общем, многие медицинские препараты, которые, вот еще раз напомню, теперь в перечне стратегически значимых лекарств. Нелли Игнатьева, кандидат фармацевтических наук, член комитета по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности в торгово-промышленной палате. Нелли Валентиновна, здравствуйте.
21: Здравствуйте.
20: Скажите, ну, во-первых, в чем смысл серьезного расширения перечня?
21: Это национальные интересы. Непосредственно стратегически значимые лекарственные средства – это полный цикл производства этих лекарственных препаратов на территории Российской Федерации. То есть, начиная от субстанции и лекарственные препараты полностью производятся здесь. Это гарантировано их присутствие на рынке, и для того, чтобы на рынке, это значит для наших пациентов, гарантии их наличия, физической доступности препаратов. В общем, это основные цели. Выделенные лекарственные препараты в этот перечень, они послужат на благо наших пациентов.
20: Подождите, тогда вопрос возникает. То есть, извините, лидокаин, ацикловир или тот же хлоргексидин – это что-то, что к нам привозили или делали за границей до этого?
21: Нет, ни в коем случае. Дело все в том, что мы, во-первых, не об этом идет речь. Дело все в том, что наши лекарственные препараты не только в Российской Федерации, но и во всем мире производятся из субстанций, то есть из того сырья, которое необходимо для производства того или иного препарата. Так вот, что касается поставщика основного объема субстанций для всего мирового фармацевтического рынка, являются две страны. Это Китай и Индия. И порядка 80% всех субстанций, я очень округляю эту циферку, для того, чтобы, поскольку статистику под мировую даже подвожу совершенно, оно зависит в той или иной степени, получается, на эти объемы процентов в целом, от субстанций, которые ввозятся в страну. А вот то, что касается уже производства лекарственных препаратов, оно не включает только одну субстанцию, это может быть несколько субстанций, но и получается, что в прописи, то есть в составе может быть что-то, компонент субстанции ввозимая. Поэтому у нас на сегодняшний момент выделяются для цели национальной гарантии, национальных интересов, еще и которые мы сегодня говорим, которые предполагают именно гарантию того, что будут производиться в том числе лекарственные препараты по полному циклу.
20: Еще вопрос. Тут формулировка. В числе лекарств, производство которых должно быть гарантировано на территории Российской Федерации. Что значит «должно быть гарантировано»? Кто должен это гарантировать? Кто должен производить то или иное лекарство, если оно есть в списке, но на территории России не производится пока?
21: Слово «гарантированно», то, которое я использовала, как раз имело в виду полный цикл того, что лекарство будет производиться от самой субстанции, вот полный цикл, да, предполагается, то есть не из ввозимых компонентов, а непосредственно сырье тоже будет производиться здесь. Дальше с точки зрения, кто будет гарантировать, государство, во-первых, список этот регулирует другими нормативными актами реализацию этого процесса, и, бесспорно, гарантию нам полностью уже обеспечат производители, которые будут производить по полному циклу эти лекарственные препараты.
20: Именно вот этот технологический вопрос, насколько я понимаю, и формулируют наши слушатели, когда задают его. Выясняется, что в России не производится то или иное лекарство, и тогда государство кому-то из производителей задание дает? Как это работает?
21: То, что касается работает, но у нас, например, есть перечень жизненеобходимых важнейших лекарственных препаратов. Цель его регулирование цен. Но наличие лекарственных препаратов, то есть обязательность их присутствия, этих лекарственных препаратов на рынке, может гарантировать только производитель, который включит в портфель производства этих лекарственных препаратов. Стратегически значимые лекарственные препараты – это те препараты, которые бесспорно будут производиться производителями. Они включаются в список не просто так, я имею в виду в этот непосредственно перечень, а то, что технологически это возможно, а то, что в случае каких-либо ситуаций тогда, когда, и мы недавно переживали, например, ковид, был перекрыто воздушное пространство, и, простыми словами, самолеты не летали, и часть субстанций не возились на территорию Российской Федерации, и не только, и в другие любые страны ровно такое же происходило, то мы гарантированно производим это здесь, то есть нам нет необходимости возить откуда-либо. Поймите, пожалуйста, правильно, что мир сегодня не имеет границы, это хорошо, это правильно, тогда, когда все равно процессы многие завязаны на каком-либо иностранном, либо программном обеспечении, либо сырье, либо оборудовании и так дальше. Нельзя сейчас подводить так линию, как вы подводите, что оно совсем не производилось, конечно, производится, но зависимость от каких-либо других государств здесь минимизирована.
20: Еще вопрос. Если какое-то важное, стратегически значимое лекарство производит фирма, которая расположена за пределами Российской Федерации, ее могут заставить производить это лекарство здесь, в этой связи?
21: Ну, вы, в общем-то, вопрос адресовали тогда, получается, не по адресу, да? Скорее, но по-другому посмотрим на этот момент. А если это лекарственный препарат, то есть по понятному составу, мы говорим о лекарственном препарате, значит, у него есть международное непатентованное наименование или химическая формула, как минимум, или группировочное наименование. То есть мы специалисты понимаем, что это такое. Если лекарственный препарат следует производить на территории Российской Федерации, то бишь его, если нету, да, но мы сейчас гипотетически размышляем, потому что это достаточно сложно представить сейчас такой вариант. Это, скорее всего, инновационные препараты, которые вот сейчас только что создаются, и включая в России достаточно много, и мы этим гордимся. А вот с точки зрения того, что если лекарственный препарат включается в этот перечень, то он получает интерес со стороны производителя включать его в свою продуктовую линейку и производить его здесь, потому что есть ряд еще и государственных программ, которые поддерживают производителя, именно стимулируют его на производство препаратов именно здесь. Я постаралась ответить.
20: Да, и еще один вопрос. Вот в сегодняшних сообщениях о расширении этого списка сразу почти на 150 позиций подчеркнуто, что решение о расширении принимали на основании предложений, поступивших от производителей лекарств. Они заинтересованы в том, чтобы их продукт был в этом списке?
21: Но это как раз продолжение моего сегодняшнего комментария. Когда будет возможность увидеть лекарственный препарат в этом списке, то производители будут его производить. Ну и, собственно, ответ действительно, да, что заявки от самих производителей. То есть это говорит только о том, что наши производственные мощности, возможности, желания и как раз-таки возможности развития производственных площадок уже действующих производителей говорят о том, что да, это им интересно, производителям это интересно, и производителям это будут делать.
20: Спасибо.
21: Они уже выбрали это направление деятельности, так что отказываться у нас желания нет у производителей, а наоборот развиваться.
20: Спасибо. Нелли Игнатьева, кандидат фармацевтических наук, член комитета по предпринимательству, здравоохранению и медицинской промышленности Торгово-промышленной палаты. 272-му важно узнать, кто, точнее, какие лекарства в этом списке есть. Вот конкретного человека интересует конкретный препарат. Григорий решил рассказать, что хлоргексидин, с его точки зрения, это просто раствор соли. Желатин — это вообще, с его точки зрения, лекарство из прошлого века. 347-й и дальше идет. Врачи крайне не рекомендуют пить наши лекарства, учитывая, что помогают только европейские. А весь список врачей можно в этот момент обнародовать? Потому что вот я, например, тоже встречался с врачами и неоднократно задавал этот вопрос. И вот бывают, видимо, разные врачи. Валерий 209-й возвращает нас к спору о том, почему на московских дорогах нет пробок. Кто-то говорит о том, что нет бензина, нет машин, и люди пересели в метро. Валерий говорит, в метро народу больше не стало, по крайней мере, на моем, говорит, маршруте. Если кто и пересел с автомобилей, то, как кажется, не так много, чтобы сильно повлиять на пробки, их отсутствие или наличие. 7373948, телефон прямого эфира. Мы, на самом деле, пока, во всяком случае, еще продолжаем обсуждение темы под названием «Расширение перечня стратегически значимых лекарств». Следим за новостями. Опять Трамп, который говорит, что в среду то есть сегодня, получается, он намерен опять поговорить с Путиным, и еще говорит, что он считает, что Путин и Зеленский могут скоро встретиться. 7373948, здравствуйте.
5: Алло, да, здравствуйте.
20: Да, прошу.
5: Я по поводу этих самых врачей написал. К сожалению, так, да, действительно, потому что вот...
20: Нет, подождите, подождите, когда вы так говорите, еще раз, тогда почему мне врачи такого не говорили? У нас разные врачи?
5: Вы к врачам ходите.
20: Неправильные?
5: К врачам вы ходите.
20: Неправильные врачи?
5: Да не, при чем здесь правильные и неправильные? Просто побочных, этих самых, побочек, да, грубо говоря, у нас лекарств намного больше, усвояемости хуже.

0: приходят работники фармкомпании и их лоббируют. А, Виталий, понимаете, какая штука? Мне кажется, что вот подобного рода картину описывали лет 20 назад. Или вы настаиваете на том, что эта картина остается актуальной?
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: Виталий уже даже успел ответить, мол, актуально, говорит, считаю. Следующая тема. Французская. Апелляционный суд Франции вернул Марин Ле Пен право участвовать в выборах 2027 года. Ле Пен, лидер партии «Национальное объединение», теперь сможет баллотироваться в президенты страны, потому что у нее был до этого, по предыдущему приговору, а этот приговор был пересмотрен. Так вот, по предыдущему приговору она какое-то время не могла баллотироваться, то есть заниматься политической деятельностью. И теперь новый приговор это ограничение оставил, но оно уже истекло, если я правильно понимаю. Евгений Осипов, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук и франковед, к нам присоединяется. Евгений Александрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Ну, во-первых, я не успел сказать, что Марин Ле Пен сказала, что у нее это право есть, и она в выборах участвовать будет. Она это уже подтвердила. Что означает происходящее?
3: Ну, на самом деле, это такой сейчас, наверное, главный вопрос во французской политической жизни. И вчера между юридическим решением о все-таки о допуске Марин Ле Пен к выборам и о ее интервью вечернем на телевидении, где она подтвердила, что будет участвовать в выборах, вот в это время, между этими двумя событиями, большинство французских экспертов и во Франции, и за рубежом предсказывали, что она откажется от выборов, поскольку неоднократно говорила, что с электронным браслетом нельзя вести президентскую кампанию, и поэтому она считает это невозможным. Тем не менее, в общем-то, к удивлению многих, она вчера вечером подтвердила, что будет участвовать и будет бороться за то, чтобы с нее этот электронный браслет сняли. И, возможно, это произойдет в начале 2027 года. Но в целом сейчас, конечно, совершенно непонятно, как все это повлияет на выборы, поскольку сейчас у противников Марин Ле Пен появляется много аргументов. И, в частности, сама Марин Ле Пен еще давно, 13 лет назад, но, как говорится, интернет все помнит, предлагала на законодательном уровне пожизненно запрещать политикам во Франции занимать политические должности, если их осудили за растрату государственных средств. А в итоге-то осудили именно за растрату бюджетных средств. Конечно, сейчас все оппоненты ей это припомнят, собственно, уже припомнили вчера. И если представить себе, что Марин Ле Пен выйдет во второй тур президентских выборов в 2027 году, а очевидно, что она должна туда выйти, то, конечно, у ее оппонента это будет один из главных козырей, что она все-таки осуждена французским судом именно за растрату бюджетных средств.
0: Есть понимание того, почему они пошли по другому пути, ведь до последнего времени было понятно, что у Ле Пен будет свой представитель, и представитель довольно популярный.
3: Да, это самый актуальный вопрос, который сейчас все во Франции задают, потому что ее соратник Жордан Бардела, это самый популярный на данный момент во Франции политик, его рейтинг выше, чем у Марин Ле Пен, он молод, ему 30 лет, он не имеет опыта поражений, в отличие от Марин Ле Пен, который трижды уже проигрывал на президентских выборах, у него другая фамилия, что очень важно, во Франции далеко не все готовы голосовать за человека по фамилии Ле Пен, а за Борделу, в общем-то, готовы голосовать. И в этом контексте как раз-таки вот большинство экспертов сходились во мнении, что Бордела пойдет в президенты, а Марин Ле Пен в премьер-министры. Но, как мы видим, она все-таки решилась идти. И, ну, наверное, сейчас сложно говорить, чем это объясняется, наверное, прежде всего тем, что действительно сейчас есть реальные шансы на успех, и Марин Ле Пен посчитала, что она проделав такой путь, а она, в общем-то, действительно очень много сделала для того, чтобы национальное объединение стало крупнейшей французской партией, и это ее личная заслуга. Ну и, в общем-то, она считает достойной занять все-таки президентский пост и считает, что это будет справедливо. И тем более, что она не до конца согласна с судебным приговором, поскольку, как всегда, там есть нюансы. С формальной точки зрения это действительно растрата бюджетных средств, но

0: очень многие во Франции понимают, что речь идет, во-первых, о совершенно незначительной сумме, во-вторых, о том, что это был помощник депутата Европарламента, даже не француза, а европейского парламента. И, в общем-то, это, ну, многих состоявшиеся...
1: Евгений Александрович, да. Чуть-чуть ближе к окну, если можно, потому что мы часть того, что вы говорите, теряем здесь в эфире. Скажите, насколько правы те, кто пытается объяснить все происходящее, ну, своего рода заговором, что ли? Ле Пен специально выпустили для того, чтобы она приняла решение участвовать в выборах и таким образом, по сути, загубила оппозицию?
0: Многие так считают, поскольку у нее действительно меньше шансов, чем у Жордана Бардела. Поэтому, да, это популярное мнение во Франции, что таким образом оппозиция ослабляется и шансы национального объединения уменьшаются. Лично я так и считаю, но Марин Ле Пен, очевидно, считает по-другому, и в этом тоже есть как бы определенная логика. Дело в том, что Бардела, он хоть и фаворит президентской гонки, но это человек без высшего образования, у него нет диплома.
1: Да, это известно.
0: Да, и это, конечно, большая проблема. И плюс многие считают, что, выйдя во второй тур президентских выборов, у него будут большие проблемы на дебатах, когда он окажется против какого-нибудь маститого французского политика, и он, будучи 30-летним, в общем-то, неопытным политическим деятелем, скорее всего, эти дебаты проиграет. В этом контексте Марин Ле Пен, конечно, гораздо более опытный политик.
1: А уже кто-то понимает или насколько понятно, кто будет тем маститым политиком, который с высокой долей вероятности будет участвовать вместе с Ле Пен или Барделой в этих самых дебатах после первого тура?
0: На данный момент фаворитом в этой гонке за второй тур выглядит Эдуард Филипп, бывший премьер-министр Франции. Но тут надо понимать, что будут еще праймерис как у правых центра, так и у левых. И, соответственно, когда мы сейчас говорим, что Бардела и Марин Ле Пен – это самые популярные французские политики, это имеется в виду по отношению ко всем остальным. То есть, когда у нее много противников. А когда пройдут праймерис, и все-таки количество противников сильно сократится, и будут некие единые представители от правых и левых, то разрыв между Марин Ле Пен или Барделой сократится, и, соответственно, уже рейтинги будут не такие, как сказать, не такие радужные для национального объединения. Тем не менее, действительно, и Марин Ле Пен, и Бардела сегодня выглядят железобетонными кандидатами на второй тур и политиками, которые, ну, как минимум, имеют большие шансы, чтобы стать президентом страны.
1: Полминуты буквально. Виталий пишет, ну, допустим, либо Бардела, либо Ле Пен президент Франции. Что, из НАТО выйдет Франция у них? Что,
0: нет,
1: уладят отношения с Россией?
0: Нет, из НАТО не выйдут. Более того, я думаю, что в оставшийся год и Марин Ле Пен, и Жордан Бардела будут всячески дистанцироваться от России и занимать еще более проукраинскую позицию, поскольку побоятся, что поддержка России похоронит их шансы на президентский пост.
1: Спасибо. Евгений Осипов, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук и франковед, был с нами на прямой связи. Дмитрий, 601-й, нельзя серьезно относиться к Марин Ле Пен, это жупел, которым пугает, как он считает, консервативных избирателей Европы. Макар, 769-й, советует Ле Пен, как будто бы она спрашивала, не снимать электронный браслет, а украсить его изысканными бриллиантами от французского дизайнерской фирмы. 354-й спорит с историей, почему у нас пробок нет. Говорит, случайное стечение обстоятельств, проблемы с бензином машины. Вы только не забывайте, 354-й, что по случайному стечению обстоятельств у нас еще и середина июля. А в середине июля в Москве действительно обычно пробок довольно мало. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил о передаче Украине лицензии на производство комплексов «Патриот». президент Соединенных Штатов, сказал об этом на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. Американский лидер также сообщил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Москва и Киев хотят разрешения ситуации. Трамп также признал, что Россия обладает значительной военной мощью. Глава Белого дома также заявил, что сегодня собирается провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Глава Минэнерго прибыл в Крым для решения проблем топливно-энергетического кризиса. Сергей Цивилев обсудил необходимые меры с главой республики Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Министерство энергетики держит ситуацию на постоянном контроле, находится в непрерывном взаимодействии с региональными властями, нефтяными компаниями и профильными ведомствами, добавили в министерстве. Депутаты Госдумы приняли закон о создании электронных почтовых ящиков на госуслугах. Документ одобрен во втором и третьем окончательном чтении. Норма входит в пакет поправок к закону о поддержке Почты России. Она создаст электронную почтовую систему. На портале госуслуг также появятся электронные почтовые ящики для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. С них будет взиматься ежемесячная плата за пользование системой. С госорганов плата не берется. Отмечается, что граждане сами смогут определять круг лиц, от которых готовы получать сообщения через электронный ящик. Разработчики заявили о завершении испытаний вакцины от менингококковой инфекции. Отечественный препарат успешно прошел третью фазу клинических исследований. Регистрация ожидается этим летом, сообщили газете РУ в компании «Петровакс-Фарм». Это одна из самых опасных вакциноуправляемых инфекций. Результаты третьей фазы показали, что вакцина формирует высокий иммунитет и обладает благоприятным профилем безопасности, в том числе у детей раннего возраста, отметила ведущий научный сотрудник Центра инфекционных болезней ФМБА Алла Вильниц. В исследовании, проведенном в 18 центрах России, приняли участие 240 добровольцев, дети и взрослые. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 22, облачно с прояснениями. В ближайшие два часа осадков не ожидается. Давление ниже нормы, 738 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 18-19, ночью до 17 градусов, вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Еще раз объясняю, как открыть иностранную банковскую карту.
4: Ага.
2: Находишь сайт «Плати по миру». Открываешь карту для путешествий. Пополняешь через СБП. Подключаешь Google или Apple Pay и... Плати удобно в путешествиях.
4: Как еще раз найти?
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». О, капибара.
5: Восточная мудрость гласит: неважно, как медленно ты идешь, главное, не останавливайся. Начни обслуживать китайское авто в СТО «Фильтр». Поднебесная скидка 15% до конца июля. Фильтры, все материалы в наличии. Бесплатная замена, гарантия сохраняется. Подробнее на stofilter.ru. Работаем круглосуточно.
6: Итак, тема занятия — обгон. Запишите формулу: обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
7: Сложно!
6: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Именно поверх времен.
11: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения.
7: подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
10: «Имена. Поверх времен».
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: «Право знать». Говорит Москва.
7: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Продолжаем. Среда, 8 июля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим за тем, что творится на московских дорогах. Вы пишите через СМС-портал, через мессенджеры или в прямой эфир. Дозванивайтесь.
12: Движение.
1: Чтобы мы не спорили, двухбальные пробки – это потому, что бензина нет или потому, что лето в самом разгаре, пробки стали трехбальными. 3 балла прямо сейчас, но по прогнозам к 5 вечера опять 2 балла, 3 балла только к 6 вечера опять, и в 19 часов как максимум 4-бальные пробки нам обещают. Еще обращаем внимание на то, что больше сложностей на, во всяком случае, третьем транспортном кольце, в районе Лужников внешнее третье транспортное кольцо останавливается, там где-то уже, наверное, с километр растянулась пробка. Есть проблемы при попытке свернуть на Варшавское шоссе с внутреннего третьего транспортного кольца, тоже на километр как минимум, я бы даже сказал, километра на 2-3 уже растянулась пробка. Внутреннее третье кольцо останавливается, можно сказать, в районе Волгоградского проспекта. И проблема, вот эта вот бордовая история, соответственно, там, где с третьего транспортного кольца люди пытаются на Варшавское шоссе съехать. 3 балла прямо сейчас, 4 балла как максимум нам обещают на 7 вечера.
12: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
7: Поток. Новости этого дня.
1: 2 темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Ученые фиксируют резкое падение у мужчин уровня тестостерона. Он, говорят, за полвека снизился более чем в 2 раза. Как это понимать? Что с этим делать? Что может государство, а что может сам мужчина сделать? 1 тема. 2. Министерство культуры собирается уже 1 сентября увеличить баланс пушкинской карты с 5 до 7 тысяч рублей. Проект постановления уже подготовило министерство. Среди прочего, доступными по пушкинской карте станут, к примеру, цирки, но вопрос, зачем увеличивают баланс, почему в списке теперь цирки, это разве не противоречит смыслу, самому смыслу пушкинской карты? 2 тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются, снова Трамп, США могут восстановить блокаду морских иранских портов, говорит он. Еще он допускает возможность установления американского контроля над иранским островом Харк. Это вот все с тем, с ленты агентства ТАСС в эти минуты. Тут же Лерчик может участвовать в судебном процессе по своему делу, которое было приостановлено. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на правоохранительные органы, которые говорят об этом якобы со ссылкой на специалистов онкологического центра имени Блохина. Следим за этим. Вот что на ленте агентства РИА Новости в эту минуту. CNN со ссылкой на американских чиновников. Американские военные не пострадали в результате ответных ударов Ирана по американским базам прошлой ночью.
7: Поток. Успеем сказать главное.
1: Врачи Наро-Фоминской больницы, это еще с ленты новостей, спасли мужчину, который проглотил несколько лезвий для бритвенного станка. Пациент чувствует себя хорошо и вскоре его выпишут из больницы. Об этом РИА Новости пишет, ссылаясь на Министерство здравоохранения Московской области. Следим за новостями, следим за вашими сообщениями, которые приходят через СМС-портал, через Телеграм или через Макс. Если бы народ поставил машины на стоянку в связи с тем, что нет бензина, пишет Виталий, то в метро народу бы стало больше. А я, как продвинутый и постоянный пользователь метро, какого-то невероятного наплыва не вижу, во всяком случае, в ЗАО и ЮЗАО. Смотрю на стоянки во дворе, стало необычайно много места даже в будни, словно народ куда-то уехал, получается, куда-то на фазенды. Ладно, тут и интересное переплетение. Сейчас мы будем обсуждать резкое падение уровня тестостерона, а Дмитрий 601 уже обратил внимание, а где, собственно, собственно, наш отечественный тестостерон в аптеках? Это вопрос к нашей химической промышленности, и это возвращает нас к теме, которую мы обсуждали буквально минут 15 примерно назад, что у нас есть перечень жизненно важных, или как они, стратегически важных препаратов, и вот там тестостерон теперь есть. Эндокринолог, андролог, психиатр Александр Фомин к нам присоединяется. Александр Михайлович, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
1: Ученые зафиксировали за полвека резкое падение уровня тестостерона. Как это понимать?
13: Ну, во-первых, очень хорошо, что на это обратили внимание и стали об этом очень громко говорить. То есть мы просто с этим сталкиваемся постоянно. Ну, тут, знаете, есть две темы, которые пересеклись одновременно. Это снижение тестостерона и снижение количества сперматозоидов у мужчин. Там... В общем-то, проблема, она взаимосвязана, но вот это просто все пересеклось, поэтому получился такой громкий, ну, наверное, громкий разговор.
1: Да, но вот эта история почти двукратного падения за полвека, это история катастрофы?
13: Ну, это в данный момент, это просто мы об этом говорим, наблюдаем этот тренд. Всегда существовали, мы это знали, существовали тренды возрастных изменений уровня тестостерона у мужчин. Ну, каждый мужчина там, с возрастом отмечает снижение, если он проводит анализ, отмечает снижение уровня тестостерона у него. Но если вот мы сравним уровни тестостерона 30-летнего мужчины с уровнями тестостерона его отца того же возраста, и тем более его деда, то мы увидим существенное снижение. Здесь как раз можно точно сказать.
1: Что так вот, когда я задавал вопрос, катастрофа ли это какая-то штука, после которой надо кричать «караул», что-то делать, требовать от государства, требовать от себя какого-то другого поведения, или тут ничего не сделаешь, времена меняются?
13: Ну, я бы прежде всего говорил, требовал бы от себя.
1: Так.
13: Ну, я как врач-эндокринолог-андролог, я веду... ежедневный прием, и у меня на приеме мужчины, которые думают об этом, приходят с этими вопросами, и мы с ними занимаемся. То есть на сегодняшний день существуют все необходимые и технологии, и препараты для того, чтобы этот вопрос решать.
1: А вот сегодняшние новости о том, что в перечне стратегически значимых лекарственных средств есть тестостерон, это к нашей теме имеет отношение?
13: Прямое отношение, но он всегда там, он был всегда там. То есть этот препарат всегда находился в перечне жизненно важных препаратов.
1: А 534-й, ну вот есть люди, которые во всем находят какой-то идеологический смысл, пишет, ничего не сделаешь, мы живем в капитализме, качественная еда и вода стоят очень дорого. Это потому, что мы плохо пьем или плохо едим?
13: Ну, не только, это общий тренд, ведь если мы говорим о проблемах, проблемы это всего мира, и вот исследование, про которое вот столько шума, сейчас поднялось, это исследования, которые проводились в Европе, мета-анализ проводился, исследования во всем мире. То есть эти тренды относятся ко всему миру, не только к нам.
1: А насколько хорошо изучен этот вопрос? Ну вот, например, один из наших слушателей, Дмитрий, спрашивает, ну вот тут фиксируют резкое падение. А вообще мониторинг тестостерона, насколько серьезно ведется? И есть ли вопрос о том, что такой мониторинг должен вести каждый мужчина?
13: Ну, естественно, должен вести каждый, это ответственность самого человека. Но вот если мы возьмем исследование, то в исследованиях сравнивались уровни тестостерона мужчин с 1960 года по 2000 год. То есть, представляете, то есть у нас нет таких, такой глубины исследований. А те проблемы, которые поднялись в исследовании Копенгагене, были связаны с тем, что исследовались образцы анализов мужчин, проходивших процедуру постановки на военный учет. То есть можно было сравнить показатели тестостерона мужчин, которые родились с 69 по 72 год, с мужчинами, которые родились с 79 по 83. И уже там заметили, заметили существенное снижение. То есть нужен обязательный контроль. Но у нас для того, чтобы сдать общий анализ на тестостерон в общем анализе, это требуются достаточно большие усилия от человека. То есть в наших диспансеризациях уровень тестостерона не смотрит.
1: А вот это и было вопросом. Раз этот уровень не смотрит, значит, государство не считает это важным?
13: Ну, на сегодняшний день, наверное, можно сказать так.
1: Тогда по-другому. Константин 420-й возвращает нас к взаимосвязи обыденной жизни и тестостерона. Говорит, подождите, значит, охоты нет, рыбалки нет, добывать еду не надо. Ну, то есть в магазине это можно сделать. Завоевать женщину, он считает, нет необходимости. Но тут хоть что-то надо делать. Но в любом случае, в общем, меньше необходимых действий от мужчины. И потому тестостерон просто не нужен.
13: Ну, это одна из причин, но не главная.
1: А какая главная?
13: Главное то, что существуют факторы внешней среды, которые влияют еще внутриутробно на развитие органов, которые продуцируют тестостерон. То есть, вот, собственно говоря, скандинавы, они отводят этому первое место. То есть, определяли уровень токсинов, который влияет непосредственно на развитие половых органов мальчика внутриутробно, у беременных женщин. И образцы, которые содержатся в пластике, имели прямое отношение к тому, насколько тормозилось развитие половой системы. Это первый триместр. То есть причин много. Вот скандинавы на первое место ставят вот эти факторы.
1: А мужчина слушает наш с вами сейчас разговор, все это слышит. И вот, например, один из них, Николай, говорит, я 56-го года, у меня в 30 лет вообще никто не мерил уровень тестостерона. Как вы можете сравнивать дедов с сыновьями, ну и так далее? Ну вот человек сейчас слышит, но что ему делать?
13: А ему нужно просто послушать себя. То есть если ему сейчас, так понимаю, около 60, да? 60 лет.
1: Я так и сказал, наверное, бы все-таки ему 70.
13: 70, хорошо. Ну, мы можем сравнивать себя с самим собой более раннего возраста. Если мы видим изменения, ну вот вопрос, который я задаю пациентам чаще всего, сравнить себя с самим собой 20-летней давности. И практически каждый находит существенные перемены. Вот эти перемены, они во многом связаны со снижением гормонального уровня, в том числе и тестостерона. И когда мы начинаем заниматься корректировкой, то удивительным образом происходит возвращение к самому себе, к своей более ранней версии. Вот это просто фантастика, которая происходит с любым человеком.
1: А, с другой стороны, смотрите, пока мы с вами говорим, люди слышат, значит, есть некий препарат тестостерон, с одной стороны, который, видимо, и в аптеках продается, с другой стороны, у мужчин тестостерона не хватает, и Роман 892 делает простой вывод. Так, может быть, в аптеке пойти купить?
13: Да, ну, для того, чтобы купить в аптеке, необходим доктор, который должен поставить диагноз, выписать рецепт, и человек может спокойно пойти в аптеку и купить препарат.
1: Тогда
13: проблем с этим нет. То есть, ну, здесь принципиальный вопрос – это инициация самого человека. То есть он должен захотеть это сделать, осознать и начать это делать.
1: А он должен это осознать или он может этого не осознавать, и это тоже не проблема?
13: Ну, большинство просто не осознают, относятся к этому как к естественным процессам, которые идут. Часто связывают с возрастом, часто связывают с нагрузкой, которую человек испытывает в данный момент. Поэтому он действительно себя чувствует не так, как он чувствовал себя раньше.
1: А надо пытаться чувствовать себя так, как было раньше, и потому идти к вам и повышать уровень тестостерона разными специальными методами?
13: Ну, по крайней мере, если человек об этом задумается, он может прийти, и в конечном счете его никто не заставит проводить какую-то корректировку. То есть, ну, разобраться, есть ли причина, медицинская причина в его состоянии, или этой причины нет. Это может сделать только доктор. Сам пациент, сам человек никак не сможет.
1: 534-й говорит, ему все равно на наличие этого гормона, потому что он не хочет еще ребенка. Второго.
13: Вопрос тестостерона – это не вопрос ребенка.
1: Мне тоже казалось, но вот так человек пишет.
13: Это вопрос, смотрите, просто у нас единственная в организме система, которая занимается выработкой ресурсов, повышением ресурсов, это половая система. И поэтому уровень тестостерона, он определяет не только сексуальную активность человека, но и вообще его активность. То есть это прямое следствие.
1: Ну и последнее. Раз уж мы о тестостероне говорим, обязательно должен прозвучать вопрос. Доктор, скажите, а лысина с тестостероном связана?
13: Чаще нет, чем да.
1: Спасибо. Александр Фомин, эндокринолог, андролог и психиатр, был с нами на прямой связи. 134-й все равно настаивает. Изменилась экология, изменился образ жизни. Может быть, это просто часть эволюционного процесса. Ну, а 123-й напоминает, что с его точки зрения есть понятие фертильного возраста, а остальное от лукавого.
14: Говорит Москва.
15: 94,8 FM.
16: Поток. Успеем сказать главное.
1: Ну, а уж если был вопрос, а откуда они взяли столько данных по поводу мужчин, уточню, исследования проводили в Израиле, Соединенных Штатах Америки, Бразилии, Финляндии и Дании. Исследовали 120 тысяч примерно человек, и все это длилось с 1972 года по 2019. Ну, это к вопросу о том, откуда они могут знать, что там было в 1972 году. Оттуда же они тогда уже начали изучать этот вопрос. Видите, конкретно эти исследователи, конкретно это исследование тогда начали, в 1972-м. Минкультуры. Следующая тема для обсуждения. Планирует с 1 сентября увеличить баланс пушкинской карты. Номинал вырастет с 5 до 7 тысяч рублей. В документе говорится, что в список доступных культурных учреждений добавят цирки. И, говорят, в случае одобрения инициативы, новые правила начнут действовать уже с осени 2026 года. Вообще программа действует примерно 5 лет. Карту бесплатно могут оформить граждане в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Деньги выделяются государством, тратить их можно по собственному выбору, но исключительно на культурный досуг. Не обналичить, не перевести близким, не перенести остаток на следующий год даже нельзя. Неиспользованные средства, если не пойдешь куда-то в театр, они просто сгорят 31 декабря. Вопрос возникает. Вот 5 тысяч рублей или 7 тысяч рублей? Некоторые, кто знают цены на билеты в театр, уже успели написать, это очень дорого. Цены высокие, и потому пушкинская карта, она может быть даже, как это, может не покрывать и одного выхода в театр. Знаете ли, Григорий говорит, у моего сына есть пушкинская карта, но он сетует, что она не действует в нужном его музее. Там музей такой, что я даже упоминать просто так, без соответствующих оговорок, в эфире радиостанции «Говорит Москва» не могу. Макар говорит, я бы в архивах порылся на месте лоббистов пушкинской карты и обнаружил, что Пушкин с супругой Анной бывали в цирке каждую неделю. И если Пушкин бывал в цирке каждую неделю, то значит и детям можно. Просто Пушкин много что делал. Понимаете, какая штука? И это значит, пушкинская карта должна все это разрешать? Я не понимаю. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Ну вот, у меня вопрос все-таки. Как кажется, цирк — это больше развлечение, чем образование. И потому в цирк можно будет пойти по пушкинской карте. Это нормальная история? Это движение в нужном направлении? 7373948, здравствуйте.
17: Здравствуйте, Юрий. Ну, не повторяйте вы то, что Доренко против цирков тогда начал свою эту историю.
1: Давайте вы не будете никому советовать. Вы свое скажите.
17: Ну так, просто вы очень предвзято к цирку
1: относитесь. А что не так? Что предвзятого?
17: Это не культура, а не образование, а культура пушкинская карта.
1: Что я не так сказал? А что я не так сказал?
17: Вы сказали, что цирк – развлечение, а не образование.
1: Мне кажется, сказал я.
17: Это такое же направление культуры.
1: А я не могу так думать. А я не могу так думать.
17: Ну, извините, это ваша проблема.
1: Понял. Думать не как Николай – это проблема. Это важно. Театр, что ли, не развлечение? Тоже вопрос. Мы хотим вырастить гармоничную личность, поэтому цирк – одно из важнейших искусств. Искусств считал Ленин. Ну, если Ленин сказал, значит, так и должно быть. Дмитрий, 601-й пишет. А 123-й говорит, что цирков не так много. Ну, может быть, тоже не имеет права так говорить, учитывая предыдущий звонок. Но вот говорит, а в Болдине или в Пушкиногорье откуда цирк? То есть, может быть, и про это тоже нельзя говорить. Ну, не знаю. Как бы то ни было. Вот насколько эффективно используется пушкинская карта с вашей точки зрения? Вот теперь говорят, вместо 5 тысяч 7 тысяч... И не только театры, не только концерты, но и, к примеру, посещение цирка. Это движение в правильном направлении или нет? Или, может быть, даже вопросы задавать по этому поводу нельзя? 7373948, телефон прямого эфира. В музее Ленина и в цирке можно не смеяться. Почему-то пишет 838-й. Видимо, после того, как прочел вот это, надо будет смеяться. Или так было бы правильно. 7373948, телефон прямого эфира. 401 говорит, подождите, но тогда в этой же логике зоопарк. Есть ли зоопарк в списке возможностей посещения по пушкинской карте? Это ведь тоже не столько развлечение, или не только развлечение, но и образование. А образование и воспитание. Вот как это работает? Евгений Герасимов, режиссер, актер, депутат Мосгордумы к нам присоединяется.
14: Добрый день.
1: Евгений Владимирович, здравствуйте.
14: Да, здравствуйте.
1: О, вот теперь слышно. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, насколько эффективна Пушкинская карта?
14: Я считаю, что это большое достижение. Ею пользуется молодежь разного возраста. И поэтому не случайно желание у многих как бы расширить возможности Пушкинской карты. По крайней мере, театр сатиры активно работает с Пушкинской карты. Там часто приходят по Пушкинской карте. До этого, когда я работал на Ордынке, также это пользовалось большим интересом. Так что это красивые предложения, которые, так сказать, приходят к нашим молодым.
1: Да, хорошо, тогда следующий вопрос. Билеты в ваши театры, говорят, не самые дешевые. И в этом смысле хоть 5, хоть 7 тысяч рублей – это не так много.
14: Вы знаете, у вас ошибочное мнение. Да, во многих театрах очень большие цены на билеты. И если бы вы были хоть раз в моем театре, вы бы услышали в начале перед спектаклем, я говорю, что искусство должно быть доступно. Театр сатиры доступен для зрителей. У нас большой зал, и мы имеем возможность сделать очень разную оценку наших билетов. Поэтому к нам по Пушкинской карте достаточно много приходит молодых людей.
1: Следующий вопрос. Вот теперь, говорят, расширяют возможности потратить деньги по Пушкинской карте и, к примеру, пойти в цирк. Это правильное направление?
14: Вы знаете, это направление возникло, я уверен, не случайно, потому что потребность и запрос пойти в цирк у молодежи, у детей очень большая. И, так сказать, это решение возникло не случайно, я в этом уверен, хоть я не принимал участие, именно по запросу зрителей, по вопросу жителей. Цирк – это сегодня по-настоящему большое искусство, очень разнообразное. А искусство, оно на самом деле интересно, когда оно разнообразно, когда у людей есть выбор. И цирк открывает дополнительные возможности для наших молодых зрителей.
1: Но ведь так или иначе говорили о том, что это образовательно-воспитательная штука. Цирк входит в это направление?
14: Цирк входит в направление, конечно, и воспитательное, и образовательное в том числе. Просто, наверное, вам такие вопросы задают те, кто не был давно в цирке.
1: Ну, а вот это изменение с 5000 до 7, это не маловато будет?
14: Ну, пусть будет. Вы знаете, это же не отняли, правда?
1: Ну да.
14: 5000 прибавили. Ну, поживем, увидим, еще прибавит, вероятнее всего. Но это уже хорошо, хорошая тенденция.
1: Спасибо. Евгений Герасимов, режиссер, актер и депутат Мосгордумы, был с нами на прямой связи. Виталий 222-й. Великие актеры театра с гордостью себя клоунами называют. Вы имеете в виду, что они называют себя цирковыми клоунами? Но в любом случае, 222-й. Цирк — это не только когда весело. Цирк — это драматургия и воспитание, и бывают очень глубокие выступления. 357-й. Для молодежи надо эту карту сделать везде, где им можно по возрасту. Пусть ходят. Но еще раз, это ведь карта, у которой есть какой-то смысл. Мы хотим, чтобы благодаря этой карте молодежь пошла не туда, где им можно по возрасту, а туда, куда хочет государство, которое эту возможность молодежи дает. Разве не так? Дочка по Пушкинской карте только в кино ходит и иногда в театр, а цирк она с детства не любит, рассказывает 630-й. 601-й Дмитрий пишет: лучше дотировать театры или давать людям возможность выбирать, куда потом пойти с помощью Пушкинской карты. Пушкинская карта придумана для того, чтобы посмотреть потоки, куда идут люди и какие учреждения культуры надо поддерживать, полагает Григорий 859-й. Видите, какие разные взгляды у нас есть на то, просто ради чего существует Пушкинская карта. Минкультуры планирует с 1 сентября баланс этой Пушкинской карты увеличить. Решение пока не принято, но, соответственно, предложение уже разработано, и если его примут, номинал вырастет с 5 до 7 тысяч рублей.
15: Внимание, внимание, говорит Москва.
12: 94,8.
3: В Москве 17 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Страны НАТО приняли итоговое заявление по результатам саммита. В документе Россию назвали долгосрочной угрозой странам евроатлантического сообщества. Государства Альянса обязуются выделить Украине 70 миллиардов евро в 2026 году, а также намерены поддерживать Киев на подобном уровне в следующем году. В декларации нет обязательств о принятии в блок Украины. Кроме того, в документе заявили о приверженности пятой статье о коллективной обороне и объявили о новых закупках вооружений на сумму более 50 миллиардов долларов. В Росфинмониторинге заявили о проведении 4300 финансовых расследований в 2025 году. Заявили около 1400 уголовных дел в отношении более 100 тысяч юридических и физических лиц. Вынесено 139 обвинительных приговоров, говорится в годовом отчете Федеральной службы. По ее данным, за год в полтора раза возросло количество кредитных организаций, сообщающих о подозрительных операциях, связанных с оборотом криптовалюты. Помимо этого, более чем в два раза снизилось число системообразующих организаций с признаками банкротства. В соцфонде назвали число получивших новую семейную выплату. С начала приема заявлений средства перечислены почти миллиону работающих родителей. Программа стартовала 1 июня. В социальном фонде уточнили, что получить меру поддержки могут работающие родители, которые воспитывают двух и более детей. Обязательными условиями стали уплата налога на доходы физлиц за прошлый год, а также средний доход в семье в пределах полутора прожиточного минимума. На выплату могут претендовать граждане России, которые постоянно проживают в стране. У детей также должно быть гражданство Российской Федерации. Операторы частных бизнес-джетов в ЕС опасаются перебоев с поставками топлива. Авиакомпании, услуги которых пользуются растущим спросом, обеспокоены, что поставщики станут отдавать приоритет национальным авиаперевозчикам. Ситуация обострилась после недавней нехватки топлива в аэропорту Ниццы, сообщила газета Financial Times со ссылкой на участников отрасли. В авиагавани на Лазурном берегу Франции заявили, что дефицит продолжался лишь несколько часов и уже устранен. По мнению экспертов, маршруты полетов бизнес-джетов в Европе могут изменить, чтобы избежать районов, испытывающих дефицит с топливом. В завершении выпуска о курсах валют: юань 11 рублей 21 копейка, доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей и 89 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 21, облачно с прояснениями, ветер южный около 2 метров в секунду, давление ниже нормы 738 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 18-19, ночью до 17 градусов, вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
12: Говорит Москва.
15: 94,8 FM.
18: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов.
19: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
15: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
20: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
21: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
22: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
23: А вы говорите мили.
24: Я его что? Тоже
23: мне мили.
24: Рекламирую.
23: Да думайте о своей стране.
20: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 8 июля, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Продолжаем удивляться тому, как мало автомобилей в городе. Продолжаем, видимо, спорить по поводу причин происходящего с отсутствием пробок. В городе 2 балла еще полчаса назад было. 2 балла в середине рабочей недели. 3 балла прямо сейчас. Но, правда, пересмотрели прогнозы в сторону увеличения. Видимо, чтобы споров было меньше. 4 балла в 6 вечера обещают, а в 7 вечера и вовсе пятибалльные пробки сегодня возможны. Прямо сейчас главная проблема — это внутреннее Третье кольцо от Ленинградского проспекта через Савеловскую эстакаду в сторону проспекта Мира. Но в целом, еще раз напомню, всего 3 балла пока. Срочное сообщение. Трамп встретился с Зеленским и заявил, что между президентами России и США сложились очень хорошие отношения. Это с лент новостей, которые прямо сейчас цитируют Трампа, соответственно, в данном случае цитировал агентство РИА Новости. Мадьяр сообщил, что познакомился с Трампом на саммите НАТО и пообщался с ним. Это уже с ленты агентства ТАСС. И тут же летние каникулы в новом учебном году пройдут с 27 мая по 31 августа. Чтобы не было путаницы, в данном случае ведомство, то есть Министерство просвещения, рассказывает не про это, а уже про следующее лето, то есть про май, июнь, июль и август 2027 года. Но это как раз проблема нашего часа, ближайшего часа. Мы как раз сегодня будем говорить о том, что было в этом году, что будет в следующем году. А главное, начнем разговор с того, что было в прошлом году. И вот почему. Дело в том, что год назад, 18 июля 2025 года, в этой студии была программа «Своя правда». Тема ее была: министр спорта России высказался за, цитата, «полноценное возвращение в олимпийскую семью». И мы тогда спорили, как скоро это может произойти. Участвовали в этой беседе Андрей Митьков, спортивный агент, руководитель проекта «Зал тренерской славы». Андрей Анатольевич, добрый вечер.
25: Добрый вечер.
1: Это не запись 25-го года, это важно. Второй участник той беседы — спортивный журналист Сергей Подгорнов. Сергей Андреевич, добрый вечер.
25: Всем здравствуйте, друзья.
1: И это снова не запись 25-го года, а 8 июля 26-го года. Мы вчера готовили программу, в которой, и мы сегодня будем об этом говорить, в которой собирались поговорить о списке приоритетных для финансирования видов спорта. Что стоит поддерживать в первую очередь? Надо ли вообще поддерживать профессиональный спорт? Но так вышло, что к тому моменту, когда мы уже договорились об участии в этой беседе Андрея Митькова и Сергея Подгорного, выяснилось, что Международный олимпийский комитет, то есть, по сути, пойдя навстречу министру спорта Российской Федерации, который год назад высказался за полноценное возвращение в олимпийскую семью, вроде как, получается, возвращает российских спортсменов в олимпийскую семью. Мы не можем не начать с этой темы. Андрей Митьков, так нас вернули в олимпийскую семью?
25: Да нет, ничего вообще не изменилось. Ну, так,
1: такие новости вчера были.
25: Ну да, все выбежали комментировать, как вы сейчас рассказывали до эфира, всех пригласили в цирк. Вот, все покуражились, но на самом деле, если смотреть объективно, ничего не изменилось. Восстановили Олимпийский комитет. Ну, здесь я могу долго говорить, на каких условиях, как бы, да, на позорных и несоответствующих статусу нашей
1: лиги. Подождите, великой... давайте, нет, секундочку, вот так не пойдет. То есть вчера что-то произошло?
25: Ну, вчера было принято решение об условном восстановлении Олимпийского комитета. Уже само это слово условное, как бы, да, но...
1: А вот этот вопрос я хотел последним задать. Подождите, значит, восстановили, сказали, что наши спортсмены будут участвовать, про гимн и флаг отдельно потом примут решение, но участвовать будут. И больше того, где? Даже... Секунду. В каких-то соревнованиях международных. И даже какие-то международные соревнования будут проходить у нас. Что, все не так?
25: Конечно, конечно, не так. Во-первых, МОК может принимать решение, принимает решение, касающиеся только Олимпийских игр. Даже чтобы отобраться на Олимпийские игры, нужно пройти квалификацию на уровне международных федераций. Вот МОК как бы нас допустил на Олимпийские игры, куда нужно еще отобраться через международные федерации. Международные федерации за вот эти, получается,
1: сколько... То есть они могут не допустить на отбор,
25: конечно, что ли? Но и уже не допускают. Уже отбор, как бы, там, например, по футболу отбор уже стартовал, как бы, де-факто на Олимпийские игры.
1: Ну хорошо, здесь не успели, в следующем... Будет тогда? Или
25: ну,
1: нет?
25: Следующее, ну, это следующее, это когда? Это мы уже говорим про Олимпийские игры 36-го года, ну да, как бы...
1: Подождите, 36-го нет, или 32-го?
25: Мы на 32-й уже не успеваем.
1: Да, это вот все настолько растянуто?
25: Ну, нет, нет, на 28, нет, мы на 28-й перепутал. 28-й, да. На 28-й, как бы, вот, мы футбол.
1: Вот, вот, да, тут более-менее.
25: А, как бы, ну, 32-й, но до 32-го года, как бы, еще 6 лет, как бы, да, как говорится, как бы, не все еще, как бы, умрут к этому времени. Вот, поэтому отборы, как бы, начались. Международные федерации абсолютно в своем вправе допускать или не допускать. И мы видим, да, у нас тут всякие депутаты и прочие весельчаки как бы прокомментировали, как бы поблагодарили уже МОК, как бы, да, но МОК не допустил нас, он не снял все ограничения. И мы видим по реакции международных федераций именно, посмотрите, как...
1: По-моему, биатлон отказал уже.
25: Биатлон отказал, коньки сказали, как бы, что вот как было допущено, условно говоря, по одному человеку на дистанцию в нейтральном статусе, как бы, да, так и будут. При прохождении, опять же, об этом МОК говорил, что, вернее, точнее, наш министр, он же председатель, говорил о том, что сняты все проверки, как бы, да, вот эти на нейтральность, как бы, да, но Международный союз конькобежцев, это фигурное катание, коньки, шорт-трек, и сейчас синхронное фигурное катание, тоже как олимпийский вид спорта, они это все оставили и сказали, мы сейчас не будем ничего пересматривать. Мы видим, когда говорят, что может быть, когда-нибудь в свое время, как бы, мы вернемся к этому вопросу. Так что ничего не решено. Никто вот после решения МОК, никто не сказал, а, окей, мы допускаем, как было сказано.
1: Так, то есть он не то чтобы принял решение, и теперь все будут выполнять, а он принял рекомендацию, которую все могут выполнить или нет?
25: Ну, более того, за 5 лет последние, как бы, да, вот с вынесения предыдущих рекомендаций, как бы, международные федерации посмотрели, что МОК-то, в принципе, как бы, как организация и как главная сила в мировом спорте, как бы, ну, так, достаточно обессилила.
1: Это уже, да? Это уже субъективные вещи. Ну, как? Митьков, это кто, пишет 34-й? Митьков, это спортивный агент, руководитель проекта «Зал тренерской славы», основатель агентства спортивной информации «Весь спорт». Спортивный журналист Сергей Подгорнов. Сергей, с вашей точки зрения, что вчера произошло?
0: Ну, я на самом деле понимаю, о чем говорит Андрей. Он мыслит как максималист, и действительно, если говорить о гипотетическом полном возвращении российского спорта, то с этой точки зрения действительно ничего не поменялось. Но при этом все-таки я считаю решение вчерашнего МОК, которое было озвучено, положительным сигналом. Понятно, что это сделано в очень удобное время, когда до ближайшей Олимпиады еще 2 года, до ближайшей зимней Олимпиады еще 4 года. То есть, в принципе, в этом таймлайне может произойти еще дальше что угодно, в том числе на политической арене. Но то, что уже поступают такие сигналы, что, в принципе, МОК ратует за то, чтобы российских спортсменов Международной спортивной федерации допускали...
1: Нет, подождите, ратует или действительно, как бы говорит, ну, можете допустить?
0: Да, вот это именно сигнал, то, что...
25: Слушайте, именно ребят, в такой формулировке, да, ну, можете
0: допустить. Да, можете допустить. допустить? Понятно, что у каждой спортивной международной федерации будет свой список требований к российским спортсменам, но, опять же, мы не можем отрицать тот факт, что постепенно блокада российских спортсменов, она спадает. И многие спортивные федерации, порядка 10 штук, уже допускают российских спортсменов до международных стартов, они туда приезжают, и, согласитесь, это гораздо... Ну, допустим, борцов допускают.
25: Нет, куда их пускают? Как ну, бы? Вопрос не кого пускают, а куда?
0: На международные соревнования. Пока что это не...
25: В Румынию не пускают, в Канаду не пускают.
1: А вот это, кстати, еще был отдельный вопрос. Ведь даже если они допустят... Ведь сейчас, насколько я понимаю, история такая, что на эти соревнования потом визу не дадут.
0: Смотрите, тут опять же все зависит от федерации. Если кто-то начнет отказывать, могут и соревнования перенести. Потому что, ну, такие прецеденты уже были.
1: Да,
0: допустим,
1: это вот недавно
0: из Эстонии
1: было.
0: Убрали
1: да.
0: соревнования. Опять же, все зависит от позиции спортивной федерации международной, конкретно взятой. Понятно, что есть тенденции такие, что некоторому спорту, да, очень комфортно без русских, тому же самому фигурному катанию или лыжным гонкам. Там абсолютно комфортно люди себя чувствуют, они собирают медали, выигрывают призовые в отсутствии россиян, там ниже конкуренции и так далее. Поэтому там нас будут возвращать еще очень-очень долго. В хоккее плюс-минус та же самая история. В биатлоне... Мы уже давным-давно не супер большая сила, но тем не менее там люди уперлись и всеми.
25: И вот мы так посчитали, что 80% олимпийской программы зимних летних видов спорта нас никуда не допускает.
1: Нет, ну уже.
0: Но
1: уже,
0: опять же,
1: уже 20
0: уже есть.
25: Ну, нет,
0: Андрей,
25: нет.
0: Я, понимаете, я радуюсь малому в данной ситуации. Нет, понятно, что вот это заявление МОКа, это еще в том числе вода на мельницу наших спортивных чиновников, которые так или иначе, они все равно вели работу.
1: Нет, подождите, мы над этим работали,
0: да.
1: И вот мы... Вот
0: и
1: наш
0: есть
1: результат.
0: Безусловно. То есть я, опять же, повторюсь, я радуюсь малому. И то, что есть такие хорошие заявления...
25: Мы же не Люксембург, чтобы радоваться малому.
0: Понимаете?
1: Не, ну давайте плакать.
0: У нас есть альтернатива... Нет, у нас есть альтернатива сидеть внутри страны, как вот мы делали 4 года, и никуда вообще не уезжать. Нигде у нас ни юниоры не ездят никуда, ни молодежь, где у нас нет обмена опыта с ведущими зарубежными там, специалистами и так далее, потому что даже на уровне личных контактов были прерваны связи. Сейчас это все постепенно начнет возвращаться, потому что понятно, что ждать... глобальных политических перемен, наверное, не стоит. И...
25: Да вопрос не в политических переменах. Тут на самом деле как бы самым адекватным чуваком выглядит сэр Себастьян Коу, или Кое, как бы, да, президент Международной Федерации Легкой Атлетики, World Athletics, который не то, что там под какие возвращать юниоров в нейтральном статусе, который вот буквально там сколько, несколько дней назад, до решения МОК, заявил о том, что российские легкоатлеты и белорусские по-прежнему участвовать не будут, потому что война не закончена. Вот он,
0: ну, ровно
25: он
0: такая
25: четко
0: же позиция
25: сказал,
0: у ИХФ, допустим. Да.
25: Ну, то есть прямо пока... никто не говорит.
0: Нет,
25: как бы
0: там говорят, пока сохраняется угроза безопасности из-за всех вот этих вот моментов глобально-политических.
1: Нет. Давайте так, раз слово прозвучало, я должен сказать, Россия проводит специальную военную операцию, но мы сейчас не об этом даже. Смотрите, Виталий пишет, у нас есть многополярные игры БРИКС. И год назад, кстати, мы говорили о перспективах. Вот нынешние решения, они совсем зачеркивают эту историю?
0: Нет, почему? Я думаю, что игры БРИКС, они как были, так и должны оставаться. Просто не нужно делать из них какую-то альтернативу. Не нужно морочить людям головы и говорить о том, что это вот новые Олимпийские игры, и скоро они будут даже престижнее, чем то, что проводит МОК. Если бы...
25: Это говорили про игры дружбы, Сережа, не про,
0: про
25: БРИКС, игры БРИКС.
0: Про БРИКС. Ну, игры дружбы, понимаете, это вообще код Шрёдингера, его не существует. То есть всем пообещали, что вы поедете на игры дружбы, мы вам заплатим такие же призовые, как в Парижа, вы готовьтесь, ребята, в итоге, как мы помним, ничего нигде не состоялось. Но игры БРИКС...
25: Вчера обещал, сегодня обманул.
0: Да. Игры БРИКС, это же тоже такой пробный шар был перед играми дружбы, и тоже говорили, что это вот, пожалуйста, международный турнир, приезжайте, выигрывайте. Но мы увидели, что конкуренции там не было, большого интереса наши зарубежные партнеры к ним не проявили. Просто не надо было надувать щеки, нужно было качественно их провести.
1: Вернемся.
0: И показать, что Россия, это по-прежнему страна, которая умеет классно организовывать большие спортивные соревнования. Это факт,
1: когда
0: с которым
1: захочет,
0: не поспоришь.
1: Я понимаю. Теперь, значит, вопросы слушателей, короткие комментарии. То есть МОК снял с себя просто ответственность?
25: Да.
1: И все?
25: Да,
1: типа,
25: абсолютно.
1: Пусть
25: да.
1: уже не...
25: Ну, они теперь будут смотреть, как бы, реакцию, как бы, они вернутся, вот это то, что называется временное, как бы,
1: это,
25: возвращение.
1: Это из-за Ковентри? Это просто потому, что там новое начальство?
25: Да, я думаю, нет. Ну, ковид
0: нет, ну,
25: уже абсолютно
0: неопытно.
25: Мне
0: кажется, что тоже поэтому.
25: Я думаю, нет.
0: Она более договороспособный человек, чем ее предшественник.
1: Хорошо, сняли ответственность. Еще вопрос. Уже вспомнили про биатлон, уже вспомнили про хоккей. А что с футболом?
25: Никто никого никуда не допускает.
1: Перспективы.
25: Когда-нибудь обсудят. Сегодня было заявление, там, то ли ФИФА, то ли УЕФА. В свое время мы вернемся к обсуждению этого вопроса.
1: То есть в данном случае тоже они сказали, мы даже принимать решение не будем в ближайшее.
0: Не, на самом деле Российский футбольный союз находится в постоянном диалоге с ФИФА и УЕФА. И, в принципе, есть уже дорожная карта, по которой постепенно будут возвращать российские команды и российские сборные к международным соревнованиям. Уже были допущены женская сборная до определенного возраста, и наши юниоры матч тоже были допущены. Ну, опять же, это маленькие шажки. Но мой прогноз, что через 2 года российские клубы будут играть в еврокубках, но на нейтральных полях. Вот то есть как. Вариант, как у белорусов.
1: Понятно. Значит, 534-й, вот люди обычно, когда это их не касается, они довольно легко говорят, все или ничего, все это полумеры, я бы такие игры бойкотировал. Мы, говорит, извините, не Африка, чтобы радоваться полумерам. То есть с его точки зрения в Африке полумерам радуются.

0: и как потом зашли просто как бы с ноги, открыв дверь, дождались, когда
1: нас начали... Вы сейчас про 50-е?
0: Да, конечно. Конец 40-х, начало 50-х, как нас уговаривали, как нас приглашали, как мы обдумывали, соглашались, и как зашли действительно как бы вот на первое-второе место, как бы, да, как потом было все последующие десятилетия. Поэтому...
2: Готовы конечно... ли мы сейчас так зайти? Вот это огромный вопрос.
0: А здесь вот не надо было вот эти вот 5 лет, не надо было терять, и не нужно было заискивать, слушайте, и не нужно
1: важно,
0: было...
1: Уже не важно, уже что делали, то делали.
2: Не, ну смотрите, я не согласен, Андрей, в принципе, российский спорт, понятно, что он силен, но он уже давным-давно не так силен, как в советские времена, и Россия во многих дисциплинах, она не претендент на, безоговорочно на топ-3, поэтому все-таки...
0: Надо было это использовать время для того, чтобы как раз возвращаться, для того, чтобы готовить рекордсменов. В каждом виде спорта, понимаешь, как бы мы знаем
2: план. Это можно.
0: Андрей,
2: ну,
0: конечно,
2: у нас нет материально-технической базы, ну, базы и ну, тренеров надо было абсолютно, подожди, ну, абсолютно надо было... нету. Методик новых нету, от которых мы оторваны. Поэтому, ну, тут это очень сложно.
0: Это все нужно было делать. Во-первых, я не согласен, что нет. Во-первых, я не согласен, что нет. У нас же есть сейчас, как бы, по-прежнему, у нас есть мировые рекордсмены, как бы, у нас, как бы, есть обладатели лучших результатов сезона в мире, но они есть, значит, есть тренеры, которые способны к этому подготовить.
2: Значит, это есть
0: методики,
2: товар,
0: по которым вот они
1: человек
0: готовят.
1: Человек продолжает, пока вы тут спорите, человек продолжает. Если мы такое принимаем, мы расписываемся в том, что мы слабые.
0: Абсолютно согласен, умный человек. Ну, пишет.
1: Я понял. Значит, дальше. Много сообщений по этому поводу. Соответственно, значит, зачем мы туда стремимся? Спрут большого спорта, грязи, где вполне нормально, что президент может позвонить. Вот кто-то должен был вспомнить про это. Некоторые, кстати, полагают, что президент Трамп заодно и в МОК позвонил в тот момент, когда они принимали соответствующее решение, и потому решение получилось таким.
0: Но это была, да, это известная такая.
1: 7373948, телефон прямого эфира. Слушайте, все-таки возвращаясь к этой истории про профессиональный спорт, а мы все-таки вот это собираемся сегодня обсуждать, это надо финансировать из бюджета? Это надо по выбору финансировать из бюджета? Или финансировать из бюджета надо все-таки только любительский спорт? У нас голосование, просто я напомню, в Телеграм-канале и в Максе все по плану. То есть мы не отклоняемся от плана, поэтому мы задаем вопрос по этому поводу. Голосование, вижу, уже идет, присоединяйтесь к нему. Нужно ли делать выбор? Из бюджета финансируем то, то и то. Там футбол или там, к примеру, учитывая наш предыдущий разговор, только то, что у нас идет на Олимпиаду. Ну, к примеру, я не знаю. Что скажете?
0: Вы к обсуждению вот этого, да?
1: Да.
0: Ну, я тут как бы подготовился немножко, почитал как бы все эти изменения, федеральный закон, который, ну, если есть у меня пару минут...
1: Ну, не больше.
0: Ну, это вот та же самая тема, как бы, что и с возвращением, как бы, да, наш же там министр-председатель кричит, что ура, вернулись, да, как бы здорово, лед тронулся, а на самом деле ничего, если посмотреть по фактам, ничего никуда не тронулось. Здесь тоже вот с этими изменениями в закон, которые обсуждают, первое, что я хочу сказать, как бы, это вот это внесение изменений в федеральный закон, это сделано во исполнение поручения президента Российской Федерации, да, которое было на Совете по физкультуре и спорту президентском дано. Оно было дано 29 ноября 2024 года со сроком исполнения, внимание, 15 июля 2025 года. То есть вот это самое Министерство спорта, оно, наверное, было очень сильно занято возвращением.
1: Июль.
0: Ну да, сейчас да, тоже. Да, да. Хотели в дату попасть, но попали только в месяц, как бы уже то, что с годом ошиблись, фигня. Ну, то есть, это такая же, как бы, ерунда, как бы, да, потом...
1: Не, вместо... это может быть, но
0: все-таки... Ну как, нельзя поручения президента, прямые, подписанные президентом, исполнять
1: нет,
0: с опозданием на год.
1: Я хотел про другое сказать все-таки, я хотел бы услышать от вас ответ на вопрос. Так, бюджет должен профессиональный спорт?
0: Он и так финансирует. Мы, ну, опять же, профессиональный спорт здесь...
1: А может, не надо?
0: Нет, смотрите...
1: Тем более...
0: в России по сравнению с миром есть путаница. Вы говорите профессиональный спорт, но по факту это как раз спорт высших достижений, так называемый олимпийский спорт.
1: Конечно.
0: И он всю жизнь финансировался и в советские годы, и в российские годы.
1: А в других странах не финансируется? И
0: почему
1: правильно...
0: не финансируется? Ну как не финансируется?
1: Ну так пишут слушатели.
0: Нет, нет, нет, слушатели не правы. Как бы и в США, и во Франции, и в Германии, и в Италии разными способами, через силовые ведомства, через олимпийские

0: комитеты, через гранты, через прямое финансирование финансируются государством.
1: Понятно. Андрей Митьков, это было и это должно оставаться. Сергей Подгорнов?
2: Я тут, конечно, соглашусь, то, что во все времена...
1: 639 государство... большими буквами. В США нет Министерства спорта.
2: Но во все времена спорт являлся частью социальной политики в нашей стране, и поэтому, конечно же, он поддерживался и финансировался государством, и я практически не сомневаюсь, что это продолжится, вопрос лишь в объемах.
1: Нет, хорошо, ну если... а если бы вы принимали решение? Ну, мы все, наверное, не сомневаемся, что будет так, как было.
2: Учитывая то, что спорт в нашей стране – это не индустрия, это не бизнес, это довольно-таки узкая ячейка, и у него очень узкая аудитория, то привлечь достаточное финансирование со стороны бизнеса, предпринимателей и так далее практически невозможно. Без помощи государства российский спорт не состоятелен вообще никак. Тогда... И учитывая последние поправки в законы, которые произошли, особенно в среде букмекерской, да, которые просто отвели огромное количество средств, огромное количество средств от личных контрактов, от контрактов с клубами и так далее, и так далее. То есть в российском спорте сейчас денег стало еще меньше, поэтому, конечно, его надо финансировать государством.
1: Хорошо. Тогда следующий поворот. Может быть, не все виды спорта надо финансировать, но, например, Виталий говорит, зачем налогоплательщики выделяют деньги на метание ядра?
0: Ну, во-первых, не метание ядра, а толкание ядра. Поэтому налогоплательщик Виталий как бы может пойти подучить пока матчасть. Как бы,
1: слушайте, ну, еще раз, нельзя этого требовать от слушателей, а то вот полчаса назад мы тут разговаривали, и Евгений Герасимов предложил мне пойти в театр сатиры, а человек теперь пишет, и правильно предложил, идите в цирк.
0: Правильно. Ну, вот, да, не я, надо. Нет, я шучу, как бы, это ошибку очень многие допускают, я тоже ее допускал на заре, как говорится, журналистской юности. Смотрите, ну, метание или толкание ядра, неважно, как бы, да, это легкая атлетика в целом. Да? Легкая атлетика как раз один из базовых видов и самых важных видов спорта, так же как плавание, так же как три столпа, как бы легкая атлетика, плавание и гимнастика, на которых
1: хорошо,
0: стоит,
1: а другие бы... столпы не трогаем.
0: Но смотрите, всегда же финансирование, я вот тоже
1: 15 секунд.
0: Вчерашняя публикация в «Ведомостях» и там комментарий депутата, который тоже ничего не понимает, никогда в равной степени не финансировалось. Всегда финансировалось от регионов, от количества регионов развития, от объема вида спорта, от успеха на международной арене и так далее и тому подобное. Поэтому никогда бейсбол не получит столько же денег, как футбол, ну, условно говоря.
1: Говорит Андрей Митьков. Сергей Подгорнов, вы можете говорить 40 секунд на эту тему.
2: Я думаю, что все-таки надо сосредоточить направление денежных средств именно на тренерское, на тренерскую деятельность, на детский спорт. И почему нужно финансировать? Да потому что спорт — это один из немногих социальных лифтов. Это та история, куда ты можешь прийти, самореализоваться и, может быть, даже в каком-то не самом благополучном регионе оттуда просто пробиться. Вы представьте, там, лишить борьбу, финансирования, что у нас будет в Дагестане, в Чечне и так далее. Но это
1: если
2: невозможно.
1: Если не государственные деньги, других просто нет. Я правильно понимаю, да?
2: Совершенно
1: вы об
2: верно.
1: Этом. Сергей Подгорнов, Андрей Митьков. У нас спор по поводу профессионального спорта и денег из бюджета на его существование, спорт высших достижений. Нужно ли делать такой выбор? Голосование продолжается. Призываю к активности. Участию в нем нужно финансировать все виды спорта, нужен отбор, не все виды спорта должны получать деньги из бюджета, финансировать надо только массовый спорт, или эта тема вам не интересна. Голосование продолжается, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Президент США заявил о намерении нанести новые удары по Ирану. Это произойдет в ближайшие часы, уточнил Дональд Трамп. Я предупрежу их, мы нанесем по ним мощный удар сегодня вечером. Посмотрим, что получится, сказал он на полях саммита НАТО в Анкаре. Глава Белого дома добавил, что Соединенные Штаты могут восстановить блокаду иранских морских портов. Ночью обе стороны возобновили боевые действия и нанесли удары по целям в районе Армузского пролива. Ограничения по топливу не влияют на наличие товаров в магазинах. Ситуация вносит коррективы в привычную модель заправки транспорта для доставки продукции. Мы находимся в постоянном взаимодействии с профильными ведомствами, в том числе с Минсельхозом и Минэнерго, а также регионами и бизнесом, производителями и торговлей, подчеркнул глава Минпромторга Антон Алиханов. Он отметил, что ведомство мониторит цены на социально значимые товары. В случае их изменения будут приниматься меры. В настоящий момент таких сигналов от отрасли не поступало. Власти Алтая сообщили о запуске на всех АЗС системы контроля за продажей топлива. Она заработает с 9 июля. Это позволит продавцам на заправках соблюдать введенные в регионе ограничения на продажу бензина и дизеля, сообщил губернатор Андрей Турчак. Топливо можно будет приобрести только при предоставлении свидетельства о регистрации транспортного средства. Операторы АЗС будут заносить номер машин в систему. Если владелец автомобиля попытается купить топливо сверх лимита в течение суток, механизм не позволит этого сделать. Минпросвещение рекомендовало регионам установить дополнительные каникулы для первых классов. Они могут продолжаться с 15 по 21 февраля 2027 года, уточнили в пресс-службе ведомства. Кроме того, для адаптации первоклассников в сентябре и октябре разрешили школам сокращать общее число часов по ряду предметов. Также министерство рекомендовало субъектам установить летние школьные каникулы в новом учебном году с 27 мая по 31 августа. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, облачно с прояснениями. Ветер южный около 2 метров в секунду. Движение давления ниже нормы 738 миллиметров ртутного столба. Ночью синоптики обещают до плюс 17 градусов. Вероятные осадки. Утром в четверг плюс 19-20. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
3: Говорит Москва. Реклама.
5: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс Монблан, вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте nash.com.rf.
7: Еще раз объясняю, как открыть иностранную банковскую карту.
8: Ага.
7: Находишь сайт «Плати по миру». Открываешь карту для путешествий. Пополняешь через СБП. Подключаешь Google или Apple Pay и... Плати удобно в путешествиях.
8: Как еще раз найти?
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Михалыч, а как «Нихаус» с китайского переводится?
10: Это тебе, кто в китайцах понимает, подскажет. Хе, «Нихао».
11: СТО «Фильтр» понимает все в обслуживании китайских автомобилей. Мы говорим «Нихао», «Хеллоу», «Привет» любым автомобилям и даем скидку 15% до конца месяца. Записывайтесь на техобслуживание в СТО «Фильтр». Подробности на сайте stofilter.ru.
12: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
13: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
14: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
15: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
16: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
17: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: Право знать. Говорит Москва.
15: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
1: Продолжаем. Среда, 8 июля, сейчас 17.37. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда» сегодня о приоритетных видах спорта. Ну, с точки зрения финансирования из бюджета. В России собираются вот такой вот перечень приоритетных видов спорта составить. Говорят, объем господдержки будет зависеть от достижений и приоритетов развития. А нужно ли вообще платить из бюджета на развитие спорта высших достижений? Это у нас сегодня на голосовании. Голосование через телеграм-канал или через канал в Максе, соответственно, а у нас на сайте радиостанции «Говорит Москва». Присоединяйтесь к этому голосованию. Нужно финансировать все виды спорта. Отбор необходим, не всем. Или только массовый спорт нужно финансировать. Или вы об этом не думаете. К примеру, такой вариант мы тоже предусмотрели. Через 22 минуты будем подводить итоги. Параллельно следим за пробками на московских дорогах. Они до последнего момента были двухбальными. Вот в этом часе стали трехбальными. 4 балла обещают в 6 вечера. А к 7 вечера, возможно, даже пятибальные пробки, что называется, как в хорошие автомобильные времена. Но вот прямо сейчас уже такая стандартная пробка от Беговой в сторону Марьиной Рощи и в сторону проспекта Мира на внутреннем третьем кольце, например, есть. Или в районе Лужников внешнее третье кольцо тоже едет крайне медленно. 3 балла прямо сейчас, 5 баллов ждем к 7 вечера. Продолжаем читать, что Трамп какие заявления делает. Считает, что Израиль хочет вывести свои силы из Ливана и это сделает. Говорит, что США исключит Сирию из своего списка стран-спонсоров терроризма. Говорит, что Сирия может помочь в вопросах, соответственно, в Ливане. Это все с ленты агентства ТАСС в эти минуты. РИА Новости прямо сейчас сообщают о том, что Трамп заявил, что не считает целесообразным отправку сухопутных сил в Иран на данном этапе. Следим за новостями и возвращаемся к обсуждению нашей сегодняшней темы. С нами Сергей Подгорнов, спортивный журналист и спортивный агент. Андрей Митьков. Голосование продолжается. Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, через Макс или дозваниваетесь. Все кружки для детей платные, где финансирование 724-й. А откуда у вас информация, что все кружки для детей платные? Ну вот давайте хотя бы с этого начнем.
2: Ну а у нас есть даже несколько бесплатных хоккейных школ, если что-то пошло.
1: Это Сергей Подгорнов. А вот есть люди, которые уверены, что этого нет, потому что они этого не видели.
2: Ну это, конечно же, не массовая история, это единичные случаи, но тем не менее есть действительно
0: бесплатные. Единичные про хоккей ты имеешь в виду?
2: Да.
0: Ну, может быть, про хоккей, не знаю, но в принципе все спортшколы... Они бесплатные. Ну,
2: нет, если брать, конечно, направление, это тоже легкая атлетика и так далее, то... Но, опять же, если мы уже говорим про то, чтобы ребенок развивался и нужны какие-то дополнительные занятия, это уже, конечно, за деньги.
0: Нет, конечно.
2: Ну, базовые вещи, шиповки дадут, беги.
1: Ну, откровенно говоря, мы уже сколько лет жалуемся на то, что у нас есть спортивные площадки, а эти спортивные площадки, которые бесплатно люди просто не используют часто. Ну, это тоже, в общем, формальное... Как это? Факт. Имеющиеся
2: в текстильщиках. Это к вопросу площадки популярности спорта.
1: Может быть. Ну вот, например, 534-й утверждает, что в Москвиче в текстильщиках все за деньги. А почему везде должно быть все бесплатно? То есть вот тут тоже вот... Либо значит, везде все должно быть бесплатно. Я хочу здесь... как это было у Высоцкого? Я сказал горбатый. Вот примерно так. А в текстильщиках, значит, все должно быть бесплатно. Все кружки платные, это 172-й продолжает.
0: Ну, не знаю, у меня как конкретно в москвиче, в текстильщиках сын занимался кёрлингом, причем занимался не у кого-нибудь, а у Ольги Александровны Андриановой, как бы земля и пухом. Ну, она была много лет главным тренером и президентом Федерации кёрлинга, абсолютно бесплатно, и буквально там на втором-третьем занятии как бы дали не просто шиповки какие-то поношенные, как бы, а новые там специальные вот эти вот ботинки для кёрлинга.
1: Сейчас скажу, это бесплатно. Потому что вы Митьков. Это же известная история. Давайте вернемся. Дмитрий 601 пишет: политические программы финансируются государством, а международный спорт – это про политику. И это возвращает нас к сегодняшней теме. Значит, большой спорт надо финансировать из бюджета.
2: Логичное объяснение. По сути, такой посыл всегда и существовал, потому что для Советского Союза успехи на международной арене спортивной это были как возможностью еще раз показать свою силу, продемонстрировать свои возможности. Россия от этого не отошла и по-прежнему использовала спортсменов как такое оружие, да, показать, что мы способны, мы можем, и с Россией надо считаться, и во многом поэтому, собственно, государство и вливало, и будет вливать деньги в свое время, в спортсменов.
0: Лет 20 назад Александр Александрович Карелин, ныне сенатор, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, сформулировал так в интервью мне, что все деньги на спорт даются либо государством, либо с молчаливого одобрения государства.
2: Ну, также далеко не секрет, что за многими спортивными федерациями российскими закреплены богатые меценаты, которые просто откровенно спонсируют, допустим, ту же самую пулевую стрельбу.
1: Нет,
2: ну,
1: подождите,
2: и так далее,
1: вот
2: так далее.
1: Это откровенно, они имеют на это право.
2: Они имеют на это право, но просто к тому,
0: главное,
2: что
0: они
2: это...
0: имеют желание. Не, потому что если мы говорим про стрельбу, то понятно, что Лисин, как бы он сам стрелок, как бы, да, там, и так по всем, если мы говорим про человека, который там поднял, как бы, настольный теннис, как бы начал поднимать, как бы, да, Левитин, помощник президента, как бы, что он сам играет в настольный теннис, как бы, действительно играет, то есть не
2: но
0: просто позирует.
2: Но некоторых и просят.
0: Ну, просят, да, может быть, кто-то когда-то где-то занимался, но и можно было просто, нужно было просто подтолкнуть, попросить, как бы, да, но это уже другая сфера.
2: Я просто потому, что бизнес сам не идет, а вот когда государство просит или надавливает, вот тогда действительно бизнес идет.
1: В электростале в результате школа футбола бесплатная, пишет Геннадий 560-й, возят на автобусе без каких-либо доплат на соревнования даже. Это рассказ. Елена, платно, но недорого, сын занимался в школьной секции стрельбой из лука. Это Елена 659-я. И вот такой вот поворот, он тоже, когда про спорт, там, про еще что-то говорят, 639-й, у нас врачей и учителей не хватает. А в области хоккея и балета мы мощь. Вот это противопоставление, оно уместно с вашей точки зрения?
2: С одной стороны, да, мне кажется, что уместно, потому что и тренерская профессия, и врачебная, и учительская, они, в общем-то, имеют под собой одну и ту же основу. Это люди, которые работают не просто для зарабатывания денег, а по призванию. Вот действительно, ты должен любить свое дело, чтобы работать в этих областях.
0: Ну, поэтому... и активно участвовать в формировании личности,
2: безусловно,
0: педагоги, да, если так,
1: да,
0: вот.
1: Да. Ну, помимо всего прочего,
2: ты участвуешь действительно в воспитании ребенка, который к тебе приходит, если ты тренер и учитель, ну и, соответственно, без полного вовлечения невозможно в этих профессиях добиваться успеха и, скажем так, приносить действительно серьезную пользу. Поэтому тут я согласен, и, в принципе, проблемы-то одни и те же. И врачи у нас мало зарабатывают, и учителя, и тренеры. Это же профессии стержневые, но они вообще неуважаемые у нас, и там денег практически нету, и это очень большая проблема.
1: Михаил 396-й, про весь спорт не буду говорить, у меня секция бесплатная, но дополнительное образование, ну вот да, об этом не буду говорить, по вашей теме у нас как раз все бесплатно, зато в другой теме есть проблемы. Значит, Виталий, хоккей, фигурное катание, любимый биатлон, футбол, борьба, значит, все вот это может выжить само, с его точки зрения, а вот какая-нибудь гребля или спортивная ходьба без денег налогоплательщиков в России просто не выживет.
2: Это правда. Просто потому что у
1: тех... А для чего тогда это нужно развивать, чтобы те, кому это нравится, имели возможность?
2: Социальный лифт. Чтобы просто было доступное занятие для населения, для...
1: Подождите, а я люблю, к примеру, разводить розы. И поэтому тогда и мне должны заплатить.
2: А, нет, ну это же не вид спорта. Мы же про спорт с вами.
0: Это внутрихоз с этим вопросом.
1: Нет, секундочку. То есть, если я себе придумаю какой-то спортивный вариант, я тоже буду претендовать на деньги.
0: Ну, так же есть. Смотрите, как бы, конечно, это вот я, например, со смехом это все рассматриваю. Привет Минспорту.
1: Виталий говорит, филателию тогда поддерживайте.
0: Да. Ну да. И гранты выдавать на покупку редких марок. Я за это. Недавно учредили там федерацию русской тройки. Ну, классно. История, красиво, как бы, да, вот
1: а
0: русские,
1: ну, тройка, в смысле,
0: тройка конная,
1: с
0: да, это прям федерацию учредили, там наш коллега Киселев ее возглавляет, двигает эту тему, красиво, круто, но воспринимать это как вид спорта, ну, такое, как бы, да, это, скорее всего, какое-то там национальное, я не знаю, самобытность и еще что-то, как бы, поэтому придумывают, конечно, придумывают.
1: Так, объясните, люди не понимают, Федерация билетов тройка, Виталий вспомнил, значит, Катя, объясните, Катя не понимает, как вы можете рассказывать о бесплатном чем-то, мы, говорит, сына отвозим в бассейн с 1,5 месяца, занятие стоит 2500, ходим год, это уже 250 тысяч, что будет дальше, нам только
0: послушайте, но плаванием просто нужно конечно, открыть программу развития вида спорта и посмотреть, как бы никто с 1,5 месяцев или с полутора лет в спортивных школах учить не будет, как бы, пожалуйста, если ты хочешь учить грудничковое плавание, естественно, это про другое, как бы, это про развитие своего ребенка, естественно, и как бы я, как бы, у меня, как бы, один ребенок уже вырос, к счастью, и уже сам себя обеспечивает, а во второго мы вкладываем не спортом, но балетом занимается, как бы, и это, конечно, как бы, деньги, и это серьезные деньги,
1: вот,
0: но мы хотим...
1: Вот, смотрите, бы... вы говорите, мы вкладываем это деньги и серьезные деньги, а вам в ответ люди пишут, а вот это должно финансировать государство, а не вы должны вкладывать.
0: Я согласен, но если сейчас государство не финансирует балет, и если сейчас государство не финансирует русскую тройку, а я хочу, о чем вы, да, вот предыдущий вопрос ваш был, а я хочу заниматься русской тройкой, как бы, да, но ты либо не занимаешься, либо вкладываешь в это, либо идешь с одиночным пикетом к Министерству спорта и говоришь, дайте мне денег, как бы, на покупку 3 коней, как бы, да, 3 белых коня, ой, 3 белых коня, ну, как бы, да.
1: Если получится устроить одиночный пакет с точки зрения того, как устроено законодательство, да. Москва вложилась в тройку, это Виталий продолжает шутить. Павел, это вот тоже, кстати, интересная история к вопросу о жалобах. Павел, живу во Внукове, все кружки платные, запятая, кроме совсем неинтересных. Типа пение, запятая, и тому подобное, и так далее. То есть, получается, то, что я хочу, платное, то, что я не хочу, бесплатное, и это неправильно.
0: Имею желание, но не имею возможностей.
2: Да, примерно так. Нет, можно же при желании поискать и бесплатную школу, которая та же самая имеет государственное финансирование. Да, только эта школа будет находиться где-нибудь очень-очень далеко.
0: Не в Домодедово, а во Внуково.
2: Ну, да, примерно, да. Или на Коньково.
1: Это во Внуково, а там будет в Домодедово. Домодедово,
0: да. Ну, все же хотят, чтобы в соседнем подъезде было, как бы, да.
2: Хотите ребенка развивать и отправить его в спорт высших достижений, ну, поступайте в школу Самбо-70.
1: Хорошо.
2: Пожалуйста, школа Москвы спорта финансируется государством.
1: Вот Екатерина, другая Екатерина, она это подчеркивает, рассказывает, что был школьный стадион, а теперь там футбольный павильон. И раньше там можно было после школы бесплатно на поле мяч гонять, а теперь это стоит 17 тысяч рублей в месяц, потому что соглашение с коммерсантом. Это коммерческая история? Или вот, например, у нас в районе тоже что-то подобное? Я, конечно, деталей не узнавал, но это вроде как-то имеет отношение. Слушайте, к
2: муниципальной власти. Муниципальных полей огромное количество, если площадок, говорить про Москву, которые доступны, которые приходите, занимайтесь бесплатно, но просто если приходит человек и за свои деньги строит манеж, или футбольное поле, облагораживать все это. Конечно, он берет за это деньги, потому что ему нужно отбивать затраты на постройку, на обслуживание этого поля и так далее. То есть тут все логично.
1: Оказывается, мы с Екатериной про один и тот же павильон говорим на Алексеевской. Значит, Елена, у нас финансируется столько бесполезных программ, столько грантов раздается блатным просто так. Ну вот это всегда, если мне не попадает, значит, это бесполезно или раздается блатным. Но в любом случае, как попытаться учесть в этом смысле, в смысле, больше вариантов интересов. Иначе всегда будет недовольная Елена или кто-то еще недоволен.
0: Ну, опять же, смотрите, люди пишут, как бы, вот то, что происходит у меня во дворе, как бы, да, мы же здесь сейчас говорим про, ну, как бы, большие государственные программы, которые в целом, как бы, да, если говорить про финансирование видов спорта, вот возвращаясь к тому, о чем мы говорили, что, конечно, все виды спорта так или иначе финансируются государством в разных объемах, в разных, скажем так, слоях, где-то могут на государственном финансироваться или не финансироваться, да, а на региональном финансироваться.
1: Либо тогда нет информации. Михаил 396, либо люди склонны, будучи недовольными, делать абсолютные выводы. Помните вот это предыдущее заявление одного из слушателей? Нет бесплатных секций, при том, что потом приходят сообщения один за другим, что они есть. Вот теперь Михаил 396, доступных легкоатлетических стадионов нет. Ну, правда, он добавляет, почти России нет таких.
0: Ну, смотрите, это странно, конечно, как бы очень странно, но, например, если, опять же, мы говорим про спорт высших достижений, про спорт олимпийского уровня, в Москве нет ни одного бассейна для проведения международных соревнований по плаванию, в Москве нет ни одного лекарического стадиона, ну, если мы говорим... Ну,
2: подожди, какие-то... были братья Знаменские проводятся,
0: да, нет, у нас. Нет, нет, ну, во-первых, там, я говорю, у уровня официальных международных соревнований, как бы
2: после
0: там...
2: После того, как Лужники реконструировали, да?
0: Вообще нет, в Москве нет ни легкой атлетики, ни плавания. А невозможно, слушайте, провести этап Кубка мира, условно
1: прекрасно,
0: говоря.
1: Договорились.
0: И Золотую лигу невозможно провести, как бы, например, ну, бриллиантовую. Как бы,
2: ну, адаптируют. Если, начали... если замаячит перспектива, я думаю, адаптируют и бассейн сделают где-нибудь на футбольном стадионе и так далее, и так далее.
1: Нет, ну,
2: уже сделали в Казани.
0: Причем гранты опять получат свои по блату.
1: Ну, собственно, об этом нам тоже слушатели пишут. Обратите внимание, мы начали с попытки спорить по поводу того, надо ли деньги платить на спорт высших достижений или на массовый спорт. В результате договорились до того, что и на спорт высших достижений денег не платят, и на массовый спорт,
0: да, нет. Везде, ну, так, везде деньги есть. И вообще, здесь же мы говорим про пирамиду, как бы, да, хочешь ты, не хочешь, как бы, если финансировать только массовый спорт, то вот эти вот надстройки в виде спорта высших достижений, в виде профессионального спорта, в виде побед на Олимпийских играх, оно само потом вырастет, масса даст. Как бы, если пытаться строить, финансировать только, будем финансировать только олимпийских чемпионов, откуда вы их возьмете, если у вас нет нижних уровней? Поэтому, конечно, государству вот важно, чтобы не было этих перекосов. Если сейчас
1: то
0: развивается...
1: и то, и другое,
0: конечно, во-первых,
1: так.
0: И то, и другое, как бы, в необходимых пропорциях. И если само развивается беговое движение, и если все белые воротнички готовы покупать слоты, платить и ездить по стране, как бы, то, ради бога, пусть оно само развивается, пусть оно самофинансирование, и пусть государство туда не лезет. Вот я хочу о чем сказать.
1: Хорошо, Николай 323 все равно пишет, того, что было в нашем детстве, такого сейчас нет. Ну да, действительно, мы,
0: ну, же помним. Тогда не было частной собственности, тогда не было бизнеса в моем детстве.
1: Да и деревья детстве были большие, и пломбир был вкусный, точно. Это мы тоже помним. Виталий еще больше вспоминает. 134-й в Москве сейчас отстраивают заново спорткомплекс Олимпийский, и там будет бассейн для подобного уровня.
0: Но уже 8 лет или 6 лет строят, как бы, дай бог, достроят.
2: Хорошо. Обещали, кстати, в 26-м году изначально.
0: Нет, вообще чуть ли не в 24-м, 23-м.
2: Потом
0: нет.
2: Сдвигали, ну, на 26-й.
1: Нет, ну, слушайте, большая стройка. Вы когда последний раз сталкивались с большой стройкой, которая вот...
0: Да я с маленькими стараюсь не сталкиваться.
1: Вот видите, чувствуете проблему. 7373948, здравствуйте.
18: Да, здравствуйте, друзья, лимузин. Слушайте, в нашем детстве, в советском, я вот помню, была какая-то мотивация, было как-то модно заниматься спортом. Тем более я вырос в районе Выхино, где Люберцы рядом, понимаете? И город Люберцы весьма спортивный город, если вы вспомните, 90-е годы. И быть накачанным было модно.
0: Так это не про спорт.
18: Было... Ну, хорошо быть не про спорт. Про спорт, скажем так. Мы хотели быть Харламовым. А сейчас кем дети хотят быть? Назовите.
0: Овечкиным. Овечкиным хотят быть.
1: Во-первых, Овечкиным. Во-вторых, уже, по-моему, это даже не оспаривается, что сейчас как бы подрастающее поколение, мягко говоря, более заинтересовано в спорте, чем подрастающее поколение нескольких десятилетий прежде.
2: Совершенно верно.
1: И это кажется вообще бесспорным фактом. А видите, оказывается, спорт этого лимузин, его узнали. В нынешнем фитнес-залы не хаживал, он говорит, 618. Я, говорит, Григорий, состоял в спортивном обществе «Большевик», покупал марки и вклеивал их в членский билет, а так-то наличкой никому ничего не платил. Елена, в СССР были дворцы пионеров с бесплатными кружками, но там тренеры работали за копейки, а сейчас хотят зарплату на уровне топ-менеджеров. Нужно государственное финансирование, родители просто не потянут. 7373948. Здравствуйте. Да. Алло. Да, прошу. Не-не-не, так не получится. Еще раз, мы выдаем вас в эфир, и как только вы слышите, что вам не в радиоэфире, а в телефоне что-то говорят, вы уже должны начинать говорить, значит, потому что это прямой эфир. То есть для футболистов из клубов под патронажем госмонополии зарплаты есть, а тренеры у нас нищие и ходят в лохмотьях. Виталий так это все услышал и говорит, где справедливость?
2: Ну, справедливость не существует, это эфемерное понятие, для каждого она своя. Справедливость сейчас вот такая, к сожалению, в российском спорте. Но это было всегда, потому что спорт это тебе лучше, самый популярный, мне, самый денежный вид спорта.
1: Так это не только в спорте, то есть если тебе лучше, чем мне, это несправедливо.
2: Ну, по жизни,
1: это очень субъективно.
2: Жизнь так устроена, да.
1: Слушаем вас, здравствуйте. Нет, не получилось. 7373948, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
1: Прошу.
19: У нас преимущественно зимняя страна. Я думаю, что нам надо вкладываться в манежи надувные, где можно заниматься нашим любимым видом спорта. Это толканием и метанием ведра, либо футболом, вот, в том числе и детским. Как говорил в светлой памяти Вася Уткин, когда говоришь о футболе и наших достижениях, все разговоры всегда сводятся к детскому футболу. Детский футбол, детский хоккей на маленьких вот этих манежах, где никто никому не мешает. Потому что я вам расскажу. Выпадает снег, первая оттепель, оледенение, и больше никакого футбола нету. Вот. Манежи, футбол, дети.
2: Это я согласен, потому что в Москве в зимний период невозможно забронировать манеж для того, чтобы просто поиграть с друзьями.
0: Слушайте,
2: все разобрано, все расписано. Вот эти вот манежи, которые Пионер и так далее, в центре не найдешь мест. Просто все слоты расписаны временные.
1: Подождите, тогда ведь мы говорим о том, что либо узок ваш круг и страшно далеки вы от народа, ну, то есть, иначе бы эти манежи понаставили, либо они просто не могут вкладываться в это,
2: потому скорее что... проблем построить.
0: Разжирели. Вот в моем детстве, которое я провел на Крайнем Севере, на Полярном Круге, в городе Новый Уренгой, как бы...
1: То есть, можно было и без манежа?
0: Можно было без манежа, и как только были актированные дни, минус 35 градусов...
1: Актированные — это когда не надо...
0: Надо в школу ходить. Да. Что мы делали? У нас, я не помню, либо не было коньков, либо мы не любили хоккей. Мы одевали валенки, закутывались как бы в шубы, выходили и играли в валенках на льду, на снегу, играли в футбол.
2: Андрей, сейчас таких детей уже не делают. Сейчас дети болезненные, сейчас у них другой иммунитет, поэтому ну не получится так. Раньше люди были другой закалки.
0: У нас во дворе, это Таганский район, пролетарский район, как бы, да, там, ну, на Таганке, стоит площадка, зимой там играют в хоккей и катаются на коньках, фигурное катание, и школа есть, и бесплатно, кстати, это программа какая-то московская, да. Сейчас там играют футбол, там играют волейбол, там играют в теннис, ну, там, наверное, как-то расписывается, вот там
1: тоже,
0: натягивается.
1: У нас тоже, пожалуйста, есть такой стадион, но я бы не сказал, что он пользуется особой популярностью.
0: Забито все время.
1: То есть среди меня точно нет, а вот среди других людей, мне кажется, ну, там довольно редко, чтобы он был полностью занят. Но как бы то ни было. Значит, смотрите, коротко, у нас минута до окончания голосования. Прокомментируйте того, что написал Валерий 209. Я бы, говорит, хотел, чтобы государство больше финансировало физкультуру и массовый спорт, а не спорт высших достижений, потому что вот этот вот спорт высших достижений — это бизнес, он должен сам зарабатывать или жить за счет спонсоров.
2: Коротко. Да не бизнес это, абсолютно не бизнес, никогда не был и не будет в России спорт бизнеса, потому что для бизнеса нужна аудитория широкая, чтобы это, чтобы он продавался. А спорт в России интересует 3% населения, потому что мы живем в такой реальности, где проблем у людей огромное-огромное количество.
1: Не
2: и спорт, да, это...
1: Это не бизнес. Сергей Подгорнов, спортивный журналист.
0: Сергей, Андрей, я Висков. Согласен, но мне кажется, нужно двигаться вот в эту сторону, в сторону бизнеса. Все-таки, как бы, есть моменты, и есть и нюансы, как бы, да, какие-то. И я работаю со спортсменами, как бы, да, конечно, условно говоря, на билетах, на продаже билетов какие-то премиальные пловцам или легкоатлетам, как бы, да, особенно в Москве, где нет стадионов и бассейнов, конечно, ты, ну, как бы, не соберешь, как бы, но спонсорское участие, вот эта вот личная сопричастность, они позволяют двигаться в сторону именно бизнеса.
2: Ну, Михаил... опять же, должно пройти значительное количество времени, чтобы спорт перестроился на эту бизнес-модель.
1: Хорошо, но не сейчас. Хорошо. Михаил, надо просто быть многодетным. По городу 50 плюс объектов Мосспорта, там для нас, многодетных, все бесплатно. Бассейны, легкая атлетика, фигурка, как он ее называет, и что хочешь, все бесплатно. Ну, чтобы вы знали, как это работает. Турнички от Собянина, говорит Виталий, 18-й, народ ходит, занимается, и аншлаг очень часто. Мы поставили на голосование вопрос. Мы спросили, нужно ли делать выбор приоритетных для бюджетного финансирования видов спорта? Надо все виды спорта финансировать или только массовый спорт? Как вы думаете, самый популярный ответ какой?
2: Только массовый спорт.
0: Да, согласен. Ну, все слушатели...
1: Хорошо, процент какой тех, кто поддерживает именно этот вариант?
0: Ну, 70.
1: 70. Две трети.
2: 65.
1: Хорошо. На самом деле нет. 49. Самый популярный ответ. Действительно, финансировать нужно только массовый спорт, но 49% выбрали этот вариант. 33% говорят, надо финансировать все виды спорта без отбора, но
0: это моя аудитория.
1: И еще 8% говорят, отбор необходим. 10% нашей аудитории говорят, что... Вот на эту тему они не думают. Андрей Мичков, Сергей Подгорнов, благодарю вас.
2: Спасибо.
0: Спасибо большое, спасибо, друзья.
2: Счастливо.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 18 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Владимир Путин провел совещание с правительством на тему работы топливного комплекса. Доклады подготовили вице-премьер Александр Новак и министр транспорта Андрей Никитин. Глава государства также попросил министра просвещения Сергея Кравцова рассказать о результатах ЕГЭ и вступительной кампании в колледже. Глава ведомства заявил о рекордном результате школьницы из Москвы за 25 лет существования экзамена. Екатерина Малкова набрала 500 баллов. Она сдавала русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику, сказал Кравцов. По его словам, 330 школьников набрали 70 и выше баллов. Это фактически каждый второй ученик. Это на 52 тысячи больше, чем было в прошлом году. США обсуждают возможность Украины наносить удары вглубь России. Это необходимо для того, чтобы Москва увидела, насколько сложно защищать свое воздушное пространство, заявил госсекретарь. Мы надеемся, что это позволит создать условия для переговоров о прекращении этой войны, подчеркнул Марко Рубио. Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, назвал удары вглубь российской территории эскалацией. При этом на полях саммита НАТО в Анкаре глава Белого дома выступил с утверждением, что они могут способствовать прекращению конфликта. МВФ назвал угрозу новой эскалации на Ближнем Востоке серьезным риском для экономики. Повторная эскалация усилит инфляционное давление, говорится в докладе Международного валютного фонда. Ожидается, что инфляция вырастет до 4,7% в 2026 году после 4,1% в прошлом году, говорится в обновленном аналитическом документе. МВФ сохранил прогноз роста экономики России на 2026-2027 годы на уровне 1,1% ВВП. Этому частично поспособствуют более высокие доходы от экспорта на фоне роста цен на сырье и ресурсы. 40-летняя москвичка в 16-й раз стала мамой. В семье родился 9-й сын. Мальчик полностью здоров, он весит 4 килограмма 200 граммов, рост 56 сантиметров, сообщили в департаменте здравоохранения столицы. Роды в клинической больнице номер 29 прошли благополучно. Отмечается, что родители также воспитывают 7 дочерей. Своего первого ребенка женщина родила в 23 года. За вклад в воспитание детей ее ранее наградили орденом «Материнская слава». В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком на четверг. Юань 11 рублей 22 копейки, доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей и 35 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 21, облачно с прояснениями. Ветер южный около 2 метров в секунду. Ночью синоптики обещают до плюс 17 градусов, вероятные осадки. Утром в четверг 19-21. Марина Толкачева, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
20: 94,8 FM.
21: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов
20: Лисича. Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
22: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
21: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Китай – союзник или конкурент?» в эфире политолог, публицист и автор телеграм-канала «Азартная политика» Александр Беляев. В эту среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
21: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные в эфире адвокат Руслан Яхудин. В этот четверг после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
24: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
25: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
24: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
26: намеренного, неправедного и пагубного.
21: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
27: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
21: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
28: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
21: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
29: 18.08 в Москве. Сегодня 8 июля, среда, радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Напоминаю, наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». Звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте. «Говорит Москва» 94.8 FM. В Ковидео, в... На Ютьюбе и на Рутюбе. Вот чуть про Телеграм не сказал. В Телеграме нет трансляции, зато есть на Рутюбе. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас. Нажимайте на Рутюбе на кнопочку с ракетой обязательно. Эта кнопочка, ну, во-первых, она сама по себе приятная очень. А во-вторых, она еще и помогает нашему каналу расти. Может быть, еще что-то делает. Не знаю, не проверенная информация, но как будто есть такое ощущение. Поэтому нажимайте обязательно на эту кнопочку. Также у нас есть еще телеграм-канал. Он остался, естественно, так же, как канал в Максе и в Дзене. Это новостные наши ресурсы. Подписывайтесь на них для того, чтобы быть в курсе всех последних событий. И сканируйте QR-код у нас в трансляциях. Этот QR-код приведет вас на бота в мессенджере Макс, через который можно писать нам сообщения, так же, как через телеграм или через смс-ки. Сканируйте или переходите по ссылке сайта говоритмосква.ру. Там связь с эфиром есть прям такое местечко на сайте, оно справа, если это компьютерная версия, в самом низу, если это версия для мобильных телефонов, там ссылка, сканируете, переходите и, собственно, пишите нам ваши сообщения. У самурая нет цели, есть только джихад на пути Аллаха, пишет Виталий Фили, это про Дональда Трампа и про его оговорку. Ну и, конечно, мы, честно говоря, сегодня будем с вами, наверное, постоянно говорить именно об этом. Я вчера предупреждал, что новости еще самые главные с саммита в Анкаре нас ждут за углом. Вот эти новости, собственно, подоспели. Добрый вечер, Георгий. Давайте челлендж не произносить фамилию Месси. А это, знаете, сегодня будет, мне кажется, достаточно легко, потому что, несмотря на то, как вчера в очередной раз сборная Аргентины потрепала мне нервы, аргентинский гений был на месте, все в итоге порешал, и идем дальше, значит, теперь что там, теперь Швейцария, удивительно, что это Швейцария, конечно, и жуткий абсолютно вчерашний матч между Швейцарией и Колумбией закончился в пользу Швейцарии по пенальти, отвратительная была игра, просто кошмар, слава богу, не в 4 утра, вот все, что я могу сказать по поводу этой игры, а так, да, значит, дальше Швейцария, ну, а об этом еще, я тоже думаю, успеем поговорить. Сегодня футбола вообще нету. Сегодня первый день за весь чемпионат мира, когда нет футбола. Но есть другие новости. Трамп, добрый вечер, пишет Василий. Украина будет делать сама патриоты, мы передадим технологии. Сейчас я вообще вам цитаты, там много было цитат. Я смотрел полностью всю вот эту вот пресс-конференцию Зеленского и Трампа, поэтому я сужу не только по новостным вот этим вот выдержкам, я, как и всех, кто собирается так или иначе, или хочет быть полноценно в курсе, это не обязательно абсолютно, мне обязательно, так как это моя профессиональная обязанность, а если это не ваша профессиональная обязанность, вы можете, конечно, ориентироваться только исключительно на новости, но если прям вот 100% хотите понять, что было произнесено, в какой атмосфере, как это было сказано, шутка, не шутка, сейчас надо за таким следить, да, в каком контексте все это было произнесено, надо, конечно, полностью смотреть все подобные истории, но я смотрел полностью, поэтому на меня можете положиться. Я вам расскажу, значит, как это было. И все самые громкие заявления оттуда я вам зачитаю. Егор пишет, ну как там дух Анкориджа, будем ли мы копать тоннель? Да, и вот лучше, слава богу, не запретное слово не Анкоридж сегодня, а всего лишь фамилия одного небольшого ростом, но большого таланта аргентинского футболиста. Так, да-да-да-да-да, Трамп сегодня слил итоги СВО и унизил зеленого наркомана, назвав его Путиным. Слил итоги СВО, это что вы имеете в виду? Владимир Бонд пишет Марадона. Это хорошее сейчас было. Я себе, кстати говоря, похвастаюсь, приобрел футболку Марадонны. Настоящую прям, ладно, это была бы мечта, если была бы настоящая, нет, но потную, спрашивает Альфили, это было бы слишком хорошо. Продаются, кстати, вы удивитесь, но продаются футболки вообще с автографом кого угодно, прям, причем с сертификатами там подлинности, конечно, сертификаты тоже надо проверять на подлинность, но чисто теоретически можно найти оригинальную футболку с росписью Марадоны. Я думаю, что эта вещь будет только дорожать. А пивозавр. Вот это вообще было бы комбо, если бы футболка пивозавра, на ней автограф Диего Армандо, это было бы круто. Но там должен был быть кокозавр, наверное, скорее, чем пивозавр. Но нет, я просто купил себе винтажную футболку сборной Аргентины с фамилией Марадона с чемпионата мира 94-го года. Кстати, тоже в США был. Вячеслав пишет, не одурели ли пиндосы, они одобряют удары вглубь России, это поможет миру. Ладно, ну, видимо, пришло время пройтись по сегодняшним высказываниям Дональда Трампа. Итак, у них была пресс-конференция с Зеленским. После этого, я так понимаю, они еще пообщались чуть-чуть совсем по времени тет-а-тет. Но очень много всего было сказано на этой пресс-конференции. Что характерно, значит, достаточно такое длительное вступительное слово было у Дональда Трампа. Он говорил о том, как значит, он, естественно, там все войны на свете остановил. И все он будет останавливать дальше, после чего перешли к вопросам. И первый вопрос был по Ирану. А не по Украине. А по Ирану, потому что они, видимо, снова воюют. Все, больше нет никаких соглашений, перемирие приостановлено. Американцы наносят удар по Ирану, Иран наносит удар по американцам, Иран наносит удар по кораблям, перекрывает Армузский пролив. Нефть растет. Нефть идет вверх, поэтому все, кто начал расстраиваться раньше времени, видимо, да, пока... Пока этот человек у власти, я думаю, что не стоит расстраиваться раньше времени, он в любой момент может все откатить снова до задницы. Вот, собственно, и здесь это произошло. Задавали вопросы ему очень много про Иран, собственно, его... Давайте поделим. Потому что там было так, что он все время перебивался с темы на тему. Начал с Ирана, потом продолжил Украиной, потом снова вопрос про Иран, потом снова про Украину. Иногда на вопрос про Украину он отвечал, как на вопросы про Иран. В рамках ответов про Иран он перепутал Иран с Японией, причем не просто перепутал Иран с Японией. Там была такая фраза, что, представляете, у нас там потрясающие, значит, самые лучшие в мире авианосцы, великолепные, вот. Абрахам Линкольн называется наш авианосец. Они нанесли 100 с лишним, там какая-то цифра, 117, что ли, ударов ракетами по нашему авианосцу и ни разу не попали. Они — это Исламская Республика Япония, сказал Дональд Трамп. Все как-то сделали вид, как будто этого не услышали. Ну, понятно, что он имел в виду Иран. Но Япония не отпускает его, обратите внимание, Япония. Вот он, когда премьер-министр у него была в Белом доме, он говорил, что... Когда он тогда только нанес удар по Ирану, он говорит, мы не хотели никому об этом рассказывать, потому что это сюрприз. Вот эти, показывают на премьер-министр Японии, они знают толк в сюрпризах, да? Типа Перл-Харбор, все дела. И ему очень понравилась эта шутка. Япония их союзник, если что, на данный момент. И вот здесь опять корабль, опять удары по кораблю, и опять он вспоминает Японию. Прям вот очень сильно не отпускает его Япония в контексте кораблей. Но имел в виду он, конечно, Иран. Сказал, что они ку-ку. Он так и сказал, это цитата. Иранцы ку-ку. Мы с ними обо всем договариваемся, а они потом говорят, что мы ни о чем не договорились, и я вообще больше не настроен ни с кем договариваться. Хотя мои переговорщики говорят, давайте продолжим договариваться. Они отличные люди, они самые лучшие люди. Он имеет в виду Джареда Кушнера и Стивена Уиткофа. Он еще так показал на Зеленского. Он говорит, ну, ты знаком с ними, я слышал. Там вообще вот этого какого-то странного такого панибратства было очень много. Это панибратство, оно, наверное, проявилось в его в очередной раз повторенной фразе про детей, которые дерутся на детской площадке, и надо им дать время подраться. И только потом надо будет их помирить. То есть он себя воспринимает как вот такой вот взрослый на детской площадке. Ноль каких-то ссылок на Джеффри Эпштейна здесь, да, никаких подтекстов. Просто он взрослый, вокруг дети, и он должен их вот помирить. Именно с такой колокольни он уже в который раз смотрит на конфликт между Россией и Украиной. А иранцы ку-ку смешно. Ну да, да, да, наверное, смешно. Не знаю, мне уже давным-давно от этого всего не смешно. То есть уже просто на это смотришь... Думаешь, какой-то... Ну, у меня есть мысли по этому поводу. Ну, сейчас будем, когда мнениями с вами делиться, я свое мнение тоже скажу. Ну, вот, что касается Ирана, в общем, он сказал, что переговорщики хотят переговариваться. Он уже не настроен. Но что там будет в дальнейшем, непонятно. Иранцы уже после этой пресс-конференции достаточно быстро... Ну, там пока со ссылкой на источники, это ТАСС передавал, что Иран выходит из этих переговоров. Официально все-таки пока это не произошло, но достаточно быстро вот такое мнение просочилось в средства массовой информации о том, что Иран прекращает переговоры с Соединенными Штатами Америки. В принципе, наверное, это логично. Вот там вот так было. Приостанавливает переговоры об окончательном урегулировании США. Со ссылкой на высокопоставленный иранский источник передает ТАСС.
6: Мне кажется, ТАСС вообще были первые, кто об этом, в принципе, сказал. Все потом ссылались на них. И давайте вот теперь про Украину. Значит, что сделал, какие главные заявления прозвучали в этой пресс-конференции от Дональда Трампа? Ну, во-первых, он сказал, что много ему задавали вопросы по поводу того, что значит, как будет дальше, будет ли он оказывать дальнейшее давление на Россию, будет ли осуществляться какая-то, как будет осуществляться гарантия безопасности для Украины. От этих вопросов он уходил. Он не сказал, будет ли он оказывать давление, он сказал, мы уже оказываем на них достаточное количество давления. Вопрос безопасности, гарантии безопасности, это будет потом. У нас отличный, значит, коннект есть с Путиным, может быть, Зеленскому это не понравится, но я с Путиным отлично лажу, мы друг друга понимаем, и у нас, значит, все вообще с Путиным в порядке. С одной стороны, говорил он, значит, но с другой стороны, он же сказал о том, что там Рубио в какой-то момент встревал, он сидел по левую руку от Дональда Трампа, и там пошла речь об ударах вглубь нашей территории, и Рубио сказал, что мы дадим право Украине разрабатывать ракеты... А, это Трамп сказал. Мы дадим Украине разрабатывать ракеты Патриот, мы покажем им, как это делать, а Рубио сказал, что мы будем помогать Украине бить глубоко по России, чтобы она закончила войну. На что Дональд Трамп добавил, что да, это эскалация, но это эскалация, которая может помочь... положить конец конфликту. Особо с этим он не спорил. Вообще, тема с этими самыми беспилотниками, она там была, наверное, если мы говорим про украинскую часть этого разговора с журналистами, она была самой часто упоминаемой. Ну, во-первых, это много делал сам Зеленский, хотя говорил он, честно говоря, практически не говорил. Он несколько раз поддакивал Трампу и, по-моему, ответил на 1-2 вопроса. Ну, вот в рамках этого поддакивания Трампу, там, когда пошла история опять с тем, что вот Путин предлагал ему встретиться в Москве, Трамп сказал, что как он может, он не может приехать в Москву, это странно, я поставил себя на его место, я бы в Москву не приехал, и спрашивает у Зеленского, ты бы поехал?

0: что, в принципе, хочет Россия, но, наверное, сейчас условия меняются. И меняются вот в пользу этих людей. И показал на украинскую делегацию. Но мы еще поговорим обязательно об этом, обо всем. Поговорим обязательно об этом с президентом Путиным. Кстати, можете задать... Его, видимо, немножко раздражало то, что все вопросы адресуют ему. А Зеленский сидит, молчит. И он показывает на Зеленского и говорит, вот, можете сами задать вопросы Путину, какие хотите. И показывает на Зеленского. И его поправили, вы имели в виду Зеленского, и он, видимо, понял, что он Зеленского назвал Путиным, но, надо отдать должное, он выкрутился и сказал, что нет, я имел в виду, что я сегодня буду звонить Путину, и вы можете мне подсказать какой-нибудь вопрос, который я бы мог ему задать. Но он отчетливо прям показывал на Зеленского, говорил, что вот это Путин, я не думаю, что Зеленскому это сильно понравилось, то, что его Путиным назвали, но он сильно не демонстрировал, старался его никак не бесить, вообще не лез, то есть он просто молчал. Честно говоря, там кивал головой периодически. А, там был такой момент, что Дональд Трамп его немножко подколол, сказал, что ну вот у нас вообще выстраиваются достаточно неплохие отношения, особенно вот после того, что было в Белом доме, да? И на него так посмотрел. Он говорит, да-да-да-да-да. Ну, типа, надеюсь, что это только, значит, только начало, сказал Зеленский. Дональд Трамп с ним согласился. Надеюсь, говорит, что это только начало. Но, в принципе, наверное, глобально вот так вот и прошла эта пресс-конференция. То есть из главного здесь, на мой взгляд, если мы опустим иранский вопрос, потому что там просто вот это хождение по кругу, про флот, который они так весь, значит, уничтожили и все прочее, поэтому давайте иранский вопрос мы отложим, про нас поговорим. Американцы подтвердили, что они собираются усиливать давление на нас с помощью тех же самых ударов украинскими беспилотниками вглубь нашей территории. А они окей с такой концепцией. Они считают, что это поможет каким-то образом делу. Они собираются с нами поговорить. Дональд Трамп собирается прямо сегодня разговаривать с Владимиром Путиным по телефону. Но он сказал, что условия, которые были раньше, наверное, могли поменяться из-за этих ударов по, значит, вглубь нашей территории с помощью украинских беспилотников. Там, кстати говоря, не уточнялось, что это за удары, куда они там. То есть просто так вот широкими мазками, что вот Украина, она бьет вглубь территории. Ну, по-моему, Рубио только там сказал про нефтеперерабатывающие заводы. И сказали, что будут, потенциально будут предоставлять лицензию на самые лучшие невероятные ракеты Патриот на производство. Мы им расскажем и покажем, как их делать, сказал Дональд Трамп. Что бы это ни значило. То есть там даже не было про лицензии. То есть он разговаривает на очень простом языке. Он не говорит ни на канцелярском языке. Он не говорил про лицензию. Он сказал, мы поможем им и покажем, как это делать. Что бы это ни знаю, может быть, это экскурсия на завод, понимаете, можно и так интерпретировать, а может быть, будет лицензия. Но заявление было сделано, и многие его интерпретировали именно через призму этих самых лицензий. Ну, собственно, вот как вам такие заявления, что вы думаете по этому поводу? Мы с вами наблюдаем за полным прекращением действия духа Анкориджа, и теперь это, наверное, какой-то дух Анкары, что-то вот, ну, какая-то новая ипостась всего этого добра. Окончательно мы наблюдаем, что действительно вот эти все слова Макрона и так далее подтвердились, что Дональд Трамп скорее на стороне Украины, и что их вот эта вот эта история с дронами и попытка через эти дроны продать Дональду Трампу то, что они каким-то образом побеждают, наверное, все-таки частично, но сработало. Или это просто очередная болтовня этого пустобреха, и, честно говоря, вообще не надо на это обращать никакое внимание, потому что, ну, это Трамп. Типа он сегодня говорит одно, завтра другое, и как-то сильно менять определенные свои подходы относительно вот этих всех его высказываний не стоит. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит Москобот, звонки 7373-94-8, код 495. Так, давайте-ка мы вот так вот обнулимся и заново. Слушаю, здравствуйте.
1: Вечер добрый.
0: Добрый, здравствуйте.
1: Алла Георгиевна, город Москва.
0: Здравствуйте,
1: я Алла доктор. Георгиевна. Я сегодня посмотрела, вы знаете, я в принципе в политику не вкручиваюсь, но поскольку уже не смешно совсем, да,
0: да,
1: мягко говоря.
0: Да.
1: И речь идет о жизни людей, детей, и как-то все тревожно. Я посмотрела, транслировала один канал прямо в прямом эфире. Вы знаете, вот этим обоим товарищам,

0: я бы сказала, обеим, в хорошем смысле этого слова. Им психиатры нужны. Один не в Минько, а второй просто наркоман, там даже нарколог я бы ему прописала. И как с этими людьми? Я, вы знаете, так сочувствую нашему президенту, при всей моей нейтральности, я говорю, к политике я, ну так, далеко. Uh-huh. Девочка все-таки, как бы стараюсь с ней в мужские разговоры не вмешиваться. Разве футбол посмотреть, посмеяться? Но uh-huh. тут я подпрыгнула. Я так сочувствую Владимиру Владимировичу, там не с кем говорить в самом деле. Как у него хватает психического здоровья вообще все это терпеть? Ребята, держитесь все, берегите здоровье, особенно психическое.
1: Ну да, не, работа тяжелая, кто, тут как бы не поспоришь. Ну вот, да, вызывайте дурку, пишет Виталий Фили. Но можно как бы на эту тему порассуждать и сказать, что они больные. Там был еще веселый момент, когда Дональд Трамп говорил про то, как они ракетами уничтожают корабли наркоторговцев. И как не очень веселое лицо было у Зеленского в этот момент. Ну, в принципе, честно говоря, не сильно был веселый. Ну вот пишут, а что созвучно, Иран и Джапан. Ну да, Иран, Джапан, что еще, Бепан. Вот, можно еще сюда, да, добавить, что еще? Все на Ан, да? Просто самолет такие Ан, да? Ну, все, можно сюда что угодно, в принципе, добавить. Очень будет, да, созвучно. Афган. Афган. Почему нет? Сейчас мы... Ну, давайте, накидывайте. Ну-ка, Эминемы, значит, комнатного разлива. Погнали, рифмы. Какая психушка? Вы что, угораете? Пишет Андрей. Ну... Папан Бутан. Да. Ладно, сейчас такая Майган. Вот. Сейчас это такая Майдан. Ереван. Пишнюша. О, да. Пошло, пошло. А, очень много всего созвучного можно придумать на этот счет. Можно, конечно, иронизировать, говорить, психушка, все дела, но психушка до них не доберется. И у этих людей, у них есть определенная полнота власти, особенно у Дональда Трампа, да, и как, то есть он этой властью, он пользуется так или иначе, поэтому это надо иметь в виду. Вот что имеем просто, вот такие. И с этими людьми надо и договариваться, или не договариваться, что-либо обсуждать, их нельзя, на них нельзя не обращать внимания, к сожалению. Барабан, можно Бабаян добавить, уже раз разогнались, да? У нас сейчас будут новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 18:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Александр Новак заявил о введении полного запрета на экспорт дизельного топлива из России. Это позволит увеличить поставки на внутренний рынок, сообщил вице-премьер на совещании с президентом Владимиром Путиным. По словам Новака, ситуация с топливом частично стабилизировалась, но, несмотря на принятые меры, пока остается непростой. Новак отметил, что правительство продолжает принимать дополнительные меры для стабилизации обстановки. Владимир Путин призвал быстрее разобраться в ситуации с топливом в Крыму. Минфин США продлил лицензию на оплату налогов, сборов и пошлин в России. Это касается физлиц и американских компаний. Документ опубликован на сайте ведомства. Выданное разрешение действует до 9 октября. При этом лицензия не позволяет списание средств со счетов Центробанка или Минфина России в американских финансовых учреждениях. Она также не распространяется на операции, которые запрещены другими положениями санкционного режима. СМИ сообщили об отправке Франции солдат в новый штаб передовых сил НАТО в Финляндию. Он начал работу в июне в городе Рованьеми. Совместным заявлением выступили власти этих стран. Планируется, что Франция совместно с Финляндией будет проводить подготовку военных для нужд штаба, сообщил телеканал СВТ. Кроме того, 200 французских военнослужащих разместят в городе Будене на севере Швеции. Их передислоцируют после того, как подразделение Франции приступит к несению службы на финской территории. Суд приостановил работу кафе в Нижнем Новгороде после отравления 6 посетителей. Заведение будет закрыто 70 дней. Речь идет о кафе «Мола-Мола» в центре города, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. В ходе проверки выяснилось, что планировка и размер кухни не обеспечивают последовательность технологических процессов приготовления блюд. Кроме того, отсутствовали дезинфицирующие средства. Об отравлении в кафе 6 человек, включая ребенка, стало известно в начале июля. Возбуждено уголовное дело. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 21, облачно с прояснениями. Ветер южный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 738 миллиметров ртутного столба. Ночью синоптики обещают до плюс 17 градусов, вероятные осадки. Утром в четверг 19-20 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама.
4: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина». «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектная декларация на сайте наш.том.рф.
6: Еще раз объясняю, как открыть иностранную банковскую карту.
7: Ага.
6: Находишь сайт «Плати по миру». Открываешь карту для путешествий. Пополняешь через СБП. Подключаешь Google или Apple Pay и... плати удобно в путешествиях.
7: Как еще раз найти?
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Восточная мудрость гласит: неважно, как медленно ты идешь, главное, не останавливайся. Начни обслуживать китайское авто в СТО «Фильтр». Поднебесная скидка 15% до конца июля. В «Фильтре» все материалы в наличии. Бесплатная замена, гарантия сохраняется. Подробнее на stofilter.ru. Работаем круглосуточно.
9: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
10: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
11: Хотите учиться рядом с домом и получать востребованную профессию? Московский финансово-юридический университет МФЮА предлагает более 86 востребованных программ высшего образования и колледжа. За 35 лет МФЮА – это 260 тысяч успешных выпускников, 700 работодателей-партнеров, 300 научных и внеучебных мероприятий, 5 бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов, 3 технопарка «Наукоград». 20 учебных корпусов и приемных комиссий по Москве делают поступление и обучение удобными. МФЮА – это практическое образование и помощь в выборе профессии с первых курсов. Узнайте больше и подайте заявку на обучение на сайте mfua.ru уже сегодня. МФЮА – ваш уверенный старт в профессию.
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Китай – союзник или конкурент?» в эфире политолог, публицист и автор телеграм-канала «Азартная политика» Александр Беляев. В эту среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Москва 94.8 FM.
1: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18:37 в Москве, сегодня 8 июля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Напоминаю наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции идут у нас во ВКонтакте, в ВК-видео на Ютубе, на Рутюбе, подписывайтесь, лайки ставьте, кнопочки с ракетами. Это обязательно прожимайте, это все помогает расти нашим каналам, мы будем вам благодарны. Также у нас есть еще Телеграм, у нас есть Дзен, у нас есть Макс, запросу «Говорит Москва» сможете найти нас в этих ресурсах. Сканируйте QR-код у нас в трансляциях, этот QR-код приведет вас в бота в мессенджере Макс, через который можно будет писать нам сообщение. Эдвард пишет, уже 8 июля, где лето? Да, и не говорите, я сам не пойму, что происходит. Уже вот здесь, честно говоря, это сидит невозможно. Не погода, а черти что. Слушаю вас, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Ну, знаете, честно говоря, получается, по итогам вот этой встречи, что можно сказать, Трамп на самом деле не врет. Ну, то есть, я вот как человек, житель Крыма, ситуация у нас, ну, объективно ухудшилась. Но здесь, мне кажется, небольшое такое недоговаривание. Дело в том, что вот мы, например, в Крыму в такой ситуации живем, сколько там, 2 недели, да, условно. Ну, например, средний киевлянин или какой-нибудь запорожец, ну, то Запорожье, он так живет уже пару лет. Угу. Ну, то есть постоянное выключение света. То есть, ну, они почему-то думают, что вот, например, мы в Крыму почему-то закричим, что срочно-срочно заканчиваем войну на любых условиях, лишь бы вот не было света. То есть почему-то в Украине, значит, люди 2 года так, ну, считается, что не думают, а вот вся Россия прямо от этого, ну, дико вдвоет. Что, мне кажется, немного странно, потому что, ну, тут вот я бы такую оценку не дал. Вот, спасибо.
2: Спасибо. Сегодня праздник, День любви и верности. Напоминает нам Григорий из Санкт-Петербурга. Да, действительно. А синоптики нам обещали самое жаркое лето в истории. Я, по-моему, вот каждый раз, когда нам обещают самое жаркое, у нас вот что-то подобное происходит. Когда нам ужасно холодное обещают, мы тут не можем никуда спрятаться и деться. Ну да. Ну и теперь мы будем опять надеяться на переговоры. Пора уже каждый день такие удары наносить, чтобы люди сами захотели мира, плотины, электричество. Скоро у нас еще больше... Убежала. Скоро еще больше мирных людей будет гибнуть, а у нас озабоченности. Мы еще никак вообще вот эту историю свежую не комментировали. Я думаю, что, честно говоря, здесь пока нет никакого смысла комментировать, если действительно намечен какой-то телефонный звонок. Ну вот после этого телефонного звонка и надо будет комментировать. Мы еще с вами, я думаю, к вечеру сегодня увидим какие-то новые новости на этот счет. Николай, я вижу, все сообщения вижу. Не надо мне одно и то же сообщение по 4 раза подряд присылать. А то и нет, даже не по 4. Подождите, вы мне его прислали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 раз. Вы мне прислали одно и то же сообщение 27 раз. А, и вы продолжаете, да, судя по всему. Ну, вот я запомнил последнее время вашего сообщения. Еще одно сообщение я вас забаню, потому что вот это вот мне не надо здесь ленту засорять. И так много сообщений. Я стараюсь, чтобы как можно больше этих сообщений прочитать, со всеми пообщаться, а вы таким образом не даете никому больше это сделать, потому что я просто не могу разглядеть другие сообщения в этом. Я с исправлениями. Пишите, значит, сразу правильно. 27 раз вы исправляли сообщение? 27 раз мне ничего присылать не надо. Так, в страшном мире живет Фредович, где в Киеве сидит Путин, авианосцы США обстреливают Исламская Республика Япония. Страшно быть, он же бизнесменом, тут реально можно кукухой тронуться. Ну да, можно. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
4: Алло.
2: Да, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ну, просто, как говорится, частное мнение, да, гражданина. Провал нашей политики. Не политики, а именно наших вот лиц, ответственных за отношения с соседями. Ну, вообще со всеми. За последние, ну, вот сколько, 4 года, да, идет СВО.
2: Угу.
0: Ну, опять же, частное мнение, да, но из того, что я вот вижу...
2: Вы никакое
0: читаю,
2: другое мнение не можете высказать,
0: только да, частное. Да, только частное, да, мое, как гражданина страны, да. Да, вот мне, знаете, как говорил Белое солнце пустыни, меня задержало очень обидно.
2: Угу. Ну, раскройте как-то вот, мысль свою.
0: Почему я раскрою?
2: Давайте.
0: Потому что, по-моему, уже всем трезвомыслящим понятно, что то, что планировалось в 2022 году, с треском провалилось.
2: Угу.
0: Ну, это факт. Вот, все, провал. А вот план бета какой? Ну, вот 4 года мы слушаем, что мы их будем перемалывать. Ну, перемололи за 4 года. Как можно перемолоть, ну, когда Украина накапельница всего Евросоюза? Ну, физически как? Если они в открытом говорят, что нет, перемалывать имеется в виду технику. Давай я говорю, назад вспоминаем, 23-й год. Сейчас мы им всю технику вышибем, да?
2: Да.
0: Сейчас 26-й. Вышибли всю технику? Да не вышибли.
2: Ну, всю не всю, но огромное количество.
0: Ну,
2: сейчас, честно говоря, уже даже про технику уже
0: как будто
2: разговаривать не надо, потому что техника уже ни на что не влияет.
0: В воздухе, да, я с вами согласен. Но что, перемололи? 26-й год. Не перемололи.
2: Почему перемололи?
0: Ну, а что это?
2: Знаете, когда говорили перемололи, я почему уточнил у вас про людей? Обычно именно про живую силу шла речь.
0: Вы знаете, вот это единственное, наверное, в чем я с вами полностью согласен. Вот в живой силе – да.
2: Угу.
0: Тут – да. Но давайте, вот извините, я сейчас, конечно, очень плохую вещь, но я скажу грустно. Давайте так. 5 лет назад были 15-летние. Сколько уже этим 15-летним сейчас?
2: Ну, мы не знаем, где эти 15-летние.
0: Мы не знаем, но кто-то же все равно, ну не все же убежали, правда?
2: Ну, надо, ну не все, конечно, понятное дело, да. Но надо смотреть, сколько этих 15-летних и так далее.
0: Да, то есть жестокая ирония моих слов в том, что уже столько времени это длится, что даже те, кто 5 лет назад еще не должен был вставать под, ну,
2: это правда.
0: Под ружье, да, он уже сейчас может встать.
2: Это правда, да.
0: Вот, понимаете, просто вот, ну вот я вот так вот, чтобы долго эфирное время занимать, мне реально обидно. Да, вот просто задержал, которое начинало одно, а вот такое ощущение, что последние 4 года вот какой-то конкретной цели ее нет. Вот я везде читаю, мы освободим Донбасс. У меня вопрос, дальше что? Пожали руки, разошлись, но это же не ринг.
2: Ну, а кто вам это сказал?
0: Нет, ну я просто вот читаю новости. Мы вот возьмем Донбасс, мы возьмем Донбасс. У меня вопрос, ну хорошо, возьмем, дальше что?
2: Да.
0: Дальше. Почему это какая-то
2: дальше вот будем освобождать.
0: Да, мы его возьмем. Ну вот, это а у меня...
2: Не, ну смотрите, кажется, вы можете себе задать цель, я, там, я не знаю, куплю себе какую-нибудь гигантскую виллу за десятки, сотни, ну, какие десятки, сотни, а то и миллиарды рублей, вот я куплю себе такую виллу. А можете постепенно двигаться к этой вилле. Можете купить сначала себе квартиру, потом квартиру побольше, потом еще какую-то, а потом несколько квартир, потом продать, купить эту виллу. Ну, грубо говоря, постепенное движение. Не, ну, кому обидно, я как бы, что я могу здесь поделать? Ну, обижайтесь дальше. Так, мы не возьмем Донбасс, а освободим, пишет Василий. Да, освобождаем прямо сейчас. Обидно, мы не можем бомбами закидать Украину, мы, получается, кровожадные, а Украина и Запад не будет церемониться, видимо, не кровожадные, а Украина и Запад не будут церемониться при первой же возможности, закидают нас бомбами. Да, 100%, конечно, закидают. Кстати говоря, вспомните, сейчас чуть через паузу к этому перейдем, но вспомните про то, о чем мы вчера с вами разговаривали, про Международный олимпийский комитет. Просто держите вот эту историю в голове, что вчера вдруг МОК появился с разговорами о том, как они нас собираются разбанивать. А, так. Человек звонит, сломавшийся от мысли, что это никогда не кончится. Бедолага, пишет Сермих. Ну, может быть, не знаю, я не буду никаких диагнозов ставить. Так, когда закончится? Я верил в переговоры каждый раз. Почему по телевизору говорят, ну, наши деды ведь жили на воде и хлебе, нам теперь жить на воде и хлебе? Спрашивает Николай, 32 года. Николай, как хотите. Если у вас есть такое желание, можете, пожалуйста, себе это устроить. Это нынче называется, тогда это было, был единственный вариант. Нынче это называется, небось, какой-нибудь модный кето-диет и что-нибудь такое. Наверняка есть какое-нибудь название для этого. Можете. Вас кто-то заставляет жить на воде и хлебе? Не знаю, зайдите в магазин, если найдете что-нибудь, кроме воды и хлеба, можете купить. Вот если там что-то есть, кроме воды и хлеба, пожалуйста, покупайте. Никто вам не запрещает, если вдруг у вас было какое-то другое мнение на этот счет. Ноль вопросов. Я как бы понимаю, что вы пытаетесь мне сказать, но почему? Ну, потому что говорят, ну, что такое было. И когда это говорят, говорят о трудных временах, намного более трудных, нежели чем приходится переживать нам с вами, вспоминая наших предков. Говорят, что наши предки справлялись и не с такими вещами. На наши плечи нечто намного менее тяжелое на данный момент спустилось. И если наших предков то не сломило, то почему должно сломить нас то, что происходит сейчас? Вот что вам имеют в виду. Я не знаю, о чем конкретно идет речь, но я так по контексту понимаю. Но если вы хотите жить на воде и хлебе, вам этого никто запретить не может. Пожалуйста, идите и живите на воде и хлебе. Если вы не понимаете смысла, мне кажется, абсолютно прозрачных аналогий. Так, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Евгений, Москва.
2: Здравствуйте,
4: Евгений. А вот Путин как раз сказал, по-моему, недавно, что цели СВО не изменились. То есть после освобождения Донбасса, ну, все, так сказать, что вот раньше говорилось, денацификация, демилитаризация Украины, она, видимо, будет продолжена. А и хотел я вас спросить, вот недавно... Сегодня слышал новость, ну, просто краем уха, про женщину в Европе, вот, ее, ну, она была как-то связана вот с покушением на владельца колл-центра, там, это украинского олигарха, вот, ее допросили и отпустили, и она уехала на Украину, вот, и... Это вроде бы, вот дальше я не совсем понял, на Украине ее арестовали и казнили, я так...
2: А кто ее в Европе допрашивал? Никто никого не допрашивал.
4: Ну, видимо, полиция допрашивала по делу.
2: Да нет. Нет. Нет, вот эту, если мы говорим о той женщине, которую казнили в итоге на Украине, никто ее не допрашивал, и она просто успела убежать, и уже в Киеве ее казнили. Вот и все, никаких допросов не было, никто ее никуда не отпускал. Можно лучок жареный добавить, это про хлеб и воду. На воде и хлебе, я на дороге смотрю, пробок почти нет, но те машины, что ездят, это не ржавые дедовые «Жигули», какие-нибудь седанчики, а в общем нормальные модные внедорожники, даже немецких много, так что до воды и хлеба далеко. Да, конечно, нет речи ни о какой воде, ни о каком хлебе, ну это... О чем, в принципе, речь? В этом смысле все в порядке. Как пел иноагент, ну вот на этой фразе, и мы прекращаем читать сообщения. Меня вообще не интересует, как пел иноагент. Я почему сказал про МОК? Я вчера говорил о том, что мне не верится в то, что вдруг, откуда ни возьмись, появляется Международный олимпийский комитет и начинает рассуждать о том, что вот надо там нас разбанить, потом вдруг появляется ФИФА и начинает рассуждать примерно о том, об этом же, внезапно, вдруг, ни с того ни с сего, нет никаких дат, нет никаких заседаний, то есть не было анонсировано, что это произойдет в ближайшее время, вот в такую-то дату, никаких турниров там не намечено, то есть это вот просто спонтанная история. Никем не анонсированное заранее. Я не верю в такие совпадения. Я вчера сказал, что мне кажется, что с нами торгуются. У себя в канале написал уже, когда про футбол пошла информация, тоже написал, что торгуются. Вопрос, что хотят выторговать в обмен. И вот мы сегодня с вами наблюдаем эту встречу, на которой практически прямым текстом нам говорят, что мы сейчас будем торговаться. Говорит, да, сейчас будем, вот переговоры, Путин очень хочет положить конец этому, говорит Дональд Трамп. Потом он говорит о том, что условия, скорее всего, изменились с прошлого раза, мы будем сегодня с ним разговаривать. Но вот вам, пожалуйста, это чистой воды торги. В чистом виде торги. Другое дело, что, ну, понятно, нам на эти торги идти не надо, ни при каких обстоятельствах. А, ну, я согласен, что есть определенная наша вина в том, что мы им позволили поверить в то, что они могут торговаться. Была сегодня еще новость от американцев, по-моему, от Нью-Йорк Таймс. Она была еще до встречи Зеленского с Трампом. Новость была о том, что Зеленский полностью отверг предложенный Дональдом Трампом план из 28 пунктов. Это, я так понимаю, ровно тот самый план, о котором постоянно идет речь, про Анкоридж. Зеленский отверг этот план, не собирается ему следовать. Он считает, что он может выторговать себе условия получше. Он считает, что условия поменялись. И что сейчас этот Трамп уже... Ой, Трамп, говорю, этот план уже не актуален. Ну, хотя по Фрейду оговорочка. План этот не актуален, поэтому будем значит, торговаться дальше. И после этого, собственно, вот эта встреча состоялась. И, в принципе, я не увидел, что Дональд Трамп сильно против. Что его план отвергли. Я такого не увидел. Так что они торгуются. Но нам не надо допускать возможность подобной торговли. Остается абсолютно в силе все аргументы про то, что надо стирать их с лица земли, этих людей. Это плохо то, что они в себя верят. Они этой верой в себя и тем, что мы позволяем им верить в себя, они, безусловно, отодвигают мир и любые договоренности. Они отодвигают, потому что это значит, что их надо снова приводить в чувство. Это значит, что их надо снова доводить до состояния, где они готовы садиться за какие-то столы переговоров, как минимум. А это значит, что им надо сделать так, чтобы они боялись за свою жизнь. Я здесь остаюсь при своем. То, что, ну, правильно сказал слушатель, который говорит, что они там уже живут в такой обстановке достаточно долго, я вот в момент, когда Зеленский пошутил про Москву, что типа там дроны летают украинские, там небезопасно. Я вспомнил сразу про то, что он ведь каждый раз, когда заходила речь вот эта вот про то, что готовы принять его в Москве и обсудить все, что он хочет обсудить, он каждый раз говорил, что я готов принять в Киеве. А что он здесь об этом не вспомнил? Про Киев. Про тот самый Киев, где от взрыва склада с боеприпасами, ну вот раз сегодня про Японию заговорили, да там Хиросима случилась в миниатюре от того, как этот склад с боеприпасами взорвался и полгорода с собой под Киевом, насколько я понимаю, унес. Просто стер с лица земли. Чуть это он про Киев-то в этот раз не заговорил? Ну, то есть это очевидно абсолютно, что ситуацию невозможно сравнить с тем, что происходит в Киеве. На поле боя... Про поле боя вообще не идет речь. То есть про поле боя они вообще, в принципе, не рассуждают. Вот мы каждый раз делаем на этом акцент, на поле боя. Они на поле боя сейчас не делают акцента вообще никакого. Потому что там все понятно. Предельно понятно. У них на поле боя нету никаких успехов. И они больше к ним даже не стремятся. Раньше они пытались там какие-то наступательные операции проводить, заявлять о контрнаступах. Помните, была такая штука? Еще что-то. Все, они теперь больше про поле боя вообще не думают. То есть поле боя для них это просто таймер с обратным отчетом. Сколько им осталось еще держать эту оборону? Там всегда идет территория в минус, территории люди в минус. Задача сделать так, чтобы этот таймер не ускорялся, чтобы он шел как можно медленнее. Все, больше никакой задачи нет. А какие-либо успехи они собираются показывать вот в том числе за счет этих самых дронов. Поэтому на этом поле боя акцентов и не делают. Но это важная составляющая. Это очень важная составляющая. И когда зайдет... И мы делаем на этом постоянно акцент. Это мне дает понимание, что в разговоре между президентом России и президентом Соединенных Штатов об этом будет разговор. И будет разговор о том, что все вот эти вот победы Украины с их беспилотниками, эта история сильно преувеличенная. Президентом, или как-то он там, как он себя называет, Зеленским, мягко говоря, сильно преувеличенная. Хотя это тоже есть. Действительно, дроны летают, никто это особо не скрывает. Дроны, там, ракеты, еще что-то летает, но говорить о том, что какая-либо инициатива перешла в чьи-то руки, ну, это просто абсурд. Но они будут, видимо, цепляться за это. Это означает, что Дональд Трамп, безусловно, не смог свой собственный же план никаким образом продавить. Его сожрали. Знаете, вот я тоже наблюдал сейчас за этой пресс-конференцией, и поймал себя на мысли, первая мысль моя была, что ни в коем случае нельзя отталкиваться от этого человека, от Дональда Трампа. Потому что он в свое безумие, конечно, затягивает все, что вокруг. Вот все, что сейчас происходит с Ираном и так далее, он не способен решать вопросы вообще никакие. В свою сторону в том числе. То есть свои вопросы он не способен тоже решать. Он просто затягивает тебя в круговорот безумия абсолютного. И ты ходишь от одного к другому, туда-сюда, туда-сюда. И от него отталкиваться нельзя, он неблагонадежный. С ним невозможно договориться. С ним никто не может договориться. И это из-за него, в первую очередь. А вторая мысль, которая меня посетила, что вот это вот безумие Дональда Трамповское умудрилось втянуться в безумие украинское. Вот это самое украинское болото, в которое главная его задача была в это болото, на мой взгляд, не попасть. Потому что мы видим с вами, что все, кто с этим болотом связываются, они все политические трупы, они все умирают. Разница только в сроках, вот кто сколько держится, но все так или иначе умирают. Его предшественник не даст соврать, если помнит об этом, конечно. Ему надо было в это не попасть. Он попал, и это все помножилось одно на другое. От этого вообще нельзя отталкиваться. С этими людьми невозможно ни о чем договариваться. Одних надо, судя по всему, игнорировать и просто в какой-то момент ставить перед фактом. Я имею в виду американцев. А вторых нужно уничтожать. Другие варианты здесь не сработают. Переговоры с этими людьми вести и рассчитывать на то, что эти переговоры увенчаются каким-либо успехом, это не сработает, этого не будет. Они не договороспособны. Одни не хотят, другие не в состоянии. Несмотря на всю браваду на тему того, что переговоры – это вообще его хлеб, и он только и делает всю жизнь, что занимается этими переговорами и заключает сделки. Я не знаю, что он там делал всю свою жизнь и как он эти сделки заключал. На данном этапе он не договороспособен абсолютно. И нужно эту мысль принять и отказаться от любой даже гипотетической сделки с этими людьми. Их надо просто ставить перед фактом. По-другому не получится. У нас новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 7 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал глава села Долгое. По оценке медиков, он находится в тяжелом состоянии, сообщили в оперативном штабе. Там добавили, что пострадавшего с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями доставили в больницу. В Алуйском округе в городе Шебекино в результате взрыва украинских дронов пострадали два бойца подразделения «Орлан». При ударах беспилотников противника повреждения, зафиксированные в селах Белянка, Безлюдовка, Вознесеновка, Бессоновка и Октябрьский. Дмитрий Григоренко назвал число зарегистрированных на госуслугах иностранцев. На портале внесены данные почти 5 миллионов граждан других стран. Они очень активно пользуются нашим порталом при оформлении различного рода документов и справок, рассказал вице-премьер на совещании с членами правительства, которое провел президент Владимир Путин. Григоренко добавил, что всего на госуслугах зарегистрировано свыше 120 миллионов человек. Это составляет около 95% всех граждан Российской Федерации старше 14 лет. Ежедневная аудитория портала более 14 миллионов пользователей. Эксперты сообщили о фактической остановке судоходства через Ормузский пролив. Ясность по поводу того, как будут разворачиваться события, наступит после 9 июля. В этот день в Иране закончится период траура по верховному лидеру Али Хаменеи и станет понятно, сохраняется ли у обеих сторон готовность к дипломатическому регулированию, пояснили в консалтинговой компании «Rosstat Energy». По их данным, вновь закрытый маршрут по важной морской артерии говорит о текущем восприятии рисков гораздо больше, чем любые заявления из Вашингтона или Тегерана. Полиция ФРГ сообщила о серьезных травмах у двух человек при нападении на гимназию. Инцидент произошел в одном из городов Баварии. На данный момент жизни двух девочек ничего не угрожает, сообщается в аккаунте ведомства в соцсети X. Министр внутренних дел региона заявил, что задержан 16-летний подросток. Подозреваемый действовал в одиночку. У него был нож и огнестрельное оружие. Ранее газета «Бильд» писала, что неизвестный атаковал учебное учреждение в городе Шонгау. Пострадали 4 человека. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком на четверг. Юань – 11 рублей 22 копейки, доллар – 76 рублей 40 копеек. Евро – 87 рублей и 35 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 21, облачно с прояснениями. Ветер южный – около 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают до плюс 19, ночью до плюс 17 градусов. Вероятные осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Внимание! «Говорит Москва».
6: 94,8 FM. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Китай – союзник или конкурент» в эфире политолог, публицист и автор телеграм-канала «Азартная политика» Александр Беляев. В эту среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
1: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные в эфире адвокат Руслан Яхудин. В этот четверг после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
8: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар». Включите ваши приемники на полную мощность. Каждое воскресенье после 8 вечера. Всего вам доброго и слушайте рок. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: «Право знать». Говорит Москва.
8: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
8: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19.07 в Москве, сегодня 8 июля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Заходите везде на нас, подписывайтесь, вбивайте в поиск «Говорит Москва», находите наши каналы, жмите подписаться, нажимайте лайки под трансляциями, на Рутюбе нажимайте на ракету, она же кнопочка в топ, очень помогает нам эта кнопочка, как и лайки на других наших ресурсах. Обязательно заходите к нам в Телеграм-канал, в Дзен-канал, в Макс-канал, тоже подписывайтесь, новостные прекрасные каналы. У нас есть еще бот в мессенджере Макс через QR-код в нашей трансляции или по ссылке с сайта говоритмосква.ру. Можно его найти, подписаться, ну, точнее, добавить, по-моему, это так называется. И через этот бот можно писать нам сообщения, в том числе в мессенджере Макс. Я не понимаю, о чем можно договариваться с Трампом. Трамп поддержит Украину, продавая ей вооружение, поставляя разведданные. Если уж пытаться договориться, то нужно договариваться с Европой в первую очередь. Но она на это сейчас не пойдет, поэтому, считаю, все переговоры с Трампом нам не нужны, потому что после всех переговоров предыдущих мы шли на те или иные уступки. А при чем здесь Европа? Это Марина написала. Марина, а при чем здесь Европа? А в чем здесь отличается Европа? У Европы еще более людоедская риторика, нежели чем у американцев на данный момент. Почему с ними надо в первую очередь разговаривать? Не очень я понял, при чем здесь Европа. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
11: Здравствуйте, Георгий.
2: Да, здравствуйте.
11: Я Александр.
2: Здравствуйте,
11: Александр. Спасибо за эфир. Тут Трамп сказал на этой сессии НАТО, что да, можно закрыть небо над Украиной, но если не будет подписана сделка. Вот.
2: Не совсем.
11: Это как вообще? Вы говорите, договариваться, не договариваться. Не у нас так. Кто-то еще хочет договариваться, я вообще не понимаю.
2: Не совсем. И потом. Сказал, подождите. Слышите меня? Вы меня слышите?
11: Хорошо.
2: Давайте остановимся на закрытом небе. Я видел, что это все перепостили именно, как он сказал, что он может рассмотреть закрытие неба. Нет, ему задавая вопрос, у него спросили, может ли он закрыть небо. Он сказал, что если нам удастся добиться какой-либо сделки, в рамках этой сделки будут гарантии безопасности, и эти гарантии безопасности будут гарантировать безопасность. Вот что он сказал. Про конкретно закрытие неба, все-таки справедливости ради, он сам ничего не произносил. Поэтому это журналистская интерпретация была. Вот теперь продолжайте.
11: Теперь смотрите. Ну, хорошо. Если так, я с русского смотрю, когда у нас... Ладно. Но тогда вот вы говорили, что добивать до конца, да, всю Украину. Да. Конечно, надо было. Но только это надо было давно делать, пока они не сорганизовались. А теперь они организовали клубок, так сказать, стран, которые со всех сторон производят беспилотники. И чем нам дальше двигаться на фронте? Вот именно на фронте. Мы там движемся по 200 метров в день, как я понял, или что-то типа этого. Так сказать, чем, какими силами. Но тогда нам наш президент скажет, ну хотите так, но давайте проведем мобилизацию на 3 миллиона человек, тогда да, мы их раздаем. А так, вот если техническими средствами, то беспилотники ихние и старлинки, они просто, к беспилотникам подключу, они просто не дают возможности вообще высунуть голову из окопов. Это у нас же, собственно, по телевизору сколько там Соловьев показывал, как это двигается все. Это двигается в час по чайной ложке, а у них 15-летний превращается в 18-летний, в 20-летний,
2: да,
11: и тоже идут,
2: да,
11: на флот.
2: Да, да. Ну и, правда, у них еще население 50-миллионное превратилось в население меньше 20 миллионов. По их оптимистическим подсчетам. Поэтому вот эти вот 18-летние, это какая-то, кстати, новая тема. Я что-то вот сегодня она поперла про 18-летних, которые там во что-то превращаются. Этих 18-летних, во-первых, просто немного. Это демография, да, их просто там немного рождалось, этих людей. Это раз. Во-вторых, какое количество этих людей у них там сейчас находится и живет, это вопрос. А в принципе людей там стало больше, чем в два раза меньше. По тем или иным причинам. Это совокупность факторов. И просто то, что многие убежали, кто-то погиб. Там, ну, очень много факторов, которые на это повлияли. Это что касается людей. Что касается движения. Русичка в обмороке. Ихние, пишет Миша Николаев. Смешно про русичку. Что касается движения. Да, движение. Какое-то, хотелось бы, чтобы движение было больше. Да, наверное, хотелось. Но движение вперед есть. Есть. И оно перманентно, оно не прекращается, ни на секунду, уже на протяжении достаточно большого количества времени. Чего не скажешь о них? У них движения вперед нет никакого, только назад. Только назад. И за последние несколько месяцев, кстати говоря, темпы нашего наступления усилились в разы, там, по-моему, в 6 или 8 раз. И это причем западные оценки, в первую очередь. Это они наблюдают, что у нас наступление, темпы нашего наступления увеличились. И они, мягко говоря, этому не рады, но фиксируют, тем не менее. Поэтому, да, темпы, хотелось бы быстрее, всегда хотелось бы. Но они есть, в отличие от них. И на вопрос, как двигаться, ну, хотя бы так же. Хотя бы так же. Потому что с каждым днем у них, их оборонительных линий, причем сейчас мы говорим в первую очередь о самой мощной их оборонительной линии в Донецкой Народной Республике, из тех территорий, которые еще пока не находятся под нашим контролем. Это их самые мощные оборонительные линии, которые они выстраивали чуть ли не 10 лет. Ну вот именно на этом участке у них все хуже и хуже с каждым днем становится. Так, судя по всему, Зеленый подобрал ключи к Трампу. Может, уже наступил момент его убрать физически. Даже если появится новый Зеленый, мы выиграем время. Это, знаете, какая-то вот комбинация. Я именно об этом и говорю. Что нельзя дать себя затянуть в этот круговорот безумия. Это вот сам этот Трамп, который он... Это какая-то растерянность, причем это растерянность, умноженная на уверенность. То есть он настолько в своей растерянности уверен, что каждый раз, когда его метает, ему кажется, что это самый правильный выбор. Вот такой вот бред абсолютный. Но он не может определиться, что ему нужно. В этой неопределенности он растерял уже вообще какие-либо козыри, вообще все. Вот он любит на карты ссылаться. Вот у него вообще не осталось никаких карт, нигде. Он снова говорит о том, что он собирается там остров Харк, не остров Харк. Вот это вот все опять по новой. Проиграл Ирану. Вроде как хватило ума наконец-то выйти из этого конфликта и постараться переключиться на что-то другое. Нет, снова туда лезет. Не может остановиться. Он не может как-то себя одернуть. Люди, которые вокруг него, не могут его одернуть. Слушайте, Рубио, вот, нас, наверное, главный такой киношный для нас с вами злодей в этой во всей истории, это Марк Рубио, политик, которого нельзя недооценивать. Он прожженный, он невероятно русофобский, всегда был таким. То есть это вот просто вот он такой. А и он грамотный. То, как он выстроил, построил себя вокруг этого самого Дональда Трампа, и то, что он, скорее всего, будет следующим претендентом на пост от республиканской партии, как будто у меня больше никаких иллюзий насчет Джей Ди Венса здесь, ну, пока нету точно. Джей Ди Венса там нету, там есть Марко Рубио. Марко Рубио делает заявление про НПЗ. Марко Рубио подводит Зеленского. Марко Рубио подсовывает Дональду Трампу все, что может утопить этого Дональда Трампа. Что Марко Рубио с удовольствием топил этого Дональда Трампа в свое время на праймерис, когда выдвигался против него. Он его, мягко говоря, не любит. Он из другой когорты. И вот этот человечек, вот это опасный персонаж, он наверняка подливает масло в огонь во все эти трамповские метания. Но, как бы, будь Трамп грамотным политиком, он бы это как-то, наверное, нашел, увидел, определил, отодвинул бы этого самого Рубио, смог бы определиться, смог бы положиться на каких-то более надежных людей, посмотреть аналитику, что у него там вообще, в принципе, происходит на внутриполитическом треке, что у него происходит на внешнеполитическом, от каких решений надо отказаться, где нужно поднажать. Тогда он ничего этого не делает. Он не может поднажать нигде, он берется сразу за все, он сразу и миротворец, и император войны, он сразу и убивает, и дружит, и делает это все туда-сюда, и не преуспевает ни там, ни там. В итоге растерял все, что только можно было растерять. И сейчас мы с вами наблюдаем ровно это же, только он еще и тонет в украинском болоте параллельно с этим. Это сейчас самая страшная фигня, какая только может быть. Вот это вот милое воркование с Зеленским, который, к его чести, он угробил уже огромное количество западных политиков, которые с ним заигрывали таким образом. Вот он их потопил всех. И он точно так же потопит Дональда Трампа. На это завязываться нельзя. Это просто марианская впадина какая-то от мира мировой политики. Вот эти люди, они создают только разрушение. И они вообще ни про какое. Вот криворожская дипломатия плюс нью-йоркская ланжи бизнесменство равно жизня. Вот да, действительно, это так. Это вот блюдо, которое тупо хрючево, нельзя есть, нельзя к этому прикасаться. Это комбинация кофе-сигареты. Примерно вот такая, понимаете? То есть ничего хорошего из этого не выйдет. Мы осуждаем курение, если что. Сигареты, имел в виду жвачки сигареты. Вот эти. Нельзя нам на них никаким образом завязываться. Нельзя расстроить какие-либо расчеты относительно того, что мы можем с Дональдом Трампом выйти на какую-то сделку, которая еще и окажется выгодной. Не выйдем. Он не договороспособен. Он сам не может обеспечить. И он не знает, что ему надо. Какие в итоге ему нужны договоренности. Он не знает, что его устроит. Он не понимает. Ему бы все и сразу, это было бы хорошо. Еще чтобы золото сверху насыпали, чтобы было красиво и блестело. А что все и сразу, и что из этого пользу принесет, он не в курсе. Он может только разрушать. Собственно, он этим и занимается. Параллельно разрушает свою собственную политическую карьеру и политическое наследие. Но и нам надо связываться с человеком, который только разрушает. В то время как мы хотим построить, в том числе и какие-то взаимоотношения. После этого Анкориджа почти год прошел, уже осталось совсем чуть-чуть. За это время отношения лучше не стали, они стали только хуже. Нам нужно от взаимоотношений с этим человеком отказаться. От любой потенциальной сделки с ним отказаться. Не хотите, как мы? Ладно, не хотите дальше. Значит, мы и умножаем все, что мы делаем, на два. Объявляем охоту, объявляем террористом того же самого Зеленского. Сносим все правительственные организации, делаем так, чтобы он боялся появиться в принципе в Киеве. Пускай живет в Анкаре теперь. Пускай из одной международной поездки ездит в другую международную поездку. Эскалация, как они сами сказали, вот здесь я с ними согласен, эскалация способна привести к финалу. Действительно, нам надо эту эскалацию возглавить. Потому что сейчас они делают вид, как будто они возглавляют эту эскалацию. Так и оно, наверное, на самом деле и есть. Нужно вот этот вот порочный, безумный абсолютно круг, БКЛ, как мы его здесь прозвали, его надо надломить. Нам нужно это сломать, нам нужно из этого вылезти срочно. И на них завязываться ни в коем случае нельзя. Все эти Джареды, Кушнеры и Уиткофы, это вообще просто. Но это, понятное дело, это не сам апокалипсис, это только его всадники, да, но на них завязывать, ждать, что они куда прилетят, что-то они там собираются, что они собираются. Они открытым текстом нам говорят сейчас. Мы собираемся эскалировать ситуацию для того, чтобы менять условия наших с Москвой договоренностей, которые были достигнуты ранее. Потому что ситуация поменялась. При том, что когда эти договоренности были установлены, они ничего не делали для того, чтобы как-то их реализовать. Либо они просто не смогли, либо они не хотели. Я думаю, что здесь комбинация, на самом деле. И того, и другого. А о каких тогда договоренностях с ними может идти речь, в принципе? если они в любой удобный момент будут говорить о том, что ну все, теперь, наверное, поменялись условия и так далее. Поменялись условия, это правда. В первую очередь для них поменялись эти условия. Потому что Дональд Трамп, с которым ввелся разговор на Аляске, это был президент, который только что пришел к власти, который своими пошлинами, агрессивной риторикой и так далее поставил раком всю Европу, который сказал, что будет только так, как я скажу, и никак иначе. Они все вокруг него лебезили, плясали, не понимали, что с ним делать и так далее. Это был вот этот человек. А сейчас этот Дональд Трамп, это человек, которого не ждут на его собственных заседаниях, где он думает, что он босс, где все его пошлины отменил.

0: И он будет рассказывать о том, что он оказывается там на какие-то другие, что-то будет продавливать какие-то другие условия в свою пользу. На каких основаниях? Просто пустобрех. Самый настоящий. В общем, я больше вам скажу, это и не выльется ни в какие переговоры. То есть звонки телефонные, может быть, и будут. Я не призываю отказываться от телефонных звонков. Они, может быть, и будут. Но надеяться на то, что это уйдет куда-то дальше, очевидно, что оно дальше не идет. Из раза в раз. Самая такая предельная точка был тот самый Анкоридж, но это просто телефонный звонок, выведенный на новый уровень. По факту это и был точно такой же телефонный звонок по своему наполнению. Общение, которое не вылилось ни во что. Красиво оформленное, помните, там машина, не машина, все, какие-то баннеры сделали, самолеты пролетели. По факту телефонный звонок. Никуда дальше это не шагнуло. В Опалихе дождь какой-то холодный. Пишет 34-й. Бывает. Так, 258-й. Если мы начнем бомбить Киев и Зеленского, не ответили они нам тем же. Как пока с практики, у России не очень получается защищаться от украинских дронов и ракет, они достигают своих целей. У нас очень хорошо получается защищаться от дронов и ракет. Потому что долетает 1-2 из сотен, которые летят по всей стране. Много куда летят. У нас потрясающе получается защищаться. В том-то и прикол. А у них не получается защищаться никак. У них не получается сбить вообще ничего. У них не осталось чем это сбивать. Они открыто об этом уже говорят. Они уже умоляют дать им хоть что-то. Им никто не дает, потому что ни у кого не осталось. Они все это истратили. И нужно пользоваться этим моментом. Потому что рано или поздно они, безусловно, произведут новые ракеты. В этом я не сомневаюсь. Произведут и какую-то часть поставят Украине. Когда они у них будут, они это сделают. Дональд печалит, что сборная США по футболу все-таки вылетела с чемпионата, который он так пообещал выиграть, пишет Андрей ВМФ. Ну, ладно уж, он не обещал, что они выиграют чемпионат мира. Это было бы уж совсем даже для него. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Георгий, Денис, девятиэтажный.
0: Здравствуйте, Денис.
1: Знаете, порадовала фраза «Зеленский нашел ключи от Трампа». Знаете, не уверен, что ключи от Трампа есть у Трампа.
0: Ага, да, да, вот это вот тут я с вами соглашусь, да. Да. Он хотя бы сам знает, что это за ключи такие.
1: Не раз в своей жизни. Нет, не для себя, а так, знакомые есть. Общался с психиатрами. И как-то даже спросил специально, а правда, что с больным психиатрически? Надо вот со всем соглашаться. Меня посмотрели странными глазами, сказали, конечно, нет. Почему? То есть тогда ты вместе с ним пойдешь в его бред, и это опасно и тебе, и в первую очередь ему. Когда он находит во внешнем мире подтверждение своему бреду, он только врачам потом еще сложнее. Вот. Я с вами вот тут согласен. И вот тут я сейчас скажу, вот не думал, что сейчас скажу, что нам придется вместе с европейцами пересиживать Трампа. Вот так остается только вот так. А что мы можем с ним сделать?
0: Ну, нам, в отличие от европейцев, он не может особо ничего прям сверхъестественного сделать. Больше, чем он делает уже сейчас. То есть на европейцев-то у него больше рычагов давления. Мы, наша безопасность от него не зависит.
1: А как выясняется-то не особо? Ну, не особо. То есть он, да, он их там это, они уже привыкли. Ну, я говорил как-то вот пару дней назад. Ну, они вытерлись и пошли дальше, посмотрели на часы. Ну, ждем дальше. Ладно. Ну, типа как, принципиально-то что? Ну, что он... Убить их может. Ну, может, да, там, высадиться. Украсть Макрона, ну серьезно. Как Мадуро, кстати, что там по Мадуро? По той победе. Ну, так, это на всякий случай спросил. Вдруг новостей-то вроде нет, не было?
0: Никаких.
1: Не, ну так я на всякий случай мало. Ну, ладно, вот как-то так. Но... Будем сидеть ждать, а что делать?
0: Да, да, ну, я так скажу, на самом деле, в этом смысле у нас получше ситуация, чем у европейцев. Я повторяюсь, ну, приходится, можно просто уже сказать воздух, не ему по телефону, а воздух. Спасибо, все, вот он и так сделал уже достаточно много. Этим хаосом, который он натворил и продолжает творить, мы воспользовались, могли где-то больше воспользоваться.

0: или где-то меньше воспользоваться. Будем продолжать пользоваться этим хаосом. То есть его этот больной вот этот вот ураган, который он устроил по всему миру, мы в этом урагане свою выгоду так или иначе приобрели. И мы и воспользуемся. За это уже можно сказать спасибо. То, что он вот сейчас продолжает кошмарить Иран и никак не может закончить эту историю, это опять отражается на ценах на нефть. Цена на нефть, вот она только упала до, там, поговаривают, как раз до кризисных своих значений. Все снова ушла вверх. И это только начало, потому что они тормозить не собираются. Сейчас опять все это. Армузские брали, вся вот эта вот столько недель заново. Для тех, кто, может быть, собрался снова покупать недвижку в Дубае, наверное, стоит еще чуть-чуть подождать. Может быть, вообще передумать. Вообще этим не заниматься. Казалось бы, при чем здесь Харикейн? Обратите внимание, ни разу про аргентинского гения так и не говорили сегодня. Сегодня челлендж держится. Все, за это надо сказать спасибо. Уже не лучше, чем Байден в этом смысле. Но надежд на него никаких возлагать не стоит. Можно, да, действительно затянуться в этот бред и действительно ожидать от него, что он там сейчас порешает какие-то вопросы, мы будем с ним очень выгодно торговать. Мы сейчас вообще супер подружимся с американцами из-за него, и у нас будут очень выгодные взаимоотношения на какие-то невероятные триллионы. Нет, не будет. Не будет. Это вот как в свое время я уже рассказывал, один мой друг, будучи еще ребенком, говорил, что у него дед Лужков, нашему однокласснику. И потом уже, когда мы все сильно старше стали, ну, еще дети были, еще школьники, но уже там старшеклассники, он там попал в какую-то передрягу, ну, там такой своеобразный был исполнитель, одноклассник. Он позвонил этому моему другу и говорит, а ты можешь деду набрать, типа, и чтобы он как-то вопрос порешал? Он говорит, какому деду? Он говорит, ну, Лужкову. Он говорит, ну, что, больной, что ли? Ну, вот так же и здесь. Вот, это все дед Лужков. Никакого деда Лужкова у него нет. Никакие вопросы он не решит. У нас сейчас новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 19:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Михаил Развожаев сообщил о росте цен на бензин в Крыму. Цена АИ-95 выросла более чем в два раза при нынешних условиях и достигла 197 рублей за литр на официальных заправках, сказал губернатор Севастополя на совещании президента Владимира Путина с правительством. По словам Развожаева, в город в сутки в среднем поставляется треть от потребностей в топливе. Им в первую очередь снабжают службы жизнеобеспечения. После этого его выпускают в лимитированную продажу для населения. В Дагестане ливни повредили автотрассы в 11 районах. Без транспортного сообщения остаются около 30 населенных пунктов. Как заявили в региональном министерстве по транспорту и дорожному хозяйству, после дождей, прошедших ночью 8 июля, образовались селевые потоки, которые повредили дороги и мосты, передает ТАСС. Были частично разрушены 3 частных дома. В Росстате сообщили об инфляции на уровне 0,31% за неделю с 30 июня по 6 июля. В предыдущие 7 дней показатель достигал 0,22%. С начала июня потребительские цены в стране выросли на 0,26%, добавили в Федеральной службе государственной статистики. Там пояснили, что за отчетный период выросли цены на куриное мясо, сахар, печенье, маргарин, сметану, поваренную соль, говядину, а также полукопченые, варено-копченые колбасы и гречневую крупу. Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 0,4%. В том числе на огурцы, помидоры и бананы. Также подешевели куриные яйца, сыры, пшено, пастеризованное молоко, кефир, пшеничная мука, черный чай и рис. Экипаж британской авиакомпании отстранили от полета после вечеринки. Пилоты и бортпроводники отдыхали между рейсами с водкой и пивом в отеле столицы Барбадоса. Оттуда был запланирован обратный вылет в Лондон. Как отмечается в публикации британского издания Sun, очевидцы сняли на видео застолье членов экипажа и отправили жалобу в авиакомпанию. Рейс был отменен, что нарушило планы более 300 пассажиров. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, облачно с прояснениями. Ветер южный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 738 миллиметров ртутного столба. Ночью синоптики обещают до плюс 17 градусов, вероятные осадки. Утром в четверг 19-20 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Еще раз объясняю, как открыть иностранную банковскую карту.
3: Ага.
1: Находишь сайт «Плати по миру». Открываешь карту для путешествий. Пополняешь через СБП. Подключаешь Google или Apple Pay и... плати удобно в путешествиях.
3: Как еще раз найти?
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». О, Капибара.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. В эту среду тема программы «Китай – союзник или конкурент» в эфире политолог, публицист и автор телеграм-канала «Азартная политика» Александр Беляев. В эту среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
7: Oh my goodness!
6: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
7: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal! Spain, I'm sorry!
6: Dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
9: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
8: а российский футбол продолжает удивлять,
9: мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
10: 94,8.
5: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
0: 19:37 в Москве, сегодня 8 июля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер, и еще раз напоминаю наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе, подключайтесь, лайки ставьте, подписывайтесь, кнопку с ракетой обязательно на Рутюбе нажимайте. Подпишитесь на нас еще и в Телеграме, и в Мессенджере Макс, и даже в Дзене мы есть, везде на нас подписывайтесь. А еще сканируйте QR-код в трансляции, он приведет вас в бот в Мессенджере Макс, через него можно писать нам сообщение. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
10: Добрый вечер, Георгий.
0: Здравствуйте.
10: Хотелось бы, знаете, что сказать, не все понимают, насколько вам тяжело вести программу, и как вы много готовитесь, это я просто, ну, догадываюсь, что это не, как сказать, вот эта аналитика, она требует серьезное внимание к информации. Но это так, это не сочтите за мелкий подхалимаш, просто чтобы люди понимали, что вы, вам не какую-то спецленту там подносят, и вы ее читаете.
0: То вот. Я, почему мелкий? Сразу.
10: Приятно, да. Вот. И еще хотел бы сказать, уже несколько радиослушателей, которые все там годы считают, дни считают и так далее, да? Вот. Их можно понять, никто их не осуждает, они высказали свое мнение. Но есть такой момент, вот наш спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что мы должны собрать волю каждого в одну волю, и мы выстоим. Мы понимаем, что против нас коллективный Запад, и надо из этого исходить. Мы справимся с проблемами, как справлялись с ними раньше. И он подчеркнул, что вот Запад хотел развалить нашу финансовую систему, не получилось. Экономику в клочья разорвать не получилось. Самое главное – это консолидация, самое главное – понимание общее. А тот, кто «завибрировал», в кавычках, все, считайте, он уже перешел на другую сторону. Паника самое плохое. Давайте идти уверенно до конца, наше дело правое, мы победим, заявил наш вице-спикер. Это, ну, как бы ответ вот на такие, скажем так, мнения, да, вот. Но для некоторых, я вот просто вот так наблюдаю, и многие вот оценивают, что для них как будто ничего не происходит, знаете. Вот действительно, может быть, чтобы что-то изменилось, вернее, чтобы побыстрее все менялось в нашу пользу, может быть, действительно нужна какая-то вот мобилизационная экономика, мобилизационный подход, то есть как бы, чтобы все было направлено на победу, как когда-то в Великой Отечественной войне. Вот. И понятно, что мы пытаемся, даже во время войны проводились футбольные матчи, да, вот, ну, не там, не в 41-м году, конечно, и в 42-м, но был восстановлен, если, насколько не ошибаюсь, в 44-м году уже восстановлен, да, чемпионат был СССР по футболу.
0: Ну, может быть, да, где-то там.
10: Да, возможно. Ну, достаточно рано, то есть еще страна была в руинах там и так далее, да, и 44-й год это не легкая прогулка-то была, то есть у нас просто иллюзии некоторые, что все так, знаете, переломилось после Сталинграда и все прям пошло само собой, нет. И для поднятия духа народа, да, ну, нужна, так сказать, атрибуты, ну, какой-то мирной жизни там и так далее. Но тем не менее, вот, ну, вы понимаете, да, о чем я говорю?
0: Я понимаю, о чем вы говорите. Я, знаете, что считаю? Я считаю, что я по поводу... Спасибо большое. По поводу, значит, мобилизации экономики, там вот этого всего, как в 41-м. Я, вот, во-первых, не люблю, когда все начинают сравнивать с 41-м. Ничего не напоминает о 41-м, не считая идеологии врага. Вот идеология врага напоминает очень сильно и туда отсылается постоянно. Все остальное не похоже совсем. А по поводу, значит, того, как надо в 41-м, чтобы народ там и так далее, так не может быть сейчас. Сейчас другое время, другие люди, привыкшие к совершенно другому уровню комфорта. И это надо, это неплохо, это данность, так и есть, это надо учитывать. Это учитывается. По поводу того, чтобы, значит, там кто-то вибрирует, кто-то не вибрирует, я тоже не считаю, что если кто-то вибрирует, он в чем-то виноват. У всех свой порог восприимчивости к разным ситуациям, новостям, еще там слухам. Кто-то расположен к панике, кто-то не расположен. Таких у сейчас людей, которые паникуют, надо, не надо, все больше и больше становится, потому что комфорт немножечко, уровень комфорта жизни, он как-то расхолаживает. Это тоже нормально, это просто данность. А для того, чтобы поднять какой-то дух и так далее, я думаю, что стоит начать с ударов по центрам принятия решений. Отличный вообще вариант. Прекрасно поднимет дух. Люди заждались удара по этим центрам принятия решений. Людям хочется увидеть это возмездие. Возмездие за тех, кто погиб у нас. За все эти террористические акты. Людям хочется увидеть, как сдохших террористов. Вот что хочется людям увидеть. Я вижу, что... Ну, я чувствую вот это желание. Оно есть, оно в воздухе витает. С удовольствием все на это посмотрят. И скажут, да, все, отлично. Дальше там какие-то есть где-то проблемы. Хорошо, но мы это спокойно выстоим. Давайте добьем чертовых террористов. Мы готовы стоять, терпеть. И нет на самом деле никаких сейчас особенных проблем. Все, что сейчас происходит... спокойно вообще переживем, не будем париться. Главное, давайте добьем всех этих неонацистских террористов, чтобы они все сдохли. Я вас уверяю, так оно и будет. Заводы не надо было приватизировать, уничтожать. Так, ну это понятно, не надо было, много чего не надо было. В разное в наше время историческое много чего не надо было делать. А почему не похоже? Опять вся Европа с копом. Ну, может быть, да, вся Европа с копом. Вся Европа с копом бывала много раз, помимо этого. А знаете, вот новость, когда появилась по поводу того, что подтверждение, по-моему, нашей разведки, что полностью координировали атаку на оборону Севастополя, на панораму в Севастополе. Полностью это разработка этой операции, полностью ей занималась Британия. На 100%. Я подумал, ну, во-первых, это как будто, да, напрашивалось, но когда ты вот это читаешь уже просто в буквах кто-то это выразил, и там разведка подтверждает подобные данные, ты понимаешь, что вообще-то это полотнище, и весь этот музейный комплекс, это музейный комплекс, посвященный невероятному героизму и подвигу русского человека, русского солдата против британцев. Это же они там, на этом полотне. Это британцы. Это они с нами воевали в Крымскую войну. Вместе с французами, с теми же самыми. Но в основном британцы. Все эти лорды-кардиганы... и все прочие истории, в честь которых потом одежду называют. И балаклава, которая стала предметом одежды, она откуда взялась, эта самая балаклава? Ровно оттуда она и взялась. Это британцы. И британцы не брезгуют наносить эти удары по нашему культурному наследию, потому что они понимают, что это делает. Потому что вот лично на меня, например, это возымело действие. Хотя я человек очень невосприимчивый, но вот это я когда увидел. Да, не могу сказать, что я в апатию впал. Наоборот, еще больше разозлился. Они это понимают, они бьют ровно по этим местам. Может быть, и нам надо начать это делать. Может быть, пантеон всех этих нацистских, потенциальный пантеон, пока с одним. Может быть, мы его все-таки разнесем к чертям собачьим, чтобы хоронить нечего было повторно. Может, пора тоже начинать это делать? Договариваться точно нет никакого смысла. С этими людьми мы не договоримся. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
11: Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
0: Здравствуйте.
11: Ну, так оно и есть. Да, это была детальная, спланированная провокация Великобритании, как наша служба внешней разведки объявила. Вот непонятно только одно. О чем мы информационно-то молчим? Хотя бы, что-то мы давно не говорили о потерях. ВСУ сколько там? 2 миллиона, 2 миллиона 500. Почему не объявить-то эту цифру? Раньше-то они говорили. А свои мы помолчим по понятным причинам. А почему мы не можем назвать, давно не называли цифру, сколько погибло наемников, в том числе английских, американских, польских, немецких и так далее? Ну, можно было сделать подарок и для Трампа к 250-летию Америки. Сколько там лежит наемников Соединенных Штатов и сколько англичан. Им бы тоже было приятно, в кавычках. Мы же этого почему-то не делаем, а молчим. Информационно-то можно объявить и далее, так сказать, перспективу нарисовать, что все памятники на территории Украины, снесенные, которые посвящены нашим воинам-освободителям, в том числе и полководцам, все до единого будут восстановлены. А вот этот, как они называют там, вот это вот пантеон, или что там они, это бандеровскую всю туда сволочь, все это будет уничтожено и развеяно по воздуху. Ну, тоже можно объявить. Ну, может, пора уже или не пора там, но как-то тоже информационно надо работать. Ну, Трамп, он не на стороне Украины. Трамп, он и не на стороне России. Он на стороне США. Поэтому он будет делать только то, что выгодно США. Вот ему выгодно сейчас помогать ВСУ. Он и продолжает помогать и разведданными, и целеуказаниями и так далее и тому подобное. Поэтому он выполняет свою функцию. Я думаю, в Кремле это все понимает. А вот что изменилось за последнее время? Ну, мы наблюдаем факты-то, которые, когда Путин был 3 июля на вспомогательном командном пункте объединенной группировки войск, ему же НГШ докладывал, что за 30 дней июня, и плюс он там доложил один день июля, было нанесено 6 массированных групповых ударов. То есть один удар за 5 дней получилось. Но 39 предприятий военно-промышленного комплекса было поражено. Там и крылатых ракет «Фламинго» производство, там беспилотные летательные аппараты большой и средней дальности, где они делали там, потом средства РЭП, потом эти, все эти ключевые предприятия авиационные, радиоэлектронной промышленности получили поражение. 10 аэродромов, на которых, как докладывалось, базировалась авиация. Правда, сразу напрашивается разговор. Мы об этом все время говорили. А что раньше-то нельзя было наносить удары? 10 аэродромов за один месяц, да еще где базировалась авиация. То есть она в любой момент могла взлететь и наносить удар по нашей территории. Но ее накрыли прямо на аэродроме. Так? То есть в этом и суть вопроса. И сейчас вот уже видно, что удары следуют уже практически каждый день. Вот то, что и надо. Вот это будет спасать жизни наших военных и будет приближать просто невиданными темпами победу. Не надо... Сейчас мы никогда не говорим в эфире, что там, как там сухопутным войскам действовать, как вот они действуют, освобождают пункт за пунктом. Они все действуют и действуют, и идут вперед. А задача-то как облегчить? Чтобы помощь Запада оказалась бессмысленной. Только одним способом – бить по тылу, причем удары были такой силы и такой интенсивности, как вот мы сейчас показали уже. Так надо и продолжать в таком же темпе, не останавливаясь. Если вот продолжится чуть не ежедневно или там один раз в два дня, то победа будет приближаться прям невиданными темпами. А другого варианта нет. И будет приближаться именно капитуляция. Вот чего надо добиваться. Ну а так, понимаете, а так, как это признался, когда докладывал президенту, там один командующий группировкой, он же прямо сказал, полностью решить задачу по недопущению пролетов украинских БПЛА вглубь России пока не удается. Так мы это и наблюдаем. К сожалению, каждый день гибнут люди практически. Один человек или страдает, кто-то чего-то или страдает имущество, квартиры и так далее, продолжается, там бьют по НПЗ, там и по нашим объектам. И мы признаемся, да, так оно и есть, пока не все получается, хотя меры принимаются. Так вот, если мы будем бить с огромной силой по инфраструктуре Украины, вот эта задача и будет и решаться. Потому что средство нападения всегда опережало средства противодействия этому нападению. Они сейчас только сидят там и в Британии, и в Вашингтоне, только и думают, с какой стороны и какими средствами продолжать обеспечивать атаки вглубь территории России. Причем применяемые средства-то тоже меняются. Чем больше времени будет продолжаться СВО в данный момент, тем больше у них шансов подключать новую и новую технику, на которую нам контрмеры будет подбирать тяжелее. У нас нету заблаговременных этих средств на все новые средства БПЛА.
0: Ну и в обратную сторону это работает, Сергей Алексеевич. И обратно точно так же. Ну и в обратную сторону точно так же.
11: Правильно, и в обратную сторону точно так же. Вы совершенно правы. То есть, вот именно удары по территории Украины, именно сейчас, вот это гвоздь. Ну, в Москве-то уже все это понимают. Ну, и уже и Путин объявил. Ну, видно, реально. Только вот сохранить бы темп вот этих жестких, тяжелых силовых ударов. Тогда будет все нормально. Спасибо.
0: Спасибо. Вот это правда. Это, кстати говоря, тоже такое наблюдение, которое мы почему-то упускаем из вида, из того, что мощные атаки, причем очень много этих атак на Киев, они день или через день сейчас, это действительно приобрело системный масштаб. Они постоянно не прекращаются. Действительно, сохранять темп нужно. Вот здесь я с Сергеем Алексеевичем согласен. По поводу... Вот правильно написал Виталий Фили про то, что Дональд Трамп не на стороне, он, значит, не на нашей стороне, не на украинской, а на стороне США, что он на самом деле на стороне Трампа, а не США или России, масонов, рептилоидов. Я бы даже добавил, что он даже не столько на стороне самого себя, сколько он на стороне самого себя в том виде, в котором он это сам себе выдумал. А на самом деле он и не на своей стороне тоже, потому что он сделал все для того, чтобы Дональд Трамп из политика, который, на которого возлагали надежды все вот, антиглобалистские силы по всему миру, он сам себя превратил в не пойми что, посмешище полушиза, за которым следят и просто наблюдают уже за тем, как он сам себя закапывает и позорит. И проигрывает в войнах, лепит чушь, повторяет одни и те же фразы, называет Японию Исламской Республикой, отменяет красные карточки, разрушает Белый дом, строит там залы и так далее. Вот это все превратилось, вы знаете, в такое реалити-шоу. Он же человек во многом из телевидения. Вот это превратилось в реалити-шоу. Но такое реалити-шоу, когда ты его смотришь уже достаточно давно, и оно, знаете, оно уже протухло, оно уже вот... Ты уже смотришь так, ну... Посмотрим, насколько ниже это шоу может пасть. Вот в это превратилось его президентство. Но в отличие от просто телевизионной программы, это реалити-шоу действительно про жизнь, про реальность, и это отражается так или иначе на всем, что происходит во всем мире, потому что он президент Соединенных Штатов Америки. И это проблема. Так... Можно, хватит уже, что раньше, надо работать с тем, что есть. Ну да, да, ну, вот это постоянная апелляция к прошлому. Нет, надо понимать, надо на своих ошибках учиться, но рассуждать бесконечно о том и причитать вот, а если бы то, а если бы это действительно бесполезно. Нужно просто делать выводы из того, что происходило в прошлом. А можно один раз хорошо, но бахнуть так, что нас все услышат. Ну, это понятно. Это для этого жмите кнопку с ракетой на Рутюбе под нашими трансляциями. У нас сейчас будет рубрика «История предмета». Мы с вами следим, подписываемся на наш Телеграм, на наш Дзен, на наш Макс, потому что еще у нас сегодня предстоит разговор, судя по всему, между Трампом и Путиным. Я думаю, что мы еще какие-то подробности сегодня с вами в этой во всей ситуации увидим, сможем погрузиться и завтра обсудим. Здесь же в программе «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.
12: Прошлое застыло в предметах.
5: Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Первые люди появились еще 2,8 миллионов лет назад. Современный человек же, Homo sapiens, примерно 300 тысяч лет назад. Может казаться, что вся их жизнь сводилась к выживанию, охоте, собирательству, сну. Но древнего человека также интересовало творчество, желание оставить свой след. Одни из их рисунков были найдены в пещере Эль-Кастильо в Испании. И они – древнейшее известное искусство Европы. Пещера Эль-Кастильо – это не просто грот, а галерея длиной 300 метров, где на стенах более сотни изображений. Есть бизоны, лошади, олени, даже редкие для палеолита рисунки собак. Но настоящая сенсация – это галерея рук. Около 40 трафаретов ладоней, словно кто-то распылял краску вокруг прижатой к стене руки. И рядом десятки красных дисков. Эту пещеру обнаружил в 1903 году испанский археолог Эрмилио Алькальде де Рио. Однако оценить возраст рисунков удалось только спустя больше века, в 2012 году. Группа ученых под руководством доктора Алистера Пайка из Бристольского университета изучила известковый налет, который веками нарастал поверх изображений. По распаду урана в нем можно вычислить, когда он образовался. А раз налет поверх рисунка, значит рисунок еще старше. Оказалось, что одному из дисков минимум 40 800 лет. Но главная загадка – автор. В те времена в Европе жили два вида людей. Неандертальцы, которые обитали там сотни тысяч лет, и Homo sapiens, которые только начали приходить из Африки. Дата 40 800 лет назад – это время, когда они могли встретиться и даже жить рядом. Исследователи еще давно выяснили, что неандертальцы использовали краски для тела, носили украшения, вырезали узоры на камнях. Они точно были не примитивными, но было ли у них абстрактное мышление для подобных рисунков – непонятно. Если же говорить об изображениях, то они не стремятся к реализму. В большей степени это просто формы – круги, линии, отпечатки рук. Их наносили на стены глубоко внутри пещеры, куда не проникал свет. Согласно одной версии, это ритуал, согласно другой – искусство ради искусства. К слову, большинство отпечатков – левые руки. Как будто человек прижимал левую ладонь к стене, а правый разбрызгивал краску. И хотя схематические рисунки могут не ассоциироваться у современного человека с искусством, в 2008 году пещера Эль-Кастильо вместе с еще 17 гротами на севере Испании была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО как часть объекта пещера Альтамира и палеолитическое пещерное искусство Северной Испании.
5: История предмета.
13: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
2: В Москве 8 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Запас прочности энергосистемы России один из самых высоких в мире. Владимир Путин назвал трудности с топливом временными и связанными в том числе с попытками противника сорвать сезон отпусков. На совещании с членами правительства глава государства поручил представить ему и премьеру Михаилу Мишустину оперативные доклады о топливной обстановке. «Граждане не должны чувствовать особые нагрузки в связи с ситуацией», — сказал президент. Он добавил, что проблем с топливом для агропромышленного комплекса нет, необходимо обеспечить потребности госорганов, силовых структур и правоохранителей в топливе. МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России. Ему будет выражен протест, заявили в министерстве. Ведомство передало дипломатическую ноту, касающуюся распространения дезинформации об Эстонии и других странах Прибалтики, отмечается на сайте МИДа. Там при этом не привели примеры дезинформации, в которой обвиняют Россию. Ранее Эстония, Латвия и Литва заявляли, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак БПЛА на объекты в России. Никол Пашинян признал наличие проблем в рамках Евразийского экономического союза. Премьер-министр Армении при этом сообщил, что ситуация открыла новые возможности для республики. «Это не означает, что трудностей не будет. Я думаю, что трудности вообще всегда и каждый день существуют. Вопрос в том, насколько хорошо мы сможем ими управлять», — сказал Пашинян на встрече с президентом Вааганом Хачатуряном. Армянский парламент в марте прошлого года принял закон о начале процесса вступления республики в ЕС. Пашинян сообщал, что Ереван не намерен выходить из ЕАЭС и планирует совмещать участие в организации и интегрирование в Евросоюз до тех пор, пока это будет возможно. Международная федерация волейбола сняла ограничения с российских спортсменов. Решение приняли на заседании совета, заявила пресс-служба организации. Сборные России также будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которые у них было до момента заморозки, говорится в сообщении. Накануне Международный олимпийский комитет снял ограничения с россиян и восстановил членство Национального комитета Российской Федерации. В завершении выпуска о курсах валют: юань 11 рублей 22 копейки, доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 21, небольшой дождь, ветер южный около 2 метров в секунду. Ночью синоптики обещают до плюс 17 градусов, вероятные осадки. Утром в четверг 19-20 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
13: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Реклама.
14: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
15: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
16: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные в эфире адвокат Руслан Яхудин. В этот четверг после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Симптомы. Так, вялый. Да, частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
16: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру.
4: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
13: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
16: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Я рад всех приветствовать. Сегодня идем на восток вместе с подполковником ФСБ в отставке, а ныне аналитиком и политологом Александром Беляевым. Саш, приветствую.
19: Здравствуй, Аббас.
18: Идем мы не куда-то, а в Китай. На самом деле мы там уже были, но мы не обсуждали, точнее, не так подробно, как сегодня с тобой, обсуждали вклад Китая в обход санкций, в целом, поддержку Российской Федерации. И мы так и не ответили на вопрос. Все-таки, да, Китай — это панацея от санкций, от давления западного, в том числе технологического, или нет? Или Китай это все-таки конкурент, причем такой серьезный конкурент, который проявит себя когда-нибудь, и когда-нибудь мы еще там Запад вспомним добрым словом. Как очень многие, кстати, заявляют, потому что полагают, что ну, Пекин это сторона, готовящая нам в том числе очень много сюрпризов.
19: Аббас, мы сегодня во всем разберемся. За основу нашего анализа и разбора мы возьмем механику работы с информацией, которая принята в аналитических подразделениях органов государственной безопасности, где я служил, и чем я, собственно говоря, и занимался. Вот 5 лет я посвятил в том числе и аналитике, кроме того, что была еще целая масса других обязанностей, конвоирование, оперативная работа, вербовки, сопровождение материалов уголовного дела и многое-многое другое занимательное.
18: Весело об этом говоришь вообще, да.
19: Да, но сегодня...
18: Ну, было.
19: Мы это в другой раз обсудим, но сегодня мы воспользуемся, собственно говоря, той механикой, которая нам позволит дать себе внятный ответ. Наперед скажу, что Китай – это не хорошо и не плохо, это фактология, с которой можно и нужно работать. Это как изучение высшей математики. Если ты знаешь формулы, то у тебя отличное настроение. Если ты не знаешь формул, ну что ж, печально.
18: Но формулы, в отличие от Китая, не вынашивают какие-то свои там глобальные планы по захватам, освоениям и так далее. Я китайцев обожаю, я китайскую культуру люблю, знаю, изучаю, но вот с точки зрения большой политики я вот чувствую, что это ну, не совсем союзник, хотя в моменте очень-очень полезный такой партнер.
19: Именно так. Наша формула следующая, она действует у нас уже абсолютно эффективно больше 1000 лет. С того момента, как наше государство сформировалось в пределах от текущего Владивостока до Брянска, то есть со времен Чингисхана. Это первый федеральный руководитель у нас, вообще-то, если честно. Вот. Но в чем смысл этой формулы? Вокруг рук вейся, а в руки не давайся. Так работало всегда, и так будет работать всегда. Китай – это не хорошо и не плохо, его сильные стороны можно и нужно использовать. Его опасные стороны, которые, безусловно, существуют и которые не подчиняются, хочу сразу сказать, не подчиняются главе китайской коммунистической партии Си Цзиньпину. Там очень сложная ситуация. Китай не монолитен. Как и любой крупный человеческий социум, чем больше социум, тем он больше расслаивается на страты, на слои, на группы влияния, лоббизма.
18: То есть там нет абсолютизма, как некоторые
19: нет,
18: думают.
19: Нет, конечно. Что такое Китай? Для начала Китай – это более 40 внутренних национальностей, которые говорят на настолько различных диалектах китайского языка, что некоторые из них на китайский вообще не похожи. Это правда. И, безусловно, в китайских элитах имеются самые разнообразные векторы направления развития их экономических, политических интересов. Китаеведы прекрасно подтвердят, что есть разница между вектором китайского комсомола, это определенная часть элит, и китайской коммунистической партии. Внутри КПК имеются различные векторы движения, давления. Вот, например, совсем недавние отставки с уголовными делами в отношении двух бывших министров обороны Китая. Это много уже говорит. Это же не потому, что кто-то неожиданно обнаружил, что там есть коррупция. Конечно, она там есть. И больше того, коррупция – это как раз тоже и про Китай. Это определенный, мы, если будет возможность, поговорим об этом вообще отдельно, о китайском менталитете, о том, какова разница между нашими базовыми понятиями и китайскими. То, что в Китае хорошо и нормально, и что в России хорошо и нормально. И китайцы в своем базовом, собственно, сборочном комплекте, они на самом деле неплохие и нехорошие, они просто другие. Так же, как индийцы, например, да? Индусы – это не единственная группа в Индии, да?
18: Да, и индусы – это последователи индуизма.
19: Совершенно верно.
18: Там есть еще и мусульмане,
19: и буддисты. И буддисты, и, собственно говоря, сторонники, адепты культа Кали, и не только. Там, на самом деле, огромное количество религиозных культов. И, например, в государственном языке хинди в Индии, если мне память не изменяет, разговаривает не больше 40% населения. На английском – порядка 60%. То есть, ты представляешь, да, насколько...
18: Ну, потому там английский, в общем-то, и решили объявить таким общим,
19: да,
18: потому что много-много разных всяких там, да, языков, наречий, диалектов, да, английских объединяет. Но Индия – это Индия.
19: Мы сейчас вернемся к Китаю.
18: Да, к Индии мы когда-нибудь придем и тоже подробно обсудим происходящее в этой стране. А вот Китай, да.
19: Китай, смотри, отправной точкой для нашего разбора, безусловно, станет государственный визит Владимира Владимировича Путина и практически всего высшего руководства нашей страны, Китайскую Народную Республику, который проходил с 19 по 21 мая этого года. Знаешь, самое забавное, вот я делал разборы визитов в Китай Трампа и визитов в Китай Путина.
18: Они почти в стык были.
19: Они, да, с разницей примерно в 1.5-2 недели. Да. И самое забавное, что...
18: Вот и все мировые СМИ развлекались, сравнивая, проводя параллели.
19: Да, да. И вот, ну, на нашем, например, российском инфополе я обнаружил интересную вещь. Как бы видеоразбор по визиту Трампа в Китай у меня на канале просмотрело гораздо больше людей, чем итоги визита Путина. Он так изначально людям показался скучным и неинтересным. А вот мы сейчас разберемся, почему он на самом деле является полноценно прорывным и к чему на короткой дистанции этот визит уже привел, причем по вопросу, который является для многих представителей нашего мыслящего стратного сегмента определяющим. Это, например, инновации, смартфоны, высокие технологии и прочее. Ну так вот, что из себя являла эта поездка? Во-первых, она начала готовиться больше, чем за год. Любой человек, Аббас, и ты это знаешь не хуже меня, который хоть раз заключал с китайцами хотя бы один договор, просто хотя бы из одного пункта, да? Таких договоров не бывает, но представим. Он знает, что такой договор все равно с китайцами заключать страшно неудобно. Они цепляются за любые слова, за любые формулировки. Они спорят даже не о десятых, а о сотых, тысячных долях процентов. Вот такая мелочность, которую ты не встретишь нигде.
18: Я бы даже сказал, не мелочность, дотошность. Это касается не только договоров, это касается вообще работы с Китаем.
19: А это разница ментальная база.
18: Да, ментальная база. В любой сфере, абсолютно.
19: Для китайцев все, что связано с потоком денег, имеет приоритетное значение. Там нет мелочей. А китаец в базовой комплектации не может сказать, ну и ладно. У него такая часть мозга просто отсутствует, которая отвечает за такое легкое отношение, за, собственно, округление, да, и за принятие рисков каких-то серьезных потерь. Для них это серьезный минус, кстати говоря, это тоже можно использовать, в том числе в разведывательной деятельности, и мы об этом тоже можем когда-нибудь поговорить.
18: А как же вот говорят, что китайцы там заливают Африку деньгами, деньги не считают, приоритеты совсем в других областях и так
19: далее. И деньги точно так же, и даже из рук китайцев умудряются уходить в песок, потому что ты можешь быть сколько угодно просчитанным до тысячных долей процента бизнесменом китайским, но важно, с кем ты работаешь, и важно правильно понимать последствия своих действий. Угу. Китайцы совершают ничуть не меньше ошибок на геостратегическом уровне, чем все остальные, собственно, крупные державы, которые являются их так или иначе, прямо или косвенно, оппонентами, да, конкурентами.
18: А где они превосходят тогда своих конкурентов?
19: Промпроизводство. И это вопрос исключительно определенной исторической вехи. Этот вопрос, так сказать, тотальное превосходство Китая, всех остальных стран в промышленном производстве практически во всех сферах, это вопрос очень небольшого времени, исторического периода. Я бы отнес этот исторический период где-то, например, на четверть века, на полвека, не более. Потому что полностью держать тотальное промышленное производство невозможно, физически невозможно. Дезинтеграционные внутренние процессы, так скажем, схватки внутренние и конкурирование элит. На этом фоне, естественно, стратегические вектора твоих конкурентов на внешнеполитической арене выйти из твоего технологического зависимого состояния, они все приводят к тому, что вопрос технического превосходства Китая текущий, он временный. Это надо понимать. В России это точно понимают, и мы сегодня об этом поговорим. Итак, больше чем год назад российское правительство по согласованию с китайским на уровне договоренности первых лиц, а это очень важно, потому что в Китае до сих пор действует полноценная аксиома, которая не меняется и не изменится никогда, пока жив последний китаец, что глава китайского государства – это то же самое, что император. Это не потому, что он там ходит, там рабов погоняет, у него там целый гарем наложниц. Нет, не поэтому. Но в Китае за 5000 лет непрерывной государственности, да, она была и угнетаема, и были колониальные периоды, но государственность китайская никуда не делась. И там пришли к выводу, что высшее должностное лицо практически никогда не ошибается, вообще никогда. Вспомним, собственно говоря, отношение в Китае к Мао, да? В России, что бы из этого сделали? Культ личности, сколько можно, доколе, там, выкопать Мао, закопать Мао, выкопать, закопать. В Китае этого не произошло. К Мао до сих пор относятся с громадным уважением, и они себе такого не позволяют. Итак, первое лицо, Си Цзиньпин, человек, который, естественно, испытывает внутреннее давление со стороны китайских элит, но на уровне высшего руководства он смог довести до основной массы китайских страт, управленческих, политических, финансово-экономических и промышленных, что ссориться с Россией в текущих условиях, по крайней мере, да, вот именно на уровне геостратегического целеполагания нельзя. Более того, большинство вопросов, которые Китай болезненно волновали, это в основном разграничение государственной границы, ее демаркация по Амуру, по сухопутной части, они были сняты. И так или иначе, внутренние сторонники конфликта с Россией, они были таким образом нейтрализованы. Россия...
18: Маргинализированы, да.
19: Маргинализированы. Да. Они были лишены доказательной базы. И на самом деле это очень важно, потому что, например, сторонники политического вектора Гоминдана, которые сейчас, например, превалируют на Тайване, они до сих пор выступают за то, что договор и демаркация границ с Россией должны быть полностью аннулированы, а Сибирь должна быть объявлена, например, частью либо экономической исключительной зоны Китая и частично должна перейти в владение Китаем. Но это ненормально же, правда? И, кстати, объясняет, почему в том числе Россия поддерживает основную материковую политику Китая, а ровно потому, что материковый Китай, он на эту шизофрению отвечает, собственно говоря, в психологический термин «игнорирование».
18: Ну да.
19: И правильно делает. Ну так вот, почему это важно?
18: Да и вообще, мы уважаем суверенитет Китая. Давай.
19: Да, ну это самый надежный способ, на самом деле.
18: Да.
19: Это база, неконфликтная база, с которой можно начинать любой диалог.
18: Да.
19: Ну так вот, что произошло более года назад? Были даны поручения на уровне полного состава правительств, равно крупных научно-образовательных структур, финансовых структур, промышленных структур о проработке целого перечня меморандумов и соглашений вплоть до выхода на готовую договорную базу. И мы это увидели на итоговой части визита Путина в Китай. Было подписано 42 соглашения и меморандума. Два из них, конечно, имели исключительно протокольную часть. Это первые два соглашения, которые объявляли о совместном курсе государств, о том, каким образом государства намерены рассматривать внешнеполитические подходы и аспекты. Собственно, там все абсолютно мирное, такое травоядное, но при этом четко определяется, что, собственно говоря, у России и Китая нет никаких взаимоисключающих векторов и интересов во внешней политике. Соответственно, противостояние, например, как с Европой, как с США. Вот почему мы не можем с США договориться, да?
18: Это и де юре, и де факто так? Или все-таки пока только де юре?
19: А мы сейчас это с тобой разберем на конкретном примере.
18: Хорошо.
19: Там, динамика на данный момент исключительно положительная. Но Си Цзиньпин, ты сам понимаешь, он не будет руководить Китаем вечно. Кто будет новым руководителем, от него будет очень многое зависеть, потому что там культ управленца первого уровня. Соответственно, если ты возглавляешь страну, ты имеешь полное право диктовать непреклонную волю, и китайские элиты так или иначе должны это принимать, не полностью соглашаться. Например, китайский финансово-банковский сектор до сих пор находится в сильной степени зависимости от американской и шире англосаксонской банковской системы. Угу. Именно поэтому мы видим огромное количество проблем и сложностей, например, в оплате китайской продукции, потому что крупные китайские банки стараются, ну, по крайней мере, старались ранее выходить из зоны рисков санкций западных. И это была тоже целая проблема, потому что в Китае пришлось китайцам создавать целую сеть банков, которые работали и были нацелены на контакты только с Россией и шире с тем самым сектором серого импорта, который нужно было так или иначе оплачивать через третьи и даже четвертые страны. То есть были выстроены сложнейшие схемы. Для Китая это была, ну, дополнительная трата ресурсов, потому что, ну, есть у тебя банк, ты создаешь вокруг него еще 5 банков, и каждый под какую-то конкретную задачу и цель. Через некоторое время эти банки начинают попадать под американские и европейские санкции. Тебе что нужно делать? Нужно тратить деньги на переименование банков, на смену там, телефонов, контактов и так далее.
18: Ну, раз этим занимаются, значит, это...
19: Это все равно выгодно.
18: Выгодно, да, в любом
19: Именно.
18: Случае.
19: Именно. И теперь мы возвращаемся к, собственно, тем соглашениям, которые были заключены.
18: Да.
19: 40 соглашений и меморандумов.
18: В результате визита.
19: В результате визита. Но они были подготовлены и согласованы еще ранее. То есть... В чем, собственно говоря...
18: Это вот, прошу прощения, что перебиваю, для тех, кто считает, что Си Цзиньпин там специально, значит, максимально подвел друг другу эти две встречи, я имею в виду с Путиным и с Трампом, чтобы вот что-то показать либо одному, либо другому, нет. На самом деле с Трампом, если мне память не изменяет, встреча должна была быть раньше.
19: В сентябре.
18: Да, она не состоялась, не по вине Пекина.
19: Да.
18: Вот, и такие встречи, что с российским лидером, что с американским, они не планируются накануне. Они планируются задолго, да, и, в общем-то, много месяцев все это прорабатывается. Так что это, ну, просто было совпадение, но очень такое...
19: Закономерное совпадение.
18: Интересное, закономерное, любопытное для вот таких людей, как ты, аналитиков, да.
19: Американцы сорвали встречу Они встречались, как ты помнишь, на форуме международном, угу. Трамп и Си Цзиньпин, но на нейтральной территории. После этого американцы собирались устроить полноценный визит в Китай, и подготовка этого визита оказалась невозможной, абсолютно сорванной еще в конце прошлого года. Была битва за бюджет, ты помнишь, позор страшный, когда на момент начала декабря у Трампа был единственный из 12 законов, которые образуют собой годовой...

0: США отрезали Китай от одного из поставщиков нефти, им выходить нечего. Ничего не отрезали. Собственно говоря, москитные поставки нефтепродуктов через Пакистан были осуществлены, да, это не совсем то, что хотелось, и в конечном итоге, да, это нанесло ущерб, но США и Израиль понесли гораздо больше ущерб. Mm-hmm. Мы сейчас не об этом. И в этой ситуации мы видим, как, собственно, после провального визита Трампа, который два раза переносил визит в Китай, а ну, третьего раза бы уже просто не было. Китай бы это... Си Цзиньпин не мог перенести такое унижение перед внутренними элитами, иначе бы он потерял лицо. Он потерял власть в конечном итоге в таком случае. Соответственно, в апреле месяце происходит совершенно неподготовленный, скоропалительный визит американской делегации.
1: Но он происходит.
0: Он происходит.
1: И это визит в Китай после достаточно серьезных противоречий, там всяких торговых войн и прочих пошлин там, и прочее. То есть в этом контексте китайцы могут уже даже вот просто вот в контексте приезда сказать, мы тут взяли верх.
0: Я скажу больше. Итог этого визита оказался настолько отвратительным, что Трампу оказалось совершенно нечего сказать. И больше, вот мы сейчас об этом уже переходим к конкретике.
1: Угу. Что у них, что у нас?
0: Я отслеживал их визит по официальным сообщениям. Трамп заявил о том, что были заключены соглашения по поставкам сои, по закупкам Китаем какого-то американского оборудования, по снятию санкций на поставки Китаем редкоземельных металлов и прочего. И одновременно я стал читать официальное сообщение в Синьхуа. Их было два. Вот у Китая немного другая механика подачи информации. У них далеко не всегда высшие органы государственной власти представляют исключающие кривотолки, конспекты, заявления, либо официальный текст. Их просто нет.
1: Отсюда кардинальное различие между тем, что заявляют в Вашингтоне и...
0: Да, вот Кремль Пекине, такого никогда не допускает. У Кремля есть Песков, есть Ушаков, есть Путин, которые в однозначной форме просто говорят, что было. Вот когда это есть возможность сказать, они говорят. В Китае такого нет. Синьхуа сделала два конспективных материала журналистского характера на предмет оценки того, что было сказано между Си Цзиньпином и Трампом. Но по этим заявлениям было совершенно однозначно замечено, что, во-первых, Китай пошел на тяжелейшее оскорбление. В США, кстати, этого не поняли. Китай нанес тяжелейшее оскорбление Трампу как оппонирующему главе крупной державы и США как этой самой державе. Они в официальное заявление по итогам рассмотрения этой встречи включили следующее. Во-первых, они не подтвердили ни одного соглашения, о котором говорил Трамп.
1: Угу.
0: И это Китай не сказал, вы лжете. Он это просто показал, и для китайского социума, извините, 1,5 миллиарда человек, это понимают прекрасно. Да? И не только китайцы, а все страны, которые окружают Китай, которые знают, как у Китая работает информационная механика. Они поняли, что китайцы, во-первых, сказали, что Трамп лжет. Во-вторых, они в материал, который посвящался встрече Трампа и Си Цзиньпина, а эта встреча прошла не просто так. Это было чаепитие, на которое Трампу не принесли чашку чая.
1: Да ты что?
0: Есть официальные...
1: Я упустил этот момент,
0: есть,
1: да?
0: Официальные видео, есть фото, протокольные, и безмозглые американские журналисты запостили фото, вот они сидят за небольшим столиком, Трамп и Си Цзиньпин. Перед Си Цзиньпином стоит чашка с чаем, а перед Трампом стоит ничего.
1: Это прямо плевуха.
0: Это тяжело. Вот после такого можно было бы, собственно говоря, вызвать на дуэль, да. Но в Америке просто не поняли, что произошло. Протокольное распитие чая, на которое тебе не приносят чай, вот если бы, знаешь, извини за выражение, не знаю, пройдет это или нет, но как бы, я просто скажу, я поскольку занимался работой, в том числе, по линии организованной преступности, у определенных слоев криминалитета есть такое выражение, оно означает полное унижение, обоссать и заморозить. Вот это произошло на уровне государства со стороны первого лица Китая.
1: Слушай, ну надо отдать должное все-таки старику Трампу. Он даже несмотря на подобное унижение, все равно делает хорошую мину при плохой игре, заявляя, что встреча прошла великолепно. Как он любит там, 150%.
0: Да, из 100. И вот тут мы...
1: Все замечательно.
0: И тут мы рассматриваем второе сообщение в Синьхуа. Оно посвящалось встрече чудовищной, огромной делегации лоббистов, которых с собой привез

0: Трамп, он же привез с собой и Маск, он привез с собой глав всех крупных корпораций, и ИТ, и нефтяников, и промышленников, автомобилистов, производителей самолетов. Помнишь, они заявили, что Китай купит 200 Боингов?
1: Да, да, да.
0: Ну так вот, второе сообщение в Синьхуа было посвящено как раз этой встрече. Кстати, в обоих сообщениях упоминалось о том, что Китай не приемлет давление, и что, собственно говоря, никакого нагнетание вокруг Тайваня он не позволит. Это было... Вот об этом почему-то Трамп не говорил, а Китай об этом в обоих сообщениях написал. Ну так вот, в сообщении, которое касалось разбора именно встречи с деловой частью делегации, не было сказано о заключении ни одного соглашения. Просто ни одного. То есть Китай дезавуировал все великовозрастное вранье, которое было допущено со стороны Трампа и тех глав крупных корпораций, которые с ним приехали. Китай не принял ничего. И это очень важно. А вот сейчас мы переходим к тому, с чем съездил глава нашего государства, чем это закончится. Было подписано, как я говорил, 40 тематических соглашений и меморандумов. Они закрепляют, так скажем, начало серьезного диалога между Россией и Китаем по линии таможенного взаимодействия, логистики товаров, взаимодействие в сфере культуры и новостей, взаимодействие в сфере научно-технического обмена и образовательных программ, по линии промышленного производства, по линии взаимодействия финансовых ведомств.
1: И правильно я понимаю, что и Москва, и Пекин сделали плюс-минус одинаковые заявления по поводу достижений. Там... Вот мы раскроем это сразу после небольшой паузы.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 8:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил о нецелесообразности отправки сухопутных сил в Иран. По словам президента США, Тегеран хочет заключить мирное соглашение с Вашингтоном, но не знает, как этого добиться. На пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре глава Белого дома отметил, что Исламской Республики больше нет. Теперь у них есть еще один набор руководства, и они тоже могут исчезнуть, добавил Трамп. Американский лидер полагает, что может стать жертвой покушения, поскольку стал для Ирана целью номер один. Фридрих Мерц сообщил о продолжении переговоров США по ракетам «Томагавк». Диалог по этому вопросу еще не завершен, отметил канцлер ФРГ на пресс-конференции по итогам саммита НАТО. Говоря о новом пакете поддержки Киева со стороны стран Альянса, Мерц подтвердил, что инициатива предоставления помощи исходила именно от Берлина. При этом он отказался раскрыть размер будущего взноса страны в рамках пакета военной помощи. Ранее газета Financial Times сообщала, что немецкие власти ведут переговоры с производителями «Томагавка» для создания наземной версии ракеты. В МЧС рассказали о последствиях шторма «Бернадетт» в Калининградской области. Непогода принесла в регион ураган, который выкорчевал более сотни деревьев и обрушил на побережье пятиметровые волны. СМИ сообщили, что сильнее всего стихия ударила по побережью Зеленоградска, где волны смыли несколько кафе. Некоторые из них не успели открыться к туристическому сезону. Накануне власти Калининградской области ввели режим повышенной готовности. Муниципальные службы и аварийные бригады работали круглосуточно. США впервые за 100 лет выпустят не круглую монету. Она будет в форме колокола. Выпуск посвящен 250-летию основания Соединенных Штатов, сообщила пресс-служба Монетного двора. На лицевой стороне монеты будет надпись «Liberty», даты 1776-2026 и девиз «На Бога уповаем». Выпуск памятных монет считается традицией в США. Самой популярной в истории стала монета, посвященная Статуе Свободы, выпущенная в 1986 году. Она была продана тиражом почти 15,5 миллионов экземпляров. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 21, небольшой дождь, ветер южный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 738 миллиметров ртутного столба. Ночью синоптики обещают до плюс 17, вероятные осадки. Утром в четверг плюс 19-20 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Говорит. Говорит Москва. 94,8. Реклама. Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот. Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Говорит Москва, 94,8. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
1: Ну что ж, дорогие друзья, продолжаем обсуждать российско-китайские отношения. В конце программы попробуем ответить на вопрос, что для нас Китай – это панацея от санкционного давления, союзник номер один или все-таки конкурент, причем очень такой серьезный и тяжелый конкурент в обозримом будущем. Напомню, эту беседу мне помогает провести подполковник ФСБ в отставке, политолог и аналитик Александр Беляев. Кстати, у Александра есть еще и телеграм-канал «Азартная политика». Подписывайтесь, не пожалеете. Итак, мы остановились на визите Владимира Путина в Китай с большой делегацией на подпись большого количества соглашений в разных сферах, чего, кстати, не было, по всей видимости, достигнуто во время встречи Трампа и Си Цзиньпиня. Давай теперь вот раскроем самые такие ключевые, ну, потому что на больше у нас просто времени, как всегда, нет, самые ключевые соглашения и о чем все это говорит.
0: Как мы уже говорили в первой части, широчайший спектр для взаимодействия, который регулирует отношения и подходы как с китайской, так и с российской стороны. Он касается и перетока товаров, и информационной повестки по освещению. Россия заключила целый ряд соглашений с крупными китайскими медиакорпорациями, которые отвечают за формирование именно китайской информационной повестки. Это Жэньминь Жэбао, Синьхуа, это China Daily, китайская новостная корпорация. О прямом обмене новостями. Это что означает? Это означает, что Китай раскрывает для России свое информационное пространство и дает согласие на трансляцию новостного потока со стороны конкретных изданий, в частности, национальная медиагруппа. Это, собственно говоря, РИА Новости и еще целый ряд российских новостных агентств без изменений на китайскую аудиторию. Китай очень серьезно фильтрует информационный поток. И просто так получить новостной фон, который бы шел исключительно из-за границы, там почти невозможно. Очень жестко контролируется информационное поле. Соответственно, с российскими крупными медиакорпорациями было заключено соглашение об обмене новостями и информационном потоке. То есть, например, новости, которые у нас освещаются в национальной медиагруппе, могут теперь на основании соглашения ретранслироваться и без изменений перепечатываться в Синьхуа и Жэньминь Жэбао. Это крупнейшее издание, которое вот Синьхуа мы как раз в первой части обсуждали. Именно там
1: Это почти такое почти единое информационное пространство.
0: Это прорубание окна с балконом.
1: Да, да.
0: С балконом, да. Собственно говоря, уже в Китае. Китае такое мало кому позволяет, а если честно, вообще никому. Схожие соглашения имеются, там, с США, впрочем, но это все не то. Здесь...
1: Но что, как ничто лучше подтверждает то, о чем ты сказал, да, до рекламы, значит, нет серьезных каких-то противоречий, действительно.
0: Да. Заключены соглашения по обмену опытом и обучению персонала в, например, атомной отрасли, в сфере подготовки инженерных кадров. Заключено целое целая серия соглашений об образовательных проектах между МГУ, МФТИ Баумана, Санкт-Петербургским госуниверситетом, с китайскими университетами в Харбине, Сычуане, Нанкине и еще рядом крупных, собственно говоря, университетов на предмет, так скажем, создания единого научно-технического, научно-промышленного пространства. Это означает в конечном итоге что? Что это, если это взлетит, а пока мы исходим именно из этого, что будет формироваться единое формирование базы, ну, в значительной степени. Китайские технологии, они очень близки российским и советским, ровно в силу того, что ранее имевшийся опыт взаимодействия как раз и был основан на том, что Китай просто перенимал наши технологии, дальше их уже дорабатывал. Собственно говоря, сейчас есть более чем логичное осознание того, что это взаимодействие можно и нужно продолжить именно в силу того, что англосаксонская техническая мысль, образовательная мысль и вектор, они носят ярко выраженный политизированный характер и имеют функцию деструктивного воздействия как на нас, так и на Китай. Китаю приходится сейчас тоже выходить из санкционного давления, например, по линии производства тех же самых чипов, которые вот, многие, наверное, удивятся, но Китай является одним из крупнейших импортеров чипов. Чипы для бытовой техники, проще, они производят свои, но серьезные, сложные чипы, которые нужны для мощных вычислений и для производства военной техники, серьезные, они все равно закупают в Голландии, там, на Тайване и в США. Все равно. И эти технологии, в общем-то, им отказываются продавать и делиться этими, даже устаревшими. Соответственно, здесь есть где вместе поработать, тем более, что у Китая есть собственный замечательный опыт импортозамещения. Но, в общем и целом, Китай с пониманием относится к нашим нуждам, нашим проблемам, включая, я так понимаю, и реалии военного противостояния со всем англосаксонским миром. Россия противостоит, здесь мы не можем не верить заявлению главы Совбеза Шойгу, что противостоит усилиям не только Украины, а 56 государств. Напомню нашим слушателям, что нацистской Германии помогало 52 государства. То есть мы сейчас, в общем-то, перекрываем собственный же рекорд, когда мы, собственно, вынесли тяжелейший удар вермахта в 1941-1942 году и перешли с конца 1942 года к постоянным наступательным операциям, собственно говоря. Курская операция – это был последний выдох господина ПЖ, после которого группа армий центра обескровленная откатилась за Днепр и дальше уже на территорию Беларуси.
1: Да.
0: Но, возвращаясь к практическим вопросам, на Питерском международном экономическом форуме было официально объявлено о заключении стратегического соглашения между Россией и Китаем, и, в частности, было заключено соглашение о том, что китайская корпорация Пэшн, ничего удивительного, они ничего не слышали раньше и не обязательно было слышать, а ее специально определили в качестве технологического партнера.
1: Так, это что за компания сразу, вот, чтобы пояснить нашим радиослушателям?
0: А мы сейчас на конкретном примере все это дело разберем.
1: Да.
0: В промышленной зоне Большой Серпухов корпорация Пэшн в соответствии с заключенным на ПМФ соглашением построит несколько заводов производственных площадок по изготовлению на территории Российской Федерации и в соответствии с нормами, ГОСТами и требованиями надзорных ведомств российских производства смартфонов, ноутбуков, серверов, оборудования для центров обработки данных и прочей высокотехнологичной продукции, которой нашей стране откровенно не хватает. Да, например, если брать импортозамещение, в России производятся уже и собственные материнские платы, начали изготавливать серверы для ЦОДов. Это все есть, но...
1: Но это же нельзя назвать в полной мере импортозамещение.
0: Это начало. Знаешь, вот с чего...
1: То есть, да, это локализация, да, я так понимаю?
0: Нет. Смотри, есть и полностью российские производства, в том числе...
1: Вот с этим Пэшн, это что, это СП будет какой-то...
0: Смотри, что делает Пэшн? Пэшн привозит в Россию технологии, программное обеспечение, специалистов для обучения и наладки первичной работы всего кластера, который будет в Серпухове находиться, и, собственно говоря, производит здесь то, что он умеет. И более того, то, что он здесь делает, это будет являться уже полноценной авторской собственностью на территории Российской Федерации, с чего можно будет уже начинать наши внутренние собственные разработки. То есть Китай, по сути своей, снимает авторский контроль и надзор и делится технологиями таким образом. делится технологиями. В чем проблема, например, российских смартфонов? Ты помнишь, были неоднократные попытки их начать изготавливать. Все это всегда упиралось в конечном итоге в западное санкционное давление на китайских производителей, которые, по сути, парализовывали любую передачу любых данных, любых сведений, любой, так скажем, научной базы для того, чтобы Россия могла нащупать дно, от которого можно было бы оттолкнуться, как это было в 20-е годы прошлого века.
1: Ну, еще и в чубайсовщину упиралась.
0: Ну, чубайсовщина, безусловно, она имела место быть, но она не имела решающего значения. Чубайс мог что сделать? Он мог украсть и распихать по карманам, ну, но... Да. В общем и целом, когда у тебя есть собственная научная база, даже воровство, даже высокоуровневая коррупция, она не способна, она может замедлить, но она не может остановить. Вот в 20-е годы прошлого века что произошло? Советскому Союзу тогда, как наследнику проигравшей в Первой войне Российской империи, пришлось решать сложнейшую задачу. Тогда цифровыми технологиями, высокими технологиями на 20-е годы прошлого века было что? Танка и тракторостроение, и вся линейка сборки производства авиации, гражданской и военной. У Советского Союза не было своих самолетов, как и у Российской империи. За Первую мировую войну Российская империя произвела всего 1000 самолетов. И у всей 1000 самолетов были исключительно импортные движки. Германия произвела 10 тысяч самолетов со своими движками, как и французы и англичане. И французы и англичане, которые были союзниками Российской империи, не давали нашей стране никаких технологий и не давали производить движки, собственно говоря, по лицензионным соглашениям. Они нам продавали устаревшие движки. И на этом фоне в 20-е годы уже наша страна смогла, нащупав дно, это что такое?
1: Оттолкнулся.
0: Из чего его сделали? Покупка устаревших технологий.
1: Ну, понятно.
0: Воровство, да, технический шпионаж, который, собственно говоря, сформированные с нуля специальные службы Советского Союза смогли выполнить идеально. На основании чего? Собственно говоря, идейного философского заражения творческих мыслительных элит Запада идеями социализма. Да, и, собственно говоря... Коминтерн, он сыграл свою роль замечательную. Он позволил нашей стране преодолеть технологическое отставание и санкционное давление, которое от текущего не отличается вообще ничем, только датами. Только датами. Точно так же и Британия, и Франция, и США отказывались продавать нам хоть какие-то технологии даже за золото. Что сыграло на нашей стране? Коррупция. Жадность и приобретение за, собственно говоря, дорогущую цену, страшную цену того, что было естественным для, собственно говоря, англосаксонского мира. Но это сработало. У нас появились свои трактора, свои танки. И 41-й год мы встретили самым лучшим средним танком времен Второй мировой войны, Т-34. Это был полностью уже советский танк. Да, изначально это были подделки позорные. Американцы умудрялись продавать нам даже танки в начале 20-х годов без башен.
1: То есть мы тоже умеем в реверс-инжиниринг?
0: Конечно. Больше того, если есть момент, просто подскажу, каким образом развивалось сотрудничество, например, с корпорацией Мессершмитт в 20-е годы.
1: Давай это оставим.
0: Ладно,
1: да,
0: это отдельно. Возвращаемся
1: для следующей программы. Возвращаемся к Пэшн.
0: К Пэшн и Большому Серпуху.
1: Да,
0: собственно,
1: да.
0: Что это будет означать? Это будет означать, что на нашем рынке появятся те самые технологии, то самое дно, от которого можно будет уже отталкиваться для того, чтобы развивать собственные линейки отечественной цифровой техники, которая нужна для бытового пользования и для бытового технического пользования. То есть что такое? Цифровизация невозможна без центров обработки данных. У России есть собственная энергогенерация.
1: Да.
0: Вся ветка. Есть и собственная, собственно говоря, ветроэнергетика. Есть собственные приливные станции, любые. Есть атомная энергогенерация, которая обладает технологиями, которых вообще ни у кого нет. Это, например, реакторы на быстрых нейтронах БН-800. Это опытно-промышленные, и новая ветка сейчас развивается, БН-1000. Что такое БН? Быстрый нейтрон. То есть они работают на отработанном ядерном топливе. Такого нет вообще ни у кого. В замыслах есть у всех.
1: Да и ГЭС-то не у всех есть.
0: Вот именно
1: так. Типа там, условно, нашей братской, например, ГЭС, да?
0: Согласен. И после наведения порядка в энергетике у нас, собственно говоря, начала нормальным образом планироваться... Та часть энергогенерации, которая отвечает за учет будущих подключаемых потребностей, то есть на уровне Министерства энергетики сейчас идет согласование географии и, скажем так, будущих потребностей для роста, то есть под центр обработки данных. И даже, как ни странно, под, я не терплю вообще это направление псевдобизнеса генерации криптовалют, но она существует, ее тоже нужно учитывать, хотя она отдельно сейчас изучается правительством, и потихоньку из приятного, что можно сказать, что начала вводиться уголовная ответственность за незаконный майнинг, то есть как бы, государство реагирует адекватным образом на очевидные нарушения. Но, возвращаясь к проекту с Passion, мы видим, что на смартфонах будет устанавливаться российское программное обеспечение, которое никто уже не снесет.
1: Так.
0: Не нужно будет зависеть от Apple Store и Google Store, извините, пожалуйста. Да? Соответственно, вы можете размещать там все, что угодно. Пожалуйста. Макс будет работать без всяких ограничений, не нужно будет юлить. Вы можете в эти смартфоны заливать любое ПО, пожалуйста. Какое угодно. Они будут абсолютно синхронизированы с потребностями для обеспечения надежности, безопасности, подключения государственных услуг. Чтобы вас просто тупо никто взломать не мог через незадекларированные технологические возможности иностранных смартфонов. А это факт. Это абсолютнейший факт. И, соответственно, Китай, предоставляя такую возможность, он для нас, собственно говоря, делает шаг навстречу. Он позволяет нам вырваться из тяжелой ситуации, когда фактически мы знаем, что через иностранные смартфоны Запад, и не только Запад, то же самое Китай, занимается считыванием информации и кражей этой информации. И ничего с ним поделать невозможно, что заменить нечем. Теперь получается, что есть чем заменить. Есть с чего начинать внутреннюю разработку. А что такое, например, те же самые серверы? Без серверов вы не сможете настроить работу ни одного более-менее крупного предприятия. То есть вся информация технологическая, она у вас все равно куда-то должна сливаться. И это уже не персональный компьютер, который стоит на столах.
1: Ну, понятно,
0: это уже, собственно говоря, полноценный центр обработки данных, от быстродействия которых, от энергоэффективности которых зависит, собственно говоря, и надежность работы ваших проектов, причем по всей стране. Вот, например, я работал в одной из сберовских дочек цифровых. У нас было целых два центра обработки данных.
1: Угу.
0: Основной и резервный. И, собственно говоря, вопрос заключался в том, что они должны были работать круглосуточно, потому что у нас проекты были по всей стране, в 71 регионе они были представлены. Мы работали, например, в сфере общественного транспорта, то есть устанавливали оборудование, которое позволяло оплачивать карточками, хоть банковскими, хоть транспортными карточками. И когда во Владивостоке начинается утро, то есть автобусы начинают выходить на линию, это 5 утра, 4-5 утра, в Москве в это время люди только спать ложатся. А это что означает? Что если у вас центр обработки данных не функционирует, то в Владивостоке с утра никто никуда не поедет. И начнутся что? Посреди ночи звонки с криками, воплями, угрозами привлечь к уголовной ответственности со стороны министра транспорта, например, Приморского края, да, со стороны чиновников, прокуроров, кто за все это отвечает. Потому что у них люди никуда поехать не могут, а у тебя люди только спать улеглись, и никому не интересно, какие у тебя проблемы.
1: Ну, понятно.
0: У тебя все должно работать круглосуточно, 24 на 7, все 365 дней в году. И поэтому, собственно, что касается производства на нашей территории серверного оборудования и, так скажем, подхода к окончательному разрешению вопроса по комплектованию центров обработки данных, это, на самом деле, очень серьезный прорыв, потому что на данный момент, это как решается, корпорация Huawei китайская выделила отдельное направление, которое оно сразу пометило как направление с высоким риском и высокой же маржинальностью, которое отвечает за технологическое взаимодействие с российскими клиентами. Почему? Потому что могут санкции наложить серьезнейшие. Китайцы приезжают, здесь устанавливают свое оборудование, сами прошивают программным обеспечением, которое они зачастую пишут просто с нуля. Вот у нас были случаи, это был 22-21 год, китайцы приезжали, просто жили у нас в ЦОДах, ну, не у нас конкретно, потому что у нас ЦОДы были американские, кстати, Cisco делал. Вот. Но те, кто хотели выйти из американского, там было уже тогда серьезное санкционное давление, китайцы не успевали написать ПО у себя дома в Китае, и они направляли делегацию, по несколько человек, 5-6 человек, они приезжали, брали спальные мешки, палатки утепленные, еду с собой, и они по несколько суток жили в ЦОДе, а там почему это все было нужно? А там система охлаждения жесточайшая. Там, если на тебя нет теплой одежды, ты простужаешься уже через 20 минут, а через час ты уже точно болен. Там можно воспаление легких заработать. Там.
1: Ну да, да, да.
0: Соответственно, они прям там жили и писали ПО, кодили прям там внутри, представляешь? Потому что зачастую поставлялось настолько новое оборудование из Китая, для которого сами китайцы не успевали написать управляющее программное обеспечение.
1: Слушай, классная картина такая. Сидят, да, китайцы в синдипоновых куртках, внутри ЦОДов, пишут, да, пишут коды.
0: У них сопли, да, до самого пупа, термоски, собственно говоря, лапша быстрого заваривания. Они там хлюпают что-то, и с кем-то, с Китаем связывают, потому что они по-русски не разговаривают. А из Китая им звонят и рассказывают, что от тебя хочет человек, который рядом с ними стоит, потому что он тебе по тем заданиям все читает.
1: Ну ладно, это уж ты тоже загибай. У них уже давно в руках есть эти вот переводчики, которые тебе в моменте все переводят.
0: Да, и они ни черта не работают. Если ты хочешь, чтобы твой сот работал нормально, ты будешь пользоваться услугами нормального переводчика, который владеет техническим русским языком и техническим китайским.
1: Ну, предположим, хорошо. Мне, я просто с этим не сталкивался. В моей работе вот этих вот портативных вот переводчиков вполне себе достаточно.
0: Да-да, вот, например, юриспруденция, ну, не глубокая, но все-таки ну, журналистика, да, да.
1: Бытовое общение.
0: Вот этого хватает.
1: Ну, да. Как только... Может быть, терминология. Спорить не буду. Ну, хорошо, тут более-менее понятно. Давай еще вот, пока у нас время не исчерпалось, пройдемся по каким-то интересным договоренностям, соглашениям, опять же, в рамках ПМФ с Китаем.
0: Да, а я тебе приведу очень важный пример. Вот ты спрашивал про проблемные моменты, насколько Китай опасен, не опасен.
1: Конечно.
0: Мы сейчас это тоже затронем. В рамках...
1: Я еще надеюсь, что мы в конце эфира все-таки ответим на вопрос. Более-менее однозначно.
0: Мы на все ответим.
1: Что для нас Китай в долгосрочной перспективе?
0: И что мы для Китая?
1: И что мы для Китая, безусловно.
0: Смотри, чтобы...
1: Союзник или ресурсная база?
0: Чтобы правильно это ответить, мы должны взять без всяких обиняков, без эмоций, собственно говоря, фактуру. Что такое современный Китай? Китай – это плод долгого компрадорского управления этой страной и ее бизнес-элитами со стороны англосаксов вообще, англичан в частности. Это опыт, причем такой тяжелый опыт, сейчас это можно модно говорить, абьюзивный. Да? Угу. Вот, но в конечном итоге, к чему он привел? Китайские бизнес и промышленные элиты, равно как и банковские, пришли к выводу, что без той или иной степени подчинения чужих рынков твоим императивам и твоему вектору развития ты быстро не сможешь получить быструю большую прибыль. Это прямое наследие именно компрадорского подхода, колониального подхода со стороны англосаксов. Так или иначе, и Китай, и Индия в равной степени несут в своих подходах к технологической и научной экспансии именно эти, скажем так, болезненные нотки, которые им еще предстоит в себе оценить, понять и устранить. Но что мы видим? Мы видим, например, на примере автомобильной экспансии Китая следующее. Возьмем сначала приятное. Мы кратенько, для того, чтобы понять, что происходит у нас в наших отношениях с Китаем, возьмем текущую динамику захвата Китаем европейского авторынка. Чем он характеризуется? Целый ряд довольно серьезных и заслуживающих внимания консервативных изданий в Европе и в США, кстати говоря. Очень рекомендую нашим слушателям читать именно консервативную прессу западную. Она не пророссийская, но там частенько пишут правду. Угу. Пишут правду не от хорошей жизни, а потому что они пытаются этими воплями хоть что-то исправить, а исправить уже нельзя. Соответственно, что происходит? Что отмечают серьезные специалисты, которые умеют в аналитику без эмоций? Они отмечают, что Китай по целому ряду направлений, автомобили с двигателем внутреннего сгорания, электродвигатели и комбинированные двигатели, а сюда входит сразу три направления. Это двигатели бензин-газ, газ-электричество, бензин-электричество. Угу. По всем трем направлениям Европе совершенно нечего противопоставить Китаю, и он стабильно увеличивает поставки с одновременным приведением всех крупных европейских автопроизводителей к состоянию банкротства. Он их просто убивает. За счет чего? Европейцы здесь очень серьезно рассматривают вопрос. Они отмечают, что Китай, кстати, к вопросу о том, для чего нужна Всемирная торговая организация. Она вообще не нужна. Потому что ее правилами не руководствуется вообще никто. Я не говорю даже про антироссийские санкции, да, и заморозку наших активов. Они тоже противоречат ВТО. Ну, если будет отдельная тема, мы поговорим о юридическом сопровождении наших, так скажем, взаимных ударов с Европой. Европа проигрывает, кстати говоря, этому вопросу. Ну, дело не в этом. Короче, что делает Китай? Он за счет государственного субсидирования, за счет представления льготных условий, за счет демпинга, сознательного демпинга, он что делает? Китайцам на уровне внутреннего производства государство доплачивает выпадающие доходы, а в Европу едут машины по заведомо заниженной цене. Они что делают? Они обрушивают рынок. И в конечном итоге у нас начинают банкротиться. Volkswagen, Porsche, Audi, BMW, Stellantis, Рено, и так банкротятся все.
1: В общем, китайцы хищники.
0: Да, и они захватывают территорию. Еще 5 лет назад европейцы продавали свои машины, в том числе премиальные, в Китае с большой маржой. Сейчас этого нет. Китайцы переходят на китайские машины, которые еще и по качеству начали обходить европейские. По качеству. Это очень важный фактор.
1: У нас, к сожалению, времени больше не осталось. Уверен, ты можешь приводить еще очень много примеров, как в пользу того, что Китай...
0: А можно позитив, совсем кратенько.
1: Да, хищник, так и в пользу того, что Китай, да, замечательный союзник. Ну, давай, позитив и резюме все-таки. Что для нас Китай, что для них мы?
0: Позитив и резюме. В 2025 году, в начале 2026 года, правительство Российской Федерации неоднократно запрещало ввоз китайских машин в Российскую Федерацию, а равно крупноузловую сборку на китайских заводах внутри России, чтобы избежать деструктивного влияния на российский авторынок и угнетения интересов российских производителей.
1: Так.
0: Это делалось, и Китай не обиделся.
1: Замечательно,
0: и Китай это воспринял вполне нормально.
1: Ну, а что, он тоже протекционист.
0: Да, а в Европе он обижается. Вот, и резюме.
1: Да.
0: Резюме следующее. Китайцы вполне нормально, без излишнего заламывания локтей, рук, относятся к тому, что они признают за Россией ее право на государственные и стратегические интересы, в отличие от англосаксов. США и Евросоюз до сих пор не дошли до той стадии нашего диалога, пусть и валидольного, пусть и агрессивного через войну. Они не дошли до уровня, когда они готовы признавать наши интересы. А Китай уже признает.
1: Спасибо огромное. Подполковник ФСБ в отставке, аналитик, политолог Александр Беляев был у меня в гостях. Говорили про Китай. Все, на этом все. Встретимся через неделю. Спасибо.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 21 час. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны сообщили о ликвидации 111 дронов ВСУ над регионами. Дежурные средства ПВО перехватили беспилотники противника в период с 8 утра до 8 вечера, уточнили в ведомстве. Там добавили, что БПЛА были нейтрализованы над территориями 11 областей, в том числе над московским регионом. Летательные аппараты также были подавлены над акваториями Азовского и Черного морей. Росавиация вводила ограничения на полеты гражданских самолетов в аэропортах Сочи, Геленджика, Краснодара, Ярославля, Калуги, Уфы и Бугульмы. Особый режим также действовал в Домодедове. Президент Турции заявил о готовности вновь организовать переговоры России и Украины. Анкара продолжит усилия для дипломатического урегулирования конфликта, отметил Реджеп Тайип Эрдоган. На пресс-конференции по итогам саммита НАТО он добавил, что на заседании обсудили последствия войны на Украине. В мирном процессе не будет проигравшей стороны. По словам Эрдогана, страна выступает за диалог и дипломатию для поиска решения. МИД Казахстана опроверг информацию о запуске дронов с территории республики. В ведомстве назвали подобные данные провокацией. В министерстве отметили, что сообщения о возможном использовании казахстанской территории для запуска беспилотников для атак на российские объекты появляются в последнее время в отдельных СМИ. МИД ответственно заявляет о том, что указанные утверждения не соответствуют действительности, говорится в обращении. В ведомстве добавили, что подобные публикации направлены на искажение дружественного характера казахстанско-российских отношений. В Иране заявили о возможном пересмотре ядерной доктрины. Тегеран пойдет на это, если почувствует угрозу существования Исламской Республики, отметил представитель Комитета по нацбезопасности и внешней политике Меджлиса Ибрахим Резаи. Он также выступил с утверждением, что Иран в ходе недавнего конфликта в регионе не использовал многие свои возможности, передает телеканал «Эль-Маидин». Резаи также посоветовал государствам Персидского залива, поддерживающим США, беспокоится о своих нефтяных и газовых месторождениях. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком на четверг. Юань 11 рублей 22 копейки, доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей и 35 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, небольшой дождь, ветер южный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 738 миллиметров ртутного столба. Ночью синоптики обещают до плюс 17 градусов, вероятные осадки. Утром в четверг 19-20 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи
3: вестивой. Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
5: 15:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Федор Лукьянов к нам пришел, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике. Федор Александрович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Координаты эфира смски плюс 7-925-888-8-948. Смотреть можно нас в Ютубе, в Рутюб-канале и в ВК. Тоже в нашей группе можно смотреть. Давайте, наверное, с саммита НАТО начнем. Рютте озвучил послание НАТО России, сказал, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу, что альянс будет защищать каждый дюйм своей территории. И возникает вопрос, означает ли саммит в Анкаре, что НАТО окончательно переходит к модели долгосрочного сдерживания России, или же подобная риторика носит просто политический характер? В общем, и в предыдущие саммиты говорилось примерно то же самое.
6: Риторика носит, безусловно, политический характер, как и любая риторика. Она-то для того и говорится, чтобы создавать определенную политическую атмосферу. Но НАТО уже не сейчас, не в Анкаре, а гораздо раньше, собственно, в 22-м году, перешла к стратегическому курсу на сдерживание России. Ну, некоторые наиболее радикальные позиции, которые звучали в последнее время они, пожалуй, так не формулируются, но в 2022-2023 году говорилось о стратегическом поражении России, которое должно быть нанесено. Так что Анкара просто подтверждает этот курс, ничего принципиально нового не происходит.
5: Но не так давно было сделано заявление президентом Финляндии Стубом, который сказал, что в принципе у нас нет каких-то сигналов, что Россия действительно хочет какой-то войны с Европой, Россия хочет напасть на Европу, и получается разнонаправленные сигналы. То есть генеральная линия ослабления России, генеральная линия, соответственно, там военно-промышленный комплекс Европейского Союза для того, чтобы была какая-то полномасштабная война, но при этом внутри Европейского Союза, получается, еще внутри НАТО звучат как бы разные тезисы на этот счет. То ли будет война, то ли не будет, то ли надо сдерживать Россию, это понятно, то ли хочет Россия расширение конфликта, то ли нет.
6: Ну, вот именно для нас самое главное, что есть консенсус по части сдерживания России, здесь вариаций, в общем-то, не наблюдается. А по поводу вероятности войны, ну, да, Стуб, неожиданно, надо сказать, потому что он вообще занимает очень радикальные позиции обычно, вдруг, да, противоречит там Писториусу и ряду других британцам, которые говорят, что война просто вот неизбежна, она на пороге. Я думаю, что вот здесь как раз это больше вопрос риторики. Каждый, исходя из внутренней своей ситуации в своей стране, в каждый конкретный момент говорит то, что с его точки зрения нужно для каких-то внутренних задач. Значит, если надо напугать, то пугают, как Писториус или Стармер. Если надо, например, бывает, что как экзальтация зашкаливает, надо подуспокоить. То, значит, говорит, не, ну подождите, ну да, все очень рискованно, но все-таки сейчас вот это вот то, что говорит Суб. В целом, я бы сказал, что общая атмосфера в Европе скорее негативная, в том смысле, что она сдвигается постепенно в сторону конфликтности. Но здесь очень много нюансов. И нюансы заключаются прежде всего в том, что внутреннее положение в большинстве стран, ну, в крупнейших странах, в конце концов, в Финляндии, там кто конкретно будет какую должность занимать, это не очень много в мире заметят. А вот Германия, Франция, Британия, Австрия, ну, в общем, такие основные европейские державы, Италия, здесь могут быть нюансы серьезные. И, допустим, тот факт, что вот буквально вчера суд во Франции принял такое хитроумное решение. Апелляция была Марин Ле Пен по поводу запрета ей участвовать в выборах. Суд апелляцию удовлетворил, то есть запрет снят на выборы 27-го года, которые через год будут. Но статья, так сказать, по которой ее признали виновной, она остается, и у нее ей предписано носить этот самый браслет электронный. Как? А это же означает ограничение в передвижениях. То есть, строго говоря, вести полноценную президентскую кампанию, имея на ноге браслет и будучи под постоянным контролем, ты не можешь. То есть каждый выезд на избирательное мероприятие надо согласовывать с полицейским управлением. Она, правда, уже тоже там хитрые все. Она сказала, что она теперь подаст апелляцию на это решение, а пока его будут рассматривать, значит, оно не действует, ну и так далее. Но неважно, я к тому, что во всех этих странах, и в Германии, где линейно пока, линейно и однонаправленно растет популярность альтернативы для Германии, и в Британии, где Фарадж, тоже там много вокруг него всякого, вот он только что объявил, что он вообще сейчас уходит из парламента и будет заново баллотироваться, чтобы подтвердить мандат. Но другие силы, силы, растущие на падении популярности мейнстрима, они, безусловно, усиливаются. Нам не нужно строить иллюзий, что в случае победы этих сил, где бы то ни было, я думаю, что во Франции шанс наиболее высокий, что мы увидим вообще другую Европу и другое их отношение к России и к Украине.
5: У нас так часто об этом говорят, что да, придут, наконец-то, адекватные люди.
6: Не надо
5: и
6: так
5: тогда
6: говорить.
5: Мы с ними договоримся.
6: Люди придут, во-первых, разные, степень адекватности не совпадающая, а самое главное, каждый понимает адекватность по-своему. Они чему должны быть адекватны? Они должны быть адекватны собственным национальным интересам. Отсюда, да, кое-что из этого нам, наверное, позитивно. То есть, скажем, вопрос, какого лешего мы отправляем сотни миллиардов Украине, когда у нас самих, это хороший вопрос, который пусть они себе там решают. Но, допустим, вот в той же самой Франции, это очень было недавно проявлено ярко, до того, как Марин Ле Пен вроде как разрешили участвовать, ну, основной кандидат от ее движения, это Жозеп Бардела, который молодой парень, такой очень перспективный, красавчик весь из себя такой. Вот, если не она, то он пойдет президентом от национального движения. Он дал большое интервью, в котором, значит, на ногами истоптал Россию, и что Украину, да, мы должны защищать. Я не думаю, что он прям так болеет за Украину, но просто он уже начинает маневрировать и встраиваться в общеевропейский мейнстрим, изнутри которого он будет пытаться, значит, чего-то менять. Но это не друзья России, вот я к тому.
5: Но есть же большая проблема, видимо, не является ли способом укрепить свои политические позиции, даже если ты ведешь как бы оппозиционную деятельность мейнстриму настоящему, что ты должен проявлять антироссийские настроения, должен как бы поддерживать этот курс, то есть генеральная линия сохраняется, а там внутри как хотите. Главное, чтобы постоянно подогревалась вот эта эскалация отношений с Россией.
6: Такая точка зрения есть, что вообще компромисс, который теоретически может быть заключен между так называемыми популистами, которые постепенно приближаются или приходят к власти, и мейнстримом, будет ровно в этом и заключаться, что внутри политически популисты получат гораздо больше права, так сказать, голоса и действия. Это прежде всего миграция. То есть то, что их волнует больше всего, это миграция, это какие-то социальные вопросы. И мейнстрим готов в этом подвинуться. А вот внешнеполитически, поскольку на самом деле для популистов это не тема, и они не считают это важным, как и Трамп, когда он шел к президентству, он же все время говорил, что нахрена нам это все надо, извините, вообще я не буду заниматься внешней политикой, я буду заниматься тем, что нужно американцам и прочее. Но мы видим, что происходит, он занимается ровно обратно, то есть только внешней политикой занимается. Но вот такого рода, так сказать, внутренний какой-то политический договор неформальный, он может быть. Тем не менее, это я вот об этом говорю к тому, что нам не надо иллюзий питать. Но, конечно, изменения будут. И вот это вот банкротство системных политических партий, оно, в общем, происходит. Ну, так сказать, в Германии правящая коалиция, социал-демократы просто где-то на полу валяются со своими рейтингами.
5: И самый непопулярный канцлер,
6: по-моему. А канцлер самый непопулярный, и рейтинг ХДС, он из всех системных партий самый высокий, но он уже серьезно отстает от альтернативы. То есть банкротство мейнстрима, банкротство истеблишмента, оно, конечно, приведет к тому, что новым конфигурациям власти, куда все равно они будут входить, и ХДС, и там, и прочее, придется в большей степени ориентироваться на население. Скажем, та же самая альтернатива для Германии считается, ну, действительно, они и в России бывают, и высказывания у них такие, которые нам кажутся адекватными. Ну, в общем, если так совсем упростить, что им нужно? Им нужен газ. Вот главное направление, которое говорят и депутаты от АДГ, и многие политические там, комментаторы с ними связаны, что мы делаем, мы обезумели, мы отказались от главного конкурентного преимущества, и теперь вот, деиндустриализация и так далее. Мы придем и мы вернем дешевый газ немцам.
5: Как вот. Же, американцы-то позволят?
6: Ну да, дальше возникает масса вопросов, позволят ли американцы, позволят ли, я не знаю, там, остальная Европа и так далее, и так далее. Но я просто к чему, что их как бы более выгодный для нас настрой, он к нам отношения не имеет. Им они, да, адекватно понимают, что есть какая-то нужда, которую надо бы удовлетворить. Ну, что из этого получится, не знаю. А самое главное, вот опять по поводу иллюзий, Европа есть Европа. Они тоже европейцы, они тоже продукт европейской истории, политической культуры.
5: Но, насколько я понимаю, с нашей стороны всегда была какая-то надежда на каких-то, опять же, повторюсь, более адекватных людей, что если они будут сконцентрированы на национальных интересах, национальные интересы отдельно взятых стран Европейского Союза не означают продуцирование русофобии. То есть эти интересы не про отношения с Россией или войну с Россией. Мы как раз этим можем воспользоваться. Но не является ли, например, ошибкой с нашей стороны попытка постоянно убедить или представить какие-то новые аргументы в пользу того, что нагнетание рисков в виде войны с Россией – это деструктивная история, которая ни к чему хорошему не приведет.
6: Ну, тут трудно сказать. Это вопрос, если чуть-чуть перефразировать, действенна ли наша публичная дипломатия на них.
5: Убеждение,
6: и, да, да. Работает, не работает. Вот честно вам скажу, я не знаю, потому что, на мой взгляд, причем я сразу оговариваю, что я не настаиваю, я могу в чем-то ошибаться. На мой взгляд, недейственно, и мы говорим это в основном для себя. Но, конечно, скажем так, обозначение очень четкое того, чем чревата безответственная антироссийская политика, наверное, необходимо. Как это делать, правильно ли мы это доносим, является ли стилистика, там, допустим, Дмитрия Анатольевича Медведева оптимальной или какая-то другая, вот тут можно спорить. Но сочетание... Вообще у нас курс в отношении Европы все-таки по-прежнему несколько непоследовательный, потому что мы все время, значит, высказывая все то, что мы о них думаем и угрожая, мы в то же самое время обязательно потом заканчиваем словами, что, но тем не менее, мы готовы. Вот здесь я не знаю, насколько это работает. Мне кажется, что каждое слово, что мы готовы, и вот смотрите, ведь были же времена, вот это воспринимается там как намек на слабость. А вот это, наверное, сейчас не нужно.
5: Но сейчас очень часто дискуссии, по крайней мере, я наблюдала, когда говорят, что после вот Второй мировой войны человечеству же удалось избежать какой-то новой глобальной войны в течение 80 лет. За счет вопроса, как бы, то есть баланс сохранялся. Да, была холодная война, но все-таки горячей фазы большой войны не было. Кто-то говорит, что это было, но это исключение в жизни человечества, потому что в целом человечество всегда воевало, воюет и будет воевать. Почему тот опыт называют скорее исключением, подразумевая, что повторить его не удастся?
6: Именно потому, что вы сказали, баланс сохранялся. Существовал баланс между двумя примерно равновесомыми сверхдержавами и, соответственно, ну, группами стран вокруг них. Примерно. Понятно, что кто-то там опережал по одним показателям, кто-то по другим, но Советский Союз и Соединенные Штаты в силу во многом исторических обстоятельств, которые сложились в 20 веке, в середине 20 века, в силу результатов Второй мировой войны, оказались в позиции гиль на весах, которые примерно друг другу уравновешивали. Наличие, появление потом приумножения ядерного оружия, это все консолидировало, потому что если до 1962 года, до Карибского кризиса, ну, как бы прощупывались всякие, а может быть так, а может быть сяк. В 62-м году стало понятно, что есть вот определенные те самые пресловутые красные линии, за которые заходить уже совсем не надо. Это поняли обе стороны, и баланс окончательно зафиксировался. Это не означало отсутствие войн. Как мы знаем, после 62-го года был Вьетнам, огромная война, в которой участвовали все, и Советский Союз тоже участвовал опосредованно. Здесь, кстати говоря, вот когда сейчас ссылаются на то, что такого беззастенчивого участия внешних сил в войне против нас не было никогда, ну, вот такой модели не было, ну, это некоторое все-таки преувеличение, на мой взгляд. Масштаб, да, больше, но, в общем, когда был Вьетнам, ну, против Соединенных Штатов во Вьетнаме воевали и Советский Союз, и Китай. Руками вьетнамцев. То есть, в общем, так же, как сейчас Америка и Европа воюют против нас руками Украины. Вот, короче говоря, войны продолжались. И американцы их вели, и Советский Союз их вел, и Афганистан был, и другие конфликты в Африке. Но была четкая позиция, что мировой войны, то есть прямого лобового столкновения самых крупных держав, быть не должно. И это сохранилось. Сейчас ситуация вообще другая, потому что нет никакого баланса. Кто с кем составляет баланс? И вопрос ядерное сдерживание, насколько оно продолжит быть столь же действенным вот в этой ситуации тяжелого дисбаланса?
5: Баланса нет, потому что пришли к выводу, что можно вести большие войны с риском разрастания конфликта конвенциональным оружием без задействования ядерного?
6: Нет, баланса нет прежде всего потому, что его не стало после конца холодной войны. Не потому, что кто-то захотел воевать, а потому, что наша прежняя страна просто, так сказать, выкинула полотенце на ринг и самоликвидировалась. Тут тоже мы часто, значит, рассуждая, говорим, что вот они, так сказать, добились распада СССР, они, значит, да, ну, конечно, они радовались этому, но распад СССР застал врасплох всех. Те, кто мечтал о том, что Советского Союза, чтобы его не было, на самом деле и мечтать не могли. Что же вот так произойдет, раз и все.
5: И что ж теперь с этим всем добром делать,
6: да? Да, и, значит, действительно, некоторое время даже им понадобилось для осмысления, что делать с трофеями, как их делить и так далее. То есть, вот тогда баланс исчез. Вместо баланса этого вот двухполярного мира пришла, ну, американская генерация,

0: нем уже живем. И он на самом деле в реальности совсем не такой, как в картинке, которую рисовали.
1: Мы думали, все будут дружить, а оказывается... Это...
0: Нет, мы не думали, что все будут дружить, мы думали, что как раз будет какой-то интересный, сложный баланс. А его пока вообще близко нету. И более того, в системе, когда эти центры влияния, ну так, не знаю, навскидку можно, наверное, сказать, что сейчас стран, которые влияют на мир, вот на мировое развитие именно, ну, штук 20. От самых больших, Китай, США, Россия, до относительно небольших.
1: Региональных маленьких стран.
0: Ну, совсем маленькие, конечно, очень мало могут влиять, хотя тоже бывает. А там, не знаю, какая-нибудь условная Турция, она не мировая держава вообще ни разу, и нет у нее потенциала, но она по определенным направлениям влияет именно в мировом масштабе и так далее. Так вот, они все как-то участвуют в этом круговороте. И вот как ты тут баланс установишь?
1: А таком? Есть потребность, кроме нас, с вашей точки зрения, все-таки этот баланс найти?
0: Потребность, конечно, есть. Это ну, необходимость для того, чтобы выстроить какую-то модель, в которой мы ну, понимаем хотя бы примерно, что будет дальше. Но возможности, по-моему, пока такой нету. Еще раз вот подчеркну, что... Нынешняя многополярность – это прежде всего результат неспособности Соединенных Штатов после холодной войны стать мировым центром.
1: Но, судя по политике действующего президента Соединенных Штатов Америки, как это, да, не можем, но все равно будем пытаться отвоевать свой статус-кво, просто чтобы нам подчинялись на том простом основании, что мы Соединенные Штаты Америки.
0: Это немножко другое. Значит, идея мирового доминирования, гегемонии да. США после холодной войны, она основывалась на том, что США строит систему, в рамках которой все от них зависят. И все действуют более или менее, это некоторое упрощение, но я для понятности, все в этой системе действуют так, как более или менее предопределяют Соединенные Штаты им. Трамп – это другая модель. Трамп – это модель самого... Это на самом деле многополярная модель, но только с учетом того, что главный полюс – это Америка. Полюс такой силы, который может в любой момент кому угодно навалять, грубо говоря, и добиться своего конкретного значит, барыша или там, выгоды в данном вопросе.
1: Но пока здесь тоже.
0: Да, это схема. На деле, как мы видим, все оказалось намного сложнее, хотя он очень бойко начинал. Но это совсем другое, чем мировая гегемония с целью выстроить некоторую целостную мировую систему управления.
1: Но с вашей точки зрения, ведь наверняка есть люди, понимающие, что это проблема, и вряд ли кому-то хочется повторения сценария, реализации сценария фильма «На последнем берегу». Почему, с вашей точки зрения, там ни американцы, ни кто-либо другой не проявляет какой-то гибкости, понимая, что давайте договоримся хоть на какой-то период времени, ведь само понятие договоренности сейчас тоже девальвировалось, потому что вот, Трамп там хозяин своего слова, захотел слово дал, захотел, забрал. Ну,
0: Трамп слово «договоренности» никогда не употребляет, и, как вы, наверное, заметили, он не говорит слово «agreement», у него всегда сделка, deal. Да. И это вот ярчайшее проявление его, собственно, профессиональной принадлежности. Договоренность, как говорил монтёр Мечников в «12 стульях», согласие есть продукт при полном непротивлении сторон, за что удостоился похвалы Остапа Бендера. Согласие – это результат того, что интересы крупных, тех, кто находится во взаимодействии, но это все-таки в первую очередь крупные и средние страны, они как-то координируются и достигается понимание, что вот в конкретной сфере или в конкретном вопросе вот можно так договориться, что наши интересы в той или иной степени удовлетворяются, ваши, наши и так далее. Значит, на данный момент, во-первых, количество этих самых участников велико, во-вторых, мы же не на чистой площадке находимся. Вот, значит, снесли все и строим заново. Это вот, кстати, очень интересно, что Трамп, как бывший застройщик, он часто употребляет соответствующие термины, У него одна из любимых demolition site, площадка под снос. Ну, когда все сносится и строится

0: Казанова квартал.
1: Так, на Манхэттене,
0: да. Но так не получается, потому что, да, прежний миропорядок рассыпался, но он же не рассеялся в воздухе, как мираж. Мы живем в обломках. Вот куча всего, какие-то остатки прежних институтов и эпохи глобализации, и эпохи Ялтинского мира, и еще других. И все это одновременно... Причем эти обломки частью просто мертвые, а частью они еще функционируют кусками. Вот дом, стена обрушилась, а с другой стороны живут в квартире. И вот в этой ситуации ожидать легких соглашений, на мой взгляд, просто невозможно.
1: Но, может быть, еще заключается проблема в том, что для не только нас, но и прочих акторов еще не наступил период, когда, как это правильно сказать, когда нужно физически почувствовать, что нужно, пора договариваться. Ну, то есть, как бы вот точка как это, невозврата не пройдена.
0: Ну, безусловно, и, наверное, слава богу, что это так, а то после точки невозврата уже совсем стрёмно становится. Ну, увы, на примере нашего конфликта, специальной военной операции, мы видим, что это означает, когда ни та, ни другая сторона не считает, что на данный момент уже надо начать договариваться. Ну, просто не считает, и все. Считает, что боевыми действиями мы добьемся, и они добьются большего. Вот и все.
1: Федор Лукьянов с нами, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Сейчас информационный выпуск будет, потом небольшой блок анонсов, и мы продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
5: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
4: для пользы больного, будучи далек от всякого
6: намеренного, неправедного и пагубного.
3: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. Повтор лучшего.
7: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: 15.35 в столице, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Федор Лукьянов. С нами главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Россия, давайте, наверное, еще про новый мировой порядок поговорим. Про новую модель устойчивого развития говорят, но какой эта модель будет, не очень понятно. То есть запрос в этом есть, но кто и как, кто будет архитектором и из чего она будет состоять, не очень понятно. Главное, что говорят, возврата к прошлому быть не может. Может быть, только что-то новое.
0: Ну, под устойчивым развитием вы что подразумеваете?
1: Нет, устойчивое развитие не в смысле борьба с изменениями климата. А. Я говорю про как бы, архитектуру безопасности новую, про там, экономику и так далее. Нет, не про углеродные следы.
0: Ну, углеродные следы, кстати говоря, тоже тема никуда не делась. Просто она исчерпала себя тот подход, который навязывали в течение предшествующих пары десятилетий. Но это не значит, что самой проблемы не существует. Поэтому к ней мы еще все вернемся в какой-то момент. Ну, речь идет, вероятно, вопрос, если упростить, то ждать ли нам и когда нового мирового порядка. Значит, моя гипотеза, которая, возможно, несправедливая и, может быть, ошибочна, дай бог, что не ждать. То есть именно в силу вот сложности, запутанности всей ситуации с прекращением действия прежних порядков, но их не исчезновением, с очень быстрым перераспределением сил разных, военных, экономических, культурных, там, не знаю, информационных, мы с вами, ну, я, по крайней мере, не рассчитываю на своей активной жизни международника увидеть нечто, что будет уже прям называться, что будет мировым порядком. Потому что порядок это, ну, в русском языке особенно более ярко это проявляется, это какая-то система, структура, ну, порядочность, структурность, да. Вот этого, мне кажется, ждать не надо. Смотрите, ну, у вас гостей много разных бывает. Вот я думаю, что кого бы вы ни спросили, из разных сфер совершенно. От, я не знаю, биомедицины до социальных вопросов, от материаловедения до искусственного интеллекта, от военного дела до там, фармацевтики, ну, все что угодно, любую сферу. А что происходит в вашей сфере сейчас? Я почти уверен, что любой специалист, вне зависимости от всех остальных, скажет, ну, я не знаю, как там у других, но вот у нас просто революция настоящая. И так каждый. Потому что действительно происходят и технологические, и социальные, и климатические, и прочие изменения, которые кардинально меняют контекст. Ну и вот в такой ситуации, такого многоколейного перехода от одного к другому, о каком порядке мы можем мечтать? То есть пока этот переход к чему-то не приблизит нас, если это вообще произойдет, я думаю, что никакого порядка не будет.
1: Но больше всего пугает технофашизмом из-за расцвета бигтека, искусственного интеллекта, ну, нейросетей и так далее.
0: Технофашизмом понятно, почему кидают, пугают, но, как и многое другое сейчас, это продукт, ну, сказать, медийной возгонки во многом. Не полностью, понятно, что и искусственный интеллект несет так много нового, что с этим надо как-то свыкнуться и понять. И те концепции, которые выдвигаются, там, всякое темное просвещение и прочее, они действительно пугающие. Но не надо думать, что это все вот прямо уже предопределено. Ничего не предопределено, включая и эту сферу тоже.
1: Но про, когда говорят про новый мировой порядок, говорят еще, естественно, про какие-то модели политических договоренностей. Здесь уже посыпают голову пеплом, говоря об Организации Объединенных Наций, что все, вот если ее не будет, надо будет на ее обломках построить что-то новое. Другой лагерь утверждает, что если он не будет, тогда вообще все в тартарары покатится, и в любом способе, в любой форме ее надо попытаться сохранить. Как будто бы это какая-то еще площадка действенная и при новом там руководителе.
0: Вообще многим людям и в бытовой жизни, и в общественной свойственно то, что называется фетишизмом. Значит, вот что-то мы такое...
1: Культ придумали.
0: Культ, да, придумали, и без этого никуда. Здесь надо спокойно относиться. Находится ли Организация Объединенных Наций в кризисе? Безусловно. Кризис это выражается в том числе и в том, что Вот у них, по-моему, денег на нормальное, ну, функционирование в соответствии с заложенными планами как раз до августа. А дальше не платят Соединенные Штаты, не платят Китай, не платит, сколько он обещал, ну и так далее. То есть вот этот кризис, он имеет абсолютно материальное выражение. А почему не платят? А потому что, а что платить за актив, который непонятно, чего он дает?
1: Но мы-то говорим, подождите, но мы хотя бы чуть-чуть оставим какие-то обломочки, следы того мира, потому что мы этого не сделаем, то все разрушится окончательно.
0: Опять же, все не разрушится, но, конечно, я не думаю, что он куда-то исчезнет. То есть вот новый генсек, которого должны скоро выбрать, вот сейчас прямо активная фаза избирательной кампании, Гутерреш уходит наконец-то, там кто-то говорит, что это Гросси будет, который сейчас МАГАТЭ, кто-то еще, неважно. А его задача понятна совершенно, кто бы ни был. Ему придется быть кризис-менеджером, который занимается секвестром, значит, оптимизацией, спасением актива от банкротства. Очень просто. Причем банкротство физического, материального, ну и политического, возможно, тоже. Никакой замены Организации Объединенных Наций никто никогда не придумает, потому что просто ее нет. Ну как, вот сама идея ООН, она была чрезвычайно красивой, очень в своем роде эффективной и легитимной, когда вот все мировое сообщество там представлено. Ну что ты, как тут можно, чем это можно заменить? Какой-то иерархической системой, где одни равны, другие равнее?
1: Совет мира Трамп придумал.
0: Ну, Совет мира, вы слышали давно про Совет мира?
1: Нет, слышали только в тот момент, когда он его создал.
0: Вот именно. Всё. Вот, собственно, тут как бы туда ему и дорога, не надо. Вот это не надо волноваться. Хотя, вот, кстати, по поводу кризиса ООН, то, что Совет мира был утвержден резолюцией Совбеза ООН, между прочим, Россия воздержалась, а не возражала, ну, по понятным политическим причинам, и это как раз свидетельство глубокого кризиса ООН. Потому что, вообще говоря, такие вещи нельзя утверждать. Вот так, как он предлагал, и так, как для чего он это создавал. Ну да ладно. Вот, и ООН как некая площадка сохраняется, ну, несмотря ни на что, все равно мы следим, и все страны, включая Соединенные Штаты, которые более всех говорят, что нам не нужна эта помойка, они все равно там работают активно, и это имеет какую-то важность. То, что, опять же, к вопросу, как мы с чего начали, что иллюзий не надо иметь, ООН никогда не был чудодейственным средством. Ослабление ООН не означает краха всего. Сохранение ООН тоже не будет спасением, но, в принципе, некоторую пользу эта организация может приносить. Причем, вот обратите внимание, Совбез, он, ну, в общем, парализован по большинству вопросов. Россия, Китай против других, постоянные члены. И, в общем, самые острые моменты, они просто там не проходят в решении. Но зато мы очень внимательно все, и мы тоже, следим за голосованиями по разным вопросам в Генеральной Ассамблее. Хотя эти голосования никакой юридической силы не имеют. Они чисто, ну, информационные, что ли, там. Будь то вопрос Украины, будь то вопрос Израиля, там, или любого другого, то, что выносится на всемирное обсуждение. А мы потом считаем, кто как проголосовал, кто воздержался, кто не воздержался.
1: Кто из зала вышел.
0: Кто вышел из зала, да. И то есть получается, что это важно. Это некий такой индикатор мировых настроений, которые играют роль.
1: Но какие бы ни были голосования, мы делаем очень часто действительно такие фундаментальные выводы, что но при этом физически, например, условно, какой-то большой фронды в отношении, не знаю, токсичности внешней политики Соединенных Штатов не возникает. Вот сейчас идет возобновление боевых действий в Иране. Американцы ударили по Ирану, Иран в ответ ударил по американским базам в странах залива. То есть страны залива в этом тоже уже участвуют, их территория вольно-невольно. Страны залива понимают, что им это точно совершенно не надо, это не их война, но фронду создать против там американцев и сказать, что, ну, как-то, не знаю, договориться надо или еще что-то вырушить, там нашу экономику, нашу стабильность, не могут.
0: Не могут, не могут. Вот именно, что не могут. А раз не могут, страшно, то чего фрондировать-то? Там сидят очень конкретные пацаны, такие сидят на мешках денег. Да, им это все очень не нравится. Они в ярости от Ирана, потому что они думали, что они могут морочить голову, им ничего не прилетит. И они очень сильно раздражены на Соединенные Штаты, потому что им обещали безопасность, а получилось ровно обратное. Именно американское присутствие сделало их мишенями серьезных атак. Но что это означает? Вот сиюминутно никому, никто не хочет нарываться. Фронта что означает? Что ты выступил, тебе чего-нибудь там пошлины врубил или еще что-то. Зачем? Кому это надо? А вот процесс эрозии американского влияния, он, безусловно, происходит. И на Ближнем Востоке мы еще это увидим довольно скоро.
1: Но ведь когда активной фронты нету, есть предположение, что а вдруг обойдется? А вдруг меня не заметят? Нет, просто будет следующий...
0: Ну, нет, уже нет таких предположений. Да? Это если и было, то первым таким вопиющим проявлением еще в прошлом году был, если помните, удар Израиля по Дохе.
1: Конечно,
0: по Катару,
1: после переговоров.
0: Они пытались ликвидировать палестинскую, хамасовскую переговорную делегацию. Во-первых, не получилось у них. А самое главное, Катар был, конечно, в полном обалдении, потому что как же так вообще? Они обратились к Трампу. Трамп, ну, как бы даже попытался надавить на Биби, и там его пожурил, и даже заставил его позвонить эмиру Катара и как бы извиниться. Ну, Биби так, извинился специфически. В общем, просто сказал, ну, ладно, больше так не будем. Но выводы все делают. И то, что сейчас произошло, и то, что раньше происходило, во всяком случае, вся ближневосточная конструкция, которую собирались и, казалось бы, довольно эффективно выстраивали американцы, а это такой Ближний Восток, в центре которого находится Израиль, как военный гегемон сил, который самый сильный, и вокруг нее накручиваются всякие всем выгодные идеи. Вот проблема была в том, куда Иран деть, как бы его это самое заткнуть. Заткнуть не получилось, результат попытки заткнуть Иран еще таков, хуже, что вся эта схема посыпалась.
1: Но вы говорите про эрозию. Насколько она глубока? И самое главное, получается ли, что остальные акторы, которые наблюдают за этой эрозией, может быть, приветствуют ее молча, влияние США в разных точках земного шара, будут наблюдать за тем, пока Соединенные Штаты окончательно не растеряют полностью весь авторитет? Ведь, условно, гегемон, который слабеет, он может быть очень сильно разозлен собственной слабостью, а здесь, соответственно, вообще непредсказуемость растет для всех.
0: Да, но гегемон под руководством Дональда Трампа – это все-таки довольно интересный феномен, потому что Трамп ведет себя как абсолютный безумный отморозок, впечатление такое создает. Если абстрагироваться от этого образа, то он довольно осторожный и не очень смелый, я бы сказал. Как только он сталкивается с реальным сопротивлением, как это, например, случилось в Иране, или как это случилось с Китаем, когда они в ответ на пошлины ввели там экспортный контроль над редкоземельными металлами, он как бизнесмен предпочитает отойти там, знаете, вот в их бизнесе там враждебное поглощение, когда ты наехал с тем, чтобы захватить актив, а тебе вдруг резко противодействовать начинают, причем так, что ты начинаешь понимать, что можно там запахло жаль. Так, ну, резонное поведение, так, все, ладно, я отошел тогда, это создает риск моему основному бизнесу, да, не надо, не-не-не, или вообще не надо, или потом попробуем по-другому. Вот он отчасти действует так, нарушая некие принципы, что сверхдержава, ну, она не может так взять и слиться, это позор, это все. Ему до некоторой степени не получилось, сливаемся, дальше там посмотрим. Ну, под крики «барабанный бой», это победа, сокрушительная и так далее. В этом смысле Трамп имеет интуицию довольно разумную.
1: Но, получается, ему не страшно проиграть? То есть не получается, что он всех утянет за собой?
0: Ну, всех он за собой не утянет, пока все-таки те игры, которые он играет, и американцы играют, это не те, которые способны кого-то куда-то утянуть, Соединенные Штаты. А насчет не страшно проиграть, вот это интересно, потому что Трамп всей своей жизнью и в бизнесе, и потом в политике демонстрирует, конечно, удивительную способность, это вот такой Ванька-встанька. Он много раз падал, разбивался, и в бизнесе он банкротился не один раз, из-за чего все, значит, смеются, когда говорят, что он великий бизнесмен, что... Но он падал, поднимался, находил новые пути и с президентством. Никто не верил, что после 21-го года он вообще...
1: Ну, заикнется.
0: Заикнется, и самое главное, у него есть какой-то шанс. В этом смысле... И поэтому он и проиграть боится в меньшем, потому что, ну, проиграл, ладно, значит, не подфартило в этот раз, но ничего, в следующий раз подфартит.
1: Но, условно, вот та слабость, которую сейчас, например, Дональд Трамп или осторожность демонстрирует, мы-то со своей стороны возлагали же на американцев довольно много надежд в плане того, что он может повлиять на европейцев, которые главные, по сути, заводилы в нынешнем российско-украинском конфликте, помогает. А этого как бы не происходит.
0: Этого не происходит. Ну, почему мы питали... такие надежды, и питали ли мы их, ну, я имею в виду, так сказать, высшее руководство, это мы точно не знаем, наверное, какие-то ожидания были. И, собственно, вот эта вот встреча на Аляске, которая произвела определенную схему, на которую Россия была готова согласиться, Соединенные Штаты вроде тоже и так далее, да, исходили из того, что у Вашингтона достаточно... способов принудить, убедить, как угодно, Европу и Украину присоединиться к этому. Не вышло. Это показало ограниченность по его возможности. Я думаю, что он хотел, в принципе. Он не был готов ради этого идти на какие-то риски там или прилагать сверхусилия, но, в принципе, он хотел. Но мы договорились, давайте уже закроем эту главу и...
1: другим делами займемся.
0: И Зеленскому, ну, что ты упираешься, все равно тебя победят, ну, давай соглашайся. Ну, как мы видим, ничего не получилось ни с Украиной, ни с Европой, что показывает пределы возможностей. Как Иран показал пределы возможностей, так и это. Ну, тут проблема для нас в том, что, ну, показ, ну, да, убедился он в пределах. Ну, собственно говоря, ну, ладно тогда, и чего? Ему-то, строго говоря, урегулирование украинского конфликта не является каким-то суперважным приоритетом.
1: То есть это мы наделили, мы наделили как бы Трампа этой важностью, что как будто ему это важно, ему конфликт не нужен в Европе, и как будто бы он будет активно участвовать.
0: Не совсем мы, он сам вписался, потому что он не понимал, мне кажется. Он просто думал, действительно, как он вначале говорил, я их обоих знаю, это вообще,
1: сейчас мы
0: порешаем, они меня послушают. Он, мне кажется, сам был удивлен, что это настолько не так, как он думал. А дальше, вот единственное, что, на мой взгляд, его держит, это, ну, некоторые амбиции личные. Ну, он вписался, полтора года прошло, ничего не получается. Ну, как же так-то? Ну, что ж такое-то? Это раздражение такое. Вот. В остальном, сказать, что для американцев... принципиально важный вопрос, как закончится этот конфликт, я бы не сказал.
1: Но не является ли, например, проблемой, опять же, вот эта осторожность Трампа, и это рождает уверенность Европейского Союза, что они теперь полностью самостоятельные, а условно токсичность Европейского Союза гораздо больше проблемы, например, для нас создает, чем токсичность Соединенных Штатов?
0: Ну, токсичность — это вообще какое-то современное слово, я его не всегда понимаю. А, значит,
1: ну, во-первых... опасность, хорошо, можно так сказать, про опасность, про как бы антироссийские вот эти вот настроения и планы.
0: А, значит, во-первых, у нас не должно быть никаких иллюзий относительно того, что это наша проблема, это наш конфликт, и никто за нас его не решит.
1: Так.
0: Ни Трамп, ни Европа, ни Китай, никто. Ну, собственно, все, что происходит последние полтора года, это демонстрирует. Значит, хорошо ли, что европейцы почувствовали себя более самостоятельными, и действительно Трамп их к этому подталкивает? Он все время говорит, это ваш континент, давайте, давайте, мы вам продадим сколько хотите оружия, но дальше ваше дело. Хорошо ли это для нас, не знаю. Дело не в Трампе и дело не в Украине, а в принципе. Ведь американское присутствие в Европе не с потолка упало в свое время.
1: Конечно.
0: Оно стало результатом, значит, Второй мировой войны, когда Соединенным Штатам пришлось вмешаться для того, чтобы совместными усилиями вместе с Советским Союзом там и прочими решить чрезвычайно опасную проблему для мира, Германию. И с момента, когда Европа, сама себя, значит, втоптав в грязь двумя мировыми войнами, оказалась под контролем, ну, Советского Союза, США, ну, США, вот, западная часть. Ну, в общем, там вот все те проблемы, которые порождали войны и всю эту дрянь в Европе исторически, они закончились. Потому что им сказали, все, а теперь все, вы уже...
1: Теперь безопасность на аутсорсе.
0: На аутсорсе, и самое главное, не вякать, особенно немцам. А вы вообще сидите...
1: Вот.
0: И в этом смысле нам это было, ну, это соответствовало нашим интересам. Насколько нашим интересам будет соответствовать, если действительно Трамп выполнит угрозы и начнет сокращать американское присутствие в Европе, с одной стороны, вроде здорово, потому что чем меньше дееспособных там войск, тем лучше, а с другой стороны, вот эти вот идеи, которые у нас были лет 20 назад, что Европа, мол, придавлена американским гегемоном, они не могут реализовывать свои интересы, а вот гегемоны, если выгнать, тогда европейцы осознают и так далее. Вот ровно обратное мы видим. Чем меньше Америки, тем больше Европа, значит, возвращается в то состояние, которым она была столетиями. А это состояние, мы-то знаем прекрасно, ничего хорошего нам не несет.
1: Вот я как раз об этом и говорю. То есть, а Трамп своего рода, там же тоже очень ловкие маневры он производит. То есть, с одной стороны, я не буду участвовать, но оружие вы закупаете мое. То же самое про, вот, про искусственный интеллект. То есть, это, мы говорим, почему Трамп не может на Маск повлиять и там Старлинки отключить, а он ловко там не подписывает какие-то документы, что правительство должно регулировать сферу искусственного интеллекта, компании и так далее.
0: Ну,
1: то есть,
0: понятно,
1: как будто бы все это...
0: В том и дело,
1: что... если что, это не он.
0: Американский интерес – это интересы Соединенных Штатов Америки. Все. Будь то в отношении с Россией, с Европой, с Украиной, с кем угодно. И они так будут себя вести... Степень их присутствия в Европе, я думаю, будет сокращаться, физического присутствия военного. Ну, просто потому что они, кроме всего прочего, считают, что их-то главный фронт не там. А вот создать ситуацию, когда Европа даже без их присутствия, без прямой оккупации или сокращенной оккупации, никуда деться не может и по уши повязана обязательствами, вот это вот идеально.
1: Но то, что в самом Европейском Союзе происходит сейчас, вот эти вот намеки на какой-то более глубокий раскол из-за Украины, это может привести к тому, что, например, вопрос о членстве Украины, о поддержке Украины в Европейском Союзе может ослаблен. Даже вот эти споры с поляками сейчас на фоне значит, ультранационалистических настроений, которые есть на Украине, которые категорически не нравятся там, тем же самым полякам.
0: Ну, тут надо делить. Значит, вопрос о членстве вообще, по-моему, не стоит в реальности. Никто не хочет
1: проблем
0: видеть Украину в Евросоюзе и не понимает, как это вообще может быть. Но это не значит, что ее не будут поддерживать как военный, значит, таран против России и вообще вот некий катализатор милитаризации Европы. Это останется.
1: Да, но они утверждают, что или представляют, что можно Украину сдерживать в рамках, что использовать это как бы в качестве тарана, и больше эти настроения никуда распространяться не будут.
0: А вот это вот они могут сильно разочароваться в результатах, что Украину они недооценивают, на мой взгляд, и мы Украину недооцениваем. Оценивали, и они Украину недооценивают. Поэтому все плоды этой поддержки, я думаю, они еще на себе испытают. Но это на следующем этапе.
1: На следующем этапе. А еще были здесь вопросы от наших слушателей много. Ну, давайте один хотя бы зададим. Насколько нынешние американцы, в принципе, договороспособны? И если не американцы, то атлантисты как таковые?
0: Американцы слабо договороспособные, потому что их не очень интересует все то, о чем мы с ними должны были бы или могли бы договариваться, но они, по крайней мере, готовы учитывать реальность. Атлантисты, которые сейчас окопались в Европе, они глубоко идеологизированы, и с ними договариваться просто невозможно.
1: А где их уязвимость, как вы думаете?
0: Уязвимость их в том, что это мы с вами обсудили в начале, что внутри самих стран их позиции проседают, и состав истеблишмента изменится, тогда что-то может начать меняться и в наших отношениях, но, опять же, иллюзий лишних не надо.
1: Федор Лукьянов был с нами, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Федор Александрович, спасибо, ждем снова.
0: Спасибо большое.
1: Далее информационный выпуск, я с вами до завтра прощаюсь, всем хорошего вечера.
8: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Первые люди появились еще 2,8 миллионов лет назад. Современный человек же, Homo sapiens, примерно 300 тысяч лет назад. Может казаться, что вся их жизнь сводилась к выживанию, охоте, собирательству, сну. Но древнего человека также интересовало творчество, желание оставить свой след. Одни из их рисунков были найдены в пещере Эль-Кастильо в Испании. И они – древнейшее известное искусство Европы. Пещера Эль-Кастильо – это не просто грот, а галерея длиной 300 метров, где на стенах более сотни изображений. Есть бизоны, лошади, олени, даже редкие для палеолита рисунки собак. Но настоящая сенсация – это галерея рук. Около 40 трафаретов ладоней, словно кто-то распылял краску вокруг прижатой к стене руки. И рядом десятки красных дисков. Эту пещеру обнаружил в 1903 году испанский археолог Эрмилио Алькальде де Рио. Однако оценить возраст рисунков удалось только спустя больше века, в 2012 году. Группа ученых под руководством доктора Алистера Пайка из Бристольского университета изучила известковый налет, который веками нарастал поверх изображений. По распаду урана в нем можно вычислить, когда он образовался. А раз налет поверх рисунка, значит рисунок еще старше. Оказалось, что одному из дисков минимум 40 800 лет. Но главная загадка – автор. В те времена в Европе жили два вида людей. Неандертальцы, которые обитали там сотни тысяч лет, и Homo sapiens, которые только начали приходить из Африки. Дата 40 800 лет назад – это время, когда они могли встретиться и даже жить рядом. Исследователи еще давно выяснили, что неандертальцы использовали краски для тела, носили украшения, вырезали узоры на камнях. Они точно были не примитивными, но было ли у них абстрактное мышление для подобных рисунков – непонятно. Если же говорить об изображениях, то они не стремятся к реализму. В большей степени это просто формы – круги, линии, отпечатки рук. Их наносили на стены глубоко внутри пещеры, куда не проникал свет. Согласно одной версии, это ритуал, согласно другой – искусство ради искусства. К слову, большинство отпечатков – левые руки. Как будто человек прижимал левую ладонь к стене, а правый разбрызгивал краску. И хотя схематические рисунки могут не ассоциироваться у современного человека с искусством, в 2008 году пещера Эль-Кастильо вместе с еще 17 гротами на севере Испании была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО как часть объекта пещера Альтамира и палеолитическое пещерное искусство Северной Испании.
3: История предмета.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8. Реклама.
10: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
11: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
3: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
12: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
12: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это
13: Рок-радар. Рок-радар.
12: Включите ваши приемники на полную мощность.
14: Каждое воскресенье после 8 вечера.
12: Всего вам доброго и слушайте рок.
15: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
17: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета.
18: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: К поэме Гомера «Илиада» можно относиться по-разному. С одной стороны, она основывается на мифах, хоть и эпичных, но выдуманных. Другой были и те, кто всерьез считал, что Гомер вел хронику реальных событий, что эти цари и герои жили, а стены Трои действительно пали от рук ахейцев. Таким как раз был и Генрих Шлиман. Он не был ученым в академическом смысле. Он был предпринимателем и полиглотом, и всю жизнь мечтал доказать, что Гомер не врал, что Троя действительно существовала. И вот в 1868 году, уже будучи довольно состоятельным человеком, он наткнулся на статью Фрэнка Калверта, в которой тот предполагал, что под холмом Гисарлык может быть спрятана Троя. Тогда, не без сомнений, Османская империя дала добро на раскопки, но с условием, что все найденное достанется им. Шлиман начал копать, но неаккуратно, а безжалостно снося верхние слои, потому что ему нужно было добраться до настоящей Трои, до слоя Приама, царя, правившего Троей при осаде, согласно Гомеру. Позже он сам признал, что по ошибке уничтожил ту самую гомеровскую Трою. Но на момент раскопок ему было все равно. Он искал легенду. Клад, который он назвал сокровищем Приама, состоял из почти 9000 предметов. Самые известные – две золотые диадемы с длинными подвесками, серьги в виде корзиночек, сплетенных из тончайшей проволоки, V-образная золотая чаша весом почти 600 граммов и 1000 бусинок. Однако этот клад, скорее всего, не имел никакого отношения к царю Приаму, потому что слой, в котором он был найден, датируется 2400-2300 годами до нашей эры, а Троянская война, если она действительно была, случилась на 100 лет позже. Но Шлиман об этом не знал. Он вывез сокровища контрабандой, спрятал их в корзинках из-под овощей и переправил в Афины. Это привело к скандалу. Шлиман заплатил Османской империи штраф, но оставил золото себе. Затем он предлагал его выкупить музеям, но те отказывались по различным причинам. После смерти Шлимана золото, согласно завещанию, досталось Берлинскому музею. И там оно оставалось до Второй мировой войны. В 1941 году, когда начали бомбить Берлин, немцы спрятали драгоценности в зенитной башне у берлинского зоопарка. Но и оттуда Гитлер приказал эвакуировать сокровища на запад. В мае 1945 года город пал, а вместе с ним пропало и золото Трои. Позже выяснилось, что директор музея Вильгельм Умферцакт ослушался приказа и отдал клад советским солдатам, дабы сохранить. Однако после войны СССР официально заявил, что не знает местонахождения золота. И только в 1993 году российские власти признали, что клад Приама находится в Москве и в Санкт-Петербурге. Спустя 3 года его показали публике. С тех пор большая часть клада Приама – золотые изделия – хранится в Пушкинском музее, бронзовые предметы в Эрмитаже, а керамика, найденная Шлиманом, осталась в Берлине.
17: История предмета.
2: Внимание! Говорит Москва.
20: 94,8.
21: Повтор лучшего.
22: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: 8:06, среда, июль, день 8. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Один балл пробки в Москве. 17 градусов ощущается как 16. Давно в это время не бывало всего лишь навсего одного балла в Москве. Ну что ж, дорогие друзья, я рад приветствовать вас в общественном транспорте. Мунабабента говорит, смотрите, это была предыдущая программа, но тем не менее, вы говорите, почему ни одного слова? Три гола Аргентины за 15 минут до конца матча, Месси идет дальше. Ну, потому что, например, мне все равно. И, возможно, я вообще за Египет болел. Вот я египтянин, и со мною... И солнце, и зной, и царап... Нет, и царапает небо когтями. Вот так надо. Сфинкс, что стоит за спиной? Ну, убавляй. Будто я... Ты не знаешь эту песню? Боже мой. Это пикник, египтянин. Да, конечно. Чему вовсе не быть, так того не сгубит. А у него на самом деле, вот знаешь, какая штука? Прежде чем мы будем обсуждать восстановление нашего там, вы знаете, да, комитета олимпийского, куда-то нам, нас восстановили в олимпийском движении. Единственное, что пока не принято решение, когда мы будем выступать с флагом и гимном, но восстановили. Прежде чем мы это обсудим. И обострение на Ближнем Востоке. Немного о пикнике. Я это слышу, не знаю, слышат ли это другие. У пикника очень много народных мотивов в... Да, да. Действительно, ты говоришь, по-кубански поешь, да, это не я по-кубански пою, это у них такие мотивы, то есть вот я слушаю многие их песни, знаю, да, наизусть, и могу сказать, что именно пикник часто использует именно вот это народное звучание. И те, как это называется-то правильно, ты как музыкант мне скажешь, полифонии, которые свойственны именно нашим народникам. У них очень много именно русского в музыке, на мой взгляд. Да, что не свойственно року как таковому вообще, а у них очень много русского. Вот по звучанию, когда его слушаешь, он прям вот такое есть всегда ощущение. Вот какой мы... А будто дьявол тебя целовал... Ну, здесь нет. В красный рот, тихо плавясь... От зноя, а? Если можешь, беги, рассекая круги. Немножко меняет он тональность. Да-да, не, он специально. А только чувствуй себя обреченной. И все. Ну, это вот что там у них еще знаменитое это есть, я уж не помню. Египет ведет 2-0, Аргентина отрывается в допремя! Да нет, ну тут ребенку ясно договорняк в угоду букмекеров, пишет Алексей. Да, не знаю, что за один балл на дорогах, но в электричке тоже народу мало, пишет Алдорос. Ну, надо помнить о том, что сейчас еще и лето, прямо-таки разгар лета, можно сказать. А, соответственно, у нас студенты, школьники, те, кто везут студентов и школьников куда-то, они их никуда не везут. Соответственно, в это время обычно на дорогах полегче. Плюс мы понимаем, что есть определенные нюансы относительно топлива, и я так предполагаю, что некоторые люди не хотят заморачиваться и просто говорят, а, ладно, поеду на общественном транспорте, и едут на общественном транспорте. Плюс, почему, может быть, посвободнее отпуск у людей? То есть собирают детей всех своих, которых они обычно возят в школу, создают пробки, и вместе с ними куда-то уезжают. И там где-то, может быть, во Вьетнаме, ловят на свои ноги червей, которые там обитают в этом песке, или, может быть, где-то пытаются заразиться энцефалитом в Турции. Ну, разные места люди выбирают, кому что больше нравится, как поиграть с жизнью. Может быть, где-то на сафари они пытаются покормить с собой крокодилов, может быть, кому-то нравится возле клетки со львами ходить, чтобы их разодрали на части. Ну вот, кто-то пытается поцеловать собаку, кто-то сфотографироваться на фоне снежного барса, который их разорвет на части. Ну, в общем, много разных интересных есть занятий у людей, и мы не можем им в этом удовольствии, конечно же, отказывать. Кто-то катается на банане, чтобы разбиться головой об воду, хотя как можно разбиться, вода же... О, воду, кстати, надо говорить. Вот, а вода же, она же мягкая, правильно? Как же ты разобьешься? Никак ты не разобьешься. Кто-то поднимается в воздух на...
4: воздушном шаре, чтобы тот сгорел на высоте километра, и ты оттуда падал. Ну, у всех свои предпочтения. Кто-то садится на квадроцикл собственными детьми, чтобы перевернуть его на бок и сломать себе голову и своему ребенку. Ну, какие еще у нас там есть великие развлечения для того, чтобы всем было весело и хорошо? Кто-то садится на велосипед с мыслью о том, что я же не лох в шлеме ездить. И решает ехать по каким-то извилистым тропинкам лесным и врезается головой в дерево и ломает себе эту голову, пробивает, вот, и голова отрывается. С тарзанки кто-то прыгает, не привязав трос, пишет гном. Да, кто-то прыгает щучкой в мелкую воду и получает компрессионный перелом нескольких позвонков, чтобы потом предупреждать всех остальных, что так делать не нужно, или уже никого ни о чем не предупреждать, а именно жизненный путь этого человека и, так скажем, финал этого жизненного пути должен предупреждать других. Чем еще? Кто-то решил рядом со своей палаткой разжечь костер для того, чтобы пожарить шашлык, и не тушит этот костер и ложится спать, и палатка вместе с ним сгорает. Какие? Надо подумать. «С днем семьи, любви и верности!» — говорит Юлия Васильевна. Днем памяти благоверных князей Петра и Февронии, всем многолетным, видимо, многодетным, и стремящимся отдельный поклон от Юлии Васильевой. Я присоединяюсь к этому земному поклону, бью челом. Ребята, те, кто в эти непростые времена, хотя на самом деле наши времена гораздо проще, чем времена наших предков, как вы понимаете, но тем не менее, в эти непростые времена отваживается на то, чтобы стать многодетным, да? Ну, не потому, что он в пьяном угаре просто не контролирует процесс контрацепции, а потому, что он осознанно выбирает этот путь и хочет воспитать детей, вложить в них всю душу и силы, и весь свой, все свои возможности, интеллект и даже финансы. Вы герои! Вы герои. Это первое. Второе. Никакой настоящей семьи без детей не бывает. Семья — это обязательно дети. Нет детей — это не совсем семья. На мой взгляд. Я знаю, что многие с этим не согласятся. Что? Это пара, да. Вот так это и надо охарактеризовать. Я понимаю, что юридически это семья, но в целом юридически, и не только юридически, если уж вы решили быть вместе до конца, то тогда предполагается, что должны появиться дети. Я понимаю, что здесь я сейчас говорю абсолютно серьезно, без всякого сарказма, есть люди, у которых не получается это сделать. Это большая беда, и я таким людям искренне сочувствую и желаю, чтобы все получилось у них. Но есть всякие балбесы, которые думают, что если они вместе пьют какие-то напитки, ходят по музеям и ресторанам и просто проводят время весело друг с другом, что это семья, это не семья никакая. Это вы друзья просто, так сказать, по слизистой. Друзья по слизистой. По микрофлоре, да. Вот у вас один биом просто, да. Вот. А так больше и ничего, собственно говоря. Передаете там друг другу герпес просто потихонечку, да и ладно. Значит, кто-то ремень в машине не использует и летит красиво при ДТП из машины, пишет Павел. Да, тоже вариант. Доброе утро. А украинскую террористку вот эту вот нашли мертвой. Вот как выглядит успешная карьера киллера, пишет Гермошлем. Значит, террористкой, которая покушалась на украинского, в кавычках, бизнесмена, на самом деле страшного мошенника в Киеве по заданию, в Монако, простите, по заданию СБУ, насколько я понимаю, или ГУР Украины, ее ликвидировали. Ликвидировали ее по одной простой причине, это понятно абсолютно, чтобы некому было ничего рассказать, кто нанял. Вот. Соответственно, я так полагаю, что кто ее нанял, тот ее и ликвидировал. Очень быстро нашли тех, кто осуществил ликвидацию, они очень быстро во всем признались, все, шито-крыто. Вот. Товарищи, нет, товарищей там нет, значит, все эти подонки, которые, в принципе, имеют отношение к тому мошеннику, который сбежал в Монако, ведь здесь же не о справедливости речь идет, не о привлечении к закону или что-то такое, исполнению этого закона. Здесь речь идет о разборках криминальных фактически, потому что Украина — это криминальная сегодня структура, а не государство в классическом виде. Короче, криминал разбирается друг с другом за денежку. И, естественно, все, кто может что-то знать и рассказать о том, кто о чем тебя просил, то есть исполнители, они тут же зачищаются. И вот их зачистили. Все. Шито-крыто, никто не знает теперь. Все. А вот она могла бы рассказать, кто ее нанял, а она теперь не расскажет. Собственно, что нам-то с этого? Да ничего, только лишний раз подчеркнуть объективный факт, который нам говорит о следующем. Первое, Украина — это не демократия. Второе, Украина — это не государство. Третье, на Украине бандеровский режим. Четвертое, криминал, разборки криминала. Кровавые. Часть граждан, возможно, даже большинство, находится в абсолютно рабском положении по отношению к этому режиму, который использует их как пушечное мясо для выполнения террористических актов. И не только террористических актов, например, для пополнения рядов вооруженных формирований Украины, так называемых ВСУ. Так что ничего, ничего нового. Теперь переходим к позитивным, хорошим, добрым новостям. Это МОК. У нас есть комментарий министра спорта Российской Федерации Дегтярева, с которым я имел возможность общаться не так давно в эфире. И мы как раз говорили на тему... Ну, это относительно недавно, на самом деле, было, может, где-то полгода назад. Вот. Как раз говорили на тему, а зачем мы куда-то ездим, какие-то олимпиады, вот эти все чемпионаты, пытаемся где-то в каких-то судах чего-то добиваться, какой в этом вообще смысл, они нас все равно ненавидят и все остальное. Он говорит, нет, мы будем добиваться, и мы их заставим. Ну, вот примерно так. Мне кажется, может быть, не самая удачная пародия на Михаила Дегтярева, но, мне кажется, я попытался. Он основательный человек, говорит размеренно, у него такой низкий голос, и он такой вот интересный сам по себе человек. Губернатором был Хабаровского края в определенный момент, до этого был депутатом ЛДПР, ну, вы знаете его. Вообще неприятный человек. Ну, и, в общем, он сказал, что мы будем добиваться везде, и мы их, в общем, к ногтю прижмем. И что, получается, что в какой-то мере это и получается у него, да? Соответственно, мы высоко оцениваем работу нашего Олимпийского комитета и всего такого, и Министерства спорта, я правильно понимаю? Значит, что он говорит? Исполком МОК принял решение, не буду, ладно, пародировать дальше, восстановить в правах Олимпийский комитет России. Также исполком МОК отменил свое решение 28 марта 2023 года с рекомендациями об участии российских спортсменов в нейтральном статусе и запрете в командных видах. Все, никаких нейтральных статусов, вот это вот все. Отменены все проверки на нейтральность российских спортсменов. МОК снял свой запрет на проведение международных соревнований в России, то есть мы можем принимать олимпиады, чемпионаты мира, все остальное. Спортсмены вновь возвращаются на международную арену, временно будут тестироваться ИТА, это международное агентство по тестированию, до восстановления РУСАДА, знаете, это внутреннее. Этот процесс уже идет полным ходом. Это стало возможным благодаря последовательной юридической и дипломатической работе Минспорта. Это он как бы себя и коллег хвалит, да? И Олимпийского комитета России. Возвращение нашей страны в олимпийскую семью – это зеленый свет для международных федераций по восстановлению в правах всех наших атлетов. Предстоит большая работа по имплементации решений МОК в международных организациях, то есть чтобы они стали эти международные организации отдельно, там, футбольная, такая, сякая, чтобы они нас восстановили. То есть много работы. Однако МОК дает четкий сигнал, олимпийское движение должно быть вне политики, сказал, соответственно, Дегтярев. На фоне этого сегодня уже появляется новость. ФИФА начинает процесс снятия бана с России. Блокирование, то есть. В самое ближайшее время Международная федерация футбола официально обсудит возвращение для всех российских команд, пишет британское пропагандистское издание Sky News. Это было решено сделать после того, как МОК призвал прекратить санкции в отношении россиян во всех видах спорта. Ну что, ну прекрасно. Отлично, сейчас и дожать эти федерации, не все, наверное, получится дожать, но большую часть, я уверен, получится дожать, и поехали. Мелкий Плющенко рано переехал в Азербайджан, получается, пишет 78-й. Вы знаете, какая вещь, что касается Гнома Гномыча, так его прозвали сами родители и так его знают в медиа, выступать на уровне других спортсменов в России у него все равно шансов никаких не было, поэтому ни на какие олимпиады от России он бы не поехал. И, насколько я понимаю, это решение было принято сменить спортивное гражданство. А я считаю, что нет никакого спортивного гражданства, есть просто гражданство и все. Это решение было принято именно для того, чтобы Гном Гномыч, ввиду отсутствия конкуренции в Азербайджане на льду, представлял Азербайджан на международных соревнованиях, на которых он Россию не смог бы представлять ни при каких обстоятельствах, потому что наши фигуристы очень сильные, и у нас очень сильная школа в этом смысле, и Гном Гномыч, ну, не сможет соревноваться на равных. Поэтому вот, видимо, родителями было принято именно такое решение. Да, о нравственной стороне этого вопроса мы уже говорили, нет смысла это еще раз повторять, Тем более сейчас основная тема, она совершенно другая. Получается, что Министерство спорта и Олимпийский комитет России добились того факта, что с нас будут снимать вот этот бан, как говорят сейчас, этот запрет. И наши спортсмены в ближайшее время уже будут выступать, как положено, с флагом, гимном на международных соревнованиях. Эти международные соревнования также могут уже проходить у нас. Все. Ура! Мы добились от них, получается. Вот. А нам это надо, пишет Павел? Конечно, нам надо их разорвать теперь в клочья. Как только у нас будет гимн, флаг и все остальное, что должно быть у нашей сборной, вот, и специальная форма красивая, где будут национальные цвета использоваться и все остальное, мы должны их порвать, как тузик-грелку. Мы должны их разорвать на мелкие части. Мы должны показать, что такое Россия. И я говорил об этом и еще раз скажу. Как только появляется флаг, я немедленно начинаю болеть за наши сборные, за любые, за любых наших спортсменов, выступающих под нашим флагом. Все, вперед! Вперед, Россия! Все, вот теперь да. Ну, только единственное, что решение пока по флагу не принято, оно будет принято позже, но оно будет принято. Жду этого решения. Вот эти все нейтральные статусы, серые формы и все остальное, говорю о своем внутреннем ощущении, моем личном, я не могу болеть за спортсменов-нейтралов. Не могу.

спортсменов, которые будут выступать под нашим флагом с нашим гимном, ни в коем случае не стану. Буду хвалиться ими и буду выпендриваться и говорить: вот наши! Наши! Потому что они действительно наши. Наш флаг, наш гимн. Все как положено. Наша форма, наша сборная. Это русские идут. Ну, конечно, конечно. Вперед! Всех разорвать. Посмотрим, что там украинская сборная будет собой представлять по сравнению с нашей сборной, когда мы по-честному придем на соревнования. На каких они там местах будут? Посмотрим, посмотрим. Ха-ха-ха-ха. Че, готовьтесь. Разрисовывайте там свои шлемы, которые, с которыми вас все равно не допустят ни на каких соревнований. И продолжайте ныть и рассказывать о том, как Россию нужно везде убрать. Вот. А результатов спортивных как не показывали, так и не будете показывать. Так что вперед, Россия, вперед. Без спортсменов из Крыма и ЛДНР возвращение в олимпийскую семью произошло, пишет MT Words. Да, некоторые из слушателей пишут об этой специфике. Ну, во-первых, смотрите, какая вещь. Как это оценивать? Они пытаются нас расколоть. Несмотря даже на то решение, которое они принимают, очевиднейшим образом, потому что они принять другого решения просто не могут, потому что мы соблюдаем все вообще законные требования, а их требования незаконны. Они, тем не менее, продолжают спекулировать на теме того, что нет международного признания наших территорий, имеется в виду Крым, Херсонщина, Запорожье, ДНР и ЛНР. Пусть продолжают. Во-первых, я думаю, что мы можем переписать тех спортсменов, которые есть на наших новых территориях, административно под другие регионы. Ну, как ты просто прописываешь их в других регионах, и все. Правильно? Ну, если мы видим спортсмена, который способен представлять нашу сборную на самом высочайшем уровне, и он, например, приписан в той федерации, как я это понимаю, которая находится на территории, на новой территории. Мы этого спортсмена видим, мы говорим: так, хорошо, ты нам нужен на Олимпиаде. Спокойно его приписываем к другой федерации, которая находится в другом регионе, и он представляет у нас другой регион, но все равно Россию, на Олимпиаде. Нормально? Нормально. Это временное, гнусное в некотором смысле, потому что мы вынуждены будем это делать решение. Какое я вижу? Возможно, это ошибка, и так делать нельзя. Но я думаю, что так делать можно. Но если человек, грубо говоря, переехал из одного региона в другой, какие ты можешь ему предъявить претензии? Никаких претензий ты предъявить не можешь. Но главное другое. Главное, что мы их продавили в части спорта, и мы их продавим в части наших территорий. Не сегодня, а завтра. Они признают. Они признают. Мы их заставим признать, и все. И когда они признают это, когда они подпишут все документы, когда они, черт побери, капитулируют, вот, мы сделаем так, как нам нужно. А главное понимать сам вектор движения. Вот раньше вектор движения был на то, что нас везде выкидывали, нас выкидывали везде, нас дискриминировали. К нам относились так, как будто бы мы там какая-то не страна вовсе. Нас лишали нашей национальной гордости в виде исполнения гимна и флага нашего, который мы имеем право демонстрировать везде, где мы хотим и как хотим. Вот, нас лишали этой возможности. Мы сейчас эту возможность себе вернули, и мы докажем всему миру и добрым людям, и нашим врагам, что ДНР, ЛНР, Херсонщина и Запорожье, и, конечно же, Крым – это русская земля, это Россия, и они это признают. Насколько быстро это будет? Ну вот, не быстро было с флагом. Не быстро же. Да, с 14 года, ребята, с этим флагом история, да? Насколько я понимаю. Или даже раньше. Я уже даже не помню сколько. Ну, то есть, это больше 10 лет, да? Ну, больше 10, ну, 10 лет, давай так, грубо скажем, 10 лет мы вот эту историю наблюдали своими глазами и видели, как, значит, в каком положении мы находимся, и пытались это положение исправить. Я имею в виду как страна. Конечно, я конкретно это положение исправлять никак не мог, как и вы в большинстве своем. Этим занимались специальные люди, да? У них получилось, получится и у других. И в итоге получится у страны, я так полагаю. Уверен, что они надеются, что Россия станет меньше бомбить Украину, когда наши сборные начнут выступать, пишет Артем. Давайте так, мы Украину никакую не бомбим, мы лишаем киевский, бандеровский режим, нацистская суть которого признана уже даже их союзниками в виде поляков, лишаем возможности производить вооружение. Да, и всех тех, кого они этим вооружением уже снабдили и поставили на передовую, мы вынуждены ликвидировать. Если вдруг они готовы сложить оружие и сдаться, они могут это сделать в любой момент, когда они пожелают это сделать. Если у части ВСУ есть желание поставить, ну, так, выступить со своим оружием против заградотрядов ВСУшных и против киевской бандеровской власти, потому что часть из ВСУ это насильно мобилизованные люди, то welcome, как говорится, вперед, идите на Киев.
Но ситуация складывается таким образом, что сегодня вооруженные формирования

0: Украины, крайне опасны, сильно вооружены, имеют поддержку Запада во всех аспектах, и поэтому у нас нет иных вариантов, кроме как выбивать их живую силу, так это называется. Ну и плюс уничтожать их военную инфраструктуру, чем мы сейчас активно занимаемся. «Вчера вечером ехала в метро после матча Аргентина-Египет», пишет Анна. «Много молодежи ехала из клубов, видимо, и много было радости на их лицах. Очень приятно, что русские люди умеют радоваться за победы других, когда своих нет. Это редкое и ценное качество», пишет Анна. Может быть, Анна, но я не разделяю этого ощущения. Мне не... Ну, я не могу болеть за какие-то чужие сборные, я не могу болеть за каких-то там чужих футболистов. Мне приятно переживать или ругать, да, переживать за своих и ругать своих, если они там не справились. Но я хочу, чтобы это были свои люди. Вот так вот. Себя как-то ассоциировать с Роналду, ну, кроме как по красоте, конечно, у меня не получается больше. Каких-то других вариантов нет. Не могу я себя ассоциировать с Роналду. Не могу также ассоциировать себя с Месси, ну, кроме как, да, по мастерству в том деле, которым Месси занимается, которым занимаюсь я, ну, может быть, какое-то сопоставление. Но мне вот все-таки хочется болеть за своих. Даже если они и не свои, и даже если они в какой-то момент говорят, что ваши ожидания — это ваши проблемы, все равно они свои. Пусть глупые заявления некоторые звучат, пусть неправильные, вот, пусть это не то, что мы ожидаем, но все равно это свои. Свои — это свои. Вот так вот, да? «За Ферстаппина же болели», — пишет Андрей. Ну, болели. 8.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8. Реклама. Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
2: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
1: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Киева.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Произведения искусства могут восхищать, влюблять, успокаивать или даже наводить ужас. Одной из самых тревожных картин в истории искусства считается работа «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка. Но почему? 22 января 1892 года Мунк в своем дневнике написал: «Я прогуливался с двумя друзьями. Солнце клонилось к закату. Меня охватила тоска. Вдруг небо стало кроваво-красным. Я остановился и обессиленный прислонился к перилам. Кровь и языки пламени взметнулись над черно-синим фьордом и городом. Друзья продолжали свой путь, а я застыл на месте, дрожа от страха, и ощутил ужасающий бесконечный крик природы. В тот момент художник находился в Скандинавии, где закаты не редкость, однако Мунк запомнил тот вечер на долгие 8 лет. Он написал последнюю версию картины только в 1910 году. На самом деле Мунк помнил красочное небо гораздо дольше. В августе 1883 года за тысячи километров от Норвегии на индонезийском острове Кракатау произошло извержение вулкана. Взрыв был такой силы, что его слышали за 4000 километров, погибли десятки тысяч человек. В атмосферу выбросило огромные массы пепла, которые месяцами оставались в небе, создавая невероятные закаты по всему миру. Мунк тогда учился в столице Норвегии Кристиании, так раньше назывался Осло. И это не единственное впечатление художника, которое легло в основу картины. Главный герой на ней не человек даже, а скорее призрак, бесформенная фигура с лицом, похожим на череп. Рот широко открыт, а руки прижаты к ушам. Специалисты отмечали, что эта фигура удивительно похожа на перуанскую мумию, которую Мунк видел на выставке в Париже в 1889 году. У нее точно так же был раскрыт рот и прижаты к голове руки. Дорога, по которой двигалась бесформенная фигура и два человека на заднем плане, реальная. Это холм Экеберг. И по дороге дальше находилась главная городская скотобойня и психиатрическая клиника, в которой в период работы Мунка над криком лечилась его младшая сестра Лаура. Биографы предполагали, что с этого холма были слышны невыносимые звуки – крики животных перед смертью и вопли душевнобольных. Еще момент. Небо и земля на картине Мунка изображены волнообразными, почти пульсирующими мазками. Это не просто стиль. Это попытка нарисовать звук. Показать, как крик разливается в воздухе, как вибрирует пространство, как мир вокруг сходит с ума вместе с человеком, который переживает нечто невероятное, а остальные просто проходят мимо. Эдвард Мунк создал не одну версию крика. Между 1893 и 1910 годами он написал еще 3 цветные версии – темперой, пастелью и карандашом, а также черно-белые литографии.
1: История предмета.
2: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
0: В 8:37 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте. О, генсек НАТО, самое мерзейшее существо на Земле. Жалкий лизоблюд трамповский вдруг обратился к нашему президенту. Ничего себе. И что же он говорит? «Не играйте с нами. Мы никогда ни на кого не нападем. Мы будем только защищать наш образ жизни, нашу демократию, нашу территорию». Кому ты это рассказываешь? Гнусный, жалкий червь Рютте. Вы и так на нас нападаете через квазигосударственное образование Украина. Вы и так контролируете их ВФУ, вооруженные формирования. Да, это как бы всем известно. Поэтому Рюта, ну, а, кстати, Прибалтика дает свое пространство воздушное для того, чтобы атаковать нашу территорию. Вы собираете оружие для них, разведку даете, ну, как бы готовите их вообще-то всякую разную пехоту, во всяком случае, раньше готовили. И вот он рассказывает, что мы никогда не нападем на Россию. Так отваливайте, вы уже напали на Россию, только по-хитрому. А как бы один на один разобраться вы не хотите, потому что вы знаете, чем это закончится для вас. Вот. Это так, на всякий случай. По поводу того, что они будут защищать свой образ жизни. Никто на образ жизни НАТО не покушается. Более того, образ жизни НАТО во многих сферах нас устраивает, кроме их, так сказать, любви к извращениям. На самом деле, все остальное нас вполне себе устраивает и устраивало раньше, и вообще всегда устраивало. Другое дело еще и в том, что НАТО когда-то решило, что образ жизни... Для России это неправильное словосочетание, а для России правильное сочетание – это образ смерти. И по какой-то причине вдруг натовские, ну, генералы, управленцы и все остальные решили, что им надо продвигаться все ближе к нашим границам и нести угрозу ракетную нашим городам. Вот когда, наверное, об этом Рюта, может быть, и не знает, а может быть, он просто лукавит, черт его знает, так и не разберешь. Вот, поэтому по образ жизни, да, образ жизни какой хотите, такой и ведите. Россия не навязывает вам свой образ жизни. Если вы хотите быть грязными извращенцами, можете ими быть. По поводу защиты демократии. Естественно, никакую демократию, опять же, и никакой демократии в странах НАТО Россия не угрожала и не угрожает. Россия не вмешивается в выборы в этих странах. Эти выборы сами по себе проходят самым грязным образом, который только можно себе представить во многом. Например, можно вспомнить выборы в Румынии, где и когда победил человек ненужный, эти выборы вообще отменили. Так что натовские страны сами занимаются своими грязными выборами, и мы на них в этом смысле не влияем. Рассказы о том, что мы выбрали когда-то Трампа, не подтвердились. Это неправда, хотя эти рассказы использовались для того, чтобы породить русофобию во всем мире и ненависть к русским, и плодить вот эти все истории относительно того, что русские вмешиваются в демократию и нарушают эту демократию западную, и все в таком духе. Мы не имеем никакого отношения к этой западной демократии, нам вообще не интересно и не важно, как вы там кого избираете. Нам важно, чтобы вы нас на наших землях не убивали и не лезли к нам со своим уставом в наш монастырь. Все очень просто. По поводу того, что они защищают демократию, это вот Рюта говорит, например, на Украине. На Украине никакой демократии нет. Не дадут соврать все насильно мобилизованные и их семьи. На Украине никакой демократии нет, потому что там нет выборов. Зеленский узурпировал власть и со своими нижайшими рейтингами, не способный даже гипотетически победить на любых выборах, которых и так нет, но если даже бы они были, не способный победить даже тех, кто стоит фактически за его спиной, таких как Буданов и Залужный, экстремистов и террористов, вот, удерживает власть. И удерживает власть он по одной простой причине. Этот узурпатор, этот диктатор фактически сегодня, внимание, основывающий свою власть на бандеровской идеологии, то есть на идеологии неонацизма, полностью спонсируем и контролируем именно странами Запада. А именно, ну как бы здесь мы можем просто это расширить понятие до НАТО, до объединения стран в виде НАТО, Трансатлантического альянса. То есть демократию на Украине натовцы убили чуть более чем полностью. Они ее изничтожили. И узурпатор, и тиран, нацист, бандеровец Зеленский – это их продукт. Они этот продукт могут от власти отодвинуть в любую секунду, когда они захотят, но они этого не делают. И всем здравомыслящим людям на планете Земля это известно. Идиотам, конечно, неизвестно ничего. Футбол тесно связан с политикой. Штаты вылетели с чемпионата мира и снова начали Иран обстреливать. Чемпионат для них уже закончился. Все равно все билеты уже проданы, и потом они, как всегда, не у себя же воюют, пишет Уна Бабента. Да, это очень интересно, потому что американцы принимают Иран, в том числе как сборную. Ну, принимали, во всяком случае, да. И при этом фактически бомбили Иран. Да? Это уникальная ситуация, которая должна привести нас к одному очень простому выводу. Когда западники рассказывают о том, что должны быть какие-то олимпийские перемирия, какие-то перемирия на чемпионаты мира, переходящие и все остальное. Ну, обычно они это нам рассказывают, что мы здесь и сейчас должны где-то остановиться, мы где-то здесь и сейчас не должны поражать эту бандеровскую мразь, да, на поле боя. Это все уловки, потому что Запад никогда не действует в разрезе, не в разрезе, а в разрез со своими интересами геополитическими и никогда не действует против своих убеждений, в том числе. Даже если эти убеждения, они абсолютно антигуманные. Вот. А поскольку правда историческая на нашей стороне, а поскольку все наши слова о том, что бандеровщина и, значит, нацизм возродились на Украине, и все, кто за этим стоят, фактически пособники нацистов, поскольку мы во всем этом правы, поскольку все эти годы правда была за нами, мы ни в коем случае не должны слушать всю эту лабуду и чепуху про какие-то там олимпийские перемирия, на чемпионаты мира перемирия, на все остальное. Наша задача добить нацистскую сволочь, а задача Запада каким-то образом выйти из этой ситуации, попытавшись сохранить лицо, что практически невозможно, но американцы все-таки выскочили в какой-то момент, им удалось, европейцы увязли по полной программе, им нужно выскочить только через фактически и смену элиты европейской, потому что современная европейская элита, она по локоть в крови русской, это все прекрасно понимают, и для тех, кто не понимает, отдельно скажу, что они также и по локоть, а то и по уши в крови украинской. Это, ну, это надо понимать. Вот все эти насильно мобилизованные на Украине люди, брошенные в мясорубку, это все дело рук Запада и их приспешников, которые сегодня, к сожалению, полновластны, если так можно выразиться, не с точки зрения юридической, а с точки зрения фактической, на Украине. То есть они управляют процессами, которые, в общем-то, не должны быть у них в управлении. Я имею в виду киевский режим. Ну, концлагерь, что говорить. Вот так. Поэтому им нужно отваливать, им нужно европейцам самим снять с должностей, или с должности, как правильно говорится, ну, в общем, снять с постов этих негодяев и подлецов, этих нацистских прихлебателей, и оздоровить свои элиты, которые придут к одному очень простому выводу достаточно быстро, к такому же, как, например, сейчас пришли в МОК. Россия права. И всегда была права. И в 14-м году была права, и в 22-м году была права, и в 26-м она права, и будет в 30-м году права, и всегда будет права. По одной простой причине. Россия в своих действиях исходит из правды. А в чем сила, брат? Я думаю, что сила в правде. Ну, конечно. Я думаю, что сила... Вот оно и есть, что сила в правде. За нами правда. И современная, и историческая. И, внимание, спасибо, как бы мы заметили это особенно хорошо, и все остальные страны тоже подметили этот момент. Это, правда, обнажилось в связи с конфликтом Польши и нынешнего бандеровского режима. Да? На самом деле, польские власти, особенно предыдущие, пособники террористов и нацистов киевских, мы много раз уже обсуждали эту ситуацию, просто сейчас проговариваем ее. Но, тем не менее, вот новые власти внезапно решили как бы прозреть. Ну, хорошо. Дальше нужно действовать. А действовать нужно следующим образом. Признать правоту России. Если, по крайней мере, вы не можете признать правоты России, признать неправоту киевского режима, и этот киевский режим уничтожить. В принципе, все те новые элиты европейские, которые придут на смену европейским элитам старым, если это произойдет, могли бы принять в этом участие. Могли бы вместе с нами разбить нацистскую мразь. Как на территории Украины, так и на территории своих стран, потому что нацизм, к сожалению, поднимает голову и в других странах, таких как, внимание, я подчеркну, это особо опасно, Германия. Все те политики в Германии, которые потворствовали подъему нацистских настроений в самой Германии, они должны быть в тюрьме. А по логике должен пройти трибунал сначала и там уже решить, в тюрьму их или не в тюрьму, в соответствии с законами. Это преступники военные. Писториус – военный преступник, Шольц – военный преступник, Мерц – военный преступник, Меркель – военный преступник, все они военные преступники. Доживут, не доживут – это вопрос другой, главное – дать этому правильную оценку. Вот и все. И главное, чтобы они признали нашу правоту. Пока они нашу правоту признавать не собираются, и они собираются идти до конца в этом смысле. Идея их заключается в том, что они убивают Россию, а победителей не судят. Уж нацисты они или не нацисты, эти европейцы, уже никто у них спросить не сможет. Никто им предъявить претензии по этому поводу не сможет, потому что они станут, как они считают, победителями. Все. Есть, кстати, интересный комментарий по этому поводу от пресс-секретаря президента Российской Федерации, который он дал зарубежной прессе, в частности, насколько я понимаю, немецкой, заявил, что самая большая ошибка Европы в том, что европейцы до сих пор думают, что они могут победить Россию. Цитата. «Это опасно, когда, по крайней мере, одна сторона конфликта провоцируется европейскими столицами на продолжение войны, а киевский режим провоцируется». Ну, то есть они провоцируют, и это провоцируется. «Они, европейские страны, до сих пор думают, что они могут победить Россию стратегически, победить Россию. Это самая большая ошибка, и именно поэтому киевский режим не так гибок в плане выбора политических и дипломатических средств для решения проблемы». Иными словами, киевский режим подписал бы капитуляцию, если бы европейцы сказали, что они не будут поддерживать киевский режим. Европейские режимы поддерживают киевский режим, а киевский режим раздухарился настолько, что уже самим европейским режимом рассказывает, как им надо жить. Вот. Единственный, кто сегодня бьет нацистов, это мы. И еще наши братья-корейцы, спасибо им большое за поддержку, которую они нам оказали в деле освобождения наших территорий в момент, когда нацистские подлецы зашли на территорию Курского приграничья. А как они отвалят, когда они на кон уже поставили много денег, пишет Артур Пирожков. Точно так же, как американцы отвалили, так же и эти могут отвалить. Смена элит. Приходят новые элиты и говорят, что предыдущие элиты были идиотами, были неправильные. Ну, по-хорошему, конечно, надо судить, но мы не видим, чтобы Трамп добился результата, при котором судили бы, например, Байдена. Байден — нацистский преступник, его сын тесно связан с бизнесом украинским, его сын — коррупционер, который получал непосредственно деньги от киевских компаний, это доказанный факт, и строил свой бизнес и бизнес семьи Байденов на крови русских людей, проживающих на территории России и на территории Украины. В широком смысле я всегда трактую украинцев как русских, живущих на окраине России, на краю Руси обширной, как говорится. Если вам не нравится такое мнение, если вам не нравится такая схема, то мы можем использовать слово «украинцы». В этом смысле, как будто бы считаю, что это отдельная какая-то нация. Ну, я считаю, что это уже неправильный ход, когда мы так говорим, потому что мы один народ, разделенный абсолютно насильно и специально, и часть нашего народа отравлена нацистской идеологией. Вот. Наша задача — эту нацистскую идеологию из этого части нашего народа выбить. А их задача — распространить эту нацистскую идеологию на ту часть нашего народа, которая не подверглась влиянию нацистской идеологии на самом-то деле. То есть это их задача, это задача врага сегодня. Мы не должны этого допустить. Так что, как американцы слились в сторону, они продолжают поддерживать, так скажем, разными способами и устремления милитаристские, европейские и украинские, но при этом они формально вышли из процесса, формально. А европейцы тоже могут, тоже, через смену элит. Выходят, говорят, что предыдущие были подонками, негодяями и нацистскими пособниками, говорят, что сами с ними разберутся, начинаются долгие затяжные судебные процессы разнообразные, которые, может быть, к чему-то приведут, может быть, ни к чему не приведут, но наша задача не ссориться на кассе, а наша задача купить то, что нужно. Ну, вы понимаете, добиться своей цели. То есть я метафорически просто выражаюсь. Наша задача не в скандалах участвовать, а добиться своей цели. Если мы добьемся нашей цели таким образом, значит, это хорошо. Если мы добьемся нашей цели и также мы добьемся того, чтобы были наказаны нацистские пособники, это результат высшего порядка, это прекрасно, это то, к чему нужно стремиться. Получится, не получится, вопрос другой. Но то, что наша цель заключается в том, чтобы эти подлецы не были у управления в этих странах европейских и в объединении под названием Евросоюз, но это очевидно, потому что они центр принятия решений, они центр идеологический, они центр финансовый, они центр вооружений, и сегодня квазигосударственное образование Украина, или как вот я предлагаю такую формулировку, ЧВК Украина, это их инструмент в руках достижения собственных геополитических, подчеркиваю, нацистских целей. Где нет места русским. И не только русским. Я видел часть интервью Хантера, чуть не прослезился. Несчастный человек, жертва. Но он переборол все и встал на сторону добра, потом чуть не проблевался, пишет Гермошлем. Рассказываю коротко, о чем говорит Гермошлем. В определенном... В некий момент сын Джо Байдена, Хантер Байден, признался, что он действительно был связан с киевским режимом и с киевскими олигархами, которые платили ему деньги. Платили они ему огромные деньги на самом деле. Если мы говорим о содержании американского президента и его семьи, которая, в общем-то, пожизненная в Америке, то деньги несравнимые. То есть это давало ему возможность его семье обогащаться так, как он никогда бы не обогатился ни на должности, когда находился его отец, ни тем более после того, как его отец вышел на пенсию. То есть это прямая коррупция. Он получал эти бешеные деньги ни за что, ну, в том смысле, что это не был какой-то профессиональный работник, мастерство которого невозможно переоценить. Это именно были коррупционные деньги за лояльность семьи Байденов и за лояльность политики Байденов в отношении украинских воровских и преступных элит для продвижения интересов воровских преступных элит украинских в геополитике и построения антироссии на территории так называемой бывшей Украинской ССР. И он сказал, что он просто не понимал в тот момент, когда ему давали эти деньги, что это коррупция. И если бы он тогда понимал, он бы никогда их не взял. Но сейчас он понимает, и его это страшно расстраивает, и все в таком духе. То есть мы имеем дело с коррупционером, убийцей, на чьих руках кровь украинцев и кровь русских, и кровь других людей, который сказал, что он просто, да, был взрослым дяденькой, но не был взрослым дяденькой до конца. Он не совсем понимал, что он участвует в коррупционной схеме. Вот. Фактически, все здесь ясно, здесь добавить нечего. Он лгун, он подлец, он преступник, военный преступник, он преступник уголовный. И Джо Байден, как его отец, курировавший все эти вопросы, вне всяких сомнений, как глава этой семьи, тоже преступник по всем этим параметрам. Это очевидно. Другое дело, что как его за это преступление наказать, он все-таки некогда американский президент, ответ такой, никак. Никак. Только так. Ну, Господь его, как ты говоришь, Господь, да, там, накажет. Его давно уже наказал, потому что Джо Байден фактически был в состоянии овоща еще в тот момент, когда он возглавлял Соединенные Штаты Америки, в чем пыталась тогдашняя администрация американская весь мир переубедить и говорить, что Джо Байден, он очень крепкий, крутой, он принимает решения. Об этом рассказывала его жена. Она это делала на открытых выступлениях, в том числе после дебатов, которые провел Джо Байден с Трампом, где Трамп его сокрушительно просто уничтожил. Она сказала, Джо силен, потому что тогда она сказала, Трамп врет, а Джо говорит правду. Это после дебатов. Но через время, примерно через 2 года, она выступила и сказала, что на самом деле я видела, в каком состоянии находится Джо, и мне было ужасно его таким видеть, он был сам не свой, он абсолютно был уже в таком состоянии, когда он, конечно же, не мог по-настоящему оппонировать Трампу, то есть не мог с ним победить в этой битве, да, словесной, там, идеологической и всем остальном. То есть его жена, которая обманывала весь мир, которая в глаза врала американцам, избирателям американским, что ее муж силен, и он сейчас вот на выборах может вообще в любой момент победить, и что там наверняка в кабинетах убеждала всех, что ни в коем случае не нужно его менять на Камалу Харрис, что, кстати, соответствует действительности, менять на Камалу Харрис точно не надо было, потому что это абсолютно провальный проект, Камала Харрис идиотка круглая, судя по всему, но суть не в этом. Она врала в глаза американцам, американским избирателям, она врала в глаза всему миру о том, что ее муж находится в прекрасном состоянии, и он способен управлять государством. Джо Байден на протяжении своего первого срока не способен уже был, то есть во время уже первого срока своего, управлять государством. За него управлением государством занимались совершенно иные люди, которые делали вид, что старик силен. Старик был уже все. Уже все. И вот эти его постоянные падения, странное поведение, когда он здоровался с воздухом, когда он, общаясь с людьми, вдруг внезапно говорил, что-то хочу есть мороженое, это были фактически признаки той девиации, к сожалению, связанные, видимо, с возрастом и, скорее всего, с неправильной жизнью самого Джо Байдена. Они были очевидны всем, они были понятны, и они были, они действительно были, но как бы администрация это все отрицала, они хотели вот тушку носить с собой, выставлять ее где-то, писать тексты. Единственная задача заключалась в том, чтобы эта тушка, управляемая, эти тексты хоть как-то произносила, и улыбаться и рассказывать всем, что Джо Байден это невероятный национальный лидер американский, который ведет нацию американскую вперед, и все в таком духе. Все это сплошь вранье. Сегодня, кстати, мы слышим много вранья, как мне полагается, и о Дональде Трампе, и о его состоянии и возможностях, которые он может демонстрировать в рамках своего правления второго уже Соединенными Штатами Америки. Мы видим возле Дональда Трампа людей, которые были ему неприятны, против которых он выступал в тот момент, когда он еще первый, по-моему, там президентский у него срок был, например, тот же самый Марко Рубио. Мы видим, что Дональда Трампа спеленали фактически по рукам и ногам многие из тех людей, которых он, в общем-то, презирал и не считал своими сторонниками. И я уверен, что на самом деле не считает и сейчас, но другое дело, что политика вещь очень сложная, особенно если речь идет о политике, в рамках управления таким сложным государством, как Соединенные Штаты Америки, и всеми теми государствами, которые Соединенным Штатам Америки подчиняются, ввиду того, что Соединенные Штаты Америки — это тот самый гегемон, ну, то есть единовластный правитель всего мира в определенный момент, ну, то есть глобальная империя. Сейчас они этот статус стремительно теряют, но тем не менее, этот статус в некотором смысле все равно за ними еще пока закреплен. Если он не закреплен фактически во всем мире, и все люди уже сомневаются в американской мощи, то сами американцы пытаются доказать, что Соединенные Штаты Америки еще многое могут, и это, кстати, во многом соответствует действительности, но мы фактически имеем дело с страной, которая дублирует то поведение, которое демонстрировалось американцами в виду и в бытность правления Джо Байдена. То есть мы видим, как гегемон рушится, но при этом надо доказать всему миру, что это не так. И все американские чиновники и все функционеры американские, они изо всех сил, дипломаты, пытаются сделать вид, что Америка, а мы ее сравниваем здесь с Джо Байденом, они так же, как жена Джо Байдена, пытаются сделать вид, что у США все тип-топ, все окей, все нормально, они еще сильны, и они всех поборят, и все здорово, и ситуация контролируемая. Ситуация не так контролируема, как американцам бы этого на самом деле хотелось. А чем закончились сенатские слушания о подделке подписи Джо? Где жена расписывалась за него? Замяли? Как же Трамп спустил это, пишет АК. Ну, вот об этом я уже говорил, наверное, еще раз скажу. Разделяю мнение тех людей, которые глубоко погружены в вопрос американский. Мне кажется, это мнение абсолютно правильным. Все эти рассказы про посадки американских президентов, экс-президентов, они, скорее всего, останутся только рассказами. То есть это нужно рассматривать в рамках политической борьбы, но не более того. Когда какой-то игрок выбывает из политической борьбы, а фактически Джо Байден уже теперь никогда там не займет пост президента Соединенных Штатов Америки, я думаю, интерес к нему угасает, и желание его куда-то там сажать, заводить на него какие-то уголовные дела, ну, как бы пропадает. Та же самая история и с Дональдом Трампом. В рамках предвыборной борьбы его там и посадить пытались, и даже на какое-то время посадили. Он там какое-то время чалился или условно чалился. Ну, вы знаете эту всю историю, но не более того. То есть преследование после того, как человек выбит из политики, то есть фактически убит как политик, оно не имеет большого, ну, как бы смысла. От этого больше потерь, чем приобретений. А поэтому, как только, например, Трамп выбивает Джо Байдена, а он это сделал, он теряет интерес к нему. Единственное, чем он занимается, в некотором смысле, это не дает потомкам Джо Байдена занять какие-то прочные позиции, претендовать на какие-то высокие посты, то есть стать сильными политиками. Например, если бы у тех родилось такое желание. А желание у них у всех, как я понимаю, имеется. Новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов
4: Киева. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Если сейчас что-то и дарят на Пасху, то это праздничное угощение – куличи или разноцветные яйца. А в 1885 году император Александр III решил сделать супруге Марии Федоровне необычный пасхальный подарок – яйцо с драгоценным сюрпризом, известное сейчас как яйцо Фаберже. Сперва о его создателе. Карл Фаберже родился в 1846 году в семье петербургского ювелира Густава Фаберже. Но Карл пошел дальше отца. Он подошел к ремеслу как ученый. Он изучал старые техники, экспериментировал с металлами и камнями. И вскоре стал не просто ювелиром, а реставратором Эрмитажа. Когда отец уехал в Дрезден, Карл возглавил семейное дело. В его мастерских трудились около 100 лучших мастеров со всей Европы. Но настоящий успех пришел в 1882 году на Всероссийской выставке. Там работы Фаберже увидел Александр III. И вскоре Карл получил почетное звание ювелира его императорского величества. И вот Пасха 1885 года. По одной версии, император сам заказал необычный подарок. По другой, яйцо уже было создано мастером Михаилом Перхиным и просто ждало покупателя. Так или иначе, Александр III выкупил его за баснословную сумму – более 4000 рублей. Это около 50 миллионов на сегодняшний день. И это было не просто яйцо. Снаружи белая маревая скорлупа, внутри золотой желток, в нем золотая курочка, а в курочке рубиновая корона. С того дня Карл Фаберже стал официальным поставщиком двора с правом печатать на изделиях герб империи и получил пожизненный заказ. Каждую Пасху император ждал новое яйцо. Условия были просты – абсолютная уникальность и сюрприз внутри. Сначала яйца были скромными. Например, на втором году внутри оказался сапфировый кулон. Но с каждым годом мастера усложняли задачу. Так, например, в 1891 году в яйце «Память Азова» ювелиры разместили внутри точную копию фрегата, на котором цесаревич Николай ходил на Дальний Восток. И все это из золота, платины, аквамарина и бриллиантов. Когда в 1894 году на престол взошел Николай II, традиция не прервалась. Наоборот, заказов стало два. Одно яйцо для вдовствующей императрицы Марии Федоровны, второе для его супруги Александры Федоровны. И так каждый год, даже в смутные времена. Например, в 1916 году для Александры Федоровны было создано яйцо военное стальное. Только вместо золота и эмали – сталь, скромный золотой герб и миниатюра с императором и наследником в окопах. Всего за три десятилетия дом Фаберже создал для императорской семьи более 50 пасхальных яиц. А потом наступила февральская революция 1917 года и крах империи. Мария Федоровна, спасаясь, увезла с собой в Данию лишь одно яйцо – орден Святого Георгия. Последний подарок от сына. О яйцах вновь вспомнили только в 1925 году. Тогда составили каталог ценностей Романовых и начали продавать. Страна нуждалась в валюте, а потом яйца уходили за бесценок – по 400 долларов за штуку.
1: История предмета.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
7: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9:07, среда, июль, день 8. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Балла пробки в Москве, 19 градусов, ощущается как 19 градусов. Хантер же еще и великий художник, пишет Василий. Правда, его очень дорогие картины активно покупали, только пока папа был президентом. Но это же не коррупция, с чего вы это взяли, пишет Василий. Не, ну с юридической точки зрения не подкопаешься. Это действительно получается не коррупция, а просто человек рисует, в смысле, пишет, чем он там пишет, рисует. Вот и все остальное. Самое любопытное, пишет 506-й, семейные династии у них, это министры, президенты, вот это все семьями. Очень демократично, кстати. Кстати, это, да, действительно признак демократии, я сейчас объясню почему. Классическая демократия предполагает существование рабовладельческого строя, дорогие друзья. Так, для понимания, есть патриции, а есть, так сказать, плебс. И плебс никого никуда не выбирает. Если толпа кого-то выбирает на улице, это охлократия, власть толпы. Ну, в смысле, это классика. Патриции, ну да, ну то есть смотри, есть человек, ну, давай так. Представим себе классическую демократию античную. Есть раб, есть не раб, гражданин, назовем его так. И этот гражданин, естественно, имеет гражданские права все, в том числе и право выбора. А раб не имеет права выбора. Он ничего не выбирает. Раб, это работник, он работает. Ему говорят, неси вот туда вот. Он несет туда вот. Он говорит, мне холодно. Конечно. Конечно, абсолютно. Механизм. Все, безвольность существует. Ты абсолютно верно говоришь, коллега. Прости, что сказал ты. Вы абсолютно правильно говорите, коллега. Вот. Но у нас такие теплые дружеские отношения, что мы иногда говорим ты. Правда? Да? Но будем изображать, что мы очень, так сказать, культурные. И ты вот зря в телефон ушел в этом смысле. Или ты проверяешь мои слова? А, я понял. К чему? Куда, кстати, меня записываешь? В дурку? Я... Давай завязывай с этим. Многие пытались.
8: Слова умные.
0: И у некоторых получилось. Да нет. Смысл в том, что не все обладают избирательным правом. Знаете, какая интересная история ведь с Соединенными Штатами Америки? Если посмотреть на их выборную модель. Я сейчас не в плане вмешательства в их выборы, а в плане просто изучения вопроса. У них же есть система выборщиков. И у них при определенных обстоятельствах может сложиться следующая ситуация. Есть, например, два кандидата. И за одного кандидата проголосовало. Я сейчас буду говорить условные какие-то вещи, именно для того, чтобы просто понимать, как это происходит. Допустим, выборщиков, вот я просто беру, чтобы легко было считать, 10, да, 10, а всего избирателей, допустим, 1 000 000. Мы предполагаем себе, что вот за кого больше народу-то проголосовало, то есть за одного проголосовало, например, 550 тысяч, а за другого 450. Вот тот, у которого 550, тот и победил. Нет. Если голоса выборщиков... Да, да, да, вот такая фишка. Если голосов выборщиков больше у того, у кого меньше даже голосов фактически людей, он побеждает. Я сейчас тебе конкретно выборы не назову там. По-моему, первые выборы Трампа так и было. То есть у него количественно людей было меньше, а выборщиков было больше. Вот такая вот интересная система, да, да. Для чего это? Чтобы народ не ошибся. Чтобы... Понятно, что когда перевес дикий, ну, то есть там 70 на 30, все, тут уже ничего ты не сделаешь. Но когда пограничная ситуация, даже может победить тот, у кого меньше голосов, фактически человеческих. Потому что мудрые выборщики делают выбор. Есть разные штаты, у этих разных штатов разное количество выборщиков. Оно связано с тем, насколько густонаселен тот или иной штат. Но тем не менее. И вот из-за этих интересных вещей может так выходить, что у одного голосов меньше, а выборщиков голосов больше, и он побеждает. Такая вот демократия. Это уж я не говорю о том, что вы никогда в жизни не увидите никого, кто не будет демократом или республиканцем. Ну, просто какой-то левый человек, который внезапно сейчас бы победил где-то. Нет, я серьезно говорю. То есть вот есть демократ-республиканец, вот из них будут президенты. Ты никакого третьего человека в итоге не увидишь никогда. Это просто невозможно. Все, его нет. Он может ходить, сколько угодно об этом говорить. Может появиться какой-то замечательный Илон Маск, который будет говорить, я создам третью партию. Кстати, что? Где она, третья партия? В жестком тупике. Процесс создания третьей партии, да? Нет никакой третьей партии. И не будет! Она будет, может быть. Третья, четвертая, там есть какие-то партии, но они ничего не решают, и они не представлены нигде. Это никто вообще. Звать никак. Такую партию мы можем с тобой создавать. Вот мы сейчас вот с тобой сидим и такие, а мы, пожалуй, с тобой партия любителей поговорить в эфире. Ну и отлично, ну и прекрасно. Мы что, в парламенте представлены, что ли, в связи с этим? Нет, конечно. Все, идите гуляйте, ребята. Вот. И вот эта пороговая система американская, она выстроена очень жестко и понятно, и никуда ты... Вот, как там есть какие-то коммунисты у них, там у них... Или коммунисты у них запрещены, фашистские у них есть партии. Много чего у них интересного в Америке есть. А? В Штатах, прямо в Соединенных Штатах. Другие страны, другие выборные системы. Вот про Евросоюз самая интересная вещь, это то, как избирается руководство Евросоюза. Вот, например, Урсула фон дер Ляйен. Кто ее выбрал, на каких выборах? Ну, очень интересно. Получается, что ситуация следующая. Есть разные европейские страны, у них тоже разные системы выборов, но, грубо говоря, они выбрали себе каким-то образом руководство. Например, в Германии ведь тоже канцлера выбирает не напрямую народ. Такая фишка. Ну, вот так вот. Ты голосуешь за партию, партии формируют парламент, в парламенте выбирают того, кто руководит этим парламентом. Он становится канцлером. Никакого такого «я не люблю вот этого» его не будет. Нет. Поэтому переизбирают там фрау Меркель на 4 срока, на сколько угодно сроков, когда ее там переизбирали. Партия ее выдвигает и переизбирает. Парламентское там, грубо говоря, большинство. То есть ты голосуешь за какую-то партию, эта партия набирает много голосов, у нее есть возможность влиять на политику, и они пытаются, если у них там абсолютное большинство, они просто своего назначают канцлера, если у них не абсолютное большинство, они начинают между собой договариваться, разные партии, давайте вот этого выдвинем, а этого тогда поставим на такой пост министерский, а этого на сякой. Но на самом деле ты голосуешь только за партию какую-то. Учитывая тот факт, что некоторых партий просто быть не может как таковых. Да, и вот смотри, например, Германия так, в других странах по-другому может быть. И вот эти все страны, они избрали себе как бы народы, но на самом деле есть всегда ступени, которые делают так, чтобы народ, не дай бог, не ошибся. Они себе избрали правителей. И эти страны, эти власти этих стран назначают людей, которые их будут представлять в Европарламенте.
8: Я не понимаю, в чем демократия?
0: В чем демократия? В том, чтобы тебе казалось, что ты принимаешь решение. Демократия заключается в том, что тебе говорят, что ты очень важен. Да. Не, ну они же могут сейчас, немцы, например, повально проголосовать за какую-нибудь партию по типу АДГ, да, альтернатива для Германии. Таким образом, у АДГ будет много, большое представительство, грубо говоря, в парламенте, и АДГ сможет избрать своего канцлера. Или, объединившись с кем-то, избрать такого канцлера, который не будет представлять интересы, например, там какой-нибудь ХДС, ХСС, у них там много разных партий, и все, будет другой канцлер с другими взглядами. Но для этого нужно, чтобы эта партия набрала много-много-много голосов и много-много мест получила в парламенте. Это еще не вся система, по сути, да, я ее в тонкостях не могу каждую систему каждой страны объяснить. Почему? Потому что, во-первых, они разные. Во-вторых, нужен специалист по каждой стране и по выбранному праву этой страны, если мы хотим об этом предметно говорить в эфире, прям серьезно. И придут люди и скажут, я специалист по Германии, там, германист есть такое слово, и он объяснит, как это устроено. Придет человек по какой-нибудь Румынии, объяснит по Румынии. В любом случае, вот эта вот брюссельская верхушка, она вообще не выбирается никакими людьми. Все, народ... Никакую Урсулу фон дер Ляйен не выбирает вообще никак практически. То есть каким-то хитрым образом, через какие-то сложные схемы, конечно, влияние народа присутствует на решение о том, чтобы того или иного человека назначили. Но это не прямое влияние. Иначе, как ты понимаешь, на высокую должность, например, никогда бы не назначили эстонку Кая Калас. С какой стати она возглавляет что-то там? Вот Кая Калас. Из Эстонии. Просто посмотри, сколько эстонцев. Или, может быть, мы предполагаем себе, что в Германии или в Испании или еще где-то все фанаты Эстонии сидят такие, надо бы какого-нибудь эстонского придурка назначить, да? Почему говорю придурка? Потому что Кая Калас действительно с точки зрения политики, и я здесь ее оцениваю как политика, и поэтому использую мужской род, она придурок абсолютный. То есть это человек, который заявляет, как, что я скоро прочитаю одну умную книгу и стану умной, вы все это увидите. Очень она это говорит прямо. Вот, она бы никогда не смогла бы возглавить ничего, потому что если бы это было прямое голосование, народное, да, всех стран, которые входят в Евросоюз, за тех или иных политиков, которые представляют Евросоюз, туда бы никак не пролезла бы Кая Калас, никак, не стали бы за эстонку голосовать немцы, это не нужно. Они это прекрасно понимают, и еще и потому система устроена таким образом, чтобы представительство было у всех стран, и там вот у нас какой-то супер-мега-эффективный чиновник там есть в такой-то вот стране. Он, естественно, неэффективный, он не супер-мега, главное условие – лояльность невероятная, да? По лояльности выбирают. Ну и плюс создают картинку вот этой мультикультурности. Все. Ну, потому что вот у нас же есть из Эстонии человечек, у нас вот из Румынии есть человечек, у нас вот отсюда есть человечек, а у нашего возьмите человечка. Да, конечно, вашего тоже найдем, местечко назначим. Грубо говоря, мы можем вспомнить Советский Союз. Советский Союз, сложная государственная такая, да, схема. Может быть, кто-то помнит, но, опять же, ты голосуешь за партию. Ты партию выбираешь. И все, а дальше партия решает, кто входит там в высшие, там, в политбюро, кто не в политбюро, кого как, каким, как, на каком съезде каким избрать генсеком. Съезд же голосует, насколько я понимаю. То есть вот я, например, газетные вырезки читал по поводу Горбачева, когда единодушно был он избран сначала в генсеке, а потом он стал вообще президентом, да, первый президент, первый и последний президент Советского Союза. На этом все и закончилось. Вот, ну, в общем, в генсеке единодушно его избрали. Единодушно. А? Но кто это избрал? Это что, народ ходил, избирал? Нет, это вот на пленуме, собственно, как я это понимаю, все эти сложные слова, специально созданные для того, чтобы мы не понимали, что происходит. Вот все сели умные люди, которые избраны, которым доверяют, вот, народ доверяет, и они говорят, наш генсек будет вот такой, он хороший человек, мы его знаем, он мощный партийный функционер, он грамотный, он, у него хорошее видение, мы его поддерживаем, там, и так далее. И говорят, единодушно. А потом оказывается, что Горбачев страшный предатель и предал всю советскую элиту, и КПСС предал, и вообще негодяй, но только выбрали его единодушно, я вот так вот подчеркиваю на всякий случай. Поэтому на самом деле право говорить о том, что Горбачев был предатель, есть только у народа. Потому что народ, как я понимаю, возможно, я ошибаюсь, вы можете меня исправить, напрямую Горбачева не избирал. Народ доверил себя коммунистической партии Советского Союза, народ доверил управление собой, чтобы не быть люмпен-пролетариатом, а стать даже не пролетариями там какими-то, а рабочим классом вообще-то. Так вот, народ доверил себя и страну, и будущее вложил в руки партии, а партия избрала вот этого человека главным. И этот человек как будто бы все сделал не так, как надо было делать. Ну, человек и группа лиц, окружающие этот человек. То есть партия прокололась сама. Люди доверились партии. Мы за вас, ребята, вперед, вступаем в ваши ряды. Мы октябрята, мы комсомольцы, мы коммунисты, мы в партии. Все, все. Единственная у нас есть партия. Она, у нее правящая роль, она знает, как надо. Учение Маркса всесильно, потому что верно. Все, вперед. Лучшие из нас в этой партии стоят во главе, и они знают, как на пленуме избрать правильного человека, который не будет предателем, который не будет идиотом, который не будет мечтателем, а который будет отстаивать интересы партии и народа, естественно, потому что партия — это и есть представители народа, да, вот, лучшие, как бы предполагается. Он будет отстаивать интересы и всегда их отстоит. Лучший из нас. Вперед! Да, поэтому претензию о том, что Горбачев возглавлял Советский Союз, могут предъявлять только простые люди. Потому что их фактически подвела партия. На самом-то деле. Как так? Мы верили в Ленина, мы верили, мы шли этим путем, мы верили партии, мы знали, мы с детства научены тому, что партия все делает правильно, и там лучшие из нас. Как так? И Евросоюз сегодня, в некотором смысле, когда говорят, повторяет путь Советского Союза, он повторяет путь Советского Союза ведь не только в том смысле, что совершает некоторые ошибки идеологические. Сама структура говорит о том, что управление Евросоюза — это не напрямую избираемые люди, а это люди избираемые, значит, это люди избирают свою власть в своей стране, иногда даже не напрямую, эти власти делегируют этих людей в специально созданные вот эти союзные структуры, в которых есть там парламент и так далее, и вот эти люди уже избирают того, кто это все возглавляет. Соответственно, европейцы, когда и если Евросоюз начинает падать или ведет глупую политику, самоубийственную политику и все остальное, они не могут взять и сказать, уберите Урсулу просто напрямую. Это сложнейший процесс. Это должны решения принимать политические элиты Евросоюза. На них пытаются оказывать давление местные национальные элиты, некоторые, но далеко не все. Например, Виктор Орбан, который говорил, что Евросоюз разобьется, он сломается, если так пойдет, все будет ужасно. Они убрали Виктора Орбана, они не убрали правителей Евросоюза безумных, которые хотят с нами повоевать и воюют с нами, а еще до ядерной войны могут довести. Нет, они убрали его. То есть трезвомыслие в этом смысле убирается, полифония мнений убирается. То есть речь идет о том, что элита... В этом смысле именно союзная элита. Евросоюз, я подчеркиваю. То есть, видите, Советский Союз, а это Евросоюз. Другие основания вроде бы, да, но тем не менее, здесь союз, и там союз. Вот эта элита, она от народа оторвана вообще. Вообще, сама по себе. И все. И они принимают решения, которые фактически угнетают то население в некоторых стран, не всех, население тех стран, которые пытаются проводить, внимание, подчеркиваю, национальную политику. Почему? Потому что эта структура наднациональная. Потому что эта структура должна управлять всем многонациональным союзом европейским. Конечно. И они определяют интересы, и они определяют политику. И эта политика может быть, да, ими определена таким образом, что какая-то страна нормально себя чувствует, а какая-то говорит, а как же так, а как же наши фермеры, а как же вот это, а как же вот это. Вот Польша может сейчас возбухнуть, они это и сделали, по поводу бандеровцев в Киеве. И что? Выходит Зеленский и говорит, зря Навроцкий сейчас поднял эту тему по поводу бандеровцев и нацистских преступников, и трагедии, он даже не говорит, и Волыни. Вот, посмотрите, как Орбан себя вел, будет себя вести так Навроцкий, его, наверное, ждет такая же судьба. Зеленский намекает, что он идет в фарватере политики верхушки бюрократической Евросоюза, а этот вываливается, поляк. Почему? Потому что он проводит национальные интересы, потому что для поляков важно, на самом деле, для простого поляка, невероятно важно, чтобы бандеровцы никогда не пришли к власти, потому что бандеровцы, они абсолютно агрессивны к полякам, и они убивали поляков. Это историческая правда. Да, они устроили геноцид поляков, евреев, русских и всех тех людей, которые на Украине жили и так далее. Везде, где они дотянулись своими грязными нацистскими руками, они убивали людей мирных. Это факт. И в интересах Польши, для того, чтобы сохранить свое национальное самосознание, ни в коем случае никогда не допустить создания бандеровского режима на Украине. А в интересах Евросоюза это не значится. Интересы национальной Польши Евросоюзу по боку абсолютно. По боку. Потому что все равно сформируется такая бюрократия и такой аппарат управления, да, и такая представленность в этом аппарате управления будет, что, ну да, есть у Польши какой-то голос, ну, скажите свой голос. Что-то могут поляки блокировать, венгры что-то блокируют.

0: политикой Брюсселя. То есть вот этой вот элиты, до которой они не могут добраться напрямую и не могут ее выбирать. Просто потому, что так сформирована сама по себе система. А по-другому она и не может быть сформирована в этом надгосударственном квазиобразовании. Она не может быть по-другому. Именно поэтому идет разговор о том, что Евросоюз — это не жизнеспособная структура. И ее ждет тот путь, который в определенный момент прошел, в который, та дорога, по которой пошел Советский Союз. Что? Нет, есть подтверждение, что есть немцы, которые очень агрессивно настроены к нам. Да, действительно, есть нацисты немецкие, есть нацисты в силовых структурах немецких. Все это известно. То есть это все не новинка. Как думаете, до какого момента поляки будут терпеть бандеровцев? Не на словах, пишет Нигматуллин. Сейчас отвечу. Спасибо за вопрос. Глоток просто сделаю. Поляки, не как поляки, а как Польша, встроены в те структуры, о которых мы сейчас говорили, и так или иначе будут играть по правилам этой структуры, в которой они встроены. При условии и если сменится бюрократия брюссельская, каким-то образом, сложно даже себе представить каким, поляки могут получить больше возможностей для реализации своей национальной политики. Другое дело, что часть национальной политики польской в историческом смысле – это ненависть к России, к сожалению, для нас. Поэтому мы говорим об очень сложных вещах и многогранных. Мой сын Антон, 11 лет, сейчас решает задачи и слушает Гудошникова. Можешь сказать ему, что математика пригодится в жизни, пишет Арт. Математика – это вообще базис. Это базис. Это не просто пригодится в жизни. Математика это и есть одно из отражений жизни нашей. Мир можно понимать по-разному. Мир можно понимать через слово, мир можно понимать через формулы физические, мир можно понимать через математические формулы. Это база, это фундамент. Математика не то, что пригодится, она вас формирует как человек, как личность, как того, кто вообще способен мыслить. Вот. Поэтому рекомендую вам, уважаемый Антон, 11 лет, хотя нас можно слушать только с 16 лет, на самом деле, математику изучать и по мере сил, и не отказывать себе в удовольствии понять этот мир, таким образом в том числе. Это полезная вещь. Деньги считать — это элементарная вещь, на самом деле, там же большой математики для этого не надо, это, достаточно быстро происходит, хотя есть масса роликов в интернете, которые подтверждают, что люди не могут даже там на уровне 200 рублей, а 1000 отнять, какие-то бабушки стоят, но это уже речь идет о том, что у них там, понятно, к сожалению, есть такие болезни, которые приходят с возрастом, и происходят некие искажения сознания, да, когнитивные девиации. Тут уж никуда от этого не деться. Вот как у Джо Байдена. Только другое дело, когда бабушка не может посчитать 100 рублей в кассе, а ей кассир объясняет, что вот смотрите, вы же сами у себя деньги отнимаете, по типу того. А другое дело, когда этого человека как бы представляют нам правителем всего мира, да, в виде там Джо Байдена. Математика нужна не для того, чтобы деньги считать, а для того, чтобы мосты тренировать, в дальнейшем стать хорошим сотрудником. Мосты? Мозги, наверное, вы хотели написать, это, скорее всего, автозамена. Я не могу говорить человеку какие-то метафорические вещи, непонятные схемы, и мне кажется, это не работает, когда ты объясняешь, что когда-то потом тебе что-то пригодится, и вот там потом ты станешь каким-то хорошим сотрудником, неизвестно где, неизвестно как. Так можно, например, английский язык учить 10 лет в школе или 11 лет, и в итоге London is the capital of Great Britain, на этом все закончится. Надо, как мне кажется, демонстрировать всегда применение на практике сразу. Объяснять, почему это нужно именно сейчас, а не когда-то в будущем понадобится. Потому что когда в будущем понадобится, в будущем и выучу. 9.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Поляки не могут противодействовать бандеровскому режиму, поэтому полякам выгодно давать оружие, но в недостаточном количестве, чтобы Россия их уничтожала и сама несла потери. Но, как показывает история, такая стратегия их губила. Такое вот польское проклятие, считает Гермошлем. Это его мнение. Вот. Так, и на чем же мы с вами, дорогие друзья, остановились? Что-то там Макрон, кто-то руки кому-то не поцеловал. Это все шумиха, это все можно обсуждать, но я не вижу никаких оснований и необходимости это все обсуждать. Это все билиберда и, в общем, малоинтересная вещь. Знаете, обычно обсуждаются детали тогда, и много внимания деталям уделяется тогда, когда сущностное содержание страдает. И, кстати, тот момент, что они там сейчас занимаются тем, что рассматривают, кто кому какие руки поцеловал или другие части тела, говорит о том, что их сборище, оно малоэффективное. Вот. В принципе, именно поэтому можно уделить максимальное внимание деталям. Поэтому и их журналисты уделяют максимальное внимание вот этим вот всем каким-то околополитическим приколам. Когда мы говорим о сущностных встречах, когда мы говорим о принятии важных решений, когда мы говорим о принятии стратегических решений, когда мы говорим о коренном изменении политики какого-то союза государств или государства, мы понимаем, что наше внимание будет привлечено к сути вопроса. Когда мы понимаем, что никакого коренного изменения не будет, когда мы понимаем, что сущностных решений не произойдет, когда мы понимаем, что все либо просто было будет примерно так, как было, либо формальные какие-то вещи будут там заявлены, то и внимание наше неизменно смещается на детали. Значит, поэтому я считаю, что о том, что сейчас вот говорят журналисты, можно судить о том, насколько вот это вот собрание натовское, оно вообще и что меняет. Я так понимаю, оно ничего не меняет коренным образом. НАТО не станет нам какой-то дружественной организацией, они не перестанут с нами воевать, они не перестанут вооружать бандеровцев. Поэтому, в принципе, можно и обсудить, кто там кому какую руку облизал или не облизал, что там положено, не положено у французских женщин. Вот. Это говорит о том, что, во всяком случае, это их сборище коренным образом не меняет сути этого альянса, его агрессивной политики в отношении России и всех других самостоятельных игроков, которые отстаивают свое право на самостоятельность, да? Право голоса, так скажем. Должен был поцеловать ноги, пишет Александр. Если честно, я даже из новости не понял, кто кому что поцеловал и кто что отдернул. Что-то там жена Макрона, Макрон кому-то поцеловать или что, или Эрдоган хотел там что-то поцеловать. Кому? Ну, она же это... А он знает, что она контаченная, нет? Ладно, шутки. Там ходят слухи просто. Может, Эрдогану и повезло. Может, оно и не надо. Да, так вот, руки-то целовать. Кавалер такой. Вот. У французских женщин все положено. Вы хотели сказать турецких, пишет Гермошлем. Не знаю, Гермошлем, правда, не могу сказать, кто там что должен делать, кто что одергивает. Или, подождите, наоборот, Макрон взял руку жены Эрдогана. Не Эрдоган пытался поцеловать руку. Все, стало интересно. Макрон подкатывал к жене Эрдогана. Все, вопросов нет. Значит, жена Эрдогана точно женщина, вне всяких сомнений. Тут можно не сомневаться. Вот, и полез к ней, значит, этот наркоман известный Макрон руки целовать. А она дернула руку, говорит, ты своим этим грязным ротовым отверстием не лезь к моей руке, потому что ты вообще не имеешь права это делать. Ну, все, тогда поддерживаем жену Эрдогана. Я-то думал, Эрдоган полез целовать руку жены Макрона, понял? Той, которая лупит Макрона там иногда по морде.
4: Говорят, что у французов это нормально, и нам не стоило обращать пристального внимания на этот инцидент. У них женщины, они такие вот, якобы француженки горячие, это позволительно. Черт его знает, может быть, может быть. Вот. Привет, Франция, Эммануэль Макрон попытался поцеловать руку первой леди Турции. Все, но получил отказ. Ага, на кадрах видно, что во время встречи двух лидеров в сопровождении первых леди Макрон пытался поцеловать руку имени Эрдоган. Ну, Эмина? Ну, наверное, как имена, что ли? Ну, Эмине Эрдоган, наверное. Ну, может, Эмине Эрдоган. Может быть. Ну, по-моему, Эмине Эрдоган. Ну, давай так, жене Эрдоган. Ничего страшного. Я, если я делаю какую-то ошибку, я глубоко приношу извинения свои, в том смысле, что я не хочу специально как-то там посмеяться над именем и так далее. Я вообще не люблю смеяться над именами. Если только они не финские. Значит, судя по видео... Шучу. Судя по видео, сам турецкий лидер против этого не возражал, но супруга президента Турции удержала запястье и не дала французскому лидеру завершить жест. Ну, правильно, а что, должен Эрдоган кидаться там в драку, что ли? У него жена грамотная, у него жена правильная, он сам, значит, правильно действует. И она этому кобеляке французскому указала на его место. Ну как, кобеляка, понимаешь? Жену видел Макрона? Вот. А? Вот так что Макрон, он, ты знаешь, сильный он в этом. Лягушек ест и целоваться лезет. Жуть, пишет Зурита. Она потому что с куриными самцами не общается, пишет СВО. Ну да. Надо воды выпить в этот момент. Макрон специально решил поцеловать руку, тем самым показать всей Европе, что не надо брать Турцию в ЕС. Слишком они религиозные, пишет Дмитрий. Ой, Макрон специально решил. Нижайший уровень поддержки у Макрона во Франции. В 27-м году он точно свалит с этого поста наконец-то. Он, у него два срока, и он должен сваливать что, по-любому. Вот, и нижайший уровень поддержки, ничтожество ужасное. Вот. Кстати, Эрдоган много раз проявлял свое искреннее отношение к французскому так называемому президенту. Он его не уважает абсолютно и считает его неуместным. Ну, в этом смысле, конечно, не могу сказать, что нам турки очень большие друзья какие-то, в таком духе, но как бы разделяю отношение Макрона к Эрдогану. Не потому что французы ничтожны, не потому что во Франции нет достойных жен и мужей, а потому что конкретно Макрон ничтожество позорное. Это, конечно, ужасно. Так, своя жена поколачивает, чужая отшила, пишет Мария. Ну, можно и так, конечно, судить об этой ситуации. Ну, вот мы с вами достаточно, мне кажется, поговорили о том, кто кому какую руку пытался поцеловать, и какой Макрон, значит, ничтожный. Власти Республики Кореи считают, что технологическая интеграция с НАТО в военно-промышленном комплексе не повредит отношениям Сеула с Москвой, заявили в администрации президента Кореи. Ранее на форуме, посвященном оборонной промышленности, президент Ли Джо Мён предложил НАТО совместно разрабатывать, производить и эксплуатировать оружие. Я знаю, что принято Западом демонизировать Корею, именно, как они это говорят, Северная Корея, на самом деле, истинную Корею, и рассказывать, какие там все плохие люди. Но на самом деле мы знаем, что Южная Корея вооружается всегда Западом, и вооружается она в том смысле, что и против Китая, и против, естественно, Северной Кореи, и вообще это один из способов контроля этой земли американцами. Та же самая история с Японией, и не только. Все мы это прекрасно понимаем, это способ давления на нас, это способ давления на Китай, это способ давления на Корею. Вот. И все эти заявления от властей Южной Кореи о том, что это не помешает. Ну, конечно, не помешает. Конечно, нам всем лучше взаимодействовать. Но в целом получается ситуация такая. Южная Корея давно уже находится в положении колонии. По отношению к метрополии западной. Я полагаю, что Южная Корея могла бы выбрать куда более самостоятельный путь и для себя, и для своего народа, но ситуация такая, какая есть. Другое дело, что углубление этой интеграции, хоть что, пускай заявляют там лидеры Южной Кореи, вряд ли приведет к тому, что на этой земле наступит мир и спокойствие. Наоборот, Это заставит всех других соседей Южной Кореи больше думать над тем, чтобы обеспечить свою безопасность, больше думать над новыми видами вооружений. Ну, и все в таком духе. Премьер-министр Дании Мете Фридриксон, цитата, «Нам нужно еще больше помогать Украине, оказывать большее давление на Россию и гарантировать, что единственным победителем в этой войне, конечно же, будет Украина». Ну вот мы говорили о властях, да, так скажем, национальных в некоторых европейских странах, их желании нас уничтожить. Мы говорили о том, какая выборная система у них существует. Обратите внимание, от Дании говорит премьер-министр, что, наверное, подтверждает еще раз один непреложный факт. Ее напрямую народ не выбирал. Да? Она назначенец в результате определенных выборов, которые происходили, но, опять же, напрямую ее никто не выбирал. Ну и вот она вот собирается оказывать на нас давление. Премьер-министр Дании. Дания. Что там насчет Гренландии? Ну, Трамп хочет Гренландию, он в очередной раз об этом сказал, а вроде как Гренландия, она подведомственна вроде бы Дании, да? Это вроде Дания, да? Не хочет Мета Фридриксон заниматься этим вопросом? Американцы отожмут Гренландию. Отожмут? Конечно, отожмут. Они... Да, она фактически им принадлежит. Военные базы, все остальное. Юридически только осталось. Дожмут они этот вопрос рано или поздно? Не сегодня, завтра, не завтра, через 10 лет. Дожмут? Почему не дожмут-то, а? Зачем? Это контроль севера. Это, конечно, это контроль над торговыми путями, это контроль над военной обстановкой в регионе, это давление на нас. Если посмотреть, где Гренландия находится на карте, только надо смотреть карту севера, да, или, ну, вот очень удобно смотреть на глобусе, где находится Гренландия. Она позволяет контролировать те вещи, которые без нее никак не проконтролируешь, в том числе касающиеся непосредственно нашей безопасности, нашей конкретно. Вот, поэтому Дания нужна американцам, конечно. О, не Дания, а Гренландия, простите. А Дания не нужна. Дания — это ничто вообще. Какой-то непонятный то ли остров, то ли не остров, что такое. Вот. Но она вот собирается помогать, в кавычках, Украине, помогать, почему говорю в кавычках, потому что в результате этой помощи все больше и больше жителей Украины умирает, да, их отправляют, превращают в мясо, насильно мобилизуют, отправляют в мясные штурмы, вот. Ну и как бы ничего нового в этом смысле мы не видим. По поводу победителя в войне, ну интересно, а бывает ли победитель без населения? Ну, вот я так думаю. А на Украине, к сожалению, очень серьезный демографический, я даже не сказал кризис, я бы сказал коллапс произошел, и он вряд ли уже, его можно отменить, отмотать. То есть мы видим, когда люди уехали с территории Украины, и вряд ли они туда вернутся вообще. А часть из этих людей... это лучшая часть, в том смысле, что они стоят на стороне правды, они у нас. Вот. Скрылись, да, от киевского режима, и мы их защищаем, и они сами себя защищают. Например, мы можем говорить о тех людях, которые родились и выросли в Новороссии, да. Вот. Они сейчас сражаются с оружием в руках за свое право быть вообще на планете, как и наши вооруженные силы в целом, как и наш народ в целом. Есть те, которые уехали в Европу и поедут дальше, когда Европа начнет их выдавать обратно киевскому режиму бандеровскому. Вот. Есть мужское население, которое очевиднейшим образом фактически сегодня подвергается геноциду со стороны властей так называемых Украины, Украины, которых никто не избирал и, видимо, выборов никаких не предвидится в целом. Вот. И властей европейских стран, и той вот элиты европейской, о которой мы уже говорили. В общем, Мэтт Фридриксон говорит, что надо побольше давать денег и оружия украинцам для того, чтобы уж точно повоевать до последнего украинца. Вот. А потом там начнется совершенно другая, замечательная, прекрасная жизнь, как после того, как Россия проиграет, коллапсирует и все такое. Ну, на всякий случай я еще хочу напомнить об одних очень серьезных вещах, которые недоступны Мете Фридриксон, потому что она политический идиот. А Россия при условии, что она коллапсирует, по своей оборонной доктрине имеет право применять ядерное оружие в конфликте. Поэтому дождаться коллапса России, при которой мы все умрем, а они все будут в Европе пировать, ну, я бы вообще не стремился в этом направлении. И не рекомендовал бы этого делать европейцам. Потому что, скорее всего, если они мыслят именно в этом направлении, это направление ведет нас к тому, что да, конечно, будет плохо, но плохо будет везде. И нигде не будет хорошо. И не будет никакой замечательной Европы прекрасной, где все будет классно, и они будут пировать на наших ресурсах, вспоминая о том, как они нас разбили на поле боя. Странно, Макрон живет в мусульманской стране и не знает базовых вещей, пишет слушатель относительно там Макрона, который пытался поцеловать руку жены Эрдогана. Намекаю на то, что во Франции действительно происходят демографические определенные процессы, связанные с тем, что местное население, да, оно, ну, не хочет рожать. И, естественно, потребность в рабочих руках и вообще потребность в том, чтобы население страны было на определенном уровне, закрывается тем, что в страну приезжают люди из других стран. Многие из этих стран – это страны, где исповедуется ислам, и, естественно, люди, переезжая из одной страны в другую, они там не меняют свои религии, а с какой бы стати им это делать. Это абсолютно закономерно. И постепенно лицо Европы в этом смысле религиозное меняется. Если говорить о том, что очень мало там французов-христиан, я вообще так думаю, что французов-христиан иди пойди поищи. И даже не в том смысле, что они их заменяют людьми из других стран, где традиционно исповедуют ислам, а в том смысле, что французы уже давно сами не христиане. Потому что если бы французы были христианами по-настоящему, да, а не то, что мы видели на открытии Олимпиады во Франции, которое происходило, они бы, наверное, как-то христианской моралью жили. А если бы они жили этой моралью, наверное, они бы не... ну, это нормальный термин, его можно применять, это научный термин, не в педерастии погрязли и в садомии разнообразного толка. Вот, и извращениях, которые ведут их к тому, что они вымирают самостоятельно, и в этом смысле не могут вообще никому никаких претензий предъявлять насчет того, что кто-то там приезжает или не приезжает, а что, земля пустовать, что ли, должна? Вот, приезжают и приезжают люди, почему бы им не жить, ну, нравится им. Это же самоубийство, на самом деле. Если посмотреть на христиан во всем мире, я имею в виду не истинных христиан, в том смысле, что эти люди действительно исповедуют христианство, а тех, кто как бы считается христианами. И те страны, которые образовались в результате того, что в определенный момент они приняли христианство и укрепляли свою государственность, и создавали свою государственность на основании того, что это были христианские страны. Сегодня это не так. И вот один из таких примеров – это как раз Франция. То есть вот в этом своем порыве оболгать веру, в этом своем порыве показать, какие они свободные, они, в общем-то, свой вот этот корень, да, фундамент они, ну, корень вырвали, фундамент разрушили, и фактически стали абсолютными безбожниками. А с безбожниками происходит какая ситуация, да? Я сейчас говорю не как религиозный какой-то деятель, потому что я не религиозный деятель, но происходит такая ситуация. Если ты выбиваешь некий моральный, да, нравственный фундамент из-под себя, тебе нужен какой-то другой. А его как бы не наблюдается. Во всяком случае, такого морального фундамента, который позволил бы подстегнуть желание людей рожать. И, соответственно, просто вымирают, и все. Европейцы вымирают, страны эти вымирают, христианские, бывшие христианские страны, они просто вымирают, и все. И с этим, в общем-то, ничего нельзя поделать. Пока и если ты не вернешь в голову людей мысль, что надо рожать. А где и когда она, эта мысль постулировалась? Как ни странно, в традиционных обществах. Поэтому многие мусульманские страны очень хорошо рожают, именно потому что ислам, как и другие традиционные религии, такие как, например, православие, или как когда-то это постулировалось у католиков и у протестантов, они рожают. Потому что они понимают, что высшая ценность – это плодиться и умножаться. А? ЭКО – это понятно, это важная вещь. Дело в чем? Это помогает многим людям, у кого есть проблемы со здоровьем, реализовать желание свое стать родителем, реализовать эту функцию, да, если так можно выразиться. Ну, то есть состояться как человек взрослый в полной мере. Но мы говорим о том, что они не хотят рожать не чисто технически, а они не хотят, чтобы у них были дети. Они не хотят, чтобы у них были дети. Они не хотят продолжения своего рода. Это не только французов касается, да? Я говорю о том, что у них-то просто эта фаза, она как уже ужасная. То есть они находятся в ужасном состоянии. Мы сами встали на эту кривую дорожку в определенный момент, и вы, собственно, знаете это. У нас тоже есть проблемы с демографией, очень серьезные, и в том числе, я полагаю, они связаны с тем, что вот это основание, которое у нас было сначала духовно-нравственное, потом просто нравственное в виде идеологии советской, а потом и безнравственное, потому что любое основание было выбито из нас в тот момент, когда рухнул уже Советский Союз, и мы, в принципе, ну, стали жить в мире, где моральные ориентиры, они не соответствуют тому, что ты должен кого-то там, каких-то детей рожать, какую-то семью. Нет, другие совершенно постулаты звучали и откладывались на подкорку людям. И, соответственно, мы тоже стали вымирать, это очевидно. Мы перестали рожать. И есть у нас республики национальные, в которых рожают детей, много рожают детей. И зачастую это именно республики, в которых большая, наверное, даже часть населения исповедует ислам. То есть в этом смысле традиционные религии, такие как ислам, такие как православие, да, если человек следует тем постулатам, которые есть в этих традиционных религиях, они стимулируют на самом деле рождение детей. Почему? Потому что они укрепляют в голове человека понимание о том, что семья и дети – это самое главное. То есть это и есть те самые традиционные ценности. Европа отстаивает нетрадиционные ценности, так это у нас называется. Я считаю эту формулировку неправильной, потому что не существует нетрадиционных ценностей. Это вообще эвфемизм, нетрадиционные ценности. Это как живой труп. Это не ценности. Есть ценности, а есть их отсутствие. Вот Европа постулирует отсутствие ценностей. Есть квази-ценности в виде заявления о свободе и демократии. Это, мы узнаем, не соответствует действительности. Демократии не существует. Мы только что это говорили там, в рамках Евросоюза, как устроен выбор даже национальных, так скажем, правителей. А уж как устроен, как выбирают элиту европейскую, так это вообще к народу никакого отношения не имеет, и прямой демократии ее нет, она отсутствует. То есть народ никакого выбора не делает в этом смысле. Он опосредован, этот выбор. Это раз. Два, по поводу свобод. Все просто. Пусть сейчас любой человек, который в Европе желает проявить свою свободу, возьмет и выйдет с российским флагом и пройдется с ним, с георгиевской ленточкой. Скажет о подвиге советских воинов-освободителей. Посмотрим, как долго продлятся его свободы. Значит, свобод нет. Выбора, демократии как таковой не существует. Многие вопиющие случаи, я обычно шучу про Румынию в этом смысле, но действительно, почему? Потому что Румыния — это вопиющий случай. Выбрали человека, сказали, он не подходит, и выкинули его с должности. То есть вот настолько плохо все. Вот. Это все подтверждает, что постулируемые европейцами вещи, ценностные, они не соблюдаются самими европейскими элитами. Дальше мы видим, как устроена жизнь европейских элит. Вот. А здесь мы приходим к простым вещам, понятным, да, которые скандальны, но раньше они были скрыты, сегодня они выплыли на поверхность. Мы приходим к делам Эпштейна, мы приходим к разнообразным извращениям, мы приходим к заигрыванию этих властей, этих стран, с меньшинствами для того, чтобы на основании интересов этих меньшинств провести свою политику, потому что меньшинства есть везде и всегда. Вот, таким образом, они собирают себе электоральную базу. Мы видим, как, а это очень важно в тех структурах, где нет прямой демократии, да, очень важно, чтобы у тебя была правильная селекция, я имею в виду с точки зрения того человека, которого ты приводишь на должность. У них селекция идет отрицательная. Мы видим, как посты высокие занимают люди крайне лояльные к политике, так скажем, да, Евросоюза, но при этом непрофессиональные, то есть идиоты политические, в прямом смысле я сейчас применяю это слово, да, так скажем, в его базовой, в базовом понимании, не медицинский термин, а как политический термин. То есть это идиоты политические, и, но крайне лояльные, и при этом русофобия стала одним из признаков этого идиотизма, да, проявления русофобии с их стороны. И мы видим, что постулируемые вещи о свободе и свободе выбора на самом деле не соответствуют действительности, а действительности соответствует следующее. Людям навязывается такая идеология, при которой они отказываются от продолжения себя. То есть они отказываются от дальнейшей жизни, не себя самого, не физической жизни. Об этом они очень сильно беспокоятся, да, продлить собственную жизнь, свою тушку, это очень надо. А они отказываются от продолжения своего рода. То есть они отказываются передавать, так скажем, свой генофонд куда-то туда, дальше в историю. Плюнуть в вечность. Ну вот. Какая-то такая ситуация. Поэтому Европа разваливается, и разваливается она не потому, что мы ее атакуем, а потому что по тем же самым причинам, по которым мы в определенный момент стали разваливаться. Потому что она отказалась от своего основания духовного и так далее. 10.00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
0: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Помните историю Троянской войны? 10 лет греки осаждали Трою и никак не могли ее взять. Тогда хитроумный Одиссей придумал трюк. Построить огромного деревянного коня, спрятать внутри воинов, а самим сделать вид, что уплыли. Троянцы поверили, что это символ поражения ахейцев и везли его в город. Но есть и другая версия, точнее миф. Согласно ему, жрец Лаокон пытался убедить троянцев в подозрительности трофея и ловушки. Он даже бросил в коня копье. Однако боги желали победы грекам, а потому послали двух морских змей убить Лаокона и его сыновей. Тогда троянцы в ужасе решили, что это боги так наказали жреца за оскорбление дара и вкатили коня в город. Как итог, Троя пала. Теперь же статуя Лаокона и его сыновья – один из символов античной культуры, перевернувшей эпоху Возрождения. Группа была найдена в 1506 году случайно. Итальянец Феличи де Фридис проводил земляные работы на своем винограднике на Эскевелине, одном из семи римских холмов, в районе Золотого дома Нерона. Тогда на раскопки был вызван лучший архитектор эпохи Джулиано де Сангало, который взял с собой Микеланджело. Они подтвердили подлинность статуи. Скульптуру создали три мастера с острова Родос – Агисандр, Полидор и Афинодор. Это было во второй половине первого века до нашей эры. Они взяли два больших куска мрамора и высекли из них сцену – три тела и змеи, передав движение и боль. Статуя пролежала в земле больше тысячи лет, и когда ее нашли, у Лаокона не было правой руки. Скульпторы Возрождения решили, что герой должен выпрямить руку в жесте борьбы. Так и сделали. Но в 1906 году археолог Людвиг Полок случайно нашел оригинальный фрагмент руки на строительном дворе в Риме. Оказалось, что настоящая рука Лаокона была согнута и заведена за голову в отчаянной попытке схватиться за змею, сжимающую его затылок. В 1950-х годах статую реставрировали заново, вернув руку на место. Но почему эта скульптура так важна? В 18 веке немецкий мыслитель Готхольд Лессинг написал трактат «Лаокон» или «О границах живописи и поэзии», в котором задался вопросом. В поэзии в «Энеиде» Вергилия Лаокон кричит, причем его крик описывается как рев раненого быка. А в скульптуре рот Лаокона приоткрыт, лицо искажено страданием, но это не крик. Тогда почему? Лессинг пришел к выводу, с которым позже согласились все. Поэзия и литература – это про время. Поэт может описать, как боль нарастает, как человек сначала хрипит, потом кричит, затем задыхается. А скульптура и живопись – это про пространство. Они показывают одно единственное мгновение, но это мгновение, застывшее в мраморе навечно. Именно поэтому древние скульпторы выбрали не пик агонии, а момент чуть до или чуть после. Они оставили боль внутри, прятали ее в напряжении мышц, в руке, судорожно вцепившейся в змею. Еще в 16 веке статуя была выкуплена папой римским Юлием II и помещена в Ватикане, в специально созданной для нее нише во дворце. Сейчас оригинал можно увидеть там же, в октагональном дворе Ватиканского музея Пио Клементино. Но также у скульптуры есть копии. Бронзовая отливка в Лувре, уменьшенная мраморная реплика в Версальском парке, в городе Родос, также есть слепки в Пушкинском музее и Эрмитаже.
0: История предмета. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва, 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: А вы говорите «мили».
3: Я его что?
2: Тоже мне «мили».
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
1: Oh my goodness!
0: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
1: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal!
2: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. Сама собою жизнь ведь не построится, вода под камушек не потечет. Нам надо достигнутым не успокоиться и не снижать души своей полет. Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо,

Ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. А в небе радуга, как звонкий

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
2: Киева. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Имена. Поверх времен.
4: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Поребруса.
5: Имена. Поверх времен.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.
6: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

мальчик. Представьте себе, зелененький он был. Он ел одну лишь травку, не трогал козявку и с мухами дружил.

0: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Пусть морозы и пусть тревоги, пусть угробы стоят крутые, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечный мир золотый, ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты, ведь мы ребята.

мне с высоты сияют звезды чистые, словно глаза, глаза твои лучистые смотрят сквозь

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 8:06.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
2: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали, и завтра, завтра, наконец, последний бой.

я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне б в девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый.

последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой.

домой хочу. Я так давно...

0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16
1: внимание,
0: лет.
1: Внимание! Говорит Москва. 94,8.

громко крикнул из ветвей: «Жираф большой, ему видней! Взять у антилоп ему, зачем такого сына? Все равно

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сегодня.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

прочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

На солнечном пляже июня в своих голубых пижамах девчонка-звезда и шалунья, она меня сводит с ума.

ждут. Я жду вас, как сна голубого. Я гибну в любовном огне.

вот уж совсем безнадежно я ей говорю в октябре: мадам, уже падают листья

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари, а на лицо ужасные, добрые внутри. А на лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в них.

0: Страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Рок-Радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
3: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
3: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
3: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
3: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва. 94,8.

Я сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней, он улыбнулся мне и сказал: «Мой

Я играл на гитаре и смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

Я как-то сидел, смотрел «Бриллиантовую руку». Я обожаю это кино. Вдруг кто-то сказал: угости сигареткой. И я его угостил. Я оглянулся, а в кресле сидел Андрей Миронов. Он смотрел тот же фильм, что и я, но почему-то грустил.

улице, и дождь моросил по крышам. Я замерз и промок, и денег не было, и на метро опоздал. И вот я шел по этой мокрой улице, и вдруг мне навстречу кто-то вышел. И я увидел, что это Бог. Он улыбнулся мне и сказал, что-то ты выглядишь как-то устало. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси. Я сказал, передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

ноги у меня. А сегодня словно сумерки обиделись, и по краю ни единого огня. Навалилась тишина и мгла кромешная, я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно, я, что вернулся.

в одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет, а кто уехал далеко.

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки.

взгляд и успокоят нервы. Чистые пруды, застенчивые

0: у каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я сердце брошу на алтарь.